0: и тебе рекомендую. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня. Это радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Что еще интересное можно увидеть на нашем портале kp.ru? Да все интересное, безусловно, но вот один из материалов я уже анонсировал и открыл его перед собой и уже разглядываю, ну, правда, по диагонали пока максимально, но заголовок крайне интригующий, поскольку касается очень многих радиослушателей и россиян. Ибо Telegram, в смысле аккаунт в этом мессенджере, могут украсть или угнать без паролей и СМС. Есть новая схема мошенников, которая угрожает, помимо прочего, еще и данным банковских приложений. И вот на эту тему чуть подробнее мы и поговорим, в том числе и с автором этого материала, журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Юлия Хожетелева с нами на связи. Юлия, я приветствую. Сергей. Давайте напугаем и сразу же успокоим наших слушателей. Чего там такая за новая схема? Телеграм-аккаунты и банковские приложения. Страшно-страшно, ужас-ужас.
3: Это правда страшно. Лучше знать в лицо врага, да?
2: Так.
3: Потому что если знаешь, то уже предупрежден, значит, защищен, как минимум. А плюс мы еще и советы дадим. На сайте «Комсомольская правда» вы увидите все полные советы, но я там, может быть, коротко расскажу. Но что нужно знать? О том, что когда вы думаете, что вы обновляете телеметрию Windows, где-то вам этот файл приходит по каким-то каналам, они могут по-разному вот эти вот обновления вам предложить, телеметрии Windows, а вы таким образом запускаете к себе в устройство, это может быть телефон, может быть компьютер, шпион, да, это вид вируса такой вот, наш специалист, с которым мы общались, Александр Токаренко, киберэксперт, рассказал, что это вот есть такие... их много разновидностей у вирусов, ну, так называемые шнихеры, которые копируют данные, или кейлогеры, они записывают клавиши ваши, а вы там что-то нажимаете, они все вот это вот записывают, фиксируют, а потом, получается, у хакера полный образ вашего компьютера, образ, да, в кавычках, с сохраненными входами, паролями, сессиями, и вот это вот все он себе получает и входит в ваш аккаунт Telegram. Помимо Телеграма, Телеграм это, ну, один из таких вот самых, можно сказать, популярных моментов, которые взламывают эти сайтов, которые взламывают эти вирусы, вот также точно они могут и получить данные для входа в ваш банковское приложение, в кабинет личный, и там WhatsApp, и куча других различных популярных каких-то мессенджеров, где есть много данных, переписки, фотографии и куча всего. Контакты ваши.
2: Там и пароли тоже в нажатии клавиш можно проснифать, да, и что только, все что угодно, да, начиная от паспортных данных, потому что достаточно их просто ввести на том компьютере, образ которого, или телефоне, смартфоне, образ которого в руках у мошенника, и он не должен сидеть круглосуточно ждать, когда вы это сделаете. Там сейчас искусственный интеллект и алгоритмы все это делают за долю секунды тогда, когда ему нужно. То есть понадобится через месяц, откроют через месяц, ну, например, да, и в этом, наверное, основная опасность есть. То есть если запустили себе вот этого троянского коня новомодного на систему, то это все, пиши пропало. А не сказал ли эксперт, как понять, есть ли уже в системе такой троянский конь или нет?
3: Ну, вот вы, например, сидите где-нибудь спокойненько, а тут вот какой-нибудь друг ваш пишет, там, например, что, собственно, тебе деньги нужны, да? Или ты правда там просил что-то там по помощи, там, ну, обычно деньги же всегда. При этом вы никому ничего не отправляли, да, ваш аккаунт уже там сам по себе своей жизнью живет. Поэтому тут вот это первый звоночек, да, каким образом это можно понять. У нас на сайте есть материалы, которые подробнее рассказывают, каким образом можно понять, что ваш телеграм-канал угнали. Бывает так, что человек продолжает иметь к нему доступ, а уже есть и другие люди, которые параллельно, это сессии вот эти вот из других регионов. Ну вот в этом материале мы рассказываем подробно, собственно, как защититься от этого всего, да? Uh-huh. И, кстати, для чего они, да, давайте еще скажем, для чего они воруют, просто думают, ну украл телеграм-канал, еще, ну и что здесь такого? Таким образом выманиваются деньги, могут начинать шантажировать, там, получить какие-то ваши файлы, могут там получить ваши сканы паспорта или еще чего-то, взять кредит, оформить онлайн, да, шантаж, там, интимные фото, вот это вообще самое такое классическое, так скажем. Или там, например, попросить ваши контакты проголосовать там за племянницу в конкурсе, дадут ему фишинговую ссылку, человек нажмет по фишинговой ссылке, и у него уже там все опять украдут, да. И возвраты долгов, и требованием продиктовать данные и так далее. Там, ой, я вот тебе же должен был, а какая у тебя карта? И номер карты вот человек, ну, друг ваш сообщает. И это все у мошенника оказывается. То есть способов и вас самих, и ваши контакты, так скажем, развести вот это вот словечко, очень много. Поэтому вот это не просто так, целая индустрия, миллиарды рублей. Для чего это все, рублей, долларов, для чего это все делается. Ну, советы, как защититься, наверное, да?
2: Да, да, абсолютно.
3: Александр Токаренко, это вот наш IT-эксперт, первый дает такой очень сложный совет, но надо все-таки пытаться, стараться минимизировать свои важные данные на устройствах, то есть сохранить там как можно меньше вот этих вот своих сканов паспорта и так далее, не передавать, стараться их не передавать по различным мессенджерам и так далее, или там все это сразу удалять. А если есть онлайн-платежи, да, то какие-то проводит человек, ну, мы все покупаем в интернете, все, он советует завести для этого отдельную цифровую карту. Вот есть такие виртуальные карты, можно выпустить в банках такие карты. Если взломали, класть туда определенную сумму для этих покупок, а если взломают, ну, там будет там копейки или вообще ничего не будет. Вот есть такой вариант. А затем тоже, если хотите все делать в смартфоне и пользоваться госуслугами, и онлайн-банком, и при этом бесконечно скроллить ленты, и там еще где-то сидеть активность какую-то в интернете, вот это вот опасно. Лучше отдельно иметь там, не знаю, на телефоне вот это вот все заниматься, новости там смотреть, и всякие там игрушки, развлекаловки, и телеграммы всякие, там, и ватсапы, и куча мессенджеров. А вот один в компьютере, например, домашнем, или телефон специально завести для вот таких серьезных вещей, как онлайн-банк, госуслуги и так далее. Лучше вот это все не смешивать.
2: Спасибо большое. Юлия Хожателева, журналист отдела экономики «Комсомольской правды». Обсудили материал на портале kp.ru. Телеграм могут угнать без пароля и смс. Новая схема мошенников угрожает и данным банковских приложений. Зайдите, прочтите, ознакомьтесь. Очень важно. Кстати, глава СКР Александр Бастрыкин заявил тут о росте числа IT-преступлений через соцсети и в отношении пенсионеров в том числе. Так что имейте в виду. Ну, а дальше сюжет о том, что оборот зарубежной электроники в России в первом полугодии вырос на 6% в годовом выражении, количество заказов на 28%, и чаще всего покупали наушники и аудиотехнику. Почему же вырос спрос на иностранную технику? Вот об этом сейчас как раз и услышим.
4: В России восстанавливается спрос на зарубежную электронику. Это следует из данных одного из онлайн-магазинов. В первом полугодии 2026-го ее оборот вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число заказов увеличилось почти на треть. Лидерами среди категорий в текущем году стали наушники и аудиотехника, на которые пришлось 30% всех заказов. Год назад первое место занимали компьютеры и комплектующие, однако сейчас их доля сократилась. В пятерку крупнейших также вошли аксессуары для электроники, умные гаджеты и смартфоны. Самым популярным брендом остается Apple с долей 30% заказов. На второе место поднялся Xiaomi, который отсутствовал в пятерке лидеров годом ранее. Далее Ray-Ban, Asus и Aura. Почему растет спрос на иностранную технику? Причин несколько, отвечает IT-эксперт Андрей Виноградов. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
5: Многие компании ждали стабилизации общей ситуации в стране и откладывали обновление парка техники. Теперь уже подошел крайний срок, когда откладывать больше нельзя. Техника выходит из строя, и это уже влияет на бизнес. Во-вторых, частные пользователи тоже видят то, что экономическая ситуация не улучшается. Эксперты ухудшили прогноз по инфляции. Центробанк, судя по всему, понижать ключевую ставку дальше не собирается в обозримом будущем. А значит, те, у кого есть хоть какие-то деньги, понимают, что если не купить желаемую вещь сегодня, завтра уже может не оказаться такой возможности. Введение технологического сбора в этом плане дополнительный, но не определяющий фактор, так как цены и без него растут такими темпами, что на общую ситуацию он вряд ли повлияет.
4: Также растет и спрос на ремонт старой бытовой техники. За 3 года он вырос в 1.5 раза. Обращений по смартфонам и компьютерам стало на 1/4 больше. О том, почему это происходит, говорит главный редактор Вильянов.ком, независимый аналитик Сергей Вильянов.
6: Подорожание кредитов очень сильно повлияло, потому что значительная часть гаджетов, не только гаджетов, но и вполне крупной электронной техники, покупалась в кредит. И сейчас, когда реальная цена кредита составляет порядка 25-30% в год, для многих это стало несколько отрезвляющим моментом, что, в общем-то, может быть, старичок еще может трудиться. Во-вторых, уже давно возможности техники, которую мы покупаем, они настолько велики, что использовать их в моменте практически невозможно, и плюс в них заложен совершенно колоссальный запас возможностей на будущее. Ну и третья причина, немаловажная, заключается в том, что россияне перестали испытывать на себе вот этот колоссальный накал маркетинга со всех сторон, когда все зарубежные бренды вкладывали много денег в рекламу и в магазинах, и по телевидению, и в других площадках, и говорили, что покупай, покупай, вот новое, новое, давай, давай. Сейчас этот накал гораздо ниже, то есть все равно реклама какая-то идет, но это не тот масштаб, который был 5 лет назад.
4: Ранее сообщалось, что россияне стали реже покупать крупную бытовую технику. В первой половине 2026 года продажи таких устройств снизились от 10 до 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Наиболее заметное падение до 30% зафиксировано в сегменте встраиваемой техники, посудомоечных машин, варочных панелей и других устройств. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Эксперт Имэ Маран Максим Черкашин о новых американских пошлинах против ЕС.
8: У администрации есть несколько механизмов, чтобы выводить пошлины. Вот ключевой механизм, который они пытались использовать ранее, это закон о чрезвычайных экономических положениях 1979 года, на основании которого они обычно вводят санкции, вот включают санкционные списки, там, в том числе российские юрлица. И вот на основании этого закона они пытались вводить пошлины. Собственно, это то, что Верховный суд признал незаконным в феврале этого года. С этого момента у них остались куча других законов, на основании которых они могут вводить пошлины, но для этого нужно придумать какое-нибудь оправдание. Там использование, например, насильственного труда или антидемпинговые какие-нибудь меры секторальные. И вот, на мой взгляд, это вот происходит у нас вот ровно в этом случае. В данном случае совершенно не важно, какую причину они придумывают. Важно, чтобы ввести пошлины, они эту причину найдут. А в реальности, на мой мой взгляд, здесь это давление на европейцев для того, чтобы они ускорили свое торговое отделение от Китая. Сейчас очень идет живое обсуждение того, что баланс торговли Китая с Европой все чаще и все сильнее становится неблагоприятным для европейцев, но при этом европейцы все равно продолжают покупать китайские товары, от этого как бы никуда не деться. Вот. И вот чтобы ускорить процесс их размежевания, видимо, Вашингтон решил еще раз подавить.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: О политике.
9: Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону заявление, которое недавно было принято лидерами стран ЕАЭС по республике, а также необходимость скорейшего проведения в Армении референдума. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что Путин и Пашинян обсуждали двусторонние отношения. Был разговор в продолжении понимания и заявления, недавно принятого лидерами стран ЕАЭС по Армении. Стороны также подчеркнули необходимость скорейшего проведения в Армении референдума на предмет того, определиться, в какую сторону армяне хотят идти, сказал Песков.
0: О судебных делах.
9: Иск Федора Емельяненко к писательнице Анастасии Ивановой и издательству «Аст» пока не принят судом к рассмотрению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Останкинский суд Москвы. Заявление оставили без движения из-за процессуальных нарушений. Емельяненко подал иск из-за книги «Легенда ММА» Федор Емельяненко, на обложке которой использованы его имя и фотография. Спортсмен утверждает, что не давал согласия на использование изображений и имени в коммерческих целях. Он требует взыскать с ответчиков более 12,5 миллиона рублей – упущенной выгоды и 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также прекратить распространение книги в нынешнем оформлении. В издательстве «Аст» сообщили, что сняли книгу с продажи после претензий Емельяненко.
0: Об ограничениях.
9: Российские сети АЗС начали ослаблять ограничения на продажу бензина. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов компании. На части заправок лимиты уже отменены, на других увеличен максимальный объем отпуска топлива. Однако в ряде регионов они пока сохраняются. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Кусев считает, что улучшению ситуации с обеспечением регионов бензином способствовало увеличение импорта нефтепродуктов в Россию, а также восстановление объемов внутреннего производства.
0: О штрафах.
9: Приставы принудительно взыскивают с певицы Ларисы Долиной неоплаченный штраф ГИБДД, следует из материалов, с которыми ознакомилась РИА Новости. Согласно документам, 22 июля на артистку завели исполнительное производство по акту, выданному Центром автофиксации правонарушений в области дорожного движения госавтоинспекции столичного главка МВД. По нему с певицы принудительно взыскивают 750 рублей штрафа. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек, китайский юань 11 рублей 52 копейки. В Москве во вторник малооблачно, возможно небольшой дождь, плюс 17, плюс 27. В Санкт-Петербурге облачно, дождь, гроза, плюс 19, плюс 21. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
2: Продолжим обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Здравствуйте. 21-й пакет санкций ЕС против России может стать последним. Об этом пишет Financial Times. В России восстанавливается спрос на зарубежную электронику. Почему и что стало причиной? Июль провожаем с дождями, а август в Москве начнется по-летнему. Выясним, что там с погодой в ближайшие дни. Но начнем с того, что 21-й пакет санкций ЕС против России может стать последним, так пишет Financial Times, ссылаясь на европейских чиновников. Один из источников газеты заявил, что сейчас стало очевидно, что подход этот больше не работает. По данным издания, Евросоюз может отказаться от крупных пакетов ограничительных мер, так как во время их обсуждений между странами начинают возникать разногласия. И недавно дипломаты долгое время не могли согласовать санкции за Грецией, которая выступает против запрета запрета на транспортировку российского сжиженного газа в третье государство. Чуть подробнее на эту тему порассуждаем в эфире с экономистом, директором Института нового общества, автором телеграм-канала «Политэкономия Колташов» Василий Георгиевич Колташов с нами на прямой связи. Василий Георгиевич, приветствую вас, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
2: То есть 20 попыток понадобилось чиновникам Евросоюза для того, чтобы понять, что эти пакеты ограничительных мер не приносят ожидаемых результатов? Немного ли попыток?
10: Нет, слушайте, понадобилась одна попытка Дональда Трампа напасть на Иран, для того, чтобы выяснилось, что без нефти и газа Европейский Союз почему-то не может обходиться, даже при сокращении потребления. Но поймите, что хотя 21-й пакет согласовывался очень тяжело, Европейский Союз, его, точнее, страны, не отошли от принципа экономической войны против России. Пакет был принят очень быстро, несмотря на то, что он в основном был порезан. Из него выпало все самое агрессивное. Ну, просто потому что и Италия, Испания, Греция, Португалия, они не могут без российских туристов. Российские туристы все-таки им нужны. Значит, не надо против российских туристов так радикально выступать. А еще, включая Францию, им всем нужен российский газ, который они нарастили закупки за последний год. А еще им нужна нефть, еще им нужны удобрения. И, конечно, они принципиально согласны, что Россию надо задушить. Но сделать это невозможно. Так что у нас, возможно, ну, мы наблюдаем сейчас кризис пакетов санкций, поскольку ясно, что пакеты принять новые можно, но их содержательно накалить, сделать радикальными, не получается, потому что в основном все сводится к каким-то банкам, которые под санкции опять попали за что-то непонятно, почему они еще существовали не под санкциями российским, и к персональным санкциям, и к спискам из фирм, которые теперь Евросоюз тоже под санкции ввел. И дело в том, что в России очень много фирм, поэтому можно еще 100 пакетов принять, и в каждом будет по 100 фирм.
2: Василий Георгиевич, в принципе, это логично и понятно было достаточно давно. Не было Трампа с Ираном, как говорится. Но неужели Трамп не просчитывал и этот момент, или на Европу ему просто начхать, и он решает только свои задачи?
10: Нет, Трамп все просчитывал, но его логика очень своеобразна, потому что Трамп бизнесмен. И он рассказал так: если Трамп, политик, даже ошибется против Ирана, то Трамп, президент, наделает такое количество разнообразных заявлений, на которых Трамп, бизнесмен, и его семья заработают много денег. Следовательно, любая ошибка будет компенсирована коммерческими выгодами. Следовательно, Трамп, политик, президент, может ошибаться, потому что у него за спиной стоит Трамп-бизнесмен и еще Трамп-президент с заявлениями.
2: А то, что огнедышащий такой Змей Горыныч трехглавый, да.
10: Такой вот, так сказать, глубокий деловой расчет. Поэтому, да, Америка может проиграть войну, но состояние от семьи Трампов не уменьшится, а только вырастет, потому что мы же делаем заявления. А на них рынок колеблется.
2: В принципе, да, схема удобная, да, опции интересные, как говорится, вкусненькие.
10: Разумно, понимаете, очень разумный подход. Единственное, что план войны против Ирана был полным бредом. Но здесь уже ничего не поделаешь.
2: Произошло то, что произошло, да, обратно этот фарш не провернуть. Василий Георгиевич, очевидно, что Европа-то не может сложить лапки и сказать: ну, мы ошиблись, ничего не работает, они же будут продолжать это делать, но каким образом, вот вопрос, если не будет 21-го или там 22-го пакета антироссийских санкций, но все равно будут какие-то, не знаю, там, какие-то ограничения все равно будут, да, какие-то отдельные меры. Как вы считаете, на что дальше Европа сделает, каким оружием она будет пытаться воздействовать, давить, как они говорят, на Россию?
10: Им нужно преодолеть внутренний кризис каким-то образом. Я говорю про еврократию, потому что правители стран Европейского Союза сигнализировали вот в переговорах по 21-му пакету санкций, что общественное мнение, ну, так устало от этой войны против России. Непонятно. Итальянский народ не понимает, почему Италия должна вести экономическую войну против России. Это невозможно объяснить грекам. Испанцы, ну, вообще не понимают, потому что где Испания и где Россия. Французы плевать хотели на Россию,
11: И на Макрона с его планом войны против России тоже плевать они хотели. Французы французоцентричные. Они даже, так, у них даже вопрос не стоит, что Франция должна заниматься чем-то, кроме Франции. Франция для того и существует, чтобы заниматься Францией. Причем тут Россия? Россия, России не нужна, неинтересна. Пусть Макрон сам воюет с Россией, если хочет. А Франция в этом не участвует. Это французская позиция. И вот такие настроения, они стали нарастать. То есть если германские бюргеры еще пока на все согласны, хотя растет поддержка альтернативы для Германии, если скандинавы еще согласны, если еще многие в Центральной Европе согласны, если румынам запретили быть несогласными, если поляки тоже, как сказать, развинтились и ненавидят Украину, а не Россию, то становится очень сложно управлять всей этой колесницей, понимаете? То есть это как в басне Крылова, лебедь, рак и щука.
12: Да.
11: А это все должно в теории действовать против России. А как же консолидироваться? Кто же тогда будет воевать-то в 2029 или 30-м против России? Где эти храбрые сыны Европы? А они говорят, мы храбрые, но у нас другие интересы. Вот это большая проблема для еврократии.
12: Тут я слышал мнение, Василий Георгиевич, что, может быть, это не коренные жители Европы будут изъявят такое желание. Вот это уже интересный момент, который мы с вами обсудим, возможно, как-нибудь в следующий раз в эфире. Благодарю вас, Василий Георгиевич. Это Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташова, был с нами на прямой связи. Но в России восстанавливается спрос на зарубежную электронику. Это следует из данных одного из онлайн-магазинов. В первом полугодии оборот вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и число заказов увеличилось почти на треть. Лидерами среди категорий в этом году стали наушники и аудиотехника. На них пришлось 30% всех заказов. Год назад первое место занимали компьютеры и комплектующие, но сейчас доля их сократилась. В пятерку крупнейших также вошли аксессуары для электроники, умные гаджеты и смартфоны. Бренд самый популярный – это Apple, у него доля 30 заказов. На второе место поднялся Xiaomi, он отсутствовал в пятерке лидеров годом ранее. Ray-Ban, Asus. И Aura. Но почему растет спрос на иностранную технику? Причин несколько. На эти вопросы нам ответил IT-эксперт Андрей Виноградов.
5: Многие компании ждали стабилизации общей ситуации в стране и откладывали обновление парка техники. Теперь уже подошел крайний срок, когда откладывать больше нельзя. Техника выходит из строя, и это уже влияет на бизнес. Во-вторых, частные пользователи тоже видят то, что экономическая ситуация не улучшается. Эксперты ухудшили прогноз по инфляции. Центробанк, судя по всему, понижать ключевую ставку дальше не собирается в обозримом будущем. А значит, те, у кого есть хоть какие-то деньги, понимают, что если не купить желаемую вещь сегодня, завтра уже может не оказаться такой возможности. Введение технологического сбора в этом плане дополнительный, но не определяющий фактор, так как цены и без него растут такими темпами, что на общую ситуацию он вряд ли повлияет.
12: Ну и также растет спрос на ремонт старой бытовой техники. За 3 года вырос он в 1.5 раза. Обращений по смартфонам и компьютерам стало на 1/4 больше. О том, почему вырос спрос на ремонт бытовой техники, говорит главный редактор Вильянов.ком, независимый аналитик Сергей Вильянов.
13: Подорожание кредитов очень сильно повлияло, потому что значительная часть гаджетов, не только гаджетов, но и вполне крупной электронной техники, покупалась в кредит, и сейчас, когда реальная цена кредита составляет порядка 25-30% в год, для многих это стало несколько отрезвляющим моментом, что, в общем-то, может быть, старичок еще может трудиться. Во-вторых, уже давно возможности техники, которую мы покупаем, они настолько велики, что использовать их в моменте практически невозможно, и плюс в них заложен совершенно колоссальный запас возможностей на будущее. Ну и третья причина, немаловажная, заключается в том, что россияне перестали испытывать на себе вот этот колоссальный накал маркетинга со всех сторон, когда все зарубежные бренды вкладывали много денег в рекламу и в магазинах, и по телевидению, и в других площадках, и говорили, что покупай, вот новое, давай. Сейчас этот накал гораздо ниже, то есть все равно реклама какая-то идет, но это не тот масштаб, который был 5 лет назад.
2: Ну, а ранее сообщалось, что россияне стали реже покупать крупную бытовую технику. В первой половине этого года продажи устройств таких снизились на 10-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А наиболее заметное падение до 30% зафиксировано в сегменте встраиваемой техники, посудомоечных машин, варочных панелей и других устройств. Июль будем провожать с дождями, август в Москве начнется по-летнему. Выясним, что там с погодой в ближайшие дни через 2 минуты.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
14: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
0: Сказано реклама.
15: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
16: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
17: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
18: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53-4-70-57.
0: Телефон рекламной службы в «Великих Луках». 78-505.
2: Комсомольская. Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. О погоде будем говорить. Слышали мы с вами, ну, многие из нас, о том, что июль мы провожаем с дождями, и это практически правда. Вот, но поговаривают, что в Москве август начнется по-летнему. В выходные уже многие прогнозируют солнечную сухую погоду, и там до плюс 31. Насколько это соответствует действительности, и есть ли другие прогнозы, не только по Москве, но и по стране, выясним в разговоре с советником директора Гидрометцентра России Юрий Евгеньевич Варакин с нами на прямой связи. Юрий Евгеньевич, приветствую вас, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
2: Что вы можете сказать по поводу наступившей рабочей недели, последние июльские деньки, первые августовские, на что они будут похожи, что говорят ваши модели и карты?
19: Они будут абсолютно разные. Если у нас на неделе, особенно если говорить с 28 на 29, то это сильные дожди с грозами, причем это не только московский регион, но и большинство субъектов Центрального федерального округа, да и Приволжского округа тоже. А уже начиная вот суббота-воскресенье, абсолютно правильно, у нас резко повысится температура, да, и вот температурный фон у нас вчера, сегодня на 2-2,5 градуса ниже нормы, да, то есть не характерно как бы для июля, вот такой жаркой погоды, макушка лета нет, да, то суббота-воскресенье как раз вот к началу августа мы окажемся в более теплых таких настоящих условиях погодных, с жаркой с высокими температурами, ну, которые и должны быть в июле месяце, или, так сказать, вот на переходе между июлем и августом, все-таки август у нас тоже летний месяц. Вот. И абсолютно противоположная погода, допустим, на Урале или в Западной Сибири. То есть у нас сейчас на Урале вот как раз жара июльская, 30-35 градусов, это и Курганская область, даже до 38 градусов на юге, юг Свердловской области, то есть там все поливало, вот сейчас стоит антициклон, Пермский край, Челябинская область, то как раз вот к началу августа, то есть 31 числа, ну с 30 на 31 уже сначала это Челябинская область, подойдет как раз тоже атмосферные фронты, температура, жара спадет, вот это 35 и выше градусов, начнутся опять дожди.

0: эти месячные нормы осадков. То есть вот нам, у нас сейчас, мы пока не выполняем, не мы, а погода, да, природа, у нас только половина, ну, 50, там, 55-58% месячной нормы только выпало. А как раз вот за 28, 29, 30 число мы как раз хотя бы выйдем на уровень там 80-90% месячной нормы. А температурный фон соответствует норме. То есть у нас ни жарко, ни холодно. Если средняя вот взять температуру на сегодня за все прошедшие дни для Москвы, то как раз вот получается практически соблюдение климатической нормы. На юге у нас хорошая жаркая погода и в Крыму, и в Краснодарский край. И правда там помимо жаркой погоды вот был и ураган, и ветер сильный в Приазовье, Ростовская область. Вот этот циклон, эстафету мы приняли. То есть вот та погода дождливая, которая прошла, только без такого ветра, который был в Ростовской области, да, и в самом Ростове-на-Дону, ну вот, он пришел сюда. И, соответственно, достаточно активные будут вот такие синоптические процессы, но все равно начало августа мы ждем, что оно будет чуть выше нормы. Если говорить, большинство субъектов вот европейской территории России, да, то есть и Санкт-Петербург, и Московский регион, вот, и, в общем-то, пока вот таких каких-то аномальных сильных дождей или аномальной жары мы тоже не ждем, да, то есть хорошая летняя погода вот на первую декаду августа.
1: Юрий Евгеньевич.
0: Ну и Дальний Восток, там тоже дожди, да, вот Дальний Восток дожди, да, если вот говорить Приморский край, Амурская область, Хабаровский край, ну и там мы ждем в конце месяца активизация внетропических циклонов, то есть вы уже, наверное, знаете, что у нас Пекин, ну не Пекин, Китайская Народная Республика, она уже постоянно под воздействием, так же как и Япония, Индокитай, вот тех тропических циклонов, которые идут с Тихого океана, с Филиппинского моря. Вот как раз мы ждем активизацию вот этих вот уже выход, вернее, они уже как внетропические циклоны, как раз вот на первую пятидневку августа уже и на Приморский край с дождями, с хорошими дождями.
1: Юрий Евгеньевич, правильно ли я понимаю, что вы пока не прогнозируете в Москве вот то, что многие называли тропическими ливнями, которых, по большому счету, ну, раз-два я обчелся было в этом году, да, но в прошлые сезоны, в прошлом году, там, в позапрошлом году, это было как здрасте, многие говорили, что, боже мой,
0: нет,
1: что происходит?
0: Абсолютно, да. Не ждем. Тропических ливней не ждем. Вот этих 50-30 ведер на... Понимаете, да, о чем я говорю?
1: Да, конечно.
0: У нас любят все уже это... Как в анекдоте в граммах, а у нас в ведрах. Некоторые, так сказать, метеорологи, да, вот говорят. Поэтому, ну, как вот сегодня. Ну, что, вот 5 миллиметров, 10 миллиметров. Даже 10 нигде не выпало. Вот ночью сильные, самые сильные осадки были на востоке, да, тоже грозили сильные-сильные дожди. Вот было 8 миллиметров, да, то есть, ну вот это, а у нас это 10% месячной нормы. Как я сказал, у нас только вот сейчас 50, где-то 60% месячной нормы выполнено. Сегодня уже все, дожди, мы помахали им ручкой, они ушли туда, вот на Нижегородскую область, на Ярославские земли, так сказать, Ивановские, вот, и ждем уже следующие только 28, ну, с 28 на 29, и 29 вот 100% везде хорошо прольет. Причем более существенные осадки, скорее всего, будут, чем они были, допустим, вот сегодня, да. Ну, а сегодня что? Ну, примочило вот асфальт мокрый, а сейчас я за окном смотрю, опять все сухо, да, так сказать. Вот такой дождик прошел, грибной, мы называем грибной дождик. Так сказать, ничего страшного нет от этого дождя.
1: Только грибам одна радость. Спасибо вам большое, Юрий Евгеньевич. Это Юрий Варакин, советник директора Гидрометцентра России, был с нами на прямой связи, и мы с вами обсудили, какая погода, возможно, ждет нас на этой неделе. Еще одна тема посвящена тому, что нарезанный арбуз представляет серьезную угрозу для здоровья. Почему? Да потому что бактерии легко попадают сразу в мякоть, об этом говорят врачи, и через такой арбуз можно заразиться в том числе и кишечной палочкой, и даже сальмонеллой. Ну и некоторые эксперты также говорят о том, что лучше предостеречься от употребления в пищу ранних арбузов. Правда, другие говорят, что бояться их не стоит. Где правда? Разбирался наш коллега Юрий Кораблев.
2: Покупателям стоит проявлять осторожность при выборе первых арбузов, представленных на прилавках. Как рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Дмитрий Карпенко, ранее арбузы нередко

0: Содержит избыток нитратов, которые применяются для ускорения созревания плодов. Эксперт советует не употреблять в пищу белую часть корки арбуза, так как именно там скапливаются остаточные нитраты. Массовый сбор урожая российских бахчевых, выращенных в открытом грунте, приходится на конец июля и август. В этот период на рынках и в магазинах появляется наиболее качественная продукция. Пик ассортимента и самые доступные цены на арбузы ожидаются в августе и начале сентября. Однако большинство экспертов успокоили россиян. За последние годы рынок бахчевых культур претерпел серьезные изменения. И то, что арбуз или дыня может оказаться на прилавке весной или в начале лета, это вполне естественно, ведь география выращивания и поставок бахчевых постоянно расширяется. И бояться таких ранних культур не следует, заявила радио «Комсомольская правда» глава информагентства «Fruit News» Ирина Козий.
1: География поставок и выращивания арбузов и дынь позволяет предоставлять эту продукцию нашим потребителям уже на протяжении круглого года. В зимний период мы получаем их из стран южного полушария, в конце зимы, весной из Ирана, а примерно с конца июня на прилавках начинают присутствовать арбузы, выращенные хозяйствами, расположенными в различных южных регионах. Это благодаря новым технологиям, новым сортам и, собственно, тому, что производители очень заботятся о своей продукции и о том, чтобы порадовать покупателей арбузами, дынями на протяжении максимально длительного сезона.
0: Не стоит переживать и из-за якобы избыток нитратов ранних бахчевых. Часто за симптомы отравления этими удобрениями, которые впитывают бахчевые, принимают банальные расстройства пищеварения, вызванные плохо помытыми фруктами или перееданием клетчатки. Использовать же чрезмерное количество химикатов производителям и вовсе экономически невыгодно, отметила Ирина Козий.
1: Современные производители очень дозированно выстраивают свои программы питания для плодов, включая арбузы и дыни. Лишние удобрения – это, во-первых, лишние затраты при производстве. Во-вторых, это снижение качества, снижение, в первую очередь, лёжкости плодов. Поскольку если перекормить растения азотом, то стенки клеток утончаются, и плоды начинают быстрее портиться, течь, гнить. То есть именно употребление слишком большого количества азотных удобрений практически все производители современные стараются избегать.
0: Для здорового человека разумная порция арбуза за один раз составляет примерно половина килограмма. Об этом говорят врачи. Большие объемы арбуза за короткое время могут привести к дискомфорту. Кроме того, из-за высокого содержания воды он способен временно увеличивать нагрузку на почки. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Павел Селезнев о двойных стандартах США при введении новых торговых пошлин против России и Евросоюза.
4: Они придерживаются очень прагматичной, взвешенной такой рациональной позиции. Вот что им выгодно у нас получать? Сейчас какие ключевые там позиции? Энергоносители, удобрения, там какие-то виды продовольствия. Это под санкции не подпадает. Но там, где мы мало-мальски какие-то вещи, там, позиции товарные, номенклатуру экспортируем, и где американцы видят у нас хотя бы чуть-чуть потенциальных конкурентов, они сразу начинают придумывать вот эти истории с тем, что якобы не боремся с каким-то принудительным трудом. Тем более формулировка очень размытая, расплывчатая. А в мире, который пока еще находится в состоянии такого полураспада, если хотите, цепочек торгово-экономических, и где зачастую в производственные процессы вплетены очень много стран. Так бывает. Но пойди идентифицируй, у кого ты там что закупил, и куда потом с этими комплектующими уже свою продукцию поставил. Поэтому протекционизм они применяют. Будь здоров для своих товаров и позиций. А других обвиняют в том, что те страны свои рынки не держат открытыми для их продукции. То есть такое, знаете, как бы лицемерие и там двойное-тройное дно, если хотите.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
5: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: Силы ПВО ночью отразили массированную атаку беспилотников на столичный регион. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на подлете к городу сбили 81 дрон. В подмосковном Чехове один из беспилотников попал в многоквартирный дом, добавил губернатор региона Андрей Воробьев. Он также отметил, что зафиксировано возгорание и повреждение частных строений. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.
2: О политике.
6: Иран и Оман ведут переговоры о возобновлении судоходства через Армузский пролив. Это пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. При этом в районе могут находиться морские мины. Их еще нужно будет обезвредить. В переговорах также участвуют Катар, Пакистан, Египет и представители США.
2: Об образовании.
6: Девятиклассникам с низкими результатами ОГЭ хотят разрешить поступать в профильные 10 классы при наличии свободных мест. За это высказался депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он отметил, что школьникам нужно давать возможность продолжать обучение по выбранному направлению, если в профильных классах ожидают учеников. Сейчас требования для поступления в профильные классы школы устанавливают самостоятельно с учетом рекомендаций Рособорнадзора.
2: О пожарах.
6: Более 170 тысяч жителей Испании эвакуированы из-за мощных природных пожаров. Они бушуют в провинциях Авила, Толедо, Кастильоне и в районе Мадрида. Экстренные службы Испании и Франции ведут интенсивную борьбу с пожарами, стремясь локализовать очаги до начала прогнозируемого повышения температуры. Как пишет Guardian, вторник – критический период в попытках сдержать огонь перед приходом новой волны жары. Во Франции, по прогнозам, сегодня в некоторых регионах столбик термометра может подняться до плюс 40.
2: О работе.
6: Аналитики зафиксировали на гражданском рынке труда рост спроса на операторов дронов с зарплатами до 200 тысяч рублей. Как отмечают специалисты по подбору персонала, для входа в профессию не всегда требуется даже высшее образование. Важнее технические навыки, практический опыт и понимание отрасли. Лидируют по зарплатам как раз операторы беспилотников и инженеры-разработчики. Им компании в области строительства, сельского хозяйства, геодезии и логистики готовы платить до 200 тысяч рублей. На втором месте с заработком до 150 тысяч специалисты по обслуживанию дронов. Далее аналитики данных с зарплатой от 80 тысяч рублей. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы спрос будет только расти.
2: О валютах.
6: Официальный курс доллара 78 рублей и 2 копейки, евро 88 рублей и 76 копеек, а юаня 11 рублей и 52 копейки. Максим Добролюбов, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Вот что значит, друзья, ранний эфир. Возвращается он в эфир. Конечно, не возвращается. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, дорогое отечество. Привет, семья. Иван Панкин с вами. Никуда я не возвращаюсь, а прихожу. Ну, вот просто так, вы знаете, зашел в полутумане, что называется, в студию, сел и возвращаюсь. Извиняюсь перед вами, здороваюсь, конечно же. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, дорогое отечество. Здравствуйте, семья. Всем-всем-всем привет. Начинаем наш сегодняшний эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я же говорил, что Иван Панкин в студии, да? Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Тема у нас сегодня, друзья, необычная. И без песни в самом начале. Сейчас я попрошу коллег поставить видео. Но сначала можно и обозначить, важно ли вам, сколько было партнеров у вашей жены, мужа до вас. Ну, сколько было у вашего партнера партнеров до вас. Важно ли вам? Вот, собственно, такой вопрос. От чего отталкиваемся? Ну, есть такой известный блогер Джарахов, ну, молодежный блогер. Немногие из вас, скорее всего, его знают, хотя довольно популярный парень. Так вот, он на одном из подкастов заявил, что не хочет строить отношения с женщиной, у которой было столько же половых партнеров, сколько у него. Ну, смотри, давайте посмотрим фрагмент видео, он довольно интересный, а после этого начнем с вами постепенно разговор. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, смотрим видео, после этого еще несколько слов и начнем с вами этот разговор.
8: Пускай каждый спит с кем хочет, но я не смогу строить отношения с женщиной, у которой было столько же половых партнеров, сколько у меня.
9: Почему?
8: 4.
9: Это называется сексизм.
8: Это сексизм стопроцентный. Но давайте не забывать о том, что женщина... Это инстанция, которая разрешает секс. Мы для того, чтобы его получить, стараемся, становимся лучше, больше зарабатываем, обучаемся там, смотрим это в интернете, как соблазнить девчонку или еще что-то. Для того, чтобы такому еще как я получить секс, нужно мне столько нужно было сделать для этого. Просто кошмар. А для того, чтобы женщине получить секс, нужно просто разрешить.
7: Итак, это Эльдар Джарахов, известный блогер-миллионник. И, ну, вы все слышали, друзья. И отсюда можно и оттолкнуться, развить эту дискуссию, поговорить. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, важно ли вам, сколько было партнеров у вашей жены, мужа до вас. Не обязательно, кстати говоря, жены мужа. Сколько у вашего партнера было партнеров, простите за тавтологию, до вас? Вот этот момент для вас является ключевым. Вообще заморачиваетесь по этому поводу? Волнует ли это вас? Обсуждаете ли вы это со своей второй половиной? Обсуждали ли? Касались ли вообще этой темы? Ну, может быть, разве что одного бывшего, да, прошлого бывшего, некоторые обсуждают со своим партнером, но не всех предыдущих. И вообще, есть такой вопрос, конечно, у мальчиков к девочкам, сколько у тебя было парней до меня. Вот этот самый заветный в данном случае вопрос задавали ли вы своей половине, новоиспеченной или не новоиспеченной. Может быть, со временем вы как-нибудь так задумались и спросили: слушай, сколько у тебя было мужиков до меня? Или наоборот, женщин до меня? Пожалуйста, друзья, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, с удовольствием послушаем ваше мнение. Именно что с удовольствием послушаем ваше мнение. И вообще, знаете, обсудим такой поворот сюжета. Насколько нормален в принципе, да, вот этот разговор, сам факт этого вопроса, нормален ли или это, ну, запретная территория, terra incognita, куда заглядывать не нужно, потому что все прошлое в прошлом. Итак, кто там у нас на линии? Андрей из Москвы, здравствуйте.
10: Здравствуйте, доброе утро.
7: Да, доброе.
10: Вот, у меня, ну, просто, я два раза был женат. Первый раз я не просто спрашивал, а расследование даже проводил.
7: Ничего себе! Рассказывайте.
10: Да, ну, я обзванивал и выводил на разговор, в общем-то, ее подруг, и, в общем-то, даже с родителями разговаривал. Вот, в результате понял, что я ничего...
7: Не точно, понял.
10: Я ничего точно сказать не могу. И оказалось, что это не совсем важно, а важно вот именно как в данный момент она к тебе относится. Как только я в дальнобой пошел работать, она, ну, практически очень быстро начала мне изменять, я это тоже узнал. Вот. Нет смысла никакого в том, чтобы знать, сколько у нее там было до меня. А второй жене я вообще даже не задавал этот вопрос. Я смотрю, наблюдаю за ней, конечно. Поэтому...
7: А уточните, пожалуйста, именно что мотив, что подстегнуло-то вас тогда задавать эти вопросы, расследование свое журналистское проводить и так далее.
10: Дело в том, что у меня, да, ну вот официальные жены, а так-то было много разных неофициальных и сожительниц, там, и просто подруг. Вот. Я просто знаю, кто они такие. Ну, в основном это, извините за выражение, не то чтобы шлюхи, но...
7: А вы сейчас уточните, пожалуйста, кто они такие, это вы про кого?
10: Про, ну, женщин, те, которые у меня были. Так получилось, что у меня в основном попадались какие-то вот честные давалки.
7: Ага, ну, а вот уже так честный, уже как бы согласитесь, хорошо.
10: Да. И не только честный.
7: И, кстати говоря, друзья, 18+, 21+, 22+, 25+, наш разговор сегодня для взрослых. Уберите детей от радиоприемников, от телеэкранов, вообще уберите лучше. Да, пусть не детское радио слушают, а то у нас тут разговор для взрослых. Спасибо вам большое, что позвонили, спасибо за искренность, за вашу удачу вам, всего самого наилучшего. Людмила из Пятигорска. Здравствуйте.
11: Доброе утро.
7: Доброе.
11: Хотела сказать, что не только, как вот заявил ваш, ну, в вашем интервью, что мужчине
7: нужно очень долго изучать. Не в моем, это просто из подкаста фрагмент.
11: Да, да, да. Я просто забыла его фамилию.
7: Джараков.
11: Сказать, не только, да, да, да. Не только мужчине нужно много изучать, чтобы, ну, вот как он там выражается, а некоторым женщинам тоже. Это раз. Во-вторых, очень важно, конечно, я с удовольствием всегда слушаю, кого сколько было, чтобы, ну, понять, что за человек, потому что людям свойственно повторяться, и мужчинам, и женщинам. И вот если он так отнесся к предыдущим женщинам, значит, стоит ждать, и, ну, не всегда, конечно, но все равно.
7: А так отнесся, вы что имеете в виду, как отнесся? Я не понял. Расшифруйте.
11: Ну, вот, допустим, если у мужчины было очень много женщин, и я всегда с удовольствием слушаю, как он с ними обращался.
7: Так.
11: Потому что он может также обращаться со мной. Конечно, да. Может и не обращаться, но все равно людям, еще раз повторю, свойственно повторяться.
7: Логично, да. Я вас полностью поддерживаю. Но у вас-то какой опыт? Вы уточняли у своих джентльменов, сколько было?
11: С удовольствием слушаю.
7: А, задаете, ну, эти говорят, вопросы, да?
11: Любит говорить, у меня столько было, сколько волос на голове.
7: Батюшки. Ну, да. У меня до вас никого не было вообще, на самом деле. Я вам честно признаюсь.
11: А если никого не было у мужчины...
7: Тоже плохо, да, как бы? Что с ним делать?
11: Ну, это ненормальный мужчина, я лично так считаю.
7: Да. Много, плохо, мало, еще хуже. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Спасибо. Далее. Геннадий из Самары. Слушаем вас. Прошу.
12: Добрый день, Иван Алексеевич.
7: Здрасте.
12: Я хотел
7: только
12: сказать,
7: не Алексеевич, вы меня с кем-то перепутали. Поэтому, ну, лучше, поэтому лучше по имени. Давайте.
12: Короче, я хотел сказать, для меня тема немножко диковатая. Я со своей супругой познакомился в 82-м году. Ну, в 1982 году. Вот. И у ней уже была дочь, ей 1.5 года было. И если мы друг друга полюбили, она уже со своим первым мужем развелась. Мы с ней одногодки, с 60-го года, нам по 22 года было. И мы с ней всю жизнь, вот мне сейчас 66, ей 66. Дочь меня считает, она знает, что я ей не родной отец, но она родного отца никогда не видела. И она меня папа, ей уже тоже 46 лет, она 80-го года рождения. И вот я не, для меня вот этот вот выступал, который там интервью-то этот, ну вообще
7: Джараков.
12: Какой-то... Да, Джарахов, это какое-то безумие. Иван, это просто.
7: А в чем безумие-то? В чем безумие? Есть мнение? Вы с ним солидарны или не согласны?
12: Ни в коем случае.
7: А я с даже... чем конкретно? Вот уточните, пожалуйста.
12: Ну, я никогда не задавал ни,
7: вот, вы не задавали.
12: Ни супруга мне не задавала вопросов, ни я ей. Кто у ней до этого? Ну, я знал, ну, если у ней дочь, ну, конечно, у ней были мужчины.
7: Но вы не расспрашивали, короче говоря.
12: Никогда. Ну. Даже и я предлагаю ей дочь усыновить, ну, то есть удочерить. Я говорю, Оль, давай удочерю. А дочь-то маленькая еще, что ей 1.5 года, uh-huh. Она ничего не понимала еще. А она, нет, говорит, нет, пусть козел алименты платит. Я говорю, да на кой черт? А тогда в советские времена-то там алименты-то копеечные были.
7: Но, тем не менее, вы же понимаете, для женщин, в общем-то, не размер алиментов важен. Как вы понимаете.
12: Нет, но она на него, наверное, что-то так обозлена была. Он не то таксистом работал. Я его никогда в глаза не видел. Он умер.
7: Короче, потом. Я понял. Вы, значит, за то, что прошлое оставлять в прошлом.
12: Конечно.
7: Ну и правильно. Конечно. Да, наверное. Может, а может и неправильно. Не все согласятся, друзья. Тем не менее, тема заодно хорошая. Еще раз, 18+, разговор. договор, друзья. Важно возрастное ограничение сейчас уточнить, но вы поняли, мало ли там какие словечки проскочат далее в нашем разговоре, а то потом пришлют эти всякие претензии, вот вы не сказали, что, значит, взрослые должны слушать, а детей нужно убрать, детишечек, подальше от радиоприемников. 8 800 200 ровно 9702, дорогие друзья, ну, вопрос вы слышали, да, беспокоит ли вас, важно ли для вас, волнует ли вас, расспрашивали ли вы, сколько партнеров было у вашей второй половины до вас? И вообще это действительно важно ли это? Отталкивает ли вас большое количество? 8 800 200 ровно 9702. Перерыв.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
13: Комсомольская правда.
14: Читайте сегодня. Хорошо добытое старое. Продаем и покупаем подержанные вещи с выгодой. Не шутите с телефонными мошенниками. Они могут жестоко отомстить. Полезные сервисы столичного метро. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
15: Для лиц старше 12 лет.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Игорь Пшеничников о роли США в конфликте России и Европы.
18: Трамп и его администрация участвуют в такой мировой мистификации, смысл которой заключается в том, чтобы убедить весь мир, и нас прежде всего, в том, что они в этом конфликте не участвуют, столкнуть Европу, в конце концов, в яму войны с Россией, и когда это случится, всем сказать, а мы к этому не причастны. Мы к этому не причастны. А почему? Потому что есть большая опасность, если этот конфликт случится, что он будет ядерным. И если Штаты будут стороной конфликта, то, естественно, они рискуют получить по голове русской ядерной дубиной, а им этого очень не хочется. Но при этом им очень хочется, чтобы Европа травмировала Россию своими руками, и как бы Штаты таяли в стороне. Наблюдать за этим из-за своего красивого океана, как сказал когда-то Трамп.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
16: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
2: Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». И теперь я прав про «возвращаемся», потому что действительно возвращаемся.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-2-0-70.
20: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится

0: получайте скидки. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
1: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
3: Все согласен. Ну, в результате заканчиваем отношения. И там. И? Ну, в общем, узнаешь человека еще лучше, что, допустим, где-то в каких-то гулянках, где-то еще что смотрит налево. У меня такого нет. Если вот у меня супруга, все, вот только ей, и никуда я не смотрю, никуда я не хожу. А вот женщины попадались вот такие, что. Одного мало, как говорится. Угу. Надо еще куда-нибудь угу. свое внимание рассеивать.
4: А вы всегда были однолюбым, скажите, пожалуйста? Или только вот сейчас, да, вот, своим да, 55 я... нет, к этому нет. пришли?
3: Нет, это было всегда.
4: Всегда?
3: Это
4: ага.
3: было всегда.
4: Понятно.
3: Это было всегда.
4: Спасибо, спасибо. Ценный звонок. Так, Владимир из Москвы, прошу вас.
5: Доброе утро, Иван. Доброе
4: Здрасте.
5: Утро. Вот, но у меня мнение примерно такое. То есть, по факту половых партнеров вообще как бы ну неинтересно сколько, это как бы выбор человека, а вопрос, сколько было у нее там отношений либо ну мужей. Потому что как-то я наткнулся на такую фразу, если четвертый муж бьет по лицу, то возможно дело не в муже. Вот. И мне кажется, что нисколько половые отношения влияет на человека, сколько его совместное бытовое существование с другим человеком влияет. И тогда можно понимать, как с этим человеком там строить семью, либо не строить семью.
4: Понятно.
5: Идеология интересна. Интересна мораль.
4: Спасибо. Далее. Одно мгновение. К нам присоединится Роман, да, из Хабаровска. Роман, здравствуйте.
6: Роман. Здравствуйте, здравствуйте.
4: Да, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Вы знаете... На мой взгляд, каждый человек в прошлом имеет как бы место ошибок. И каждый человек меняется в разные стороны. И каждый человек как бы имеет ошибку. И прошлое, если у тебя сейчас в данный момент отношения с этим человеком, иногда прошлое как бы ломает отношение к человеку. И поэтому знать, что у него, и интересоваться, что было раньше, на мой взгляд, ну, не нужно. Если ты любишь человека, то отношение, что было в прошлом, люди все меняются.
4: Пусть остается в прошлом, да? А вы считаете, что меняются люди? Да?
6: Исключительно все меняются.
4: Все?
6: Я меняюсь. У меня была проблема. Я 27 лет в браке. Честно, загулял. У меня 17 лет была проблема. Не было детей. Я загулял. Была такая ситуация. У меня родилась дочь. Я пришел к жене, посыпал голову пеплом, встал на колени, говорю, хочешь, выгоняй, но дочь не брошу. И сейчас у меня дочке уже 10 лет в этом году, в сентябре будет, все счастливы. Я не имею отношений там, гулянки какие-то, но у меня хорошие отношения были плохие, но сейчас хорошие отношения с ее мамой. Я ей купил и квартиру, и как бы залез в ипотеку, и дочь полностью содержу. И единственное, что проблема у меня, моя супруга, после у меня родился сын, не дает общаться в данный момент между детьми. Ну, как бы у нее эта боль, она сохраняется, как бы это откладывается.
4: То есть сын с дочерью, ваш сын с вашей дочерью не взаимодействует, я правильно понял, да?
6: К сожалению, для меня это боль, да, угу. в данный момент.
4: Понятно.
6: Но... Полностью свои функции, как бы, не алиментов, а полное содержание, насколько я, мое здоровье позволяет, что я полностью содержу, все обуты, одеты, автомобиль, как бы, квартира, все, насколько могу. И прошлое, я говорю, ну, как бы, людей ломает. Я считаю, на мое мнение, что прошлое должно быть прошлым. Если ты любишь человека в настоящем, то должно быть только настоящее и будущее. Если его нету настоящего будущего, то зачем ворошить прошлое?
4: Ясно. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Дмитрий из Москвы. Здравствуйте.
7: Приветствую вас, Иван. Доброе утро. Вот. У меня даже еще более интересная история.
4: Давайте.
7: Я был дважды женат. Вот. Моя вторая жена... Я прекрасно знал, что она вот она такая, понимаете, творческая личность. Такая вот такая вся воздушная, непонятная, вот такое. У нее даже были не просто мужчины, у нее были даже и женщины.
4: Неплохо так, да. ЛГБТ да, запрещено и всенародно вот... порицаемо в России.
7: Да, и порицаемо прилюдно, абсолютно. Да, да, да, да. Это мы проговорим обязательно.
4: Уже,
7: вот. Так. Я это прекрасно знал, я даже общался с ее подругами, так. С ее бывшими. Ну а куда деваться-то? Любил я ее, дуру. Вот такая вот была ерунда.
4: Точно понимаете. Она дура, скажите, пожалуйста.
7: Или я дурак, наверное.
4: Вот, да. Для справедливости ради, так сказать. Спасибо.
7: Ради, да.
4: Да, да. Спасибо, спасибо, что позвонили. Далее. Олег из Самары, прошу вас.
8: Доброе утро.
4: Здрасте, погромче.
8: Давайте. Доброе утро.
4: Вот.
8: Мне ухо резануло, когда этот товарищ, прошлый комментатор, сказал, что шлюхи у нее были. Слушайте, но ни один мужчина такой не должен сказать. Ты живешь с женщиной, расстался и как-то назвал шлюхой. Нехорошо.
4: Нехорошо. Так.
8: Мне было очень неприятно. А то там давалки честные, недавалки честные. Слушай, ну, мужиком надо оставаться. Ты же жил с ней месяц, два, три, полгода. Разбежались, а может, ты такой хороший, и поэтому от тебя уходили. Ну, мое мнение такое.
4: Спасибо. Замечание принимается. Далее. Анатолий из Хабаровска. Прошу вас.
9: Доброе утро, Иван.
4: Здрасте.
9: Ну, у меня гораздо проще ситуация. Тут я послушал. Да, проблемы большие. У меня жена как бы девственница. Вот. Проблем не было никаких. Ни о прошлом, ни о настоящем. Родили двух детей. Я знаю, что они мои. И я очень доволен. Поэтому проблем в этом не испытывал никогда. Ну, в общем-то, все.
4: Ну,
9: Нужно выбирать. Как у меня отец у моего друга говорил. Очи бачили, чу руки маяли. Вот и все. И не задавать проблемы другим. Спасибо.
4: Вам спасибо. Вам спасибо. В финале, кстати говоря, сегодня поставим песню «Все мы бабы-сервы». Кто у нас не первый, тот у нас второй. Обратите внимание, хорошая песня, подходящая. Далее. Владимир из Самары. Выходите.
10: Доброе утро всем. Доброе. Я слушаю вас. Доброе утро всем. Вот смотрите, много я слушал, все хорошо. Согласен с тем мужчиной, который говорил, кто у него был. Это вообще не мужик, правильно. И еще один вопрос. Если ты выбрал женщину, тебя не должно волновать ее прошлое, ну, за исключением, допустим, если она была, ну, извиняюсь, женщиной для всех. То есть тогда, когда тебе будут в нос тыкать, потому что это действительно может разрушиться. Вот в этом только случае может быть необходимо сказать, кто ты раньше был. Ну и последний, второй вопрос. У нас сегодня очень много говорится о православии, каждый второй верующий. И как все это... Много связей сочетается с верой. Почему-то никто на это не обратил внимания.
4: Да, все люди своими, значит... Ну, вы поняли. Все мы грешны. Мы же обычные люди. И, соответственно, я бы в данном случае про религию бы не говорил. На всякий случай. 8 800 200 ровно 9702, хотя сам православный человек. Но, как мне кажется, вопросы любви, не только любви, они все-таки отдельно. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И важно ли вам, сколько было партнеров у вашей жены, мужа до вас? Звоните, пожалуйста, еще раз. 8 800 200 ровно 9702. Мы вернемся после перерыва.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
11: Реклама.
12: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
13: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
16: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
17: «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В Великих Луках 20:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы и член партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина вместе с коллегами проверила, как продвигаются ремонтные работы в детских садах номер 20 и 21. В детском саду номер 20 завершается текущий ремонт. Большая часть работ уже выполнена. Обновляются группы, пищеблок, система вентиляции, заменены оконные блоки, установлены новые сантехнические перегородки. Сегодня готовность объекта составляет около 90%. В детском саду номер 21 продолжается капитальный ремонт в рамках национального проекта «Семья». Здесь полностью обновляются инженерные коммуникации, внутренние помещения и фасад здания. Уже заменены все сети, завершается внутренняя отделка и устанавливается сантехника. Благоустройство сквера в Великих Луках планируют завершить к Дню города. Сквер напротив будущего Дома молодежи на улице Лизы Чайкиной благоустраивают по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Здесь появятся дизайнерские фонари, электронные часы, качели, удобные скамейки, современная входная группа с архитектурной подсветкой, а также обновленный фонтан. Подрядчик планирует завершить все работы к 22 августа. Спортивный фестиваль «Сила единства», приуроченный к 96-летию воздушно-десантных войск, пройдет в Великих Луках 15 августа. Мероприятие пройдет в спортивном комплексе «Стрелец». Торжественное открытие запланировано на 10:00. В фестивале примут участие ветераны боевых действий и специальной военной операции, люди с ограниченными возможностями здоровья, молодежь и все приверженцы активного образа жизни. События организуют в рамках партийного проекта «Единая Россия. Выбор сильных». Его ключевая задача – развивать спорт, расширять возможности для занятий физической культурой и воспитывать сильный характер у молодого поколения. Программа фестиваля включает армрестлинг, пауэрлифтинг, волейбол сидя, дарт, стрельбу из лука, нарды и гонки дронов. Кроме того, гости могут посетить мастер-классы по управлению беспилотниками и практической стрельбе.
20: О валютах.
19: Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань 11.50.
20: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках облачно. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
21: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». что будет. Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Сегодня вопрос звучит так. Важно ли вам, сколько было партнеров у вашей жены или мужа до вас? Ну, у вашего партнера, партнеров, да, до встречи с вами. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И стоит ли обращать на вот эти нюансы, детали, копаться в прошлом, расспрашивать, разбираться, может быть, по этому поводу нервничать, ревновать и так далее и тому подобное. 8 800 200 ровно 9702, звоните. Александр из Коломны, подмосковный, пожалуйста. Александр, здрасте, да, пожалуйста.
1: Да, да. Ну, смотрите, я... Считаю, ну, во-первых, мужчины и женщины, скажем так, из разного теста, да, мужчины с Марса, женщины с Венеры, как гласит знаменитая книга. Вот. Но я все-таки считаю, что партнеров вообще количество не должно волновать. Ну, во-первых, это опыт, жизненный опыт, особенно в наше время, когда из средств массовой информации льется, скажем так, достаточно лишней информации про семью, а точнее про то, что нужно быть самим собой, да, как в старом советском мультфильме «Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех». Вот. А опыт притирания между людьми, он все-таки с возрастом больше опыта дает. И вот, ну, у меня очень большой жизненный опыт. И вот сейчас живу с женщиной, которая, ну, с которой мы, грубо говоря, пазлы. То есть я много лет учился притираться к разным типам женщин, да, и к разным типам характера. И сейчас мы живем вот уже, ну, порядка там 15 лет, живем душа в душу. Вот. И я не первый, да, у этой женщины, которая тоже прошла через определенные там типы отношений, через определенных мужчин. И тоже она говорит, что в молодости она считала, что вот надо вставать в позу, надо руки калачиком делать. Вот. А сейчас мы, говорят, по порядка 15 лет живем, уже, скажем так, притертые жерновами жизни. И у нас все замечательно. Замечательные дети растут. И, ну, даже честно скажу, вот не помню, когда мы последний раз ругались. Ну, и вообще за всю жизнь ругались мы, ну, не больше там 2-3 раз. И это было очень кратковременно и очень, скажем так, достаточно неэмоционально. Тут же все садились, разбирались, да, в своих чувствах, в своих ситуациях. Вот, ну и, собственно, вот мое мнение.
4: Уточните, игра слов «руки калачиком» — это нежелание идти на компромисс, я правильно понял, да?
1: Да, да, совершенно верно.
4: Значит, со временем поняла, что необходимо все-таки идти на компромисс.
1: Да, ну, чем моложе люди, я думаю, что просто из-за отсутствия опыта, именно вот как раз из-за отсутствия опыта в различных отношениях, потому что все люди разные, да, и у всех абсолютно разное понимание жизненное, у всех абсолютно разное поведение. Поэтому, ну, я думаю, что надо именно вот находить компромиссы, и это главный залог. А компромисс находится, опять же, только с опытом, опять же, только вот спустя жизненный опыт.
4: Спасибо. Далее. Геннадий из Воронежа. Здравствуйте.
11: Алло, здравствуйте.
4: Да, пожалуйста.
11: По поводу измены, не измены,
4: не про измены речь.
11: Нет, нет, я имею в виду то, что если где-то кто-то был когда-то, и помнить об этом, это глупо просто. Жить надо сегодняшней жизнью, а возвращаться и вспоминать, что было с кем-то когда-то, глупо. Вот. А так у меня... 18 лет я женился и живу прекрасной жизнью. Уже почти 40 лет.
4: А у вас жена первая была, скажите, пожалуйста, или были девушки?
11: Первая, 18 лет, одна.
4: Ну вот. Ну, еще бы вы по-другому-то рассуждали. Думать, но нет. Ваше мнение нерелевантно, извините. Не считается. Нет, спасибо, что позвонили, конечно, но... Я считаю, что тут все-таки уместнее послушать людей, у которых не первые отношения. Может быть, даже далеко не первые. Далее. Даниил, Нижний Новгород. Прошу вас.
22: Даниил. Доброе утро, страна.
4: Здравствуйте.
22: Сегодня у меня праздник. 20 лет совместной жизни.
4: Поздравляем.
22: Решил поздравить свою супругу Таким образом, слушаю всегда ваше радио. 20 лет, Евгения. Тебе здоровья, всего наилучшего.
4: Присоединяемся.
22: Спасибо большое.
4: Так, а по теме скажите.
22: По теме. И у меня, и у нее были отношения. То есть, ну, как бы, как у всех. Знал я только ее последнего, так скажем, друга, с которым очень хотел в свое время разобраться. Вот. Ну, ничем это не закончилось.
4: А разобраться по какому поводу-то хотели? Просто потому, что он был?
22: Как два самца.
4: А, вон ну что.
22: Да. Ну, он пользовался всякими такими способами. Присылал свою службу безопасности ко мне на работу. Все вот, от прямого контакта уходил.
4: Все понятно.
22: Вот. Сейчас счастливо живем, ругаемся по бытовому. А так все классно.
4: Ну и хорошо.
22: Сын растет.
4: Может, и хорошо, что иногда ругаетесь. Спасибо. Далее. Дмитрий из Краснодара, прошу вас.
2: Доброе время.
4: Здрасте.
2: Благодарю за этот эфир замечательный. Очень слышал добропорядочных граждан нашей страны. И прям приятно слушать. Ну, начнем с того, что тема такая, что ее поднял певец, который весьма уважаемый в нашей стране и много чего сделал хорошего. Вот. И это его боль личная. Надо об этом не забывать. А по сути, спасибо за такие темы. Потому что на самом деле джентльменам, мужчинам нашей страны не хватает высказаться. И по сути мнение их, ну, не так громко сказано. Вот только благодаря вам высказываете, вещаете. А так больше...
4: Ну да, на радио-то нигде, в общем, таких тем-то у нас и нет, это правда. Да-да-да.
2: Да-да, это правда, да, и это благодарю вас, что вы подняли эту тему, она, видите, животворящая, прям вот сколько звонков, я долго остался на линии. Я хочу сказать, что в первую очередь, конечно же, нужно в Бога верить. И вот сейчас идет СВО там, и в мире творится непонятно что. Но надо понимать, что как-то о Боге все забыли. Вот никто не муссирует, что такая церковь против чего-то там выступает и так далее. В позитив, я имею в виду, выступает. Защищает какие-то права, осуждает бомбардировки и так далее. Никто об этом не говорит, к сожалению. Вот, хотелось бы, ну, увы. Так вот, женщины – это матери животворящие, наши любимые. И как можно не говорить плохого? Нет, нельзя. У них свой эмоциональный фон. Своя эмоциональная аура определенная. Главное, что они у нас есть. И даст Бог и здоровья, так же, как нашим матерям. Мы надеемся, что они нас услышат. И меньше будут инста-дамами, инста-вот этими всякими историями, а больше нашими настоящими. Вот и все, что я хотел сказать.
4: Спасибо, спасибо. Далее. Артур из Сочи далее. Здрасте.
3: Здравствуйте.
4: Да, пожалуйста.
3: Я вот что думаю. В любом случае, женщина должна более быть целомудренной. У нас, допустим, в Сочи невозможно молодому парню жить, чтобы не погулять. Если до того доходит, что многие как на охоту выходят, пока молодые. Это вот я говорю про свою молодость. Но сейчас, конечно, я уже в возрасте, мне не до этого, но просто я что хочу сказать. Один мудрец восточный сказал... Ключ, который подходит к любому замку, очень ценится. А вот любой замок, которому подходит любой ключ, не очень ценится. Поэтому женщина всегда должна себя держать целомудренной. В этом и заключается, похоже, жизнь. А не то, что там потом разбираться, кто с кем был, кто когда был. Поэтому, по-моему, разницы нет. Если любишь человека, любишь женщину, тебе должно быть все равно. Главное, чтобы когда ты с ней был, в этот момент никого у нее не было. А до этого это ерунда. Ну, лучше бы, конечно, чтобы было поменьше. Или вообще никого не было. Недаром ведь...
4: А может, так неинтересно? Она не нагуляется, а потом через пару лет как выдаст вам?
3: Нет, ну, не знаете, я что хочу сказать. Есть женщины, которые гуляют по молодости, потом выходят замуж, и ее даже под пистолетом не заставишь изменить. Такое тоже бывает.
4: А есть, которые целомудренные выходят замуж, а потом как?
3: А потом, Да, а потом ходят к врачу, чтобы постоянно, как-то эта операция называется, чтобы снова восстановить.
4: Не будем, не будем об этом. Давайте не будем.
3: Ну это есть.
4: Это перебор даже для нашей программы.
3: Это перебор. Даже рекламируют это. Поэтому я просто хочу сказать, что в любом случае, мужик есть мужик, но женщина должна быть скромнее, чтобы все было нормально, и чтобы дети были здоровы.
4: И это называется сексизм тоже, понимаете? Значит, мужчина может себе позволить быть таким, а женщина не. Женщина должна быть целомудренной. Да,
3: вот. Знаете, почему было право первой ночи? Оно же, вот японцы доказали же, японские ученые, что женские органы, они как фотоаппарат фотографируют, особенно если первый, кто был у нее. Поэтому в этом и заключается, что вот раньше считалось, чтобы она была девственной, если выходит замуж. Да и сейчас многие также сохраняют девственность. Поэтому тут, ну, это глупо разбираться просто, если уже... Ну, я не знаю, первый раз я женился, когда она была девственницей. Второй раз женился, взял с ребенком и прожил очень нормально, долгую жизнь. Сейчас вот дети у меня, внуки, даже правнучка есть.
4: Все, прекрасно.
3: Вот, потому что с ребенком. Вот. Дело в том, что дело не в этом вообще.
4: Спасибо. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Важно ли вам, сколько было партнеров у вашей жены, мужа до вас? Сейчас у нас перерыв.
21: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
6: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строй сам.vl.ru.
7: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
23: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
24: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
25: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? У ненцев в календаре не один год из 12 месяцев, а два года по 6 месяцев. Первый год наступает с выпадением первого снега и длится до его полного таяния, а второй начинается с момента оживания природы до момента ее увядания.
26: Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Продолжаем разговор. Важно ли вам, сколько было партнеров у вашей жены или мужа до вас? В общем, у вашей второй половины, скажем так, обобщим этот разговор не только до законного брака, но и в целом. У вашей второй половины, у вашего партнера-партнерши. Волнует ли вас, сколько было у него, у нее до вас? 8 800 200 ровно 9702. Звоните Алексею из Уфы. Слушаем вас, пожалуйста.
27: Алло, здравствуйте. Здрасте. Иван, доброе утро.
4: Доброе.
27: Первый раз дозвонился. Мне 33 года, вот слушаю вашу радио последние полгода, мне очень подходят многие темы. Позвонить, к сожалению, часто не получается, потому что я работаю весь день за рулем. В итоге по вашей теме, можно, да, чисто сугубо личное мнение
4: конечно.
27: Выскажу?
4: А какое еще? Давайте.
27: Так, 33 года, значит, я жил много с кем, пожил, гражданские браки всегда, до свадьбы никогда не доходило, чисто по своим принципам. Меня и таскали, и хотели затащить, но дело не в этом. У меня было две мечты в жизни, стать богатым и найти целомудренную женщину. Вторая мечта у меня, стать богатым, не получилось, но женщину, которую я мечтал найти, я нашел, ей 25 лет было, у нас вот... Сейчас совместной жизни 5 лет, 4 года как свадьба была, вот льняная недавно, 22 числа. И две дочери у нас сейчас вот. Вот. И как бы я счастлив, что нашел такую девушку.
4: Уточните, она меня любит, я ее... 25 лет целомудренная, то есть у нее никого не было до вас. Я правильно
27: понял? Не было, да. У нее даже семья говорила: пап, вот ты такой вот какой там нормальный, пробивали, короче, меня вот. А так этот, я был счастлив. Я сказал, я с ней до конца. Вот я сейчас счастлив очень сильно с ней.
4: Ага. Хорошо. Этот... Ну, если женщина подходящая, то и богатым станете, уверяю вас.
27: Дай бог.
4: Все, удачи вам. Спасибо, что позвонили. Далее. Игорь, Нижневартовск. Слушаем вас, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Иван.
4: Здрасте.
0: Игорь, Нижневартовск. Я одно хочу сказать. Самое главное, не делать же не больно. А если гуляешь, то чтобы не знала никто, ни она, ни друзья. Блин,
4: вот это подруги. Очень мудрые слова, я согласен с вами. Ведь, измены нет, если об этом никто не узнал.
0: Конечно. Меня даже она и видела, елки-палки, что я у ее подруги сидела. Она через окно, например, там же видела. А я не признавался, сказал, нет, это не я. И до сих пор. Я с ней знаком с 76-го года, представляете? Она меня после армии ждала. Ну, жизнь есть жизнь, понимаете? Все бывает в жизни. И самое главное, чтобы жену любить и не давать ей, как сказать, внимания больше. Потому что у меня знакомый был, говорил, что у меня жена правильная такая. А ей внимание больше удивили. Удивили и сняли ее. Так что жизнь такая штука.
4: Короче, не надо в прошлом копаться. Я правильно вашу мысль понял?
0: Да, ну да, самое главное, внимание жене больше взять, чтобы на нее ее другой никто не снял. Вот это мое мнение.
4: Метко вы сказали.
0: А так и не говорить никому.
4: Но если это гуляешь, это, значит, молчи. Понятно, да, логично, да. Успех любит тишину. Далее, Виктор, Санкт-Петербург, здравствуйте.
8: Добрый
4: Виктор,
8: день.
4: Да, говорите, пожалуйста.
8: Добрый день. Хочу высказать свое мнение.

0: добавлять их вот этими вот, как говорится, измышлениями, что она правильно ведет тебя, неправильно. Жизнь у нас какая? Страна тяжелая. Мы самый северный народ, и трудно выживать. И говорить о наших женщинах плохо, это просто недопустимо.
1: Все, не
0: вот
1: будем.
0: Мое такое мнение. Да,
1: правильно, не будем говорить вообще о женщинах плохо. Друзья, на заметку всем. Далее. Наталья из Москвы, прошу вас.
2: Да, доброе утро.
1: Здрасте.
2: Всем. Меня даже заинтересовало то, что в основном мужчины этим вопросом больны. Вот, и решили.
1: А женщины, вот вы знаете, женщины ленивы или очень заняты? Я не знаю.
2: А я немножко в другом аспекте хочу свое мнение высказать, потому что, когда я замуж выходила, я была неопытна вообще и не понимала, что должно быть, вернее, как это все происходит настолько, чтобы быть опытной в подборе партнера и будущего мужа. И уже прожив жизнь, на самом деле прожив, возраст уже такой серьезный, я понимаю, что как важно опыт именно, наверное, партнера, мужа, потому что если вы все хотите или жаждете девушек целомудренных, а при этом, если мужчина тоже не является таким, знатоком и опытным человеком, то потом в супружеской жизни ты даже, вот я прожив, я так и не сумела понять и получить удовольствие, потому что, желая все-таки каких-то таких отношений сексуальных, а это было просто, дело не детей, так можно сказать. Uh-huh. Поэтому это тоже как бы такая трагедия, потому что потом ты, сохраняя, верность, не то, что сохраняя, но живя нормальной жизнью, женщина, она не полигамна по своей сути. Даже если у тебя нет каких-то удовольствий, ты все равно, это семья, это уже какие-то ответственные отношения, тем более отношения, мне уже около 70, да. Соответственно, сейчас-то, наверное, на это смотрят по-другому, а раньше ты живешь в семье, значит, ты уже сохраняешь все эти отношения и не думаешь о каких-то там иных. Вот. И поэтому это вот тоже, какая-то личная трагедия. Наверное, таких женщин немало.
1: Да, спасибо. Спасибо. Далее, Иван из Казани, прошу вас.
3: Алло.
1: Да, говорите.
3: Добрый день, меня зовут Иван, 53 года, город Казань. Я постоянно слушаю ваше радио, мне очень нравятся многие ваши темы, но вместе с этим многие ваши темы вызывают...
1: Вам не нравится.
3: Не изучение, конечно, а вызывают... Нет, они вызывают недоумение.
1: Так, слава Богу.
3: В частности, именно сегодняшнее тоже. Я хотел дозвониться.
1: Так.
3: И слава Богу, дозвонился.
1: Слава Богу, да. Так.
3: Очень многие ваши темы, они пусты в связи с тем, что... Обратитесь, люди, обратитесь к Писанию. Все ответы на все ваши вопросы есть там, и в частности на сегодняшнюю тему. Какой опыт? Какие это все блуд?
1: Блуд, человек, страшное дело, да. Вообще грех страшный.
3: Человек должен встретить свою единственную неповторимую и прожить эту жизнь вместе.
1: Должен.
3: Женщинам, братья.
1: Так.
3: Все. О каких... Может быть, идти речь других партнерах,
1: вообще
3: других...
1: Вообще ужас. У вас только один партнер был в жизни, правильно? Или вообще не было?
3: К сожалению, нет. Да, я искал свою любимую, единственную 40 лет.
1: Да, пока покайтесь, люди, но и я грешен. Да, я понял. Спасибо большое, что позвонили. Обожаю таких слушателей, вообще таких людей. Друзья, всем спасибо, кто звонил. Хорошо поговорили сегодня. Сейчас перерыв, но совсем скоро мы вернемся в рамках большого эфира. Не переключайте, слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: на второй.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Александр Лосев о желании США доминировать в мире.
3: Задача Соединенных Штатов – контроль над финансовыми потоками, над энергетическими потоками. Если они хотят сохранить гегемонию, значит, они обязаны, по сути, опустить всех остальных. Как остаться царем горы. Если все остальные становятся выше тебя по потенциалу, по возможностям экономики и по всему остальному. Просто жестко всех опустить ниже. Даже если ты не сможешь подняться выше них, по крайней мере, они будут лежать. И что делают Соединенные Штаты? С их точки зрения, они поступают очень правильно. Они связали Европу под конфликтом с Россией, а и теперь можно каннибализировать европейский бизнес, потому что они лишили Европу дешевых энергоносителей, и можно требовать от европейской компании перевода производства в Соединенные Штаты. Присутствуют европейские мозги, те же самых инженеров, которых в той же Германии особо не будет возможностей реализации. Все понимают, что развивающиеся страны, глобальный юг, зависит от энергии. Они главные потребители нефти и газа Ближнего Восточного. Взорвите Ближний Восток и, пожалуйста, контролируйте рост экономики Индии, рост экономики Китая.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
1: Об атаках.
4: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки украинских дронов. Он уточнил, что сбитые силами ПВО мобильных огневых групп беспилотники в Балаклавском районе. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что за сутки 81 вражеский дрон уничтожили на подлете к столице, а губернатор Подмосковья Андрей Воробьев добавил, что в Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом. Также в деревне Ваулово и дачном поселке Ромашкино загорелись частные дома, пострадавших нет. Силы ПВО сбивали беспилотники над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны.
1: О конфликтах.
4: США заявили о наступлении времени для завершения конфликта на Украине. С такой публикацией вышла газета Wall Street Journal. Со ссылкой на источник в Белом доме она написала о том, что Дональд Трамп оптимистично настроен относительно возможности разрешения ситуации. Издание уверяет, что американский президент и его команда готовы играть конструктивную роль в урегулировании конфликта и взаимодействовать с обеими сторонами. По данным CNN, тема переговоров в Москве и Киеве находится на повестке предстоящей сегодня встречи американского президента и Зеленского в Вашингтоне.
1: О мошенниках.
4: В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества. Как рассказал агентству ТАСС депутат Илья Вольфсон, аферисты теперь реже представляются сотрудниками Центробанка или прокуратуры, пытаясь запугать жертву. Чаще действуют через доверие и бытовые вопросы. В частности, жулики под видом представителей управляющих компаний предлагают жертвам вступать в чаты дома в мессенджерах, чтобы затем в переписке выманить пароль для доступа к госуслугам.
1: Об инициативах.
4: В Общественной палате предложили ввести бесплатные путевки в санатории для пенсионеров. Идея замсекретаря Общественной палаты Владислава Гриба. Он считает, что настало время поэтапно вводить в России бесплатный санаторно-курортный отдых для неработающих пенсионеров. По его словам, продолжительность такого отдыха может составлять до 21 дня. При этом, в первую очередь, возможность отдыхать должны предоставить пенсионерам из северных территорий Сибири и Дальнего Востока.
1: О красоте.
4: Так называемую оленью луну могли наблюдать жители России сегодня ночью. Явление объясняется тем, что когда спутник Земли находится у горизонта, его свет проходит через более толстый слой воздуха, из-за чего небесное тело кажется больше. А термин появился благодаря народам Северной Америки. Они заметили, что в середине лета у самцов оленей активно начинают расти новые рога.
1: о валютах.
4: Официальный курс доллара 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек, а юаня 11 рублей 52 копейки. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
0: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
5: Я жду эфира с Антоном Кифовым, который будет пародировать мои вступления в эфир.
6: Они будут гиперволизироваться.
5: Да. Доброе бодрое утро, Луки ФМ, утро с той ноги. Антон Киф, Дима Иванов в студии. 8.03 на часах, 8.03 в Великих Луках.
6: А поначалу все слушатели подумали, что котик поперхнулся.
5: Тебя уже давно никто котиком не считает. Успокойся.
6: Ну, был один, конечно, товарищ, который, как говорится.
5: Ну, вот кроме него, да и он уже тоже.
6: Ну.
5: Есть другие задачи.
6: Более ответственные.
5: Конечно.
6: Например, гудок паровоза.
5: Вы же вчера, не обсудили футбол, правильно?
6: С Сергеем?
5: С Катей.
6: А, с Катей? Нет, конечно. Мы весь эфир посвятили выходным.
5: Вот, на выходных футбол был.
6: А мы не ходили на футбол.
5: И он не в Луках был, не в Великих Луках.
6: А где?
5: В?
6: И даже не в Смоленске?
5: В Химках он был.
6: Нас в Химки не приглашали.
5: Вот. А надо ездить за своей командой без приглашения.
6: У меня даже команды нет.
5: Есть. У Кати точно. Шарф даже есть.
6: А.
5: Луки Энергия проиграли вчера. Впервые в сезоне. Понимаешь?
6: Да.
5: Ага.
6: О, круто.
5: Ничего хорошего. О, круто. Нарежьте вот это, пожалуйста. Я потом скину в группу какую-нибудь болельщицкую, чтобы Антона Кифа там это.
6: А что ты мне подставляешь постоянно?
5: А что тебе не подставляет? Чтобы жизнь малиной не казалась.
6: Футбольный клуб «Малина» придумают. Хорошо.
5: Есть. Сегодня вообще стартует Кубок России по футболу. Но в этой стадии «Луки Энергия» не участвует. Она сразу во втором раунде. А, вот, поэтому ждем, когда домашние матчи будут. А будут они 2 августа на стадионе «Экспресс». Вот так вот.
6: 2 августа? Это же это воскресенье.
5: Это воскресенье, да.
6: Это после Дня города в Новосокольниках. Отдохнули, выспались.
5: И на День ВДВ.
6: Да.
5: И пошли на День ВДВ. Да, вот так вот.
6: На фонтанчике.
5: Полюбоваться.
6: Угу. Это вот из будущих мероприятий, да?
5: Из прошедших День военно-морского флота. Вы же тоже не обсуждали?
6: Конечно же нет.
5: Ну вы вообще что
6: обсуждали? Нас туда тоже не приглашали.
5: Вы вообще что? Выходные.
6: Выходные,
5: говорят.
6: Очень это насыщенные
5: я про
6: были.
5: Один день вообще вам рассказываю.
6: Катя была на свадьбе, я в Смоленске. Было что обсудить. Мы даже праздники вряд ли успели сделать, обсудить.
5: Ну и что вы там обсуждали?
6: А вот уже послушай эфир, услышишь.
5: Что ты меня постоянно подставляешь?
6: Чтобы жизнь малины не казалась.
5: Мы попали в петлю.
6: Водоворонку. Водоворонка? Есть такое слово?
5: Водоворонка. С твоим знанием русского языка по сравнению с английским, конечно.
6: Это потому что ВДВ будем отмечать, я поэтому подумал, что ВДВоронка ожидается.
5: Хорош.
6: А вот возле одного из магазинов, где я живу в этом районе, часто...
5: В этом районе, каком районе?
6: Не где знаю, ты живешь? Не буду.
5: А,
6: не
5: район,
6: буду
5: где ты живешь.
6: Да,
5: вот
6: район, да, это примерно центр города, и там магазин с зелеными буквами такими
5: вообще
6: большими.
5: Вообще, это дом такой, улица такая-то, сейчас просто сдать. Подъезд номер 1.
6: Который ремонтирует уже несколько месяцев, и причем грамотно
5: все,
6: это делают.
5: Все еще ремонтируют.
6: Ну там штрихи какие-то остались.
5: Тогда неграмотно, если все еще ремонтируют.
6: А вот возле этого магазина, про который я упоминал, там как-то нельзя сказать сотрудники ВДВ, а как правильно сказать, бывшие военнослужащие.
5: Угу.
6: А, и вот они периодически там устраивают концерты с аппаратурой, ставят палатку, поют песни.
5: Да?
6: Да,
5: это
6: причем...
5: Это где у тебя так на районе?
6: Это вот возле магазина с зелеными буквами.
5: Да?
6: Да, и там собираются люди, слушают их, ну, пенсионеры в основном. И интересно. Там просто очень высокая проходимость, вот именно в обед. Они утром начинают и вечером заканчивают. Причем эта тенденция началась осенью прошлого года. И они с такой редкой периодичностью возвращаются, и плейлист периодически меняют, поэтому я примерно знаю, что они поют. Я это все слышу, до меня голоса доносятся, звуки тоже.
5: Поэтому... Просвещают Антона Кифа.
6: Ну, там песни в целом я 50% точно знаю, потому что там
5: вот,
6: они...
5: Вот, значит, остальные 50.
6: Ты же знаешь песню группы «Конец фильма» «Юность в сапогах»?
5: Да.
6: Вот они поют эту песню. Вот а ты, будучи военнослужащим, пел эту песню? Или ты...
5: В голове, может быть.
6: В голове.
5: Да, когда
6: та-та-та-та-та-та-та.
5: Вполне вероятно.
6: Угу. Так а ты отмечал как-то день ВМФ?
5: Да, посидел, отдохнул, поспал. Прям много. Рано уснул.
6: С друзьями или в одиночестве?
5: С семьей.
6: С семьей.
5: Да.
6: Круто.
5: Да.
6: Ну, отлично. Я рад за тебя.
5: Потому что я работал. Потому что что? Большую часть этого дня я работал. Вот так. Вечерком, освободившись, отдохнул.
6: А твоя семья — это работа?
5: Нет.
6: А кто твоя семья?
5: Моя семья — это моя семья.
6: Как сказал бы Баста, но в другом треке.
5: Как сказал бы Баста и Вин Дизель.
6: Ну, Вин Дизель, да. Отметил 59-летие, кстати.
5: О как.
6: Да. А мы сегодня отмечаем сегодня другой праздник. Знаешь ли ты какой?
5: День пиар-специалиста.
6: Да, день пиар-специалиста. Любишь ли ты пиар-специалистов и хорошо ли ты к ним относишься?
5: Я наблюдаю за качественными решениями этих специалистов.
6: А я периодически...
5: В разных сферах жизнедеятельности.
6: Я периодически встречаю именно пиар-специалистов, которые работают со звездами, и это не самые приятные люди, вообще-то.
5: А, ты эти, которые вот твои? Они пиар-специалисты или просто менеджеры какие-то там, приближенные к телу скорее? Пиаров-то не видишь.
6: И эти, и эти.
5: Мне кажется, ты пиар-специалистов особо-то и не видишь на мероприятиях. Они там сидят
6: они
5: большим офисом, клерки, им закрывают дверь, кидают еду туда, и они там создают позитивный настрой вокруг своей звезды. Или негативный настрой, в зависимости от задачи.
6: Зажужжал.
5: Да.
6: А там не всегда разберешь, потому что...
5: Я думаю, там пиар, это же соцсеточки сейчас в основном очень сильно качают, а то, что там проходят мероприятия, это уже побочка, как будто, знаешь, для звезды.
6: Возле артиста часто трется какая-то команда, и среди них непонятно, является ли это человек правой рукой, либо это просто
5: либо
6: друг.
5: Левой рукой, либо вообще у звезды руки из своего места сами нормально растут, и ему не нужна правая отдельная и левая отдельная рука.
6: Например, как у кого?
5: Например, кто на гитаре играть умеет, зачем ему правая, вторая правая и вторая левая рука?
6: Сергей Копаев, например, с группы «Дело Непенина».
5: Ну вот да, например.
6: У них же недавно вышел сингл.
5: Mm-hmm.
6: Не следишь за творчеством?
5: Я вообще за творчеством всех не слежу. И Дрейков твоих, Эминемов тоже.
6: А это известный великолучанин, кстати.
5: Кстати, да, почетный гражданин может быть когда-нибудь.
6: Так вот, у Непенинов вышел сингл «Кто сказал» называется. Там это не кавер песня. Кто тебе
5: хорошо
6: сказал? Ну, кто, они не перепели «Счастливы вместе».
5: Я понял. Слов достаточно много, но тем не менее они вынуждены повторяться даже в одном и том же предложении.
6: Кстати, да.
5: Кстати, да.
6: Но там больше, знаешь, похоже на гибрид, я тебе сейчас скажу, «Високосный год» и вот несколько коллективов из русского рока 90-х, которые, наверное, не особо сейчас правильно называть в эфирах. Наверное, такой гибрид.
5: Ну, пускай.
6: Вот «Високосный год» как будто бы самый такой безопасный, мне кажется, вариант.
5: Потому что они как вот стрельнули парой песен.
6: Ну да.
5: И
6: да.
5: Мюзиклов.
6: Ну, с другой стороны, они до сих пор играют на радиостанциях, поэтому...
5: Да?
6: И в квизах тоже попадаются вот в пятницу.
5: Квизы вообще не показатель. Там почему, дай бог звездочку нарисуют где надо. А могут и не нарисовать, да.
6: Не, ну если песня в квиз попала, то это уже показатель хита, мне кажется.
5: А, ну ты про хитовость, а я про то. Да, да. А я про можность и неможность.
6: А...
5: Про таможню, так сказать.
6: Все понятно.
5: Там можно, там не можно.
6: Не, на квизах вообще не смотрят. Главное, чтобы народу было весело. В таком формате.
5: Нет, но там потом тебе ответ, например, имя, фамилия, и надо упомянуть.
6: Если так, то да.
5: Угу.
6: А, в общем, день пиар-специалиста. А хотел ли ты стать когда-нибудь пиар-специалистом? Или тебя не тянуло в такие профессии?
5: Ну, когда у меня была тяга к чему-то подобному, такой профессии не существовало.
6: Ну, а хотя бы
5: она
6: заменитель.
5: Называлась как-нибудь по-русски, нормально. Настолько нормально, что ее даже не было. Ну кто? Рекламщик.
6: Рекламщик. Рекламер.
5: Сотрудник рекламного отдела.
6: Коммерческий специалист.
5: Ну, это немножко другое. Не было как такового вот пиар создавать вот эти образы ширпотребные вокруг кого-то. Не было такого 20-30 лет назад. У нас, по крайней мере.
6: Вот было бы интересно придумать кому-то какой-то вот некий пиар-образ и поработать над этим. интересно, куда заведет эта дорожка?
5: В первую очередь должен быть талант, а не образы какие-то кем-то придуманные, вот и все.
6: А часто не обязательно
5: талант. Ну, и жрем мы невкусную пищу музыкальную, вот из-за такого вот.
6: Я вчера наткнулся на пост.
5: Слово даже вырвалось. Едим.
6: Наткнулся на пост. Поглощаем. Девушка какая-то пишет. Среди огромной тонны классной музыки, которая существует вокруг нас, мы выбираем Егора Крида.
5: Вот, вот и это там еще несколько исполнителей. Очень хорошее, хорошо сказано. Прям кофе за ее здоровье, за эти слова.
6: Да. Нет, конечно, и эта мысль была тоже в моей голове. Просто оказывается, вот во многих она тоже отображается и имеет смысл некий.
5: Причем, если не ошибаюсь, раннее его творчество, там школьное какое-то еще, он же типа какой-то полурэп какой-то там лирический у него mm-hmm. был. Это же он был Крид, просто там как-то он еще, по-моему, латиницей писался как-то.
6: Ну, вроде да.
5: Это он же.
6: Как боксер из Рокки.
5: C-R-E-E-D, по-моему, так.
6: Наверное, я просто не помню. Или даже Кей было. Если просто через Си, получается фильм Рокки.
5: Ну, не знаю. Вот. Ну, не суть. Ну, да. Не ладно.
6: Ну, мы слишком много времени мы посвящаем. Много,
5: как будто мы его пиар-специалисты, чтобы его это самое освещать так много.
6: У него был концерт в Нижнем Новгороде, и там выстроили какой-то замок.
5: Ты чьи-то другие концерты смотришь? Потому что ты как будто постоянно, что не неделя, то концерт Егора Крида.
6: У меня такая аудитория, которая транслирует его, поэтому я это вижу в своих соцсетях, к сожалению.
5: А нам транслирует красный флаг, а это значит, что реклама на Лукефе.
7: Реклама. Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись, что не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53 4-70-57.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
5: Доброе, бодрое утро, пародирую я Антона Кифа, пародирующего меня. Луке-ФМ «Утро с той ноги», Антон Киф, Дима Иванов в студии, 8.16, Великолукское время.
6: Эстонский выпуск? Не?
5: Не.
6: Не похоже было?
5: Не, не похоже. Это непонятно.
6: То есть ты сам себя не определил как качественного пародиста?
5: Я не пародировал.
6: Нет? Но Валдис Пельш...
5: Я аплодировал.
6: Валдис Пельш, думаешь, тебе не респектнул бы за такой акцент?
5: Нет, ты все перепутал. Давай новости свои. Там хоть не перепутаешь ничего. Зайдешь в новость про Дрейка, а расскажешь про Месси.
6: Такого точно не случится, хотя чем черт не шутит, как говорится. Давно у нас не было новостей, мне кажется, про дискотеку «Авария». Группа «Дискотека Авария» раскрыла главный лайфхак на гастролях. Это у нас будут новости, ну, наверное, такой одной строкой, а может, не одной строкой, потому что сейчас очень много новостей накопилось, я не успеваю все это просмотреть. Музыканты культовой группы «Дискотека Авария» раскрыли свой главный секрет успешных гастролей. На кадрах, где они выступали, видно, что артисты летят в самолете, точнее, это до выступления получается. Под публикацией звезды нулевых поделились, какого распорядка придерживаются во время поездок в тур. Главное правило гастролей: если есть возможность поспать, спи, написали они. Согласен ли ты, абсолютно, Дмитрий, с этим вариантом проживания?
5: Ну, если нет задач, то только так и надо.
6: А ранее солист «Дискотеки Аварии» Алексей Серов ответил на критику после выступления «Топлес» с провокационным номером. Но мне кажется, у него это в порядке вещей. Разогревать толпу всякими провокационными штучками.
5: Это этот?
6: Ну, который кричащий. Угу. Алексей Серов, да. Так, интересная новость. Вот, про Псков, кстати, есть. Ты же слышал, что там Ленинград выступали?
5: Угу.
6: У меня сразу две новости. Первая не по тексту, мне вчера подруга моя Варя присылает видеообращение. Сергей Шнуров сидит с котиком на кресле. Показывает фотографию, говорит, что какой-то... сейчас будет внимательное слово, а имя. Вот, и он назвал... фамилию какую-то. Я вот сейчас не вспомню, потому что ночью было, ночь прошла. Он называет эту фамилию «Украл нашего гуся». А там гусь какой-то здоровенный, он надувается или что он делал. Какой-то полутораметровый гусь огромный. Он говорит, и вот этот вот фамилия «Верни нам нашего гуся». Он уже несколько лет с нами по гастролям путешествует. И это в Пскове произошло.
5: Гуся украли в Пскове?
6: Да, да.
5: У Сергея Шнурова.
6: Конечно. И вторая новость сразу вот псковская, связанная с концертом
5: Псковские
6: Ленинграда.
5: Псковские гусикрады.
6: Да вообще. Елена Ваенга оказалась в числе лишенных VIP-мест слушателей концерта Ленинграда в Пскове. Сотни слушателей концерта группы Ленинград в Пскове лишились оплаченных VIP-мест. По информации источника, более чем у 150 зрителей, среди которых оказалась певица Елена Ваенга, без предупреждения сменился вариант размещения на более дешевый. Покупатели билетов Super VIP, которые включали шатер со столиками, едой и напитками за 55 тысяч рублей, в итоге оказались в категории за 15 тысяч. Угу. Взяли их, отодвинули. Я, кстати, видел, Елена Ваенга приходила в ресторан псковский «Моя история», по-моему, и там с ней многие делали фотографии. А то, что Елену Ваенгу обделили, это очень странно как-то. Могли бы вообще возле сцены посадить и табуреточку поставить, она там стояла и сказала бы: «Снова сижу одна там». Но ее бы никто не услышал, конечно.
5: Вот такие дела.
6: Да, очень странные дела.
5: Очень странные.
6: Как сказали бы братья Даффер.
5: Так гуся бы украли, получается.
6: Да, Ваенгу обделили.
5: Что же дальше?
6: И все это в Пскове. Казалось бы, такие вещи на дне города происходят, но день города прошел вроде как спокойно в Пскове. Также масштабно, но спокойно, касательно всяких мероприятий. Вот Сергей Шнуров, конечно, навел шороху. Вокруг него всякое произошло. В общем-то, такие вот по Ленинграду новости. Едем дальше. Есть такая еще штука. Джигурда засудил продавцов масок с его лицом.
5: О как, это вот эти, которые...
6: Картонные?
5: Нет, которые...
6: С прорезями?
5: Я думаю, которые тканевые.
6: Тканевые. Такие криповые, да?
5: Да-да-да.
6: Джигурда отсудил у двух предпринимателей по 100 тысяч рублей за маски с его лицом. Российский актер и певец в суде смог одержать победу над бизнесменами, которые продавали маски с его лицом. Как уточняется, речь идет о картонных масках и тканевых балаклавах с изображением Джигурды, продававшихся в свободном доступе на маркетплейсе. Столичный суд принял соответствующее решение по двум искам в середине июля.
5: Ох, если Якубович возьмется за дело. Ох, обогатит свой капитал шоу.
6: Конечно. Но мне кажется, ему это уже не надо. Он такой достаточно лояльный человек.
5: А вот его пиар-менеджеры...
6: Так,
5: могут
6: могли
5: взяться.
6: Бы поспорить с этим.
5: Могут взяться за дело.
6: Ну, я думаю, что у них немного акцент на другой идет, какой-то смысл.
5: Кто пишет. Еще из популярных таких масок у нас?
6: Из российских исполнителей?
5: Ну, да.
6: Например, Стас Михайлов.
5: Серьезно?
6: Да, и Артур Пирожков. Вот они часто продаются на маркетплейсах.
5: Ну, надо смотреть просто, насколько Артур Пирожков как бренд забрендирован.
6: Забрендирован.
5: Потому что лицо-то это Александра Ревы все-таки.
6: Да.
5: Значит, не Артура Пирожкова.
6: Если ну, это альтер-эго. Его...
5: Ну вот, да. Ну ладно.
6: Угу. А Стас Михайлов, он Стас Михайлов.
5: Ну да. Антон Киф, он Антон Киф.
6: Антон Никифоров еще есть. А есть еще Лисенто Энтони. тоже разные
5: альтер-эго. Ладно, плохой пример.
6: Нормальный. Но, по крайней мере, маски еще не делали с моим лицом. Хотя, мне кажется, это сейчас не трудно в наше время. Вот ты бы хотел маску со своим лицом?
5: Зачем?
6: Прикольно, день рождения.
5: И приходишь в маске со своим лицом, снимаешь, там, как в меме с Человеком-пауком, кто-нибудь снимает эту маску, а там такое же лицо.
6: Да.
5: Такой, я подозревал, что это ты.
6: Причем еще хуже, чем на маске.
5: Да, 100%.
6: Но это такой, знаешь, это был бы хороший день рождения или торжество для человека с раздутым эго. Все гости приходят в его маске. И находятся в них до конца. Это как прийти на день рождения к Хомлендеру из пацанов.
5: Или в зеркальный зал.
6: В зеркальный зал прийти. В зазеркалье.
5: Угу.
6: Да. А следующая новость. Так, это не прикольно. А это тоже... А почему? Смотри, Джон Бон Джови внезапно прервал концерт. А ему больно стало из-за сильных болей. Но это тоже не весело, да. Человек уже пожилой. Хотя в моей голове клипы, где он был в прекрасном настроении и расположении духа. Но это клипы 80-х были еще. А, так, что-то все болеют вокруг. Испанская группа приедет с концертами в Россию. Какая испанская группа? А, группа The Locos. Ты знаешь, кто это такие?
5: Слышал.
6: Я не знаю. Locos — это безумные, переводится, да, примерно. Промоутер Владимир Баранов рассказал, что известная испанская группа The Locos согласилась приехать с концертами в Россию. Вот так вот. Сказали, что они легко решились на этот путь. А переговоры прошли абсолютно легко. Послушать бы их творчество. Не знаю, кто это. Группа The Locos, которая была основана легендой ска-панка из ска-пи-пи-пи, выступит 24 июля в Санкт-Петербурге. Уже выступили, получается. 25 июля в Москве уже выступили. А 26 июля на рок-фестивале «Пляж» в Челябинске тоже выступили. Так что уже можно посмотреть видео с выступления.
5: Угу.
6: Все. А, про Арнеллу Мути я уже читал тебе.
5: Читал
6: вроде
5: уже, да.
6: Вроде на той неделе. И давай последняя такая новость, пока что из этого источника. Ваню Дмитриенко окрестили глотком полезной субстанции. Что я представил, что он субстанция, как вот в фильме. Ты еще не смотрел фильм?
5: Нет.
6: Критик Соседов сказал, что это глоток свежего
5: Опять
6: воздуха.
5: Опять он где-то уже был, этот Соседов.
6: Да, но он же известный человек.
5: Даже не представляю,
6: да?
5: Кто это. Да?
6: Ну вот я помню конец нулевых, наверное, и он блистал в разных шоу как провокационный член жюри.
5: Угу.
6: Вот он всегда... Поэтому я удивлен, почему так хорошо к Ване Дмитриенко, потому что мне кажется, что он бы его очень хорошо... разложил по частям. Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил причину популярности певца Вани Дмитриенко, сравнив его с полезной субстанцией. Ваня стал глотком свежего воздуха, и критик отдельно подчеркнул, что Дмитриенко удалось соединить несочетаемое, например, масштаб и нишевость. Он покорил всех, объединил поколения, внес новизну, которой так не хватало. Это вам не Долина с ее старыми хитами, это вам не Дронов со своими узконаправленными песнями, это нечто более масштабное, но в то же время нишевое.
5: Да, ну, потому что так... на лимонаде, на газировке наклеивается уже. На пике популярности.
6: О, я видел, кстати, вчера.
5: Я пью, потом смотрю в руке Дмитриенко. С ума сойти.
6: И лимонад сгорал у тебя на губах. Да? Как бы Катя Пахомова сейчас подхватила.
5: Не хочу произносить название еще. В этих контекстах все больше не хочется произносить название производителя.
6: А, ну да, вроде как нехорошо будет.
5: И с рекламной пиар точки зрения, из каких-то сомнительных контекстов, да.
6: Конечно. Вот такой пул новостей, достаточно насыщенный. Ну, потом еще найду какой-нибудь источник, не думаю, что это трудно. Немного надо сделать, я думаю, паузу по новостям. И посмотреть, может быть, какие-то еще праздники интересные отмечаются 28 июля.
5: Ну сегодня там есть немножечко. Не очень много же.
6: Да, но не такие.
5: Но мы про пиар-специалистов-то не так прям зашли, чтобы... Ну, как бы мы
6: просто,
5: мы в целом где-то около этой сферы сами находимся. Не то, что это наша работа, но какие-то творческие решения периодически кому-то подкидываем, реализуем с кем-то там совместно. Я вот до сих пор в восторге с некоторой рекламы некоторых... как же их назвать? Теплоносителей.
6: Ты до сих пор вспоминаешь
5: это? Сейчас начал говорить на эту тему и понял, что, ну, блин, забавно. Прям вот хорошо, вот там вот все попало. Но она почему-то в народ не ушла.
6: Но мне другое видео больше нравится, потому что мы там больше постарались, которое выходило в том году на Хэллоуин.
5: Но вот когда стараешься, в итоге шляпа получается. Такая, с полями большая, как у Боярского.
6: Почему?
5: Ну, просто бывает очень сильно. Когда немножечко на расслабоне что-то делается, оно прям в итоге получается круче.
6: Не, ну, главное, имею в виду, что с удовольствием и с душой подходить к делу. Вот в этом смысле стараться. То есть ты смотришь на все направления, чтобы было интересно смотреть и пересматривать там через 5-10 лет. То, что мы снимали на Хэллоуин для кофейни, я имею в виду, про графа Дракулу. Я очень люблю это видео, я не знаю, почему так. Я наслаждаюсь и обожаю его пересматривать. Я не знаю, ты видел это или нет?
5: Не помню Дракулу.
6: Не помнишь?
5: Я все-таки по утеплителям.
6: Ну, там ролик минуту идет, наверное, но как ты мог не увидеть?
5: Ну, вот так.
6: Там и Ира Танцева нам такой мейкап сделала хороший с Яной. Вообще до сих пор пересматриваю, нравится. Просто, ну, и каждый раз я, когда пересматриваю, расстраиваюсь, что в глубинках, в провинциях многие владельцы малых бизнесов боятся, к сожалению, привлекать людей, которые занимаются креативной рекламой или там связаны с комедией, с юмором. И чаще всего они заказывают какую-то вот простую, очень безопасную рекламу, которая вот затеряется на очень таком массовом рынке, а то, что будет выделяться и будет немножко таким переходом за грань, это уже мы чуть-чуть побаиваемся, а вдруг нас будут критиковать и оценивать. Это уже, конечно, выше наших разумов.
5: А что не выше наших разумов, это новости на Локи ФМ.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках 20:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы и член партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина вместе с коллегами проверила, как продвигаются ремонтные работы в детских садах номер 20 и 21. В детском саду номер 20 завершается текущий ремонт. Большая часть работ уже выполнена. Обновляются группы, пищеблок, система вентиляции, заменены оконные блоки, установлены новые сантехнические перегородки. Сегодня готовность объекта составляет около 90%. В детском саду номер 21 продолжается капитальный ремонт в рамках национального проекта «Семья». Здесь полностью обновляются инженерные коммуникации, внутренние помещения и фасад здания. Уже заменены все сети, завершается внутренняя отделка и устанавливается сантехника. Благоустройство сквера в Великих Луках планируют завершить к Дню города. Сквер напротив будущего Дома молодежи на улице Лизы Чайкиной благоустраивают по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Здесь появятся дизайнерские фонари, электронные часы, качели, удобные скамейки, современная входная группа с архитектурной подсветкой, а также обновленный фонтан. Подрядчик планирует завершить все работы к 22 августа. Спортивный фестиваль «Сила единства», приуроченный к 96-летию воздушно-десантных войск, пройдет в Великих Луках 15 августа. Мероприятие пройдет в спортивном комплексе «Стрелец». Торжественное открытие запланировано на 10:00. В фестивале примут участие ветераны боевых действий и специальной военной операции, люди с ограниченными возможностями здоровья, молодежь и все приверженцы активного образа жизни. События организуют в рамках партийного проекта «Единая Россия. Выбор сильных». Его ключевая задача – развивать спорт, расширять возможности для занятий физической культурой и воспитывать сильный характер у молодого поколения. Программа фестиваля включает армрестлинг, пауэрлифтинг, волейбол сидя, дартс, стрельбу из лука, нарды и гонки дронов. Кроме того, гости могут посетить мастер-классы по управлению беспилотниками и практической стрельбе.
12: О валютах.
13: Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань 11.50.
12: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
12: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
11: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
5: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Антон Киев, Дима Иванов, в студии 8.32, Великолукское время.
6: А московское время какое?
5: Такое же. Москва по Великим Лукам строилась.
6: Класс! Вообще нормально. Ты рад моим перепадом, да?
5: Это не перепад, это очередная какая-то моя пародия. Типа,
6: это, кстати, да.
5: Это
6: да.
5: Даже у меня обычно... почему ты там строй... Ну, на что-то большое. Ты от обратки, короче, это. Атака от обратного.
6: Ну и да, когда общаюсь с человеком, люблю в шутку перенимать его какие-то манеры. Поэтому у меня мало друзей. Ладно. А вот у кого много друзей, так это у тех, кто часто ходит в цирк, мне кажется. Как ты думаешь?
5: Как ты это свяжешь? Как ты это объяснишь?
6: Например, веселые люди ходят в цирк, потому что им весело такое смотреть. И, соответственно, у веселых людей вокруг много таких же друзей. Все, все-таки, вот и все мое объяснение.
5: Все-таки, мне кажется, с русским языком у тебя с причинно-следственными вещами иногда хуже, чем с английским.
6: А что ты говоришь с ру-ру-ру?
5: Ру-ру-ру.
6: Так это детская читалочка.
5: Это префикс отечественный в интернетах.
6: Префикс отечественный.
5: Ру. Точка ру.
6: Все, отлично, Дим, давай.
5: Все, я тоже, как и ты, все связал.
6: Воедино.
5: Воедино.
6: Угу. Я предлагаю что-то перейти к розыгрышу.
5: Есть клуб такой футбольный в Сербии практически.
6: Он называется Воедино?
5: Воеводина.
6: Воеводина?
5: Да.
6: Почти как оскорбление, мне кажется, звучит.
5: Не.
6: Вот если бы воевода, тогда нормально.
5: Ладно, поехали уже в Сербию. А у нас сегодня розыгрыш билетов в цирк и некоторые видоизменения формата этого самого розыгрыша. Он будет проводиться в ВКонтакте у нас, в группе ВКонтакте под постом. С нашим сегодняшним эфиром.
6: Мы утренним. Просто мы интроверты и не хотим общаться по телефону.
5: А, поэтому... вот как это. Да. Ты все выкручиваешь сегодня как-то. Напоминаем, да, что мы разыгрываем билеты в цирк Гранд Арена, даты которого прибытие
6: есть
5: и концертов 28, 29, 30, 31 и 3 августа. Вот. Мы разыгрываем один билет на одно место и по два билета за эфир. Вот такая вот история. В общем, предлагаем вам. А у нас, в принципе, вчера, да, не получилось.
6: А у нас вчера не было задачи,
5: вчера
6: кстати.
5: Вчера не было задачи. Значит, только сегодня. И ныряйте, там почему-то фотографии надо подгрузить. Обе две, а то там только моя плохая
6: две,
5: камера.
6: Две. Почему? Две фотографии уже есть.
5: ВКонтакте одна.
6: Да, я две видел.
5: А, да, это может, что... я привык, что я сеткой их размещаю. Там карусель.
6: Там карусель, да.
5: А, тогда хорошо, тогда понятно. И, в общем, давай один вопрос от меня. И ждем, кто первый правильный ответ ответит. Пока вариантов ответа мы давать не будем.
6: Вопрос от тебя будет, когда было придумано воздухоплавание?
5: Нет, вопрос все-таки про цирк.
6: А, про цирк,
5: про цирк,
6: да, нормально.
5: Представь себе вообще... Вот. В общем, вопрос. Ныряем ВКонтакте в группу Луки ФМ и там под постом с утренним эфиром пишем комментарий. Ответ на вопрос. Как называется палочка, которой дрессировщик управляет хищниками? Бам! И нет вариантов ответа. Тайна, покрытая мраком.
6: Так быстро, можно повторить, пожалуйста, вопрос?
5: Как называется палочка, которой дрессировщик управляет хищниками?
6: Она называется запашка.
5: Вот пиши свой вариант ответа, пожалуйста.
6: Пиши, кстати, да.
5: А я пока поговорю.
6: Где ты это нашел?
5: Что?
6: Я думал, мы пойдем буквально вот под первый, второй, третий.
5: Мне понравился ответ, и я выбрал этот вопрос.
6: Ладно, не могу пока найти, но хорошо, подумаю сам.
5: А у нас, в принципе, будет еще и второй билет.
6: Только мы его должны успеть разыграть, поэтому, дорогие слушатели...
5: Или потом.
6: Дорогие слушатели, сейчас я ответ напишу свой, потому что я даже не знаю, что ты зачитал. Так, я пишу в комментариях ответ на вопрос. Как еще раз.
5: Как называется палочка, которой дрессировщик управляет хищниками? Я его уже выучил.
6: Палочка дрессировщика. Ну, потому что ты надрессирован, Дим, поэтому ты
5: выучил. Это да, это да.
6: Палочка дрессировщика. Дрессировка исправляет. Вот, мне кажется, так сейчас многие будут. Но людям не надо повторять вопрос, кстати. Пускай сразу пишут ответ, чтобы побыстрее.
5: Да.
6: Это я тут на правах соведущего.
5: Ты, кстати, давно в цирке был, а то ты рассказывал про
6: Много лет назад.
5: Ты рассказывал про своих белух.
6: Белух? Ну, это не цирк.
5: Да, это просто шоу.
6: Да.
5: Белушья.
6: да. Такое, скорее, представление, да, или шоу. А, поэтому много-много лет назад был, последний раз, наверное, в детстве. Я даже помню запах сахарной ваты, опилок и попкорна. Очень хорошая атмосфера и крутая, вот именно по запаху. Mm-hmm. А по представлению не помню, что было. Но вроде было весело, но не могу сказать, чтобы прям так, чтобы профессионально, потому что сейчас уровень возрос. Там спустя 20 лет или когда я там был последний раз, конечно, уровень уже другой, более интересный. И организаторы стараются делать более яркое шоу. Так, ответ на вопрос: палочка дрессировщика для хищников.
5: Я там, да, вопрос написал для... Если тебе тяжело его поднять.
6: Называется запашка. Ну, я пишу сейчас.
5: Я недавно попался мне видео, клип. Клип, наверное, это называется. Reels, клип, как они там.
6: Смотря где ты смотрел.
5: Я там, где это клип.
6: ВК-клипы?
5: Конечно. И не хочет мне ничего отправляться. Ну да ладно. В общем, камеры, видимо, типа GoPro, размещенные, ну, не знаю, либо на груди, либо на лбу, где они мешать не будут, воздушным гимнастам, акробатам в цирке, которые, знаешь, вот прыгают, там друг друга в воздухе перехватывают. Ну, это такое зрелище интересное, со звуком, что даже в эфире этого всего не передашь. Но там интересно. А, поймал, чё ты косячишь там, ты, ну, такие разговоры рабоче-технические. Вот в этой атмосфере, когда там четверное сальто сделал на высоте 10 метров, тебя поймали за руку. Это вообще, конечно, сумасшествие какое-то. Но атмосферно, что сказать.
6: А сам бы ты не хотел стать когда-нибудь циркачом?
5: Пиар-специалистом, циркачом. Что за вопросы сегодня весь день, Антон? Что за вопросы?
6: А пиар-специалистом для... цирка, да, ты хотел стать?
5: Да, 100%.
6: Угу. Ну, я думаю, что это очень такой стрессовый, мне кажется, путь достаточно. Он непростой.
5: Да, но зато мы бы точно попадали на Луки ФМ.
6: Конечно, каждый сезон.
5: С каждым цирком.
6: Да. Это как раньше Конкорд Оркестра каждые полгода приезжали, вот так мы бы тоже в Великие Луки ездили. Каждые полгода.
5: Угу, угу.
6: Я просто вспомнил и огорчился, что Фабио Пиролло вышел из проекта.
5: А, он прям из проекта целиком вышел? Я думал, он просто в... как это? В туры не ездит.
6: А.
5: Я думал, ну, где-то... стационарно, мол, работает.
6: Да, вот год назад еще где-то.
5: А-а-а.
6: Да, я расстроился.
5: Ну вот.
6: Но мне кажется, не то уже. Ну ладно, всему приходит свой конец.
5: Да. А начало розыгрыша билетов на Локи ФМ приходит. Билетов в цирк.
6: Да, длится уже, кстати. Я не знаю, успеем ли мы, может быть, потом написать второй вопрос сразу. Пусть на второй вопрос отвечают.
5: Ну да, я думаю, мы можем его озвучить. Ну ты можешь пока выбрать. У тебя же есть представление.
6: Есть,
5: но его тебе надо будет, наверное, написать.
6: Конечно. Так, давай я сейчас посмотрю, что бы я хотел спросить. Интересное. Например... Давай такой вопрос. Он очень сложный. Что кричат зрители благодаря артистов? Вот, это будет второй вопрос. То есть можно выиграть второй билет, ответив на второй вопрос.
5: Благодаря? Просто если не благодаря, они могут кричать: «Уходите!»
6: Так написано в вопросе.
5: Ну, я понял.
6: Что кричат зрители? Будет правильно грамматически, когда благодарят, я думаю.
5: Ну, в целом, как напишешь, так напишешь. Ну, в общем-то, что кричат, когда благодарят зрители в цирке. А что мы кричали? А я кричал что-нибудь в цирке когда-нибудь?
6: Ты кричал «бис». Или ты когда звал участников одной известной группы из «Фабрики звезд»?
5: Они из «Фабрики
6: кричал
5: звезд»?
6: «Бис». Конечно.
5: Интересно.
6: Дима Бигбаев, Влад Соколовский.
5: Вот второго даже как будто где-то слышал, помню. Нет, их не звал. Они сами приходят. Пиши свой вопрос в комментариях группы Луки ФМ ВКонтакте. Там же ждем ответы. Первый вопрос от меня был. Как называется палочка, которую дрессировщик управляет хищниками в цирке? Интересное слово, мне поэтому и понравилось. Антон пишет свой вариант, что кричат зрители, когда благодарят выступавших в цирке артистов.
6: Да, вот сейчас набираю.
5: Ты ж можешь, в принципе, сформулировать немножечко плюс-минус сам, но не сильно, а то у тебя бывает с формулировками. Опять какой-нибудь Эминем появится.
6: что кричат зрители Эминему.
5: Именем, тьфу, именем, Эминем.
6: Да.
5: Вот это вот шутка великая из Камызяк, текст юморная. Ну, а мы что, продолжим? У нас сегодня еще есть немножечко праздников, о которых мы вообще не поговорили.
6: Есть, конечно, праздники, но они уже не в наших странах, там, в разных происходят. У нас как-то сегодня очень мало торжеств.
5: Мы сегодня поговорили про День пиар-специалиста. Как это? А закулисный день?
6: Закулисный день?
5: Да, День Крещения Руси, на секундочку, ты тоже вот как бы просто проговорим, конечно, углубляться не будем, а то поплывем, что называется. День загадывания желаний сегодня, закулисный день.
6: Ну было можно, дело, да.
5: Можно Кире позвонить и спросить, что она думает про закулисный день. Потому что шоу «Закулисье», да, оно уже еще выходит у нас.
6: Выходит, я, кстати, был у нее в выпуске на той неделе.
5: Вот из «Закулисья» получается, в закулисный день.
6: Да. А еще я посмотрел «Закулисье реальности».
5: Ты говорил, кажется.
6: Ну, за эфиром упоминал. Или в эфире, да? Не помню.
5: Я увидел постер «Следствие ведут овечки».
6: Я видел, да, там Хью Джекман снимается.
5: Вот ты про него что-то рассказывал, потом...
6: А, ты еще такой...
5: Мне попалось.
6: Что за фильмы тебе такие попадаются?
5: Да вообще какое-то, да. Я аннотацию почитал. Я так понял, что там роль у него достаточно специфическая, малая, но, возможно, много флешбэчная.
6: Вот специфическая роль у него была в «Муви 43», я
5: там считаю. У всех, там у всех специфические роли были, поэтому...
6: Как и весь фильм сам, специфический. Как,
5: специфический, да.
6: Далеко не для всех.
5: И далеко не в наш формат мира.
6: Сейчас бы сказали, что это очень нишевая история была. «Муви 43». Я бы посмотрел вторую часть, кстати, но, к сожалению, мы имеем только «Очень страшное кино», новую часть.
5: Да, это не то.
6: Которую я не видел. А ты видел?
5: Нет, я их, в принципе, особо не все и смотрел.
6: По чуть-чуть, да?
5: Ну, чуть-чуть там, чуть-чуть сям. Но я не представляю, просто персонажа этого уже потом в комедиях задействовали, Крика вот этого. Я уже запутался, где это оригиналы. Это все-таки смешная комедия же.
6: Ну, это вроде хоррор, прям. Крик — это хоррор.
5: А, Крик — это хоррор?
6: Да. Очень страшное кино — комедия.
5: Это комедия.
6: Да.
5: А, ну тогда нормально.
6: Угу.
5: Я просто... скорее комедию чаще видел, да.
6: И вот, да, первая часть считается самой культовой.
5: Я бы хоррор воспринимал как комедию.
6: Причем в моей юности мне фильм казался...
5: страшным.
6: Он не страшным казался, у меня были ожидания слишком высокие от него, потому что, когда я видел трейлеры, меня он очень сильно впечатлил. Я думал, что будет просто дико смешно, а получилось слегка туповато. Вот как-то, я не знаю, на тот момент, хотя фильм вроде стал культовым, но вот как-то мне отношение очень противоречивое к очень страшному кино.
5: Я уже начинаю читать отзывы об «Одиссее». Я уже давно смотрю на постер в нашем кинотеатре с «Одиссеей», а в афише его не вижу.
6: Зато мы видим рекламу на Луки.фм, да? Которую послушаем. 45 минут, будем отдыхать, скоро вернемся.
5: Да.
14: Реклама.
15: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
1: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
5: Хе-хей! А чё так тихо?
6: Нормально.
5: Нормально.
6: Ну что, мы возвращаемся, но не такие радостные, потому что...
5: Ответов хочется... на комментарии нет?
6: Да, мне кажется...
5: На наши цирковые вопросы.
6: Слушатели пока не поняли еще, что мы запустили акцию, надо, чтобы этот слух разошелся.
5: Надо сначала, во-первых, слушать нас по радио.
6: Внимательно.
5: А потом еще зайти в интернет.
6: В интернет, да.
5: Да, ВКонтакте, в группу ВКонтакте.
6: Да, надеемся, что вы сейчас при Wi-Fi, это будет быстрее сейчас делать. Ну, хотя да. ВК работает, по-моему, в городе и так нормально.
5: Нормально.
6: Хорошо. А, в общем-то, мы не обсудили все праздники, мы там зацепили один такой очень интересный момент, но не погрузились в него. Например, день исполнения желаний. Вот, например, Дима, веришь...
5: Загадывание.
6: Ли... Да, загадывание, да? Угу. А, веришь ли ты в то, что когда ты загадываешь, это исполняется? И загадываешь
5: да.
6: ли ты?
5: Да.
6: Да? И исполняется? Или
5: ну,
6: частично?
5: Я их немножко просто переформатировал. Долго к этому приходил, я желания переформатировал в цели и задачи.
6: Угу.
5: И как-то, знаешь, когда ты их исполняешь сам себе, они исполняются.
6: Так.
5: Вот если ты прикладываешь усилия к исполнению.
6: И то, немножко удачи
5: то еще. То можно, да. Удача позволяет ускорять эти процессы, например. Загадываю, да, какие-то вещи.
6: А ты веришь в ритуалы там перед Новым годом? Сжечь бумажку и кинуть ее в бокал?
5: Я не верю, но бумажка у меня плохо горит обычно. Но... Ритуал я соблюдаю.
6: А что это плохо горят?
5: А как-то вот там в этой суете огромное количество людей, пока вот это все фук-фук-фук, на то ли бумажку я сильно большое желание, может, пишу просто, может быть...
6: Или ты просто сжигаешь рукописи, которые
5: может,
6: не горят.
5: Может быть, не стоит в следующий раз брать бумагу формата А5.
6: А надо А4?
5: А3, точнее, А3, okay. Да, А2, А1. Вот, и хотя бы А4, может быть, тогда успеет за 12 ударов. Ну, я сразу, ну, на улице, в снегу, вот это все, да, пожарная безопасность, огнетушитель, все есть.
6: Причем это куранты имени Руслана Шамилова. Ты... Успеет ли он за 12 ударов достичь желаемого? Успеет, мне кажется, и за один.
5: Ну, вообще, смешанные боевые единоборства не только на ударной технике построены.
6: И на удушениях еще.
5: Ну, да, там есть разные элементы победы.
6: Я бы посмотрел вживую, кстати. Мне интересно. Я никогда на таком формате не был зрителем.
5: Ты только в фильмах.
6: Да, да, да, только.
5: Но там другой формат. Там вот эти чудо-бои огромные, какие-то титульные, супер-огромные.
6: В кино?
5: Да, всегда. Большой какой-то огромный октагон. Стадион, где там 500 тысяч человек, и посередине один такой октагон. Ну, вот, ты сходи на первенство России, например, среди студентов. Разные у нас мероприятия в Стрельце проходят.
6: Это ММА тоже,
5: начни
6: да?
5: с этого, да. ММА — это вот такое, как сказать, откуда оно пошло, да, из-за бугорщины вот этой. Я забыл, как оно полностью расшифровывается, но...

0: И получилось же.
1: Вот, видишь, как.
0: Да.
1: Мы не знаем, что загадывал Руслан.
0: Возможно, он хотел стать там физиком-ядерщиком, да, а стал в итоге. Немножко другим.
1: С тобой он за 12 ударов справится. Курантов.
0: Он может просто на меня подышать, я упаду. Хотя я очень тяжелый человек достаточно.
1: Ладно, поэтому... куда тебя несет, Антон Киф? Давай уже, может, посмотрим в комментарии.
0: А вот знаешь, были такие
1: может,
0: раньше...
1: у кого-то желание есть в цирк сходить? Его можно исполнить прямо сейчас, если зайти в комментарии в группу ВКонтакте Луки FM. Чуть Луки Энергия не сказал. И там...
0: Перепутать, представляешь?
1: Представляешь, какой там будет хаос.
0: Угу. Нет, это по-прежнему только наши комментарии.
1: У меня вообще комментарии пропали. А, вот есть, да, комментарии, к сожалению.
0: Что тебя лагает сегодня весь эфир?
1: Ну, интернет сбоит.
0: Вижу только наши три, поэтому...
1: Ну да, пока ждем. Ну а что? Есть преимущество такого формата. Он не ограничивается нашим часовым эфиром «Утро с той ноги». И может, кто первым успеет, тот и молодец.
0: Да, поэтому вот, если можно позвонить, например, в рамках эфира и потом не успеть, то вы можете успеть подумать и написать комментарий уже после нашей программы.
1: Успеть, не успеть, успеть.
0: Конечно. У нас там вообще дело, мне кажется, скоро длится и приближается к гороскопу.
1: Стремительными семимильными шагами, на самом деле.
0: Угу.
1: Вот такой вот эфир.
0: Ну, собственно, да. Просто, если честно, просто черный экран, знаешь.
1: А потом мне что-то говорит, что у меня там что-то сбоит.
0: А ты меня заразил.
1: Пожалуйста.
0: Да. Мне нужна прививка от Дмитрия Иванова.
1: Интернет тебе нормальный нужен, и все. А лучше сделать детокс и провести время без телефона. Вот, всем советую, всем рекомендую.
0: Не, ну сейчас-то надо интернет, вот для людей.
1: Сейчас-то
0: для
1: надо.
0: Народа.
1: Сейчас-то надо.
0: Подожди, я переключусь хотя бы на свой. У тебя получилось перейти?
1: На свой что свой?
0: Мобильный.
1: А, ты Wi-Fi имеешь, да, в виду?
0: О, свой заработал.
1: Все работает.
0: Так, сегодня...
1: Ты помнишь, что сегодня вторник, 28 июля? И этот день потребует порядка и ясности. А за привычными мелочами будут скрываться глобальные перемены. Вот такое назидание на весь день целиком для всех.
0: Назидание?
1: Да.
0: Ну ты начни пока.
1: Да, хорошо, я это начал про глобальные перемены. Ну а теперь по знакам зодиака мы отдельно по каждому. Овны, в профессиональной сфере сегодня излишняя дипломатичность и пустые формальности вызовут сопротивление.
0: Все, я нашел, спасибо. Тельцы, помните, практичность более надежные ориентиры, чем импульсивные желания.
1: Близнецы, порой жесткость нужна для того, чтобы не сбиться с пути. Надо постараться найти в строгости что-то положительное.
0: Раки, сегодня слова будут давить на чувства сильнее обычного, поэтому делайте паузы, а мягкость в общении поможет снять напряжение.
1: Львы, внутренний порыв к действию поможет поддержать энергию даже в повседневных задачах.
0: Девы, создайте подходящую обстановку для реализации ваших творческих задумок, это повлияет на качество идей.
1: Весы, внимание к домашнему пространству сегодня создаст ощущение устойчивости, которое зарядит всех, кто рядом.
0: Скорпионы, ваше желание охватить как можно больше создаст некоторое напряжение, но также откроет новые возможности.
1: Стрельцы, переосмысление ваших истинных возможностей позволит увидеть перспективные пути развития.
0: Козероги, информационная перегрузка или неточность в формулировках будут мешать вашей работе, но это временно.
1: Водолеи, честное непредвзятое осмысление собственных мыслей и чувств способствует правильному принятию решений.
0: Рыбы, сегодня надо постараться оценить ближайшие перспективы, но не стоит торопиться с окончательными выводами.
1: И пусть этот день наконец-то станет солнечным, потому что пасмурная погода. Уходи прочь.
0: И пусть наконец кто-то напишет в группу ВКонтакте, ответит на вопрос.
1: Вот, да, и вот это обязательно продолжайте. У нас сегодня не заканчивающаяся активность.
0: Так.
1: Как это называется-то? Активность. Какое-то другое, более похожее слово есть. Удобное.
0: Интерактив.
1: Интерактив.
0: Да.
1: Интерактив, да. У нас в группе ВКонтакте комментарии читайте, там есть и вопросы, и на них нужно ответить. А кто ответит первым, и правильно, тот большой молодец и выиграет призы в виде билета в цирк.
0: Конечно.
1: Который вот-вот уже к нам приехал.
0: Приехал, мне кажется, Дмитрий Губерниев, а не цирк.
1: Он остался, когда он уехал.
0: Ну что, наверное, все.
1: Наверное, все.
0: Все, всем спасибо. До четверга я, а ты не знаю.
1: А я не помню, я до завтра, потому что завтра наш спорт. Вот, и все.
0: Наш спорт и ваш день. Все, всем пока.
1: Всем пока-пока.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L.

0: Номер ФС 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: В другую думу не пустят, ну, значит, они наговорили много глупостей. И наверху сочли, что не надо им больше эти глупости повторять. Хотя я думаю, что все равно появятся какие-то люди, которые будут говорить тоже какие-то резонансные, попсовые вещи, в том числе скандальные вещи. Но вообще-то ни одного в мире парламента не бывает без этого.
2: Вот, я о том же. Это важно, на самом деле.
1: Не бывает.
2: И еще в завершении нашего разговора, в силу того, что вот этот созыв, он на самом деле изначально не военный, к войне был не готов, потому что когда он там собирался-то, новый созыв, он должен быть, ну, скажем так, ну, более военный, что ли, для понимание как раз ситуации более глубже. Да? Я понятно выразился? 30 секунд коротко.
1: Мне бы хотелось, чтобы он, учитывая, что Думе сидеть 5 лет, был бы готов не к войне, а к миру. К войне уже и так подготовились, и это, прежде всего, вопрос все равно исполнительной власти. Она берет на себя инициативу и будет брать на себя инициативу в военной части. Ну, не надо ждать, что законодатели будут там солировать.
2: Спасибо.
1: А вот к миру, да, подготовиться неплохо было бы.
2: Георгий Бовт, политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Спасибо.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Дмитрий Еловский о работе Государственной Думы.
4: 5% на самом деле законопроектов, которые проходят через Госдуму, это вообще технические законопроекты, которые меняют пару слов в действующем законе. Просто нужно поправить что-нибудь немножко. И, как правило, инициатором этого является правительство Российской Федерации, ну или другие органы власти. И, к сожалению, такого устройства нашей законодательной системы. Да, ну а из оставшихся законопроектов, там 5-7%, действительно, ну где-то половина, наверное, это запрос на то, что происходит на земле, то, что происходит у людей, то, чего они там добиваются. Это правда, это действительно так. Ну, вот я просто про запретительные разрешительные инициативы. Например, с этого года самозанятым разрешили использовать часть денег, которые они отчисляют в бюджет, на собственный больничный. Пожалуйста, как бы раньше не было. Сейчас самозанятые уравняли немножко в правах со всеми остальными. Хотя вообще изначально не предполагалось для этого режима такой истории. Ну, маленькая инициатива, но извините, как бы у нас 15 миллионов самозанятых, и, в общем, для них это важно.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
0: О политике.
5: Дональд Трамп сегодня встретится с Зеленским. Встреча состоится в 16:30 по московскому времени. Это следует из расписания пула Белого дома. Сразу после этого американский президент примет премьера Израиля Бенямина Нетаньяху. Ранее Wall Street Journal писала о том, что в США заявили о наступлении времени для завершения конфликта на Украине. Со ссылкой на источник в Белом доме газета писала о том, что Дональд Трамп оптимистично настроен относительно возможности разрешения ситуации. Издание уверяет, что американский президент и его команда готовы играть конструктивную роль в урегулировании конфликта и взаимодействовать с обеими сторонами. А по данным CNN, тема переговоров Москвы и Киева находится на повестке предстоящей сегодня встречи Дональда Трампа и Зеленского в Вашингтоне.
0: Об атаках.
5: Тульскую область ночью пытались атаковать украинские дроны. Беспилотники сбили, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Он заявил, что предварительно никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за сутки 81 вражеский дрон уничтожили на подлете к столице. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев добавил, что в Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом. Также в деревне Ваулово и дачном поселке Ромашкино загорелись частные дома. Пострадавших нет. Силы ПВО сбивали беспилотники над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны.
0: Об образовании.
5: Абитуриенты, которые поступают в российские вузы по программам бакалавриата и специалитета по основному конкурсу, должны подать согласие на зачисление до 5 августа. Это напомнили в Министерстве науки и высшего образования страны. Там добавили также, что до полудня 1 августа принимается согласие на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение.
0: О космосе.
5: Космический зонд под названием «Новые горизонты» благополучно пробудился, проспав 321 день для экономии энергии. Как сообщили специалисты, сейчас аппарат летит к границе Солнечной системы. Он в 9,5 миллиардах километров от Земли. До сна зонд уже успел передать редчайшие кадры. Например, показал Плутон с близкого расстояния, где видны горы, долины, ледяные поля и айсберги, плавающие в морях азота. Также он сфотографировал красноватый астероид Оракот, который покрыт молекулами глюкозы. Они образовались в замороженном метаноле под воздействием излучения.
0: О валютах.
5: Официальный курс доллара 78 рублей и 2 копейки, курс европейской валюты 88 рублей и 76 копеек, а курс юаня по Центробанку 11 рублей и 52 копейки. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляции на YouTube, канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда». Чаты работают. Пишите через полчаса. Снова во время большого перерыва пообщаемся. С вами микрофон будет работать. К нам присоединяется Геворг Мирзоян, политолог-международник, телеграм-канал «Мирзоян». Здравствуйте, Геворг.
6: Здравствуйте.
2: Не потому, что у вас фамилия Мирзоян, я начну со звона, скажем так, с телефонного разговора Никола Пашиняна с Владимиром Путиным, а просто так совпало вчера внезапно опять, как снег на голову, Никол Пашинян звонил Владимиру Путину, разговор состоялся по инициативе армянской страны, лидеры стран обсудили проблемы в армяно-российских экономических отношениях. Путин отметил необходимость проведения в Армении референдума о вступлении в Евросоюз в короткие сроки. Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз. Также Пашинян попросил решить проблему с ограничением. Ограничения были введены недавно. На экспорт армянских товаров в Россию. Он отметил, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат двусторонней правовой базе и положениям Евразийского экономического союза и призвал принять меры для решения этих вопросов. Я напомню, что, кстати, клинч-то в том, что если вы в ЕАЭС, то никакого ЕС, и наоборот. Так и стоит вопрос. Но вот пытаться усидеть на двух стульях сейчас и пытается Пашинян, и там рыбку съесть, и на известный орган сесть. Вам слово.
6: Ну, смотрите, во-первых, конечно, как обычно, Пашинян врет. Потому что
2: сволочь,
6: действия России...
2: Неожиданно, как снег на голову, я же так и сказал.
6: Ой, да, представляете, такое бывает. Этот святой человек, который враньем двигался к власти и враньем ее удерживает, продолжает это делать. То есть в данном конкретном случае Никол Пашинян говорит что-то о двусторонней правовой базе. Ну, пусть он почитает, там же написано про фитосанитарный контроль. И если в Армении фитосанитарный контроль находится на около нулевом уровне, то, наверное, это проблема Армении. Россия может закрывать на это глаза, как она делала раньше, исходя из двусторонних отношений, а может глаза и приподоткрыть, если двусторонние отношения нас
2: дали трещину, скажем так.
6: Это не трещина уже. Это уже прям какая-то, не знаю, каньон в двусторонних отношениях.
2: Нифига себе. Была трещина, стала каньон внезапно.
6: Ну, большое спасибо Пашиняну, который это делал, расширял эту трещину последние 8 лет. И давайте честно скажем, большое спасибо России, потому что она все эти 8 лет пыталась закрывать на это глаза и как-то это не замечать. И как бы уже когда трещина превратилась в каньон, уже тогда пришлось как-то на это реагировать, хоть и поздно. но тем не менее. Вот. Что касательно Пашиняна, опять же, да, вот его это заявление, сначала заявку, а потом референдум, так мне казалось, что в нормальных демократических странах вы сейчас спрашиваете население, а хочет ли оно, чтобы была подана заявка? А готово ли оно вступать в Евросоюз, выходя при этом из Евразийского союза? А потом уже, если население говорит «да», то отправлять заявку. Я понимаю, конечно, что Пашинян привык к абсолютно апатичному армянскому населению, которому на все плевать, даже на сворованные у них последние выборы. И никто не выходит на улицы, никто не свергает Пашиняна. Он думает, что ему можно все, что угодно. Но если армянское население позволяет ему так себя вести, то Москва уже не позволяет.
2: Единственный момент, который хотелось бы уточнить, вот совсем недавно мы это обсуждали, Пашинян приезжал в Екатеринбург с рабочим визитом, кстати говоря, и встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Я так понимаю, что если потребовался созвон с Путиным, с Мишустиным как-то не удалось договориться, да? Я правильно понимаю?
6: Нет, я думаю, дело не в этом. Я думаю, дело в том, что в Армении сейчас разворачиваются протесты против Пашиняна, в том числе потому, что Никол Ваваевич и госпожа фон дер Ляйен кинули в очередной раз армянское население. Перед выборами они мамой клялись, что те армянские продукты, которые не попали на российский рынок, попадут на европейский. Пашинян говорил, все туда уйдет,
2: там уже
6: все
2: есть
6: будет
2: польские.
6: Продано.
2: Там уже есть польские. Так,
6: там и... не только польские, там есть нидерландские, польские и все остальные. И поэтому, когда Урсула фон дер Ляйен там в каких-то гомеопатических размерах пускает какой-то маленький контейнер условно армянских продуктов в ЕС, он там где-то что-то продается, но это же явно недостаточно. Там продукция продавалась на несколько сотен миллионов долларов армянской сельскохозяйственной продукции, цветочной продукции, рыба, цветы, вот овощи, все это вместе. Все это продавалось в Россию. В ЕС такие объемы не примет, потому что у Европы свои производители. Угу. Это плюс свои производители, плюс там нормативная база, плюс там лоббизм. В общем, всем адекватным людям было понятно, что этого не будет. Но и сейчас уже стало понятно даже тем, кто не страдает особой адекватностью и верит Пашиняну.
2: Как вы
6: и
2: думаете?
6: Люди вышли на улицы. А Пашиняну нужно решить вопрос. Решить вопрос он может только за счет... Ну, либо если он попросит несколько сотен миллионов евро у Евросоюза на, так сказать, покрытие убытков, но даже если это дадут армянские олигархи, это разворует в первую очередь Пашинян сам.
2: Да и в любом случае на руки-то России... фермерам, на руки фермерам эти деньги не раздашь, правда?
6: Конечно.
2: Вот. Фермеры в любом случае, даже если деньги
6: они
2: будут выделены, пострадают.
6: Чиновников.
2: Ну, да.
6: Да.
2: В этой связи вопрос. Я просто слышу много, что на самом деле у Пашиняна большая поддержка в Армении. Я во время каждого разговора это проговариваю, справедливости ради. Мне просто разные люди говорят, что поддержка в Армении у него велика. Что бы вы там в России, кстати говоря, в телевизорах своих не говорили. Вот на этот вопрос тоже, как бы на этот момент важно
6: подсвечивать. Ну, смотрите, поддержка Пашиняна в Армении, она зиждется на двух основах.
2: Ну, то есть она есть.
6: Она значит, есть, конечно, она нет, все. Есть. Во-первых, есть неадекватный Никола Каны, как говорят, то есть такое стадо, которое за него голосует периодически. А есть и люди, в общем-то, нормальные, но которые голосуют на Пашиняна по одной из двух причин. Во-первых, Никол Пашинян себя позиционирует как премьер-министр мира, говоря о том, что все его альтернативы возобновят войну. А население возобновлять войну не хочет. Ну, потому что уже все выхолостилось и не готово воевать за свою территорию. Да. Да. То есть, он говорит, выберите других, получите войну. Этот тезис очень глубоко вбит населению пашиняновской пропаганды. Второй тезис в том, что все прошлые, они воры и коррупционеры. А я такой молодец, премьер-министр из народа.
2: И, кстати, говоря, в определенном смысле, давайте вот это важно тоже, в определенном смысле определенную коррупцию он победил и победил кумовство. На это тоже обращают внимание.
6: Ну, секундочку, он победил одну коррупцию, поставил вторую. Его там бывшая, жена-сожительница.
2: Ну, что же вы в самом деле, как же без коррупции-то? Ну, давайте людям жить. Ну, вы что?
6: Ну, просто давайте, как бы честно говоря, у нас тоже был великий борцун с коррупцией Михаил Саакашвили. Но он сделал все грамотно, он победил низовую коррупцию, оставил верхушечную.
2: Дайте людям жить, Георг, будьте человеком. Что
6: да,
2: вы
6: и, собственно, Пашинян, еще раз говорю, на этом антикоррупционном тезисе тоже выигрывает. Но сейчас, еще раз, когда его правление бьет по карманам армянских производителей уже напрямую, когда российский рынок закрывается, и когда они понимают, что он закрывается из-за действий Пашиняна, Вот это уже создается проблема. То есть, опять же, еще раз говорю, Россия делает очень поздно. Это надо было делать раньше. Причем не только закрывать рынок, но и делать так, чтобы Пашиняну на выборах противостояли не те самые прежние якобы коррупционеры и якобы партия войны, у которых уже клеймо стоит, выставленное им пашинянской пропагандой, а какие-то найти других молодых ярких лидеров, которые вышли бы на выборы в Армении и на антипашиняновских голосах собрали бы большинство. Еще раз, это надо было делать, начинать год, два, три назад. Мы этого не делали, сейчас мы от этого пострадали. Опять же, надо честно говорить, это наша вина, что так произошло, но как бы включившись поздно, мы все-таки включились и сейчас пытаемся как-то ситуацию в нашу пользу перевернуть.
2: Безотносительно, я вот почему, так скажем, осторожно выражаюсь в адрес Пашиняна, мне знаете, что не нравится. Вот Пашиняна у нас принято разными словами тут крыть, несмотря на то, что вообще-то мы как бы в некотором союзе находимся.
6: Да.
2: Ну, ОДКБ там и прочее. Вы поняли, о чем я. Ну, так или иначе, нет. Подождите, смотрим на официальные какие-то моменты. А к другим соседям, не будем называть имен, у нас отношения более осторожные. Вот лидеров этих стран у нас как-то не принято называть такими словами, какими мы называем Пашиняна. Не находите ли вы это несправедливым? Давайте только без имен, а то они очень обидчивые, потом звонят, ругаются. Ну, вы поняли.
6: Если честно, я даже не совсем понял, о чем вы
2: говорите.
6: Да,
2: я вас умоляю, много по периметру таких стран, с которыми...
6: Ну, давайте так.
2: Поосторожнее, скажем так, понежнее.
6: Постараюсь понять, что вы сейчас сказали. У нас есть другие номинальные союзники по ОДКБ тоже, да, которые тоже участвовали, по крайней мере, раньше в поставках оружия Украине, которые тоже, скажем так, как-то где-то пытаются юлить, которые на встрече с Путиным, после того, как раздолбали их экономическую инфраструктуру, Украина раздолбала, рассказывают о том, что нужно заключать мир с Украиной.
2: Как мы быстро догадались, о ком речь. Еще раз, да. Лучше без имен. Да, да.
6: Но
2: их этот, несколько, их несколько таких.
6: Угу. Ну, слушайте, такой из союзников такой один, номинальных союзников. А другой союзник, он, конечно, ретрансляторы на границу с Украиной не ставит, но определенную поддержку нам оказывает, и обижать его не надо. Собственно, тот союзник тоже оказывает, потому что серый импорт шел именно через ту страну в России и идет до сих пор, хоть он и пытается заниматься многостульем. Но при всем при этом этот человек не говорит о том, что мы идем в Европейский Союз, зная, что Европейский Союз антироссийский уже стал. Этот человек не участвует в различных пропагандистских кампаниях в пользу Украины. Например, его жена, в отличие от любовницы Пашиняна, насколько я припоминаю, не участвовала в пропагандистских мероприятиях в Киеве, там всяких аттракционах а-ля Буча и тому подобные вещи.
2: Давайте паузу сделаем. Кстати, хорошо, что любовница, а не любовник. ЛГБТ запрещено и всенародно порицаемо. Георг Мирзоян, политолог-международник, скоро продолжим.
0: На происходящее вокруг.
7: Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
8: Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В прагматике великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
9: Прагматика великие луки. Новая Веста по выгодной цене. Гоголя 4. 8-811-53 4-70-57.
10: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд-Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
11: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца Ролли и в группе Контакта.
12: А можно можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
13: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
14: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
16: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю.
17: Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Георг Мирзоян, политолог-международник. Ну, давайте от периметра перейдем к международным новостям. Я просто периметр имею в виду, это все-таки так или иначе внутренняя история, как мне это кажется, без всяких имперских амбиций. А вот что касается, допустим, нового британского премьера, то тут уже понятно, что это вектор далеко идущий. И там же новый премьер-министр по имени Энди Бёрнем. И он встречает Зеленского. Зеленский к нему сразу же поехал. Он встречает Зеленского. Наверняка скажет, что всесторонняя поддержка будет оказана и прочее. А вот что интересно, ушел от ответа на вопрос, готов ли он поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Мне нужно знать об обстоятельствах. На этот вопрос сложно прямо ответить. Это скорее хорошо или нет? Потому что вот я помню Стармер, допустим, сразу сказал, что нет предмета для разговора. Это вот предшествие.
6: Так и Энди Бёрнем говорит о том, что нет предмета для разговора.
2: Пока вот он прямо ответил, это все-таки ушел. Ну, давайте искать позитив хотя бы в чем-то.
6: Давайте так. Зачем
2: не
6: себе
2: будем,
6: надумывать?
2: Да? Не будем.
6: Да, Великобритания является стороной, которая воюет с нами на Украине. Единственное отличие Энди Бёрнема от Стармера в том, что Энди Бёрнем пока не втянулся в эту войну по самые гланды. Ну, по крайней мере, пока. Поэтому, возможно, оставляет для себя какой-то коридорчик возможностей для какой-то там, не знаю, посреднической деятельности и так далее. Но по факту он ничего не меняет в украинской политике Великобритании. Великобритания как раньше помогала убивать русских, так и дальше будет помогать убивать русских, плохих русских, как они говорят. И при этом как-то заниматься внутренними делами. То есть рассчитывать на то, что Великобритания как-то выйдет из этого конфликта, ну, мы не можем. Да и не должны, наверное.
2: Не должны, что значит?
6: Ну, мы не должны рассчитывать на то, что Великобритания в обозримой перспективе выйдет из этого конфликта, и поэтому нам нужно принимать меры максимально жесткие, как на Украине, так и, возможно, в отношении Великобритании, для того, чтобы вынудить ее выйти из этого конфликта по причине его полной, абсолютной бесперспективности и даже опасности для национальных интересов Великобритании.
2: Максимально жесткий, как на Украине, по отношению к Великобритании, это как?
6: Ну, давайте так. Все бывает в жизни, бывают
2: кирпич на голову падает. Да.
6: Бывают нарушения техники безопасности на каких-нибудь военных предприятиях, там в Великобритании вон уже кое-что взрывается, мы все это видим. Бывают нарушения техники предприятий на британских ваханках, которые они называют военными эсминцами, то, что у них осталось еще со времен владычества над морями. Бывают проблемы на Ближнем Востоке, они бывают разными. Вон, например, советник по нацбезопасности Ирака заявил буквально, по-моему, вчера, что они нашли какие-то украинские террористические ячейки в Ираке, которые осуществляют атаки на иракские объекты.
2: Неожиданно. Так.
6: Ну, это часть того, что сейчас происходит в украинско-иранских отношениях. То есть Иран поднимает ставки здесь. Понятно, что это подача Тегерана в Багдаде, так сейчас говорят. И правильно говорят на самом деле. Вот, здесь различные есть варианты для нашей деятельности, такой, которая убедит Великобританию в том, что участвовать в этом конфликте и спонсировать убийство русских, ну, наверное, не очень правильно. Угу. Для здоровья в том числе. Ну, опять же, это варианты. Как мы там себя будем вести, это не нам с вами принимать решение.
2: Я сейчас опять буду говорить про дух анкориджа, потому что мне так хочется. Потому что об этом сказала Мария Владимировна Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России. Россия готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине с учетом пониманий, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года. Но с неожиданной стороны, потому что тут прозвучал отсыл от одного уважаемого человека к стамбульским договоренностям, как вы помните. И в этой связи, кстати говоря, вопрос, как вы думаете, стамбульские договоренности, они пересекаются с анкоридждскими или нет? Вот, по-моему, с этой стороны это никто не смотрел. Стамбул и Анкоридж – это одно и то же или все-таки нет?
6: Я думаю, нет. Потому что в Анкоридже, в Стамбуле мы говорили прежде всего о послевоенном устройстве Украины, о ее нейтральном статусе и так далее. Мы делали упор с... упор именно на военно-политический статус Украины, а не на территориальный вопрос. Это, на мой взгляд, было большой ошибкой. Еще раз повторю, все то, о чем мы договорились в Анкоридже, даже если это было бы воплощено в жизнь, нас бы кинули через какое-то время, как кинули бы с Минскими соглашениями. Причем кинули бы, внимание, на абсолютно легитимных основаниях. Какие бы пункты мы ни прописали в украинской конституции, они могут быть изменены украинским парламентом и украинским населением на референдуме. Никто не имеет права лишить их этой возможности, к сожалению, с точки зрения международного права. В Анкоридже мы говорили прежде всего о территориальном вопросе, о том, который вот так вот по мановению украинской лапки изменить нельзя. Мы говорили о территориях. И вот территориальный вопрос гораздо более важный, на мой взгляд, чем стамбульский. Чем дипломатически, потому что территории остаются нашими. Давайте честно скажем, в нынешних условиях добиться демилитаризации и денацификации Украины можно только при ее полной оккупации, на что мы пока не идем. Мы сейчас решаем территориальный вопрос. Мы уменьшаем территорию Украины, причем уменьшаем уже не только за счет наших конституционных территорий, но и других. Наш президент что сказал? Наш президент сказал, что Украина заплатит территориями за вторжение в Курскую область. Под территориями, по всей видимости, подразумеваются те буферные зоны, которые мы сейчас забираем. В Харьковской, Сумской, пока Днепропетровской областях. На мой взгляд, была большой ошибкой с нашей стороны не провести тогда, осенью 2022 года, референдум в Харьковской области. Мы треть Харьковской области контролировали, мы могли бы там провести референдум. Мы этого не сделали.
2: И зачем, я не понимаю.
6: А, затем,
2: мы
6: что...
2: Мы потом отступили, как вы помните.
6: Да, мы потом отступили, как мы отступили из части Херсонской, части...
2: Да, да, и
6: части
2: зачем референдум еще и на Харьковскую?
6: Затем, чтобы эта территория оказалась юридически в составе Российской Федерации.
2: Зачем?
6: У нас были бы полные юридические основания требовать ее возврата к себе. Сейчас мы их будем присоединять, эту же территорию, уже как некую буферную зону. Сейчас уже в одностороннем порядке принять решение о том, что территория официально входит в состав Российской Федерации, будет сложнее.
2: Давайте и Киев надо было, наверное, тоже как бы...
6: А в Киев мы не могли, потому что мы его не контролировали.
2: Мы стояли под Киевом.
6: Мы контролировали очень маленькую территорию.
2: Неважно, абсолютно. Абсолютно неважно.
6: Нет, секундочку, если мы говорим о референдуме, там должны голосовать.
2: При всем уважении... Ну и проголосовали бы вот это маленькое количество.
6: Жители Бучи?
2: Проголосовал, да. Они, мы знаем, как бы они проголосовали.
6: Я все-таки смотрю с точки зрения того, что референдум нужен не для понтов, а нужен для какого-то...
2: Для какого-то чего? Егор, вы прости, вот это я тут в жесткий клинч с вами вступаю.
6: Давайте.
2: Потому что у меня, честно, возникают вопросы по поводу необходимости проведения в свое время. Я, как вы понимаете, не буду нарушать закон Российской Федерации, а он есть, но тем не менее, у меня есть определенные вопросы по поводу необходимости в 2022 году проведения референдума в Херсоне, честно говоря. А вот потому что, знаете почему? А потому что тогда не надо, было, потому что не надо было отступать тогда, не надо было уходить из Херсона. И не надо мне про военную необходимость рассказывать, я ее прекрасно понимаю, действительно была необходимость. Но не надо было тогда проводить референдум. Да и вообще, в военное время,
6: давайте так, когда
2: идет война, референдумы не проводят. Референдум проводят по факту. Мне грустно это говорить сейчас, поймите правильно. Грустно, но справедливости ради надо это
6: два
2: обозначить.
6: Момента. Давайте. Два момента. Как, во-первых, когда мы проводили референдум, мы не планировали, что мы собираемся отступать.
2: Так надо было планировать, Георг, надо было планировать, блин. Да,
6: тогда бы мы, извините, не потерпели поражение в Харьковской области. Так... Во-вторых, если бы мы планировали все. Во-вторых, референдум нужен. Вот именно благодаря тому, что мы провели референдум в Херсонской и Запорожской областях, очень многие решения, на которых настаивали определенные неадекваты внутри Российской Федерации, не были приняты, потому что они прямо в конце 2022 года, потому что они прямо противоречили Конституции. Именно благодаря референдуму те люди, которые остались на тех территориях, которые мы еще контролировали, получили хоть какую-то уверенность в том, что их не бросят, как бросили людей в Харьковской области. Это было нужно и важно. Еще раз, референдум был максимально правильным шагом тогда. Он закрепил эту территорию за нами, закрепил основание, чтобы мы туда вернулись. И третий момент. Благодаря референдуму, спасибо, те дипломатические решения, которые могут быть приняты по возврату нам Харьковской и, по возврату Запорожской и Херсонской областях, они будут иметь юридические основания, в том числе и с международной точки зрения. Те люди, которые будут обосновывать причины, почему Россия должна получить эти территории от Украины, обосновывать причины, почему Европа все-таки должна отказаться от войны, будут упирать на вопрос референдума. Израильтяне не зря сейчас забирают, например, территорию палестинцев, не просто их забирают, они их официально скупают, понимаете, на Западном берегу. Мало Буту об этом говорит. Именно для того, они деньги платят для того, чтобы иметь юридические основания, а не просто силовые основания для своих требований.
2: Это важно. Это действительно важно, и я, конечно, за то, чтобы те территории, которые, ну, теперь уже являются каноническими, потому что они есть в Конституции, снова, скажем так, и в полной мере стали российскими, действительно, в полной мере. Пока предпосылок к этому не видно, прямо скажем, и мне от этого грустно. Но все-таки, да, вот вы говорите, а мы не планировали. Да мы много чего не планировали. И получается, начало специальной военной операции тоже не планировали. И честно об этом сказать, во всяком случае. Потому начало что вот не планируем, не планируем, не планируем, а потом имеем вот этот разговор. Но начало все-таки, операции, давайте так, с Харьковской областью. Так, может быть, я в большей степени за Харьковскую область, в меньшую за Херсонскую. А надо было думать об этом. Но никто почему-то не подумал. У нас нет времени продолжить этот замечательный разговор. Спасибо. Георг Мирзоян, политолог-международник. Благодарим за выход.
17: Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Иван Скориков о страхах Зеленского.
18: Представьте, если этот Заужный, например, идет на выборы вот с каким-то еще вот таким взлетевшим политически Федоровым. К ним присоединятся какие-то еще волонтеры, которые тоже там имеют уже разветвленную сеть. И на самом деле в отсутствии политической жизни вот эти вот ячейки волонтеров – это протопартии на самом деле, протоизбирательные команды. То, конечно, Зеленскому есть о чем вообще волноваться. И не случайно вот эти опросы Гэллоп появляются. Да, все эти статьи об инсайдах, разговорах там на банковой, о рейтингах и так далее. И вот смена правительства, которую устроил Зеленский, это ведь антикриз был. Конечно, антикриз.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 20:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы и член партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина вместе с коллегами проверила, как продвигаются ремонтные работы в детских садах номер 20 и 21. В детском саду номер 20 завершается текущий ремонт. Большая часть работ уже выполнена. Обновляются группы, пищеблок, система вентиляции, заменены оконные блоки, установлены новые сантехнические перегородки. Сегодня готовность объекта составляет около 90%. В детском саду номер 21 продолжается капитальный ремонт в рамках национального проекта «Семья». Здесь полностью обновляются инженерные коммуникации, внутренние помещения и фасад здания. Уже заменены все сети, завершается внутренняя отделка и устанавливается сантехника.
19: Благоустройство сквера в Великих Луках планируют завершить к Дню города. Сквер напротив будущего Дома молодежи на улице Лизы Чайкиной благоустраивают по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Здесь появятся дизайнерские фонари, электронные часы, качели, удобные скамейки, современная входная группа с архитектурной подсветкой, а также обновленный фонтан. Подрядчик планирует завершить все работы к 22 августа. Спортивный фестиваль «Сила единства», приуроченный к 96-летию воздушно-десантных войск, пройдет в Великих Луках 15 августа. Мероприятие пройдет в спортивном комплексе «Стрелец». Торжественное открытие запланировано на 10:00. В фестивале примут участие ветераны боевых действий и специальной военной операции, люди с ограниченными возможностями здоровья, молодежь и все приверженцы активного образа жизни. Событие организуют в рамках партийного проекта «Единая Россия. Выбор сильных». Его ключевая задача – развивать спорт, расширять возможности для занятий физической культурой и воспитывать сильный характер у молодого поколения. Программа фестиваля включает армрестлинг, пауэрлифтинг, волейбол сидя, дартс, стрельбу из лука, нарды и гонки дронов. Кроме того, гости могут посетить мастер-классы по управлению беспилотниками и практической стрельбе.
20: О валютах.
19: Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань 11.50.
20: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках облачно. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
21: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
22: Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, телеграм-канал «Политэкономия». Колташов. Здравствуйте, Василий.
23: Здравствуйте, Иван.
2: Вы тут написали пост у себя. Он называется «Война и гигантомания». Ух, гигантомания проклятая, она-то нам и вон чего устроила. Слушайте, ну, гигантомания и что? Вы, конечно, про склады Wildberries, вы про огромные торговые центры, про все большое. Русские вообще любят все большое, прямо скажем. Все грандиозное, огромное, великое, большое. Тут можно много эпитетов подбирать. И вот мы от этого страдаем, и территория у нас большая, и мы такие, и от величины территории тоже в некотором смысле страдаем. Границ много, все не защитить, все не предусмотреть. Вообще, видите, гигантомания наше все. И это наша проблема в том числе. Кроме того, что это преимущество, это еще и наша проблема. Вам слово.
23: Ну, знаете, то же самое можно было сказать про американцев, что они любят большие автомобили. Да, это знаменитое,
2: Американцы любят большое. Да, смотри, Василий, что касается Америка тоже. Ну, США, я имею в виду, тоже как бы большие. Да, но есть одно но. Сколько у нас соседей и сколько у них? Вот.
23: Короче говоря, да, значит, гигантомания, она носит верхушечный характер. То есть она не является ни глубоко ненародным явлением. То есть народ не любит человейники, народ не любит, считая их мишенями. Но они есть, да. Народ предпочел бы другую этажность, но при, значит, лучшей инфраструктуре. Народ предпочел бы много еще. Но если посмотреть вот с учетом того, что произошло в последнее время, то не только гигантские сконцентрированные склады являются идеальными мишенями, к сожалению. Но у нас же ведь были удары и по общежитиям, да, хотя мы, ну вот, в Донецке.
2: В ЛНР, да. Нет, в ЛНР.
23: Да, в Луганской Народной Республике, да.
2: Да-да-да.
23: Угу. Трагические
2: события. Тробельск вы имеете в виду, конечно же, да.
23: И уже немало лет идет специальная военная операция. Продолжается что? Продолжается гигантомания. Покрупнее, сделать самые крупные объекты. Вузы сконцентрировать максимально и раздуть их. Огромные площади с огромными... огромная концентрация людей. Такая же огромная концентрация в новых больших школах. На мой взгляд, стратегически неправильно. Даже сами объекты строятся стратегически неправильно. Что вам еще сказать? Медицинские учреждения.
2: Ну да, огромные должен центры быть. Мы любим, огромные медцентры, да.
23: Огромные медцентры, да. Учтено ли здесь, вот во всей этой гигантомании, хоть как-то возможность нанесения противникам удара? Нет, не учитывается. Вообще такого противника никакого нет, его не существует. Я знаю, например, настроение вот, ну, в академической сфере, которые с 22 года не изменились практически. Там, ну, у многих, да, у говорим про гуманитариев, про бюрократию, что вы там ведете свою СВО, а нам это все неинтересно. А у нас учебный процесс, мы что так сказать, делали, то и делаем, это нас не касается. Ну, это, например, представляете, там 41-42 год, и в каких-нибудь советских институтах говорят, что, ну, тут у вас Великая Отечественная война, но нас это вообще не касается, потому что для нас главное учебный план, а там оно хоть вы выиграете, хоть вы проиграете, нам все равно. Вот это вот настроение, оно и лежит, это... И этот взгляд на мир где-то очень ущербный, где-то просто невнимательный и игнорирующий ход исторических событий и возникновение новых опасностей, он и лежит в основе гигантомании. А давайте построим еще что-нибудь гигантское, торчащее или идеально подходящее для того, чтобы противник там что-нибудь взорвал, да, и пострадало как можно больше людей. Вот это мне очень не нравится. Поэтому я считаю, что время гигантомании прошло. Надо все делать по-иному.
2: Ну а как? Действительно, большой медцентр – это удобно, согласитесь. Поэтому так и делается всегда.
23: Распределите это, если мы его говорим... по площади, не делайте его башней.
2: Так и башни не делают, они все там в несколько этажей, как правило. Ну, за исключением некоторых. Там 3, 4, 5, может быть, допустим.
23: Нет, понятно, что медицинские учреждения...
2: Или в землю можно, конечно, загонять, но тогда докторам будет тяжеловато работать, согласитесь. Если в окно
23: нет, в землю, конечно, нет, но... Ну, как-то распределять по площади, да, то есть делать так, чтобы это не было многоэтажной конструкцией, в которую, то есть, легче попасть.
2: А зачем, особенно если мы собираемся закончить? Да, это понятно.
23: Иван, вот медицинские учреждения не такая высокая плотность, так сказать, не такая наполненная с людьми, а учебные там огромные.
2: Да.
23: Огромные, особенно если это школы. Это, ну, или колледжи, да, но колледжи у нас таких новых, просто они у нас старый запас колледжей, а вузы продолжают раздуваться, тоже строить.
2: И школы большие делаются, потом. Действительно.
23: Да. Это риск, это риск. Кто-то, кто это подписывает, он должен понимать, что идет риск, что проекты должны быть другими, что подходы должны быть иные, что нужно распределять по площади городов разные, ну, то есть пусть будет больше маленьких школ, нежели огромные. И то же самое касается вузов. Разукрупнить. Они, ну вот в Москве это видно, просто целые кварталы. Разукрупнять, разделять, выносить там в Московскую область, в другие регионы. Делать это отдельными колледжами. Но сделать так, чтобы не было вот этих вот удобных для противника объектов.
2: Целей. Хорошо, но можно ли что-то, как вы считаете, с точки зрения экономики и экономии, кстати говоря, все внезапно переделать? Ну, если проекты уже лежат, они согласованы, одобрены, бюджет выделен и прочее, но пока не приступили к стройке. Можно ли внезапно все это переделать, нужно ли?
23: Ну,
2: пересмотреть,
23: знаете, вот это...
2: пересмотреть. Во.
23: Следственные органы могут это сделать очень быстро. Ну, как пересмотреть? А зачем вы согласовывали? А почему вы не учли условия специальной военной операции?
2: А это все проект... закладывалось, как вы понимаете, может быть, даже либо до СВО, либо на начальной ее стадии, и все шло по инерции, и, ну, вот не планировали, да, что
23: Иван,
2: Москва...
23: ну, в таком случае это кадровый вопрос, понимаете?
2: Угу.
23: Это кадровый вопрос, потому что это равнозначно, ну, не знаю, чего, оставленных, там, складов, оставленных противнику. Подарок. А почему? А у нас по плану не было их вывести, например, да? Ну, то есть, представьте себе, вот эвакуация советской промышленности. На докладе, допустим, у Сталина некоторые деятели министерств, ну, наркоматов, да, они говорят, что Сталин их спрашивает, а почему вы оставили заводы немцам, например, и склады оставили немцам, не вывезли, не уничтожили? Они говорят, а у нас это не было запланировано, товарищ Сталин.
2: Угу.
23: Ну, не было у нас этих планов. У нас были другие планы. У нас все согласовано, подписано, все бумаги в порядке. Что бы они, эти люди, получили за... Какие бы там сталинские премии они получили, как вы думаете?
2: Ну, допустим, другие времена были, скажем так, поэтому...
23: Да, то есть, ну, как минимум, их бы сняли с должностей, с этих.
2: Как вы думаете, ну, вот вы обратили на это внимание, а обратили ли на это внимание и почесали ли репу прямо сейчас компетентные люди, ответственные, скажем так, по этому поводу, чтобы больше не строить, скажем так, удобных целей для противника? Чего бы это ни касалось?
23: Я думаю, нет. Потому что у нас глубоко узковедомственное мышление, то есть рассуждают примерно так. Ну, если это Wildberries пострадал, то уж, допустим, Озон
2: его
23: точно
2: проблемы.
23: Не пострадает. Это его проблемы,
2: логично.
23: Да. Понимаете, в наше ведомство, но наше ведомство, оно совершенно другое. Мы даже газет не читаем, да, и точно не пострадаем, поэтому продолжаем свои вот эти вот, значит, объекты создавать гигантские. Я понимаю, что если что-то уже есть, то оно есть, но и там уже надо просто думать о защите. Но то, что нельзя продолжать наращивать, да, и где-то надо разукрупнять, это касается, ну, вот вузов, потому что они просто стали очень...
2: Да и человейников, конечно.
23: И человейники тоже прекращать. То есть нужно менять эту политику. Ну, вот как это объяснить?
2: Не знаю.
23: Кто это услышит? Этот нужно, чтобы сигнал пошел с самого верха в каждой отдельной из вертикалей. Потому что, допустим, Wildberries – это тоже вертикаль. Что бы у нас там не думали про бизнес, в соответствии с сказками про либерализм и демократию и свободный рынок, да, но бизнес – это бюрократическая структура, то есть компания – это бюрократическая структура. И все, кто работает в частных фирмах, они сейчас прекрасно это понимают. Они скажут, ну, конечно, бюрократическая структура, есть начальство, есть подчиненные. И вот пока с самого верха там не пойдет сигнал, мы разукрупняем склады, то они и не будут разукрупняться. И так во всех ведомствах, государственных, в частных структурах, всюду, пока с самого верха не идет сигнал, поэтому ну, на самый верх сигнал должен поступить еще откуда-то.
2: Угу.
23: С самого уже верха.
2: Кстати, коснулись Wildberries. Скажите, пожалуйста, тут пошли разговорчики, всякие блогеры вбрасывают, что Wildberries банкрот. Мне, правда, что-то в это не верится, но вот вам вопрос такой. Выберется ли Wildberries из сложившейся ситуации?
23: Дело в том, что маркетплейсы, вот эти крупнейшие, они стали столь же важной инфраструктурой национальной, как, например, железные дороги, как автомобильные дороги, как какие-то, там, как электроэнергосистема. Поэтому выбираться будут под госконтролем.
2: Ну, то есть, соответственно...
23: То есть, я думаю, что мы перейдем к этому, потому что ну, не может такая гигантская частная структура с таким уровнем ответственности.
2: Просто взять и рухнуть, вы имеете в виду?
23: Взять и рухнуть.
2: А и скажите, пожалуйста, вот, кстати говоря, у нас 30 секунд коротко. Вот собрался Wildberries, военное это время, кстати говоря, строить себе высотку рядом с Москва-Сити, знаете, да? Вот это, как вы думаете, это был опрометчивый шаг все-таки? Надо было, наверное, отложить строительство, во всех смыслах этого слова.
23: Ну, вы знаете, они же не предполагали, что
2: а вот надо было предполагать.
23: Война.
2: Вот если они не предполагали, вот чего вот вы хотите от гослюдей? Если бизнесмен не предполагал, от гослюдей-то мы чего хотим?
23: Ну,
2: вот.
23: Инициатива немножко, понимаете?
2: Вот да, инициатива наказуема. Напомнить, что она делает с инициатором? Не буду. Василий Колташов, директор Института нового общества. Благодарим за ваш...
21: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
1: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
22: Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. К нам присоединяется Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам. Иван Николаевич, вас приветствую. Здравствуйте.
8: Приветствую, Иван.
2: На портале дискуссионного, международного дискуссионного клуба «Валдай» вы написали статью «Что такое российская цивилизация?». Вот уж действительно хороший разговор может получиться. Цивилизация – это может быть конкретное общество, это может быть этап развития общества, как мы знаем, да, если посмотреть вот формулировочки, что называется. Но мы с какой, кстати говоря, точки зрения, с какой формулировки будем рассматривать Россию как цивилизацию? Давайте вот такой короткий ответ и пойдем уже по вашей статье.
8: Вы правильно сказали, что есть два подхода. Один из них – цивилизация как этап. И этот подход, он долгое время в западной философии присутствовал. То есть цивилизация как движение от менее развитого к более развитому. Вот, я исхожу из другого подхода, что существует… Ну, тоже он достаточно старый, и много в его рамках написано. Это, естественно, не мой подход. Я, так сказать, стою на плечах гигантов. О том, что существуют разные цивилизации, у каждого свой уклад и свои модели развития, и, в общем, ничего не предопределено. Такой какой-то линейности нет, у каждого свое.
2: И вот статья ваша называется «Что такое российская цивилизация?». Это значит, что это все-таки конкретное общество. То есть вы рассматриваете Россию как уже сложившуюся цивилизацию, а не этап развития. Я правильно понимаю?
8: Давайте конечно, вот... конечно. Мы не мыслим здесь цивилизацию как вот движение от какого-то варварства к цивилизации. Да? То есть это имеет право на существование подход, но это, что называется, не наш подход. Все-таки Россия как цивилизация, как именно специфически организованное общество, такая, скажем так, сообщество, выходящее за рамки того, что принято называть этносом, как, скажем так, сообщество большого числа этносов. Ну, в общем, по большому счету, как цивилизация, да. У нас в последние годы внимание к этому термину достаточно много уделяется, оно, так сказать, обострилось в концепции внешней политики, так вообще во внешнеполитическом, так сказать, нашем нарративе. Ну и, собственно, меня часто спрашивают, Ружан, что такое российская цивилизация?
2: Вот, и я спрашиваю, да,
8: что да. такое? И вот это большой вопрос, на который надо давать ответ, а чтобы давать ответ, надо здесь внутри себя, ну, так сказать, дискутировать и разбираться. Так
2: ваш ответ хотя бы общий.
8: Ну, смотрите, есть две школы мысли, да? Первое – понимать нашу цивилизацию как некий набор ценностей. И, в общем, все правильно, и коллективизм, и принимать там духовного, материальным, все, со всем этим можно согласиться. Но это все важно. Но если мы копнем в любую цивилизацию, в любой цивилизации есть коллективизм, в любой любая цивилизация рухнет, и общество рухнет, если у него не будет того набора духовных ценностей, о которых мы говорим. То есть это важно априори. Значит, нужно ответ искать где-то в другом. Я его ищу в материальном. То есть те материальные условия, материальные особенности нашего общества, нашей цивилизации, нашего государства цивилизации, которые отличают от других. И мне кажется, что это особый способ освоения пространства. Мы просто большая трансконтинентальная страна, и то, как она сложилась, это, собственно, один из важнейших параметров нашей цивилизации. Более того, мы не просто цивилизация большого пространства, есть другие большие страны, а мы пространство неудобие. То есть мы исторически осваивали очень неудобные для жизни места, осваивали героически, в общем, подчас, и делаем это последовательно на протяжении многих столетий. И, кстати говоря, еще один момент, такой материальный аспект нашей цивилизации — это длительное существование нашей государственности, непрерывное. То есть мы как государство просто-напросто существуем очень долго. И это тоже важный такой аспект. Есть, например, Индия как государство, цивилизация, но государственность такая современная, полноценная, ну вот только в 47-м году.
2: Вы знаете, Иван Николаевич, я, конечно, вот не так сильно погружен в историю, но даже если поверхностно взглянуть, даже такой не самый умный парень, как я, может рассудить, что...

0: свободами тоже. Вы поняли, да? Вот мы просто против, и в этом мы видим свою цивилизационность с точки зрения того понятия цивилизации, которое вы, кстати говоря, описываете в своей статье. Возьмем советскую цивилизацию. Это в большей степени цивилизация, правда ведь? Это в большей степени, которая за 30 лет своего существования сделала с точки зрения цивилизации куда больше, чем Российская Федерация сделала за 30 лет своего существования. Правда ведь? Далее, возьмем Российскую империю. Она тоже в большей степени была цивилизацией. Во всех смыслах этого слова, кстати говоря. Несмотря на то, что просуществовала там 300 лет, сколько там, господи. Да, вы поняли. Возьмем Римскую империю, простите. Римскую империю. Она куда более монолитная была и куда, ну, в этом смысле. Более цивилизация, чем Российская Федерация сейчас. Вот вам слово, пожалуйста. Я могу и должен ошибаться, а вот вам мнение как эксперту.
1: Я тоже могу и должен ошибаться, и мы все ошибаемся, для этого нужна дискуссия и разговор. Я вот не думаю, что Россия хуже с цивилизационной точки зрения, чем Советский Союз или Российская империя. Это одно и то же государство. Ну, просто оно вот так эволюционирует от одного к другому, это этапы нашего развития как цивилизации. И да, Россия может, так сказать, вдыхать, но может и выдыхать. И вот эти вот этапы расширения и сужения – это вдохи и выдохи нашей цивилизации. Поэтому я бы не сказал, что там Советский Союз лучше России или там Российская империя лучше Советского Союза. Нет, абсолютно. Теперь есть преемственность, и мы должны этой преемственностью дорожить. Не отрицая там что-то из себя сегодняшних, или не избыточно идеализируя там то, что было, и одновременно не отказываясь от того, что было. Теперь по поводу Запада. Ну, действительно, есть соблазн сказать, что мы там антизападные и так далее. И сейчас, конечно, да и вообще исторически у нас с Западом, так называемым, были непростые очень отношения, сплошные там войны и так далее. Но вообще вопрос, а что такое сам Запад? Есть ли он? Существует ли он? Ведь внутри Запада постоянно шла грязня, Запад стоит на костях, постоянно междоусобицы, войны. И, строго говоря, консолидированный политический Запад – это очень новое явление. Ему максимум лет 50-60. Поэтому, строго говоря, еще посмотрим, насколько все это дело устойчиво. Потом там ведь тоже очень непростые явления есть. Действительно, то, что вы сказали, там и запрещенность ЛГБТ и прочее. Но есть и контрдвижение. Посмотрите на консервативные партии, посмотрите на запрос на консерватизм и в США, и в отдельных европейских странах. Ведь это все не случайно. Поэтому вот тут там тоже такие брожения идут. Ну и, собственно, наши отношения. Я вот написал в этой заметке о том, что мы многое взяли, с одной стороны, от Орды. И Орду-то мы разгромили как раз-таки методами самой Орды. Вот просто так сложилось, да, и выстроили мощное государство, в общем, по большому счету, по ордынским лекалам. Но и с Западом, ведь у нас не только были конфликты, мы сумели выстоять в отношениях с Западом, только адаптировав какие-то западные практики. Организацию армии, организацию промышленности, организацию бюрократии, даже кое-какие идеологии брали, вы упоминали Советский Союз, марксизм – это западная идеология. Поэтому, но если бы мы это не брали, если бы мы это не адаптировали на свою почву, у нас бы уже нет, у нас бы просто смели.
0: Ну, хорошо, что нужно далее делать, чтобы укреплять свою, ну, цивилизованность, хотя это про другое, но мы сейчас говорим об общем понятии цивилизация, да, что делать для укрепления уже, ну, для укрепления, я так скажу, просто коротко.
1: Ну, вот. Я в этом тексте я проявил себя именно как материалист остаюсь в этом нашем разговоре. Понимаете, мир очень быстро движется в технологическом своем развитии. Если мы отстанем, нас не будет, понимаете? И, собственно, мы сейчас в какой-то степени в похожем положении, как мы были в начале 18 века, в конце 17-го. Если бы тогда мы не адаптировали быстро хотя и на подготовленной уже базе, современные алгоритмы организации и государства, и армии, и технологии и так далее, от выплавки стали и заканчивая там построением полков в сражении, нас бы не было. И сейчас похожая ситуация на самом деле. Мы в положении, когда вот нам просто надо, что называется, зацепиться за ключевые точки вот этого материального роста, технологии ключевые, ключи от будущего, как говорят некоторые мои коллеги,

0: Иначе все.
1: Угу. Ну, а что надо делать 30 секунд для этого? Воевать или что? Римская империя воевала, а нам что делать?
0: Воевать, к сожалению, приходится иногда, хотя, конечно, как говорил один из наших императоров, дайте России 30 лет мира. Но, с другой стороны, любая война и любой конфликт, он показывает язвы, он показывает недоработки. И сейчас то, что мы переживаем, мы огромное количество выявили материалов, над которым нам нужно работать.
1: Спасибо. Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра. Все будет хорошо, друзья.
2: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Студия с новостями. Максим Добролюбов. Здравствуйте.
4: Об атаках.
5: Украинский дрон атаковал автобус в Белгородском Шебекине. Это сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Он отметил, что пострадали 19 человек, 18 госпитализировали, шестеро из них в тяжелом состоянии.
4: О преступлениях.
5: А в Белгороде предотвратили теракт. Агент СБУ, прошедший обучение в Киеве, планировал подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области, сообщили в ФСБ России. Там отметили, что украинские спецслужбы завербовали местного жителя для этой цели. Теперь на него завели уголовные дела, в том числе и по статье «Государственная измена».
4: Об Украине.
5: Великобритания передаст Украине технологии подавления средств радиоэлектронной борьбы для дронов. Это пообещал британский премьер во время визита Зеленского. Теперь же главарь киевского режима прибыл уже в США. Там его примет Дональд Трамп. Встреча состоится в 16:30 по московскому времени. Сразу после этого американский президент примет премьер-министра Израиля Бенимина Нетаньяху. Ранее Wall Street Journal писал о том, что Дональд Трамп оптимистично настроен по поводу возможности разрешения украинского конфликта. Издание уверяет, что американский президент и его команда готовы играть конструктивную роль в урегулировании и взаимодействовать с обеими сторонами. А CNN сообщала, что тема переговоров Москвы и Киева находится на повестке предстоящей сегодня встречи Дональда Трампа и Зеленского в Вашингтоне.
4: О катаклизмах.
5: Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели в Тюмени и Тюменском округе из-за пар. паводка. Это сообщил глава региона Александр Моор. Он отметил, что уровень воды в Туре продолжает расти. Сейчас он на отметке в 877 сантиметров. А в Якутии из-за паводка перекрыли 500 километров трассы Колыма. Ливни размыли асфальт. На одном из участков бурные потоки воды разрушили мост. Сейчас по Колыме нельзя проехать с 478 по 960 километр трассы.
2: О богатстве.
5: Число миллионеров в Британии упало рекордно низко до значения времен финансового кризиса 2008 года. СМИ связывают это с повышением процентных ставок, неуверенностью в британской экономике и растущим нежеланием состоятельных людей жить или переезжать в Британию. Ранее СМИ писали о том, что в России стало больше миллионеров. По итогам прошлого года наша страна заняла 5-е место в мире по темпам роста числа долларовых миллионеров, показав прирост на 5,2%.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара 78 рублей 2 копейки. Курс европейской валюты установлен на отметке 88 рублей 76 копеек. А курс юаня по Центробанку 11 рублей 52 копейки. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: С чем у нас ассоциируется машина? Вот первое слово, которое возникает в голове, когда ты говоришь «у меня есть автомобиль».
7: Со свободой.
6: Вот. Ты чувствуешь себя свободным человеком. Захотел – повернул налево, захотел – повернул направо. Ну, в рамках того, что прописано в правилах дорожного движения.
7: Захотел – просто остановился.
6: Да. Захотел – куда-нибудь уехал.
7: Уехал.
6: Это устаревшая парадигма, Кирилл. Теперь автопроизводитель за тебя решает, можно тебе куда-нибудь поехать или нет.
7: Это какой такой автопроизводитель за меня это решает?
6: Зикр.
7: Зикр? Ну, я несчастливый обладатель этих автомобилей электрических, судя по всему.
6: Если в мозгах машины прописано, что не ты хозяин, а автопроизводитель. Короче, у тебя проблемы. У нас у всех проблемы. Я не хочу в это светлое будущее. Здравствуйте всем, я Дмитрий Делинский.
7: Я Кирилл Манжула.
6: Вместе с нами Игорь Маржарет, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
7: Привет, Игорь.
8: Доброе утро.
3: Пробуксовка дня.
6: Значит, из-за чего весь этот сыр-бор? А почему я в ужасе, в кошмаре? А некий китаец купил себе полгода назад Zikr 9X и решил, что он поедет в Европу на этой машине.
7: Из Китая?
6: Из Китая.
7: Ну, какой вот, молодец.
6: Да, такая жажда приключений у человека. Короче говоря, он съездил в сервис свой, ну, просто потому что у него были, закрадывались какие-то подозрения, судя по всему, в голову у него. Он съездил в сервис с вопросом, типа, а все нормально будет? Ему сказали, вообще не вопрос.
7: Вот. Ага, куда хочешь, туда езжай.
6: Короче говоря, как только эта машина пересекла границу Казахстана, часть электроники была заблокирована. Перестал работать центральный экран, отключились электроприводы подлокотника, лючка бензобака, крышки багажника, и, в общем, машина ушла в такой аварийный режим, ну, типа, помогите, меня украли. Короче, чувак пожаловался, обратился в компанию Zikr, ему там сказали, чувак, ну, извините, у нас такая политика безопасности, это официальная противоугонная система, она так работает.
7: Ну, хорошо, если он обращается, хозяин говорит, я хочу на этой машине поехать в Казахстан, отключите, почему не отключают-то? Что это за идиотизм?
6: Компания, по крайней мере, вот судя по тем следам, которые просочились в нашу российскую часть интернета, значит, компания объявила о том, что ты можешь передвигаться по миру на этой машине, но для каждого региона тебе нужно запрашивать код авторизации.
8: Да, тяжелая жизнь, особенно если ездить по Европе, представляете, выезжаешь там в какой-нибудь Люксембург, хоп, через полчаса Люксембург кончился, начинается еще какой-нибудь Монако, который кончает через 2 минуты. Замучаешься запрашивать код авторизации.
6: Игорь Маржаретто шутит, вот, иронизирует, потому что, вот как мне представляется, в моей версии реальности, Евросоюз — это единая зона для вот таких, и там один ключ действует, там, я не знаю, от какой-нибудь Швеции до какой-нибудь Греции.
7: А чего они лезут-то, я не понимаю, эти автопроизводители в наши дела? Но если мы захотим, мы сами у них попросим, друзья, заблокируйте на случай угона, чтобы машину не перевезли в другую страну. Я так хочу. Вот тогда и сделайте. Зачем вы лезете? К чему это? Это не ваша собственность. Слушай, я ее купил уже, она моя собственность.
8: Я подозреваю, что скоро появится такая функция, если ты садишься в машину не с женой, а с другой женщиной, то она не заводится. Я имею в виду машину.
7: Кто о чем, о вшивы, о бане?
6: Простите, пожалуйста. Один из аргументов, чтобы не нарушать, не превышать скорость. Да, один из аргументов, если машина, допустим, в совместной собственности там или зарегистрирована на жену, один из аргументов, не дай бог, я попадусь в объектив камеры и придет квитанция штрафная с фотографией. А что там за женщина на
7: так,
6: пассажирском
7: сиденье? Понятно, сиденье? Мужики, все с вами ясно, что с одним, что с другим. Если у вас такие мысли пошли в голове бродить.
6: Так, извини, напомнили. Кто-то из чиновников на этом спалился.
7: Ну,
6: да, ржали по этому поводу где-то года три назад. Ну, в общем, неважно. Короче говоря, машины становятся слишком умными, настолько умными, что нам, ну, как бы, у меня закрадываются сомнения. А кто хозяин-то?
7: Не-не, секундочку. При чем здесь машины становятся слишком умными? Это слишком умными, в кавычках, становятся автопроизводители, которые этот ум туда внедряют.
6: Мужики, а нам, наверное, надо бороться с этим? Нет?
8: Ну, не знаю. Но вообще как-то обидно, когда за тебя действительно решают. И можешь ли ты ездить в Казахстан или не можешь, с кем ездить в машине. Ну, а в будущем, там, когда появится массово, условно говоря, я надеюсь, что не будет, но возможно, обещают, угрожают алкотестер, будут машины решать, а готов ли ты управлять, или, пожалуй, тебе сегодня не стоит садиться за руль. Возможно, появится система, которая будет определять твое здоровье. Ну, про алкотестер не знаю здоровье. У тебя слишком высокое давление. Говорит мне автомобиль, посиди-ка ты дома, выпей таблеточку. Или там у тебя повышенное содержание сахара. Думаете, этого не будет?
6: Я надеюсь на то, что поскольку отечественный автопром на сколько лет отстает? На 20, на 30 лет технологически отстает от мирового?
7: Не сосчитать.
6: Угу. А на наших машинах этого не будет. Мы же до сих пор турбину прикрутить толком не можем к отечественным двигателям, потому что можно, конечно, а зачем? Ну вот. И вот эти все...
8: Не трогайте отечественный автопром. Турбина будет. Точно вам говорю. Скоро.
7: Очень замечательно. Ладно, мы не сомневаемся, Игорь, мы не сомневаемся, что она будет.
6: Двухпедальную Весту, о, господи, двухпедальную Гранту, да, нам обещают вернуть в 27-м году. Ну, праздник же.
7: Ну да, вот кто о чем? Зикар, понимаете ли, вставляет очередную ерундень в свой автомобиль, мы об этом обсуждаем, а двухпедальная Гранта вот-вот появится. Ладно, у нас тут, в конце концов, ключевую ставку еще чуть-чуть подубрали. На 0,25%. Может быть, и автомобили подешевеют на 0,25%.
6: Есть у меня такое ощущение, что это в первую очередь, ну, как бы на параллельщиков. Потому что, когда ты покупаешь машину в автосалоне у официала, да, тебе не выкатывают 19%. Там не коммерческие кредиты, там субсидированные производителем кредиты чаще всего. Соответственно, доступность машин не регулируется ставкой Центробанка. А вот на параллельном рынке... На вторичном рынке.
7: Подожди секундочку, но до сих пор ведь есть такой продукт под названием как автокредит в банках России.
6: Ага.
7: Вот, так может быть он станет подоступнее?
8: Он может стать подоступнее, но, во-первых, произойдет это не сегодня, а с лагом с небольшим, ну, пару месяцев. А во-вторых, ну, 0,25% тут, прошу прощения, 0,25% особенно много не решают. Итак, кредиты чуть подешевели за последнее время, стали более доступными. Но самое главное, даже не то, что они подешевели. Банки стали реже отказывать. Я смотрел, процент отказа вырос, уменьшился. И теперь примерно 60% тех людей, которые подают заявку на кредит, его получают. Раньше получали меньше 50%.
7: Ну что ж, радостное событие, Дим.
6: Угу. Я-то циферки смотрю, простите, пожалуйста. Значит, средняя цена новой машины, покупаемой на заемные деньги, в июне 2 миллиона 740 тысяч рублей. С мая по июнь средняя ставка по автокредитам на новые автомобили увеличилась на 2 процентных пункта до 10,15. Имеется в виду и субсидируемые, то, о чем мы говорили, когда банк и автопроизводители договариваются с дилером, и в результате получается там 0,5% годовых. И в эту общую массу входит еще и коммерческие кредиты, в результате получается среднеарифметическое чуть больше 10%.
8: 10% – это очень хорошо.
6: Возможно, но это в среднем, по больнице.
8: Ну да, мечтать о том, что как в некоторых странах там кредит под 0,5%, или вообще там, в некоторых странах мира, не будем их называть, давно слово «автокредит» не существует, только рассрочка.
6: Лизинг, как вариант.
8: Ну да, лизинг, который у нас развит для юридических лиц, для физических почти не развит. А во всем мире это очень удобная форма. Ну, дойдет и на лизинг и до нас.
6: Ой, дай-то бог. Ладно, финалочка. У нас 1,5 минуты до конца этой четверти часа. Новость хорошая, наверное, все-таки хорошая новость. В России в продаже появились замазки для шин. Как она называется? Господи, чернитель, да?
7: Ну.
6: Для резины. С блестками.
8: Ух ты! Это пять!
7: Все, я бегу в магазин. Или где? Можно на маркетплейсе заказать?
6: Да, в интернете там какие-то 500-600 рублей за баллон.
7: Все удовольствие. И всего 500 рублей. Ой, а сколько разговоров-то будет?
6: Слушайте, во дворе они знают твою машину, они тебя знают, да?
7: Я жене подарю. Все в порядке.
6: Господи.
7: Пусть радует соседей.
8: Слушай, а золотая аэрозоль не появилась в продаже? Знаете, машину сделать золотой. Вот так нанести,
7: да, это уже давно доступно, ты что, легко.
8: А я, впрочем, да, я знал одного человека, с моей точки зрения, не очень далекого ума, который ездил на дорогой машине, покрытый сусальным золотом.
7: Сусальным?
6: Вот прям да. Вот этот тонкий слой, прям золото-золото.
7: Да. А как он ее мыл? Мыл-то, как он ее?
8: Не знаю. Тряпочкой бархатной протирал бы
6: типа. Сильно подозреваю, что в дождь эта машина никуда не выезжала. И в сильный ветер, в общем-то, тоже никуда не выезжала.
7: То есть она вообще никуда не выезжала, судя по всему.
6: Не, ну как?
8: И парковать ее на общественных парковках тоже нельзя было. Обдерут. Как липку.
6: Хихоньки хахоньками, а время этой четверти часа к концу подошло. Игорь Маржарет, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был вместе с нами. Игорь, спасибо.
7: Спасибо, Игорь.
6: У нас все хорошо, у нас хорошие новости. Пока.
7: Пока-пока.
8: Всем хорошей дороги и берегите себя.
6: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
7: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, что делать, если в путешествии оторвало стойку стабилизатора.
3: Программа «Мой автомобиль».
4: Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Реклама. Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись, что не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
11: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
2: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
5: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: А я тут узнал, что в моем «Фокусе» два стабилизатора. Передний и задний. Вот. Эта машина, как бы, это бюджетник. Старый бюджетник. Два стабилизатора.
7: А нам-то что с этой информацией делать?
6: Смотри, я, в общем, не скажу, что много передвигаюсь по пересеченной местности, но периодически в поисках мест для того, чтобы поставить в палатку мангал, мы заезжаем туда, куда не стоило бы заезжать на пузатерке с клиренсом. Сколько у меня там? 150 миллиметров. Ну, в общем, неважно. И вот вопрос, собственно. А что делать, если оборвало стойку стабилизатора?
7: Да не знаю, что делать. Наверное, Юра нам и расскажет.
6: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «ЧЕ». Юр, доброе утро.
7: Привет, Юр.
8: Доброе утро, друзья.
5: Автомастер.
6: Ну что, мы продолжаем бояться того, что с нами может случиться в дороге. В прошлый раз мы боялись пробитого картера и потери масла. А сейчас давайте поговорим про подвеску, стойку стабилизатора. За что отвечает, зачем нужна и что делать, если ее оборвал в дороге?
8: Слушай, ну, это такая вроде не очень незначительная деталь, но она довольно-таки важна, потому что это элемент подвески, который предназначен для снижения кренов кузова в поворотах и во время маневрирования. Ну, вот, а также она повышает устойчивость и управляемость на высокой скорости. Ну, я думаю, что таких скоростей большинство людей, ну, как бы водители, не достигает таких скоростей, на которых она будет спасать. А вот при маневрировании точно она помогает. Вот. Выглядит она такая, ну, по-разному может выглядеть, кстати, между прочим. Это такая арматура, у которой есть два шардира. Один сверху, другой снизу. Бывают различные модификации. Бывает, например, с одной стороны арматура, с другой стороны резьба. То есть, с одной стороны шарнир, с другой стороны резьба, шайбы и резиновые такие прокладки, как у меня, например, на машине. Ну, разные бывают. Бывают пластиковые. Я тут недавно узнал, что они, оказывается, бывают пластиковые.
7: Да, я тоже узнал, когда пришлось менять это на автомобиле жены, на «Опеле». С удивлением узнал, что там не металлическая стойка стабилизатора. Менял колеса в межсезонье.
6: Слушайте, погодите, а нагрузка на вот этот самый стаб, она что, настолько несущественна, что их можно делать из пластика?
8: Там, понимаешь, какая история? Она же просто подравнивает. То есть она работает как... То есть стабилизатор, ну, фактически пружина такая, которая на скручивание работает. Когда машина кренится в повороте, соответственно, на правую и левую сторону, ну, совершенно разная нагрузка делает. Она просто тебе... С одной стороны, она как бы понижается вниз, с другой стороны, она как бы подталкивает за счет того, что ее толкает. То есть ударных нагрузок на эту часть, как правило, нет.
6: Ага.
8: Ну, то есть, чтобы на нее произошла ударная нагрузка, это надо нормально прям такой, ну, как через нормальный полицейский, наверное, перескочить. Но чаще всего она просто ржавеет и, ну, ломается. То есть она закисает в своем шарнирном сооружении и закисает, то есть и ломается прямо посередине, либо просто выскакивает этот шарнир оттуда. Чаще выскакивает, что очень неприятная история, когда выскакивает. Ну, ломается еще, ладно, куда ни шло, там что-то снизу болтается, то есть ты едешь, ну, как-то ехать можно.
6: Вот. Так, Делинский, срок тревожный перед каждым дальником. Собственно, и вот, как сейчас жену отправил в Новгородскую область, я загнал машину в сервис для того, чтобы проверили подвеску. У меня все в порядке, все хорошо. Но я подозреваю, что какая-то часть автолюбителей в нашей стране не заморачивается такими вещами, и вот эти стойки стабилизатора, они ржавеют бесконтрольно, да?
8: Они ржавеют бесконтрольно, надо на каждом ТО просить проверять подвеску, либо это платная опция, либо бесплатная, без разницы. Проверяется она очень просто, то есть машина просто раскачивается. То есть ее встает с одной стороны, ну, мастер, начинает ее качать, а второй снизу берет, руку ставит на эту стойку, и там прям слышно, как она хрустит, если если она не работает. Вот вы раскачиваете, раскачиваете, и мы смотрим, как она работает, отрабатывает она свою, не отрабатывает, и все. Если она начала уже стучать, то есть если вы услышали стук, то это уже все, это значит, она уже сломалась. То есть это не то, что она скоро выйдет из строя, она уже сломана.
6: Так.
8: Вот, то есть там уже болтается все это дело.
6: Хорошо. Как мы это почувствуем на дороге? Как меняется поведение машины?
8: Слушай, ну, меняется оно не сильно, но в самый неподходящий момент вот как раз стойка стабилизатора поможет. То есть хочу сейчас снять ролик и ощутить вот эту историю. Понимаешь, все говорят, что меняется, да, но никто не показывает ощущения свои, что происходит. Насколько действительно, ну, изменение чувствуется. Для этого я хочу, знаешь, что сделать? Я хочу снять стойку стабилизатора у себя на машине и на ней проехаться, и понять, вот я буду ехать вилять, в повороты входить, насколько изменится состояние. Вообще могу сказать, что не сильно, то есть вы можете даже это сильно не ощутить, если вы не будете в резкие маневрирования входить. То есть тогда, когда машина кренится сильно, то есть чтобы ее прям, ну, вообще там в переворот не уводить. Mm. Но в неприятной ситуации, когда вам надо будет сделать резкий маневр, а он, ну, такой бывает, надо объехать, например, там, не знаю, кошку, которая на дорогу выскочила, или там камень какой-то, вот едешь, знаешь, надо едешь, едешь, колесо валяется на дороге. Вот, и все, и там еле отвернул от него, и дальше надо уже что-то делать. Вот в таких ситуациях стабилизатор очень сильно помогает. Он стабилизирует состояние, иначе может ее просто машину раскачать, ну и дальше вы сами понимаете, что может произойти. То есть просто-напросто это кувыркание, в переворот она уходит.
6: Окей.
8: Это я уже говорю крайнюю ситуацию, да.
6: В порядке эксперимента, значит, Юра, судя по всему, будет снимать стойку стабилизатора и класть на, господи, на торпедо гидроуровень, там, я не знаю, стакан с кофе для того, чтобы посмотреть, как...
7: Да, как минимум понять, как изменилась управляемость автомобиля. Хотя из всего вышесказанного мы можем сделать вывод. Без стойки стабилизатора ехать можно.
6: Можно?
8: Да, можно. Можно. И как раз вот мне сейчас недавно совсем, откуда вообще эта тема вышла. Мне позвонил человек, он поехал отдыхать. Поехал не очень далеко, за 3000 километров. Ну, это по его меркам не очень... Это...
7: Совсем чуть, да.
8: По его меркам это вообще недалеко. Вот. И он мне звонит, говорит, слушай, что-то стучит снизу. Я говорю, что в смысле, что где, как стучит, хоть расскажи. Он говорит, знаешь, еду, тын-дын-дын. Вот такая история происходит. На любой кочке тын-дын происходит. Я говорю, это нехорошо. Давай, говорю, надо залезать, смотреть. Он залез, говорит, посмотрел, мне перезвонит, говорит, слушай, лопнул напополам стойка стабилизатора. Я говорю, интересная ситуация, как так? Он говорит, а что теперь делать, как мне ехать? Я говорю, очень аккуратно берешь, посмотри, где она торчит, в какую сторону куски эти, потому что самая неприятная ситуация, что она может торчать, например, в трубку тормозную.
7: Mm-hmm.
8: Вот она сломалась, закисла и торчит в трубку тормозную. То есть мы понимаем, что на любых кренах она будет тыкаться в трубку. И эту трубку она в итоге, ну что?
7: Пробьет.
8: Протрет, и тормоза пропадут, да. Вот здесь надо четко внимательно посмотреть, это снимается колесо, передняя машина домкратится, смотрите, как она оторвана. Если получается, сразу же ее надо снять, ну, просто снять. Либо, если не получается снять, она закисла, например, то тогда ее надо хотя бы, ну, прикрутить чем-то к чему-то, чтобы она не тыркала куда надо. Либо отвести в ту сторону, в которую она не будет, ну, тыркать в те части, которые может повредить. И все, и дальше надо спокойно ехать, понимая, что у вас теперь стабилизатор не работает, вот, и машина может раскачивать. То есть, соответственно, мы держим скоростной режим определенный и спокойненько едем, ну, как бы до сервиса. Там дальше желательно ее купить и поставить уже новую стойку стабилизатора. Вот. Ну, говорить, что возить с собой надо все запчасти, это, ну, бесполезно, конечно, это бессмысленно, ну, потому что вы все не возьмете с собой, конечно.
7: Смешно, да. Но тем более деталь, в общем, недорогая, да. Даже по нынешним временам.
6: Да, прости, да. Пожалуйста, а прикручивать ее к чему можно, к чему нельзя?
8: Ну, слушай, нельзя прикручивать к каким-то двигающимся частям, надо прикручивать к чему-нибудь стационарному. Например, там есть там какая-нибудь, ну, я не знаю, то, что не двигается. То есть к амортизатору ее прикручивать не надо.
6: Угу.
8: Вот, это нехорошо будет. К трубкам прикручивать не надо. К рычагам, в принципе, наверное, можно. Если, например, нижний рычаг, и она к нему может быть прикручена. Да, прикрутить, ничего страшного не произойдет. Но самое лучшее, конечно, снять. Но иногда бывает, приезжает машина, там не то, что снять нельзя, даже пилишь ее не сразу, потому что там она вся ржавая настолько, что ты не понимаешь, в каком месте ее пилить. Ну, вообще надо, то есть, чтобы что-то лишнее не пильнуть. Вот. И, друзья мои, самый важный момент – это надо следить за этими стойками. Просто следить, я говорю, обязательно делать диагностику. Это недорогая вещь, ну, чтобы вам посмотрели стойки стабилизатора. Тем более надо знать, сколько на вашем автомобиле стабилизаторов стоит. Потому что они, вот, например, как у Димы, у него перед и зад есть. И там, кстати, стойки разные, между прочим. И...
6: Я вот был удивлен, когда узнал, что на бюджетном автомобиле это простая машина.
7: А что тебя удивляет?
6: И передний, и задний.
7: Почему тебя это удивляет?
6: А зачем?
8: Слушай, ну у тебя же там безопасность. Ну... Это же в первую очередь безопасность. Стабилизатор — это твоя безопасность на трассе, при маневрировании, при поворотах. У нас же не все ездят, как я. Я просто привык так ездить, потому что я езжу на УАЗе. Он большой, у него парусность такая, как у хорошего грузовика. Вот. И, конечно, я когда вхожу в повороты, я всегда скидываю скорость, ну, очень сильно, будем так говорить. А есть как бы водители, у которых машины земленные такие, они низкие. И он прям ходит, вот он шел там 100, и он на этих 100 входит в поворот. Вот здесь стабилизатор очень сильно отрабатывает. Особенно на новых машинах, знаешь, где система электронной стабилизации, для того, чтобы понять, как действует машина без стабилизатора, это очень классно. Я был на автодроме, сел на одну немецкую машину, мне показали, как она ездит со стабилизацией и как она ездит без стабилизации. Вот я был просто удивлен. Реально. Ну, там она еще сама подруливает, конечно, но сама по себе раскачка — это тоже такая интересная история. Вот. Так что стабилизатор — очень важная вещь. Ездить без нее можно, но надо понимать, что у вас машина может просто, ну, давай так скажем.
7: Так что бюджет, не бюджет — вещь полезная.
8: Да.
6: Угу. Ладно, не страшно. Вот, по-прежнему не страшно. С Юрой Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Значит, изучаем матчасть, как устроены наши автомобили, что за что отвечает и что делать в случае поломки в дороге.
7: Юр,
6: в
7: спасибо.
6: Давай, Юр, хорошего дня.
7: Пока-пока.
8: Большое спасибо, всем удачи.
6: А мы вернемся буквально через пару минут.
7: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Обсудим автопарк президента Франции. Эммануэля Макрона пересаживают на электричку.
0: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
9: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный корреспондент Александр Сладков о воздействии на противника новостей о продвижении России на фронте.
11: Я считаю, что это очень действенная воспитательная мера. Это очень больной удар по самолюбию. Простите за такой баден-баден самолюбивых украинцев. Ведь вы представляете, когда вы включаете радиоприемник, ну, я образно говорю, на кухне там, на Институтской улице проживая, и вдруг слышите, сегодня очередной населенный пункт перешел под контроль Российской Федерации. Сегодня 2 населенных пункта, сегодня 3. Ну, ладно, это не приемники, может, они могут в альтернативных источниках, но это очень серьезно. Вы представляете, что они живут и понимают, территория тает и морщится, как шагреневая кожа. Вот и все. Это очень важный воспитательный процесс. А народ-то надо воспитывать, потому что они уже заблудились между фашизмом, национализмом, капитализмом, москаляконагильотизмом и все остальное.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
13: 30 июля в честь Дня дружбы состоится праздник микрорайона «Двор дружбы». Об этом рассказала депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина. В программе интерактивная развлекательная программа для жителей разных возрастов, игры и конкурсы. Организаторами мероприятия выступают Комитет культуры и местное отделение партии «Единая Россия». Праздник пройдет по адресу улица Гражданская, дом 30/12, начало в 18:00. В Псковской области значительно выросло число выпускников, получивших максимальные 100 баллов на едином государственном экзамене. В этом году таких результатов достигли почти в 2,5 раза больше школьников, чем в прошлом году, когда было зафиксировано лишь 12 стобальников. Министр образования региона Александр Сорокин сообщил, что увеличилось и количество высокобальников, тех, кто набрал от 80 до 99 баллов. Особенный прогресс, по словам министра, заметен по таким предметам, как обществознание, физика, химия и биология. В детском саду номер 25 города Великие Луки сотрудники госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки провели профилактическое мероприятие «Путешествие в страну правил дорожного движения». Целью акции стало предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. В ходе встречи воспитанники дошкольного учреждения в игровой форме знакомились с элементарными требованиями дорожной безопасности. Ребята учились правильному поведению на дороге в качестве пассажиров, пешеходов и велосипедистов.
14: О валютах.
13: Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88,89, юань 11,50.
14: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
17: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Дурной пример заразительный. Это не просто пословица, это медицинский факт. Когда человек видит, что другие люди вокруг принимают неоправданно рискованные решения, он сам делает то же самое. Ему так проще. Психиатры уже довольно давно экспериментируют с этим явлением, чтобы понять, как его регулировать. А почему мы об этом говорим в автомобильной программе? А потому что президент Франции пересел на электричку. Что это за машина? И почему это дурной пример? Давайте обсудим. Я Дмитрий Делинский.
7: Я Кирилл Манжула.
6: Федор Буцков вместе с нами. Федь, доброе утро.
7: Федь, привет.
19: Привет.
18: Дорожные истории.
7: А поясни мне, пожалуйста, почему дурной?
6: Потому что это электричка.
7: И что?
6: Сейчас мы все обсудим.
7: Что ты так против электричек-то?
6: Это DS, то есть это премиальный Citroën, премиальная версия Citroën.
19: Да, потому что известно, что нынешний французский президент, он к Citroën вообще неровно дышит. Он ведет такую правильную политику, которую и некоторые другие лидеры европейских стран автопроизводящих тоже исповедовали. В Германии хороший канцлер, раньше ездил на Мерседесе, бывало потом одна партия меняла другую, он, пересаживался на BMW. Но потом появилась традиция, что в гараже канцлера есть и BMW, и Audi, и Mercedes. Да? Всем сестрам по серьгам. Вот нечто подобное во Франции, где в гараже Елисейского дворца есть и автомобили Peugeot, и Renault, и Citroën. Известно, что Макрон любит Citroën, а у Citroën есть этот премиум-бренд DS, который его чаще всего и снабжает автомобилями. Причем автомобилями снабжает как-то уж очень-очень шустро. Мы привыкли, что это солидная машина для первого лица. Да, она не делается, она не меняется раз в 2 года или в 3 года. Так не принято. Это касается, по крайней мере, солидных государств. России, или США. А у французского президента что не год, то премьера. И вот этих ДСов было уже много. И ДС с открывающейся крышей, и с поручнем, чтобы, можно было высунуться из него и рукой помахивать радостным французам. Или нерадостным. И был купе-кроссовер, что вообще очень странно, потому что, ну, все-таки, если это машина для пассажира, то он сидит сзади, а если у тебя
7: неудобно, просто, да,
19: купеобразная такая скошенная крыша, то, в общем, это, ну, действительно, у тебя над головой мало места. Ну, в принципе, у Макрона вроде рост не очень высокий, поэтому, наверное, ему нормально. Но сейчас, собственно, пересел на очередной ДС, это электрический автомобиль, и он, собственно, ну, сделан на базе обычного электрического автомобиля, всех подробностей не сообщается, но известно, что у обычного есть два электродвигателя, один спереди, другой на задней оси, на 350 лошадиных сил, не рекордные показатели, как понимаете, вот, ну, достаточные, наверное, да, куда ему носиться, ну, он будет носиться на вертолете, а на машине так быстро ездить не обязательно, тем более 350 лошадиных сил все-таки немало, но машина тяжелая, то есть она и сама по себе легкой, так сказать, не была, учитывая, что у нее батарея на 97 кВт-час, то есть это, считайте, уже килограммов 450, например, и, собственно говоря, ее еще удлинили на 25 сантиметров, ну и главным образом, конечно, масса выросла из-за того, что ее бронировали. По какому классу бронировали, не говорят, да и не нужно нам, в общем-то, точно знать, но понятно, что это тоже еще уж как минимум пара сотен килограммов, а, наверное, даже больше. Так что машина тяжелая, выглядит, ну, французам виднее, как выглядит их автомобилем, да, мне кажется, что она какая-то угловатая, странноватая, и, ну, в целом, не очень симпатичная, но не без французского шарма. Ее выкрасили в такой темно-синий цвет, который, ну, в сумерках или в облачную погоду он будет казаться почти черным, а если на него будет светить солнышко, то он оказывается синим. Вот. Очень так изящно расположили световые вот эти проблесковые маячки прям в радиаторную решетку. Значит, вся фальш-радиаторная решетка бывшая, это такой французский триколор. Сине-бело-красный цвет, флагшток, в общем, ну, и забавно, я когда, ну, смотрел сейчас информацию о том, на чем ездил Макрон и когда, обратил внимание, что у него на машинах очень часто меняются колесные диски. То есть даже одна машина, ну, или, по крайней мере, одна модель, может быть, машины, наверное, разные, но вот эти президентские автомобили, очень много и разных колесных дисков. И в основном они все пижонские. То какие-нибудь черные, то много спицевые, то еще что-нибудь в этом духе. В общем, не чужд президент такой красоте.
6: А теперь по поводу того, почему это пример дурной, заразительный. Значит, смотрите, то, на чем ездит президент, ну, как бы характеризует состояние автомобильной промышленности в стране и является примером для всех остальных. Ну, типа, российский президент долгое время ездил на пульманах, машина была вполне ничего себе популярна среди сильных мира сего. Потом пересел на аурусы. Аурусы поступили в свободную продажу, они сейчас продаются. Ладно, бог с ним. Вот то, что Федя сказал по поводу брони и батареек. Сколько весит вот этот самый DS, на котором ездит французский президент, мы не знаем, но знаем, что эта машина значительно тяжелее, чем
7: Да.
6: Я тут видел следы прелюбопытных проблем, с которыми столкнулись китайские власти в связи с массовой электрификацией транспорта. У них там больше половины всех новых машин либо гибриды, либо чистые электрички. А с учетом того, что китайцы почему-то предпочитают лонги, машина у них получается значительно больше и тяжелее, чем, допустим, в той же Европе. А асфальт? Асфальт у них тот же, прежний.
7: Я все равно, Дима, не понимаю логики твоей. Почему это дурной пример? У него автомобиль президентский. Если человек захочет купить такой автомобиль, он явно его будет покупать не в бронированной версии и не в удлиненной.
6: Так вот,
7: смотри. Автомобиль вполне себе компактный.
6: Гражданские версии китайских автомобилей в Китае уничтожают асфальт, так что Министерство транспорта в КНР констатирует такой факт. Дефицит бюджета на содержание дорог 50%.
7: А Франция-то тут при чем?
6: Если нам говорят и показывают, что электричка – это хорошо.
7: Дим, ты представь себе, что если вся страна в России, если вся Россия будет на аурусах ездить, сколько он весит и какой он длины? Что он с нашим асфальтом?
19: КамАЗ проедет, забудь. Немножко перегруженный со строечки. И, собственно, нивелирует всю разницу между Аурусом и Ладой Грантой. Да?
6: Забудь про Аурусы. Вот смотри, президент Франции нам показывает, что можно ездить на электричке, в том числе президенту. Но показывает пример. Электрички – это не только очереди около вот этих сосков.
7: Ты хочешь сказать, что все электрички тяжелее любого ДВС автомобиля?
6: Да, да, да.
19: Это верно.
6: Они асфальт уничтожают. Угу. Под собой.
19: Ну, потяжелее, конечно. Ну давит сильнее, особенно на жаре.
7: То есть Дима нашел новую фишечку, к которой можно придраться, рассматривая электрический транспорт. Они тяжелые.
6: Китайские власти уже признали.
7: Так их там 50%, понятное дело.
6: Угу. Так, у нас пара минут до конца этой четверти часа, и есть еще вполне ничего себе честный ДВС. Ferrari F140, проданный за рекордные $5 миллионов. Но, прикиньте, эта машина, проданная с аукциона за $5 миллионов, это проблемная тачка.
19: Оказалось, проблема. системный, да, F40, она называется 40, потому что она к 40-летию и к 40-му юбилею выпуска первого дорожного Феррари. В общем, 90-е годы, да, такой алый Феррари сейчас, он продает эти машины, видимо, как раз они в памяти людей, у которых сейчас деньги, вот того поколения, у кого сейчас есть деньги, вот именно эта машина мечты такая, что-то из детства, из наклейки на холодильник или там еще откуда-то взятая. И поэтому они бьют рекорды цен, то есть вот буквально вот купил, через полгода продаешь, уже там еще полмиллиончика наросло. Одна из таких машин продавалась недавно вот за эти рекордные 5 миллионов 250 тысяч долларов. Не где-нибудь на Сотбис, на хорошем аукционе в Майами, значит, продавали. Автомобиль известный. Автомобиль участвовал во множестве конкурсов. У автомобиля есть сертификат, который Феррари выдает о том, что у него идеальное состояние. Ну, действительно, 1500 километров машина проехала с 92-го года. Не очень много, как понимаете. И вроде бы, ну все, это верное. Вот бери, точно, надо брать. Человек купил. И, собственно, об этом много писали СМИ. И эта история попалась на глаза кредиторам, шведским кредиторам одной компании, тоже шведской, которая когда-то владела этим автомобилем, а потом обанкротилась. А машину эту, а у них там несколько машин было, какой-то Rolls-Royce, какие-то Mercedes редкие, вот этот Ferrari F40 была. И они их куда-то там... Ну, куда-то их дели, эти машины. В общем, короче, оказалось, что эта машина принадлежала компании, которая обанкротилась, на которой теперь висят долги. Продана была нелегально, хотя там сменил несколько рук, но сейчас пришел, так сказать, тот, кто имеет на нее право, и готов ее изъять у нынешнего владельца. Даром, что он ее покупал официально, все честно, все по-белому. Но вот такие бывают конфузы.
6: И погоди, то есть понятие добропорядочный, добросовестный покупатель, что у нас ничего не защищает, что...
7: Подожди. Так эту машину изъяли?
19: Не-не-не, ее еще не изъяли, но говорят, что все, на нее арест, никуда не девайте, сейчас мы вот решим, как у вас ее отобрать. А добросовестный покупатель – это такая ложная история немножко. Ну, знаешь, как у нас была одно время проблема, автомобили из России нередко угнанные оказывались в Таджикистане. А там действовало правило, собственно, вот этого добросовестного покупателя. Но человек же честно купил за честные деньги, вот он купил у продавца, что все, это его. Европейское право говорит скорее о другой транспорте. То есть, если приходит владелец вещи, и он говорит, это мое, у меня это украли. Он это может забрать.
7: Ну, с точки зрения, когда сделка с ворованной вещью рассматривается, тут немножко уже другое. Тут, соответственно, вещь-то эту должны вернуть, и должны вернуть деньги, которые потратил добросовестный покупатель у тех мошенников, которые продали ворованную вещь.
6: Если эта машина сменила несколько владельцев, то эту цепочку...
7: Ну, с последнего нужно взимать. Кому он заплатил эти, сколько там, Федь, 50? Сколько?
6: 5 миллионов.
19: 5 миллионов. 5 миллионов. Ну, он заплатил через аукционный дом, понятно, он может обратиться к аукционный дом потребовать там компенсации. Наверное, они ему даже компенсируют.
7: Скорее всего, так оно и произойдет, потому что такой аукционный дом должен проверять чистоту предмета, когда продаешь. Сколько было случаев с продажей картин, которые там были незаконно вывезены или во время Второй мировой войны были отчуждены у владельца?
19: Да, всякое.
7: Их возвращали, и деньги, соответственно, возвращали также.
19: Ну, так что будете покупать себе какой-нибудь коллекционный автомобиль, в принципе, это, наверное, неплохая идея для инвестиций. Понимать, конечно, надо в этом деле. Но действительно, цены на вот по-настоящему редкое старое растут очень быстро. Поэтому, с одной стороны, такая интересная ниша для инвестиций, если у кого есть желание, настроение и возможности. Но, как говорит эта история, проверять надо просто очень и очень. Но это касается, кстати, любого, даже самого простого автомобиля. Вы же понимаете, что это юридическая чистота, история машины, это тоже все важно. А то потом выяснится, что он в залоге, значит, или еще каким-то образом с обременением находится этот автомобиль. Вы за него уже деньги отдали, да, продавца вы уже не найдете, потому что, ну просто, знаете, мало кому удается найти нечистоплотного продавца.
7: Это факт.
19: Это большое искусство.
7: Спасибо, Федь.
6: Федор Буцко был у нас на связи. Давай. Пока-пока. Хорошего дня.
19: Всего вам доброго.
6: А мы вернемся буквально через пару минут.
7: В следующей части программы Олег Осипов обсудим кнопки на руле. Тут один автопроизводитель задумал сделать больше кнопок, бессмысленных и беспощадных.
18: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
20: Новости. Реклама. Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
21: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
22: «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
23: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
24: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
25: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
26: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
27: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Чего это мы такие нервные?
7: И, Дим, давай ты за себя. А ты нервничаешь? Смотри. Не нервничай. Не надо нервничать.
6: Руль у тебя какой? У тебя кнопочки на руле есть?
7: Есть, и уже есть. Хоть и машина старая, но кнопочки есть.
6: Вот, но у тебя руль простой. Кнопочки, если эти кнопочки нажимать, машина будет как-то реагировать.
7: Это,
6: да?
7: Предмет простой, как у того самого Винни-Пуха.
6: А ну нам надо, чтобы машина реагировала, когда мы нажимаем на кнопочки, ну, допустим, стоя в пробке. Вот что-то нам вот как-то... Нервно немножко.
7: А, чтобы руль как-то вибрировал, ты хочешь сказать?
6: Короче, Volkswagen запатентовал антистрессовый руль, в котором кнопочки, ты их нажимаешь, а машина не реагирует.
7: Подожди,
6: вообще никак.
7: Секундочку. Тот самый Volkswagen, который сейчас испытывает огромные экономические трудности, снимает кучу моделей, собирается снять кучу моделей с производства, увольняет кучу людей, в том числе топ-менеджеров. Это тот самый Volkswagen? Не другой, нет?
6: Нет, но у нас один Volkswagen.
7: То есть вот в то время, когда они испытывают экономический труд, у них есть еще деньги для того, чтобы заниматься этой фигней?
6: Мы вернулись. Кирилл Манжула здесь.
7: Дима Делинский.
6: Вместе с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
7: Привет, Олег.
28: Привет всем, привет.
29: Как тебе такое, Илон Маск?
6: Скажи, пожалуйста, Олег, а вот когда ты нервничаешь, сидя за рулем, ты же нервничаешь, сидя за рулем, а ты что делаешь?
28: Ну, я стараюсь, во-первых, не нервничать, во-вторых, да ничего я не делаю каким-то образом, еду дальше спокойно.
6: Я видел людей, которые отскребают обивку с руля ногтями.
7: О, Господи. Ну, давай все-таки...
28: Что-то как-то... Слушайте, а зачем нужны кнопочки, если они не реагируют, когда ты их нажимаешь? Вот скажи, пожалуйста.
6: Смотри.
28: Вот это вот ерунда, зачем все?
6: Скажи, пожалуйста, что лучше, Simple Dimple или Popeat?
28: Да ничего не нужно. Слушайте, меня действительно раздражает, когда случайно нажимаешь на какую-то кнопку, вращая рулевое колесо, и она начинает реагировать. Вот это меня раздражает. Ну, как-то надо все так, чтобы было устроено, чтобы не вызывало действительно негативных эмоций. Это вне всякого сомнения. Ну, если они решили, что в некоторых ситуациях следует кнопки отключать, ну, наверное, надо попробовать. Я не пробовал такую штуку.
6: Смотри, Олег, это не неотключаемые кнопки. Точнее, неотключаемые кнопки. Вот. Это специальные зоны на рулевом колесе, которые ты теребишь, когда тебе, ну, вот хочется кого-нибудь убить, откусить кому-нибудь голову.
7: Это как вот эту самую пупырчатую упаковку шлепать. Знаешь, шлеп-шлеп, ага. И вроде бы успокаиваешься.
6: Там пишут еще про то, что в этот руль собирается встраивать ролики и фиджет-игрушки. Что такое фиджет-игрушки, я не понимаю, но я себе примерно представляю, что эта штука будет выглядеть как бизиборд. У моего ребенка был бизиборд, который я делал своими руками.
28: Дима, ну все-таки это автомобиль, да? Это средство повышенной опасности.
7: Да ладно, давайте вспомним об этом.
28: Когда занимаются серьезные люди вот этой ерундой, меня, так сказать, все это вводит в смущение. Вообще те люди занимаются проектированием автомобиля или нет? Может, не те люди просто?
6: Олег, они стресс снимают. Они свой собственный стресс снимают от того, что у меня Volkswagen летит с ремительным домкратом в стену.
28: Да нет, ну слушайте, я когда-то, так сказать, очень близко был знаком с Volkswagen, в том числе с руководством. Все там были нормальные люди, которые, так сказать, понимали, что кнопки здесь ни при чем, а вот налоги и прочее как раз при чем. По-моему, не этим заниматься надо, как мне представляется. Опять же, субъективное мнение. А когда у тебя автомобиль реагирует на жесты, и таких идиотизмов очень много сейчас в разных моделях.
6: По-моему, отказались же уже. Уже только голосовое управление.
28: Слушайте, это все правильно. И голосовое, и так далее. Но дело в том, что автомобили-то ездят, в которых это есть. И это никуда не делать. Ну, не знаю, может быть, там можно деактивировать эту
6: вот
28: систему.
6: Если эта штука отключаемая, то и флаг им в руки. Вот. Поигрались, и хватит.
28: Вот ты знаешь, у меня вот общее такое наблюдение. Меня раздражает в каком-то смысле то, что ты садишься в автомобиль, в новый, китайский, а я их меняю каждые там 2-3 недели или раз в месяц, по меньшей мере. И ты первое, что делаешь, начинаешь отключать все, что тебе не нужно. Вот там столько всего ненужного, понимаешь, что ты тратишь минут 10, а может быть даже иногда и 15, чтобы все это к чертовой матери отключить. Все эти ненужные системы от лукавого. Ну смотри. Вот и все. Они, между прочим, влияют на стоимость, кстати сказать. Любая вот эта фишка, которая тебе нафиг не нужна, так сказать, она ведет к удорожанию автомобиля. И вот, собственно, что-то как-то с кнопками это одно другое исключает, по моим представлениям.
6: Ладно, смотри, мы тут где-то с месяц назад, наверное, не удивлялись, наверное, а констатировали факт, что общая удовлетворенность автомобилями, общая удовлетворенность от вождения, владения, управления, эксплуатации, она падает. Оказывается, нет. Смотрите, J.D. Power, американская консалтинговая компания, которая занимается социологией, в том числе на автомобильном рынке, она вдруг опубликовала результаты исследования, согласно которому общая удовлетворенность среди владельцев новых машин выросла на 7 пунктов. Сейчас 858 пунктов по 1000-бальной шкале.
7: Может быть, вопрос с точки зрения, и все? Одни смотрят на это, и у них все хорошо, другие смотрят на это, и у них все плохо. Вот Олег сейчас скажет третье совершенно, ты скажешь четвертое. Да, Олег,
28: я скажу третье просто изначально, что это не Digipower

0: покрутит пальцем у виска, как правило, да, мы с вами понимаем, что это совершенно не так. А здесь, причем формулировка в премиум-сегменте средним лидером стал Land Rover. Это как? Вообще, как это можно понять, что они пишут? Это отдельная история, да?
1: А потом, подожди, как это... средним ты имеешь... Это имеется в виду, наверное, ну, одним из... То есть он не на первом месте, но среди лидеров.
0: Вот, слушай, фраза. В премиум-сегменте средним лидером стал Land Rover. С результатом 819 CSI. Ну, какие-то баллы, да?
2: Господи, это... Олег...
0: Ишин, это так написано. Как... Это, между прочим, серьезное издание. Это российская газета, а не кто-нибудь.
2: Перестань переживать по поводу того, как серьезное издание использует искусственный интеллект для того, чтобы переводить заграничные статьи редактуру. Вот это вот все, это как бы это не наша тема. Смотри, любопытный тренд. В этом самом исследовании говорится, что хозяева люксовых и премиальных машин отмечают, что новинки этого сегмента стали выглядеть менее броско. И это влияет на степень удовлетворенности.
0: Ну, наверное, да. Тут что значит менее броско? По-моему, вот если говорить о китайских вариантах всех этих автомобилей, они украшены дальше некуда. Как рождественская елка сияет,
1: когда выезжает. Нет, ну, премиальные бренды все-таки стараются от этого уйти, понимая, да, что...
0: Я видел.
1: Что большие... Слушай, да, что тяжелый люкс, он не должен, как новогодняя елка, светиться.
0: Кирилл, дорогой, ты в Китае выходишь вечерком и видишь, что все кольца Ауди сияют красным цветом. Будь здоров. Ничего. Ну, правда, это так и есть. Ну, не знаю, вот насчет Bentley и Mercedes'а не подмечал такого. А все остальные бренды, да, уже горят, как им нравится. Китайцам. Вот поэтому, ну, черт его знает, у них свой подход. Mercedes, согласен, Audi, да, Cadillac, Porsche, все это понятно. Но как Land Rover оказался на первом месте, все равно меня это вгоняет в ступор. А потом еще в массовом сегменте первая строчка у Cherry. Это каким образом? Может, наших спросим ребят, которые черри ремонтируют?
1: Может быть, у них другие черри?
0: Да нет.
1: Какие-то особенные, я не знаю.
0: С теми же самыми, так сказать, проблемами, которые отмечает любой владелец этой модели, так сказать.
2: Вы этих мастеров из СТО не спрашиваете по поводу удовлетворенности автомобилями, но просто потому, что у них свой собственный профессиональный взгляд на то, как устроен современный автопром, и это немножко профессиональная деформация. Здесь люди, ну, в смысле социологи, интересовались тем, какие чувства вызывает продукция современного автопрома. Чувства и звон ключами, ну, в смысле, этими...
1: Две разные вещи.
2: Абсолютно.
0: Чувство глубочайшего удовлетворения.
1: Да. Вот именно то самое чувство они испытывают.
2: Но оно углубляется в связи с тем, что современные машины, в них больше места для хранения, в них больше возможностей для трансформации салона, в них дизайн интерьера, в конце концов, который вызывает удовлетворение у пользователя.
0: Тут не поспоришь, кстати, не только интерьера, а экстерьера. И не только у европейцев, у китайцев очень неплохо обстоят дела с дизайном, это правда. С удобствами тут разные оценки в разных брендах.
1: Какого рода удобства вы имеете в виду?
0: Ну, удобство, понимаешь...
2: Стульчак встроен с водительское сиденье.
0: Нет, это все ерунда, так сказать. Когда вы понимаете, что вот это сиденье с короткой подушкой рассчитано исключительно на китайца среднего, причем, вот как тот самый черри, да, ты ясно, что европейцам это не подходит, скажем так. Ноги немножко другие, так сказать, длиннее и так далее. Ну и все прочее. То есть, ну, есть претензии с этой точки зрения. А в принципе, вот к дизайну, тем более, что дизайн те же самые люди разрабатывают. Я их всех видел на стендах. В основном, кстати говоря, родом из Англии. Почему-то.
2: И тут во все это врывается то, с чего мы начали. Значит, антистрессовый руль, который запатентовал Volkswagen. Ну, по идее же, он должен вызывать больше удовлетворенности от владения автомобилем. Нет?
1: Не знаю.
0: Слушай, может, стоит... Вот тех людей, которые придумали эту ерунду, да, может, стоит их, ну, скажем так, сократить и сэкономить на этом? Нет?
2: Возможно. Но это не нашего уровня решения. Вот. Мы тут...
1: Пусть сами решают. Нужно и не нужно, полезно, не полезно.
2: В конце концов, китайцы же придумали этот туалет, встроенный в водительское сиденье.
1: Там, знаешь, долго думать не надо.
2: Понятно.
0: Так, нет, пробки бывают там, да, наблюдаются. В пробках, конечно, это важная вещь.
2: Новогодние пробки. Но нам до них еще далеко. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
1: Спасибо, Олег.
2: Давай, хорошего дня.
0: Всем удачи и хорошего настроения. Пока.
3: Программа «Мой автомобиль».
4: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда.

0: слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Александр Насович о попытках украинской власти избавиться от контроля Запада.
2: Зеленский уже второй раз пытается концентрировать всю власть в своих руках и стать полностью неподконтрольным для западных спонсоров. И второй раз за год он получает за это по рукам. Прошлый раз был, когда он пытался подчинить себе, переписать законодательство о НАБУ, Национальном антикоррупционном бюро Украины, и САП, специализированная антикоррупционная прокуратура. Она, как и НАБУ, не подотчетна президенту, парламенту, правительству и фактически это инструмент внешнего управления Запада. Зеленский год назад захотел от этого избавиться, подчинить себе, чтобы стать неподконтрольным полностью. Получил за это по рукам в виде картонного Майдана и очень жестких отзывов на Западе с угрозой прекратить военную помощь Украине и сдал назад. Вот сейчас с Фёдоровым была попытка номер два. Он пытался подчинить все денежные потоки, которые идут на войну с Россией, чтобы распределять их между своими людьми, своими подрядчиками, и тоже получил за это по рукам.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Как купить недвижимость напрямую у города? Как стать поставщиком столицы и других регионов России? Подкаст «Конкурентный код Москвы» – это разговор о приобретении недвижимости на аукционах и работе с городом в качестве поставщика товаров и услуг. Эксперты и предприниматели расскажут о том, как город может стать вашим надежным партнером, и разберут все по шагам.
4: Слушайте на radiokp.ru.
5: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
0: Об атаках.
6: Атака украинских беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала лета. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в направлении столичного региона ночью летели более 390 дронов. Большая часть беспилотников была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отмечал, что в Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом. Также в деревне Ваулово и дачном поселке Ромашкино сгорелись частные дома. Пострадавших нет. Силы ПВО сбивали беспилотники на территории Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны. Тем временем за неделю от ударов украинских боевиков пострадали 18 сотрудников Wildberries, один из них погиб. Такие данные обнародовал посол МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он добавил, что в целом за неделю от ударов украинских вооруженных формирований дронами погибли почти 60 жителей России, пострадали около 500. Дипломат добавил, что из пострадавших за неделю был 21 ребенок.
0: О катаклизмах.
6: Угроза цунами высотой в метр объявлена в Японии после мощного землетрясения. Оно произошло на острове Кюсю. Его магнитуда была 7,1, очаг залегал на глубине около 10 километров. По данным специалистов Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, у побережья Камчатки тоже зафиксировали ощутимое землетрясение. Магнитуда оно было 5,5, толчки были в 521 километре от Петропавловска-Камчатского. Разрушений и пострадавших не зафиксировано, и угрозу возникновения цунами там не объявляли.
0: О судебных делах.
6: Судебные приставы взыскали с певицы Ларисы Долиной штраф в 750 рублей и завели на нее новое производство. Оно взыскание еще одного штрафа за нарушение правил дорожного движения на ту же самую сумму, пишет РИА Новости. Ранее агентство сообщало, что 22 июля на Ларису Долину тоже заводили исполнительное производство о взыскании штрафа от ГИБДД в 750 рублей.
0: О богатстве.
6: Капитализация SpaceX с июня рухнула на более чем триллион долларов. Это сопоставимо со стоимостью производителя Tesla, также возглавляемого Илоном Маском, сообщает CNBC. А вот компания Apple вновь стала самой дорогой в мире. Она обошла Nvidia, увеличив капитализацию на бирже до почти 5 триллионов долларов.
0: О валютах.
6: Официальный курс доллара 78 рублей 2 копейки. Курс европейской валюты установлен Центробанком на уровне 88 рублей 76 копеек, а курс юаня 11 рублей 52 копейки.
3: О погоде.
6: Сегодня до плюс 27 в столице, в Санкт-Петербурге до плюс 22, облачный небольшой кратковременный дождь. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
7: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для встречи с Трампом. Переговоры назначены в 16:30 по Москве. Премьер-министр Британии Бёрнам заявил о готовности направить британские войска на Украину после достижения мирного соглашения. А Никол Пашинян во время разговора с Владимиром Путиным допустил проведение референдума по вступлению Армении в ЕС. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Ну а начнем с того, что Владимир Зеленский уже прибыл в Соединенные Штаты для встречи с Дональдом Трампом. В Белом доме подтвердили переговоры с президентом США. Назначены они на 16:30 по Москве. Общение пройдет в овальном кабинете и, что интересно, будет закрытым для прессы. Это следует из расписания пула администрации американского лидера. Давайте обсудим накануне этих закрытых переговоров. У нас на связи кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров. Александр Кириллович, приветствую вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Что вы можете сказать по поводу вот этого визита довольно срочного, как мне показалось, Зеленского к Трампу? Почему встреча, на ваш взгляд, будет закрытой и что будут обсуждать, в чем необходимость срочная?
8: Ну, срочность это связана с тем, что накануне визита Зеленского в Вашингтон состоялась встреча госсекретаря Рубио с министром Лавровым, и в открытой части этой встречи говорилось о необходимости поиска новых форматов урегулирования украинского кризиса, и поэтому Зеленский едет не только для того, чтобы услышать, что российская сторона сказала, сколько, чтобы понять, насколько видоизменилась позиция самих Соединенных Штатов Америки. А закрытый характер этой встречи говорит о том, что вполне возможно, что стороны ни до чего не договорятся и не с чем будет выходить к общественным.
7: Но перед этим Зеленский же встречался с вновь назначенным британским премьером. Вот на ваш взгляд, вот эта поездка к Трампу через Бёрнама, она о чем может говорить? Там Зеленский очередному премьеру британскому присягнул на верность, ну, если так условно говорить, да, совсем по-простому. Или были какие-то договоренности, и что-то от Бёрнама Зеленский повезет Трампу?
8: Ну, это прежде всего показатель того, что современная Украина при всем влиянии Соединенных Штатов Америки по-прежнему остается младшим союзником именно Британии, и на британо-американских противоречиях во многом существует сегодняшний режим, который достаточно волатилен с точки зрения внутренней политики, если мы вспоминаем про все отставки и Фирского, и Федорова, и других действующих лиц. Поэтому я полагаю, что встреча с Бёрнамом это была прежде всего попытка понять, как настроена новая британская руководство, насколько поддержка, которую оказывает Лондон, незыблема, и насколько прикрыты тылы у Зеленского в торге с Дональдом Трампом.
7: Но я обратил внимание на то, что британцы же, ну или, по крайней мере, часть британцев не скрывают, что как-то поддерживают амбиции Залужного, да, и разговоры множатся вокруг того, что на Украине рано или поздно произойдут выборы, и они все ближе. Зеленскому, возможно, нужны какие-то гарантии, но готовы ли британцы именно Зеленскому эти гарантии дать, тогда непонятно, зачем им Залужный.
8: Да, вы знаете, действительно совершенно не праздный вопрос, и Зеленский прекрасно понимает, что именно Соединенные Штаты Америки в свое время начали раскрутку всех антикоррупционных расследований на БУСАП по делу Миндича и Ермака, которые невольно бьют по самому президенту, и поэтому нынешний картонный Майдан – это самый главный вызов для Зеленского со времени его прихода к власти. А именно Дональд Трамп в предыдущие периоды был главным сторонником того, что Зеленский стоит на пути урегулирования, которое очень американцам важно, конечно. контексте ноябрьских выборов. Поэтому, да, конечно, и тот факт, что и в Британии сейчас заговорили об альтернативах в условиях отсутствующих формальных процедур выборов, это сигнал о том, что позиции Зеленского как никогда слабы.
7: А вот я обратил внимание, что CNN уже даже в открытую говорит о том, что Зеленский ударил по иранскому кораблю в Каспийском море как раз накануне предстоящего визита к Трампу, ну, якобы для того, чтобы похвастаться тем, что Украина атакует противника США, и вот, дескать, какие мы крутые, вот, посмотрите, медийная составляющая для того, чтобы с какими-то хорошими, как говорит Трамп, картами ехать на разговор с Трампом. Что вы об этом думаете?
8: Я с вами полностью согласен, это совершенно ничем не оправданная эскалация, это попытка понравиться самому Дональду Трампу и расположить его к себе, но опять же, я полагаю, что позиция Соединенных Штатов Америки, она гораздо более сложная, чем просто умонастроение Дональда Трампа в конкретный день, и есть все-таки стратегические моменты, которые являются препятствием для выстраивания полноценного американо-украинского партнерства. Я полагаю, что это не более чем непродуманный шаг со стороны Киева, они просто в очередной раз укрепили российско-иранское, китайско-ирано-российское сотрудничество на такой антиукраинской основе, и он только хуже сделал себе. Вряд ли это даст ему какие-то дополнительные гарантии, дополнительные карты в общении с Дональдом Трампом.
7: Ну, тем более, что есть мысль, что Украина едва ли в состоянии нанести сколько-нибудь существенный ущерб Ирану такими действиями, или уж тем более блокировать его судоходство в том же самом Каспийском море, но от ответки теперь Украина точно не застрахована.
8: Ну, конечно, им бы не до жира, жить бы живо. Поэтому этот удар, он был нанесен скорее именно в медийном поле. Понятное дело, что есть конкретный военный исход. И это то, что в конечном итоге может ухудшить позиции Украины, в том числе и во всем Каспийском регионе, где доселе находились страны, которые весьма симпатии относились к Украине. Это и Азербайджан, это Казахстан и другие страны Центральной Азии. Поэтому я полагаю, что этот акт Зеленского – это очень отчаянный шаг, направленный на то, чтобы постараться перетащить на свою страну, в сторону Дональда Трампа, в условиях, когда позиции Зеленского с каждым днем становятся все хуже и хуже. Он находится в настоящем политическом тупцанге.
7: То есть, на ваш взгляд, овчинка выделки не стоила, да, и Зеленский сделал это совершенно зря?
8: Абсолютно, что в очередной раз усиливает позиции России, а это не может не радовать.
7: Александр Кириллович, я благодарю вас, спасибо большое. Александр Бобров был с нами на прямой связи, кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Мы обсудили новость о том, что Зеленский прибыл уже в США для встречи с лидером этой страны Дональдом Трампом. Переговоры назначены на 16 часов 30 минут по московскому времени. Будем следить. Ну, а премьер-министр Британии Энди Бёрнам заявил о готовности направить британские войска на Украину после достижения мирного соглашения. Это заявление он сделал на пресс-конференции. В так называемую коалицию желающих, инициаторами которой выступили Великобритания и Франция, входит, напомню, более 30 стран. Впрочем, подробнее об этом расскажет обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
9: Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам сделал очередное заявление по Украине. Оно, в общем-то, банальное, поскольку звучало и раньше. А суть этого заявления заключается в том, что Великобритания поддерживала, поддерживает и будет поддерживать Украину и готова ввести свой британский контингент, военный контингент, на территорию Украины. Но с маленькой оговорочкой. А оговорка связана с тем, что будет вводиться британский контингент только после прекращения огня и после заключения мирного договора. Надеюсь, что Москвы и Киева он имел в виду. Внимание! И вот здесь появился один чрезвычайно любопытный момент, на который стоит обратить внимание. Если инициатор этой идеи и поддерживающие его Кир Стармер раньше в один голос говорили, что уже сейчас, завтра, послезавтра готовы ввести совместную коалицию британскую, французскую, там еще другие страны, хоть завтра ввести, то после того, как Крым заявил, ребята, бить будем, очень серьезно, бить будем, если не будете считаться с нашей позицией, то сейчас вот и Макрон включил заднюю, и сейчас и Бёрнинг тоже, видите, оговаривается только после прекращения огня. Значит, что-то там дошло, что-то дошло. Ну, а вообще в коалиции желающих, хотя и в Лондоне, и в Париже говорят, 30 стран желающих вести войска, никогда не верьте этой брехне. Все премьеры и президенты, которые якобы поддерживают эту позицию, понимают, что может достаться очень серьезно. И солдат этой коалиции желающих может в мешках из-под мусора трупы Украина развозит по всей Европе. Ну что же, наша позиция остается прежней. Если какие-то войска двинутся на Украину для того, чтобы там дислоцироваться, мы будем бить. Как сказал Лавров, это будут наши законные цели. Но одновременно я хочу сказать о новом указе Путина об увеличении численности вооруженных сил. Численность вооруженных сил увеличена на 25 тысяч человек. Еще недавно это было 1 миллион 510 тысяч человек, то сейчас 1 миллион 535 тысяч. И, естественно, обыватель сейчас подумает, о-о-о, это значит 25 тысяч сейчас бросит нас на фронт, включит состав специальной военной операции. Нет, нет и нет. Отвечаю четко. Эти 25 тысяч войдут в строительные структуры Министерства обороны, а точнее военно-строительную компанию. Эти ребята будут помогать квалифицированным инженерам, строителям, будут помогать строить новые военные объекты, восстанавливать разрушенные врагом объекты или же будут на новых территориях помогать восстанавливать новую жизнь. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
7: Никол Пашинян во время разговора с Владимиром Путиным допустил проведение референдума по вступлению Армении в ЕС. Подробнее об этом через пару минут.
10: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
12: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут же памятник.
13: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
14: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
15: Навострите ваши уши. Информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
17: А знаете ли вы что?
18: «Мама» на грузинском означает «отец».
19: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
20: Я слушаю радио.
7: Продолжаем обсуждать главные темы дня в эфире на радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Всех приветствую, всех вновь прибывших, как говорится, тех, кто только что включил свои принимающие устройства на нашей волне. Так вот, следующая тема о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян во время разговора с президентом России Владимиром Путиным допустил проведение референдума по вступлению в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабинета. кабинет министров. И также президент России подчеркнул необходимость скорейшего референдума по ЕАЭС. И рассказал об этом уже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны. Это особо уточнили в Кремле. И за комментариями мы обратимся к доктору политических наук и профессору МГИМО Виктору Сагоманяну. Виктор Эрнестович, приветствую вас. Здравствуйте.
17: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Многие говорили о том, что у Пашиняна, мягко говоря, болит голова. Болит голова, она прежде всего из-за армянских экспортеров, которые, ну, там, протестовали, ибо оказались, ну, в положении близком к отчаянию в результате ограничений, которые на российском рынке были для них введены. И вот, собственно, Пашинян в связи с этим, естественно, старался изо всех сил, чтобы долгожданную встречу, ну или хотя бы телефонный разговор с Владимиром Путиным провести, но при всем при этом разговор, о котором мы сейчас с вами беседуем, прошел без каких-либо публичных поздравлений, да, и многие говорят, что это может подчеркивать напряженность в отношениях двух стран. Что вы об этом думаете?
17: Ну, это на самом деле так и есть, потому что подчеркивание обстоятельства того, что разговор прошел по инициативе армянской стороны, значит, подчеркивает, что вот, в общем-то, российская сторона не собиралась как бы выступать с предложением о переговорах каких-то и не собиралась поздравлять. То есть все сроки пройдены, и ЦИК уже все утвердил, потом Конституционный суд как бы принял решение, и все равно из Москвы поздравлений не последовало, и это, естественно, беспокоит Пашиняна. Это как бы политический аспект. Что касается экономического, вы знаете, Пашинян очень хорошо понимает, что вот в совершенно новых условиях политических, которые создались в Армении после выборов, то есть когда власть считается по праву как бы нелегитимно сформированной, сформированной в результате сфальсифицированных выборов, вот в этих новых условиях ему будет очень сложно сдерживать социальный протест. А социальный протест, он как раз-таки может возникнуть из-за вот тех ограничений, которые сейчас существуют по овощам, по фруктам, а еще сейчас и по молочке. То есть он вот это очень хорошо понимает, и, видимо, он пытается эту ситуацию как-то преодолеть, и поэтому как бы звонит и встречается с Мишустиным. Помните, несколько дней назад всего прошла такая встреча. Так что его мотивы абсолютно понятны, но судя по, значит, сообщению из Кремля, которое вчера было опубликовано по результатам разговора, разговор был такой достаточно жесткий и сдержанный, потому что там всего две фразы, одна из которых вообще указывает на то, что типа разговор будет продолжаться только после референдума, который пройдет в Армении по вопросу вступления в ЕС. В этом смысле здесь текст, он такой достаточно, он короткий, но достаточно говорящий в этом смысле.
7: Виктор Эрнестович, ну, референдум по вступлению в ЕС, на ваш взгляд, как скоро может пройти, и будет ли еще один референдум или объединят по поводу ЕС?
17: Вы знаете, на самом деле очень сложно сейчас сказать, как это будет. То есть если чуть-чуть уйти от технической стороны в плоскость политическую, по сути, главы стран ЕАЭС выдвинули армянскому правительству ультиматум в том плане, что не вот именно проводить референдум по поводу того, вот завтра вступаешь в ЕС или остаешься в ЕАЭС, как это пытается представить Пашинян. Ультиматум, он политический. То есть речь идет о том, как было неоднократно сказано, что ЕАЭС не собирается оплачивать путь Армении в ЕС. Пусть этот путь продлится 30 лет или 2 года, это не важно. Вопрос принципиальный, и он не связан со сроками, вот, которую, на которые указывает Пашинян, мол, они же тоже, да, правительство Армении распространило пресс-релиз, и там было написано, что вот референдум может быть проведен только тогда, когда Армения обратится по вопросу вступления в ЕС. Это вообще не так. Здесь вопрос чисто политический. То есть имеется в виду, что этот референдум, он может не быть проведен ровно в тот момент, как Армения, правительство Армении отзовет вот закон, который, значит, гласит о том, что Армения двигается в сторону вступления в ЕС. Как только этого закона не будет, и речь уже пойдет о каких-то декларативных вещах, референдум может быть и не нужен на самом деле. То есть тут вот такая тонкая грань, она абсолютно понятна в политической плоскости, но Пашинян пытается перевести ее как бы в техническую. А вот как проводить референдум, какие вопросы туда включать, как бы он пытается лавировать, это совершенно очевидно.
1: Но насколько вам кажется сейчас сильна позиция Пашиняна, или он оказался между двух огней и пока непонятно, что делать?
17: Ну, я думаю, что чисто в экономическом плане, с одной стороны, у него очень сложная ситуация, потому что он фактически будет вынужден субсидировать вот те организации, те компании, те предприятия и домохозяйства, которые работали на экспорт сельхозпродукции и молочной продукции. Ему придется их субсидировать или как-то решать их проблемы, потому что там будет абсолютно аналогичная история, как в Польше, когда стали просто тупо закрываться вот сельскохозяйственные предприятия. Uh-huh. И вообще сельское хозяйство как отрасль пойдет как бы на спад и вообще будет двигаться к разрушению. Это катастрофическая история для Армении на самом деле. То есть с этой точки зрения очень плохо на самом деле. С политической точки зрения, да, он как бы взял власть, сделал это силой, сделал это фальсификациями, но понятно, что это всегда имеет обратный эффект, и он не может не сказываться на армянском обществе. То есть для него такой чуть-чуть идеальный шторм впереди, на мой взгляд.
1: Да, спасибо большое, Виктор Эрнестович. Виктор Сагманян, доктор политических наук и профессор МГИМО, был с нами на прямой связи. Оборот зарубежной электроники в России в первом полугодии вырос на 6% в годовом выражении, количество заказов на 28%, чаще всего покупали наушники и аудиотехнику. Так почему же вырос спрос на иностранную технику? Об этом подробнее в нашем следующем сюжете.
21: В России восстанавливается спрос на зарубежную электронику. Это следует из данных одного из онлайн-магазинов. В первом полугодии 2026-го ее оборот вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число заказов увеличилось почти на треть. Лидерами среди категорий в текущем году стали наушники и аудиотехника, на которые пришлось 30% всех заказов. Год назад первое место занимали компьютеры и комплектующие, однако сейчас их доля сократилась. В пятерку крупнейших также вошли аксессуары для электроники, умные гаджеты и смартфоны. Самым популярным брендом остается Apple с долей 30% заказов. На второе место поднялся Xiaomi, который отсутствовал в пятерке лидеров годом ранее. Далее Ray-Ban, Asus и Aura. Почему растет спрос на иностранную технику? Причин несколько, отвечает IT-эксперт Андрей Виноградов. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
22: Многие компании ждали стабилизации общей ситуации в стране и откладывали обновление парка техники. Теперь уже подошел крайний срок, когда откладывать больше нельзя. Техника выходит из строя, и это уже влияет на бизнес. Во-вторых, частные пользователи тоже видят то, что экономическая ситуация не улучшается. Эксперты ухудшили прогноз по инфляции. Центробанк, судя по всему, понижать ключевую ставку дальше не собирается в обозримом будущем. А значит, те, у кого есть хоть какие-то деньги, понимают, что если не купить желаемую вещь сегодня, завтра уже может не оказаться такой возможности. Введение технологического сбора в этом плане дополнительный, но не определяющий фактор, так как цены и без него растут такими темпами, что на общую ситуацию он вряд ли повлияет.
21: Также растет и спрос на ремонт старой бытовой техники. За 3 года он вырос в 1.5 раза. Обращений по смартфонам и компьютерам стало на 1/4 больше. О том, почему это происходит, говорит главный редактор Вильянов.ком, независимый аналитик Сергей Вильянов.
23: Подорожание кредитов очень сильно повлияло, потому что значительная часть гаджетов, не только гаджетов, но и вполне крупной электронной техники, покупалась в кредит. И сейчас, когда реальная цена кредита составляет порядка 25-30% в год, для многих это стало несколько отрезвляющим моментом, что, в общем-то, может быть, старичок еще может трудиться. Во-вторых, уже давно возможности техники, которую мы покупаем, они настолько велики, что использовать их в моменте практически невозможно, и плюс в них заложен совершенно колоссальный запас возможностей на будущее. Ну и третья причина, немаловажная, заключается в том, что россияне перестали испытывать на себе вот этот колоссальный накал маркетинга со всех сторон, когда все зарубежные бренды вкладывали много денег в рекламу и в магазинах, и по телевидению, и в других площадках, и говорили, что покупай, покупай, вот новое, новое, давай, давай. Сейчас этот накал гораздо ниже, то есть все равно реклама какая-то идет, но это не тот масштаб, который был 5 лет назад.
21: Ранее сообщалось, что россияне стали реже покупать крупную бытовую технику. В первой половине 2026 года продажи таких устройств снизились от 10 до 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Наиболее заметное падение до 30% зафиксировано в сегменте встраиваемой техники, посудомоечных машин, варочных панелей и других устройств. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: В России стало модно продавать и покупать подержанные вещи. Обсудим материал «Комсомолки» через 5 минут в эфире.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 30 июля в честь Дня дружбы состоится праздник микрорайона «Двор дружбы». Об этом рассказала депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина. В программе интерактивная развлекательная программа для жителей разных возрастов, игры и конкурсы. Организаторами мероприятия выступают Комитет культуры и местное отделение партии «Единая Россия». Праздник пройдет по адресу улица Гражданская, дом 30/12, начало в 18:00. В Псковской области значительно выросло число выпускников, получивших максимальные 100 баллов на едином государственном экзамене. В этом году таких результатов достигли почти в 2,5 раза больше школьников, чем в прошлом году, когда было зафиксировано лишь 12 стобальников. Министр образования региона Александр Сорокин сообщил, что увеличилось и количество высокобальников, тех, кто набрал от 80 до 99 баллов. Особенный прогресс, по словам министра, заметен по таким предметам, как обществознание, физика, химия и биология. В детском саду номер 25 города Великие Луки сотрудники госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки провели профилактическое мероприятие «Путешествие в страну правил дорожного движения». Целью акции стало предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. В ходе встречи воспитанники дошкольного учреждения в игровой форме знакомились с элементарными требованиями дорожной безопасности. Ребята учились правильному поведению на дороге в качестве пассажиров, пешеходов и велосипедистов.
24: О валютах,
6: Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88,89, юань 11,50.
20: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжим обсуждать главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». С вами Сергей Григорьев. И теперь не про бедность. Это не про бедность, а про азарт и выгоду. Дело в том, что в России стало модно продавать и покупать подержанные вещи. Это я читаю заголовок материала, опубликованного на нашем портале kp.ru. Юлия Хожетелева, журналист отдела экономики «Комсомольской правды», автор этого расследования материала. Юлия, я вас приветствую, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Сергей. Вот такие вот вещи у нас.
1: Да, это вы как будто уже начали продавать, знаете, вот рекламный такой
8: я
1: заход.
8: Я еще как, да.
1: Серьезно?
8: Вы что? Я вообще, я наверное, с недавнего времени, так несколько лет, вот как ребенок появился, я стала фанатом этих вещей по перепродаже. Угу. Иногда можно даже что-то прикупить, очень полезно. О, красота такая.
1: Серьезно?
8: Там такие творятся, да, такие интересные вещи.
1: Юль, ну вот я знаю, что у многих есть предрассудки, что ношеные не покупают. Или покупают?
8: Еще как покупают. Да. Вот в этом можете быть уверены. Мы провели опрос среди наших читателей и выяснили, что покупают вещи БУ, да, с рук больше половины тех, кто у нас был опрошен, а продают еще больше, вообще какой-то запредельный процент. 82% людей хоть раз да покупали вещи с рук. И кто сколько, около 40% делают это постоянно и 33% время от времени. Угу. То есть это такой очень-очень популярный тренд нынче.
1: Я вот думаю, а в основном, ну, у меня такое представление, что там, ну, продавали какую-то использованную технику, мебель, в конце концов, да, ну, одежду, это все-таки, наверное, детская, потому что дети растут очень быстро, да, и там переходят, хотя обычно через знакомых все это, по-моему, раздают, особенно если есть там дети-погодки, вот, но это было всегда, а почему вы заявляете сразу в заголовке о том, что это теперь стало модно, разве не было?
8: Ну, да, было, отдавали, вещи отдавали. Ну, знаете, есть такой момент, я тоже отдавала, и отдавала также через вот эти вот платформы. Можно опубликовать объявление, что дам бесплатно. Но это не очень ценится, так скажем. Когда люди не платят даже копеечку какую-то за вещи, это ценится как-то так, и еще даже спасибо не скажут.
1: Ну, обычно говорят,
8: иногда за чисто символическую цену, но...
1: Да,
8: самовывоз, да, но бывает такой самовывоз, что говорю, еще и скажут, ой, что вы мне подсунули. Ну, нередко встречались и мои знакомые с такими. Но это не об этом речь. Речь о том, что перепродавать – это не стыдно. Почему не стыдно? Если мы говорим о самых популярных категориях перепродажи, да, вот вы правильно назвали, это инструменты, это телефоны, это мебель. Но нельзя не упомянуть и детские вещи, о которых вы также точно сказали, которые, когда ребенок совсем маленький еще, которые иногда даже просто не успевает ребенок поносить. А если и поносил, то, может быть, один-два раза полежал в коляске, и эта вещь практически не потеряла ничего в своем виде. Бывает такое, что можно купить вещь, да, она без бирки, но она новая, абсолютно новая, потому что ребенок или перерос и так далее. Вот это вот перерос, это такое очень-очень распространенное в объявлениях по продаже детских вещей. И что, так тут же в чем дело? Дело в том, что цена будет очень-очень привлекательная, потому что люди понимают, что если они будут ставить цену из магазина, то, естественно, никто так же точно пойдут и купит на маркетплейсах или в тех же магазинах.
1: Даже если вещь новенькая, да, с бирочками, ну просто не подошла по какой-то причине.
8: Да, да, с бирками, и все это намного дешевле, там в процентах 30%, 40%, кто-то и с половиной, ну, бывает разное, там у людей, разные же люди продают, и можно там наткнуться на продавца, которому ничего не нужно, и ему лишь бы избавиться и не захламлять балконы, свои помещения какие-то, и он там...
1: Да, я прочел у вас вот этот вот «Продай свой бардак», очень хороший лозунг.
8: Да, «Продай свой бардак». Вот с этим-то и выходили наши вот ресейл-платформы популярные, именно вот с таким лозунгом «Продай свой бардак», потому что этот бардак, он лежит-лежит, кто-то его отправит на помойку, он испортится из-за того, что там где-нибудь выгорит на балконе или что-нибудь отсыреет, а его ведь можно монетизировать, так скажем. Uh-huh. И, ну, лично мой опыт, как я монетизировала за несколько лет, у меня давно-давно был аккаунт, я им особо не пользовалась, там один раз где-то там пыталась продать, не получилось, а потом, когда появился ребенок, я к этому делу приступила очень активно, потому что понимаешь, что оно вот лежит, и надо что-то с этим делать. Или очень требует что-то, чего нет на рынке нынче, потому что на рынке на нашем ограниченный, так скажем, ассортимент из-за того, что многие бренды ушли из-за известных событий, они не возвращаются. И эти вещи новые можно купить только на этих ресейл-платформах. Поэтому я поселилась там, так скажем, и мой счетчик продаж, у них там есть счетчик, перевалил уже за 100 тысяч. Вот то, что я перепродаю, вот так вот, то, что мне не нужно, да, и я потом эти же деньги вкладываю в покупку новых вещей, каких-то необходимых. Поэтому это очень-очень даже привлекательная история.
1: Слушайте, изменилась, наверное, все-таки, да, модель потребления постепенно, потому что был момент там в нулевые, я очень хорошо его застал, и, ну, я человек уже достаточно немолодой, да, и мне до сих пор я к этому никак не привык. Там купи, поноси, выброси, даже если носить еще можно, быстрее купи новые. А сейчас люди начинают не выбрасывать, а продавать или вещи носить достаточно долго. То есть вот у меня есть футболки, которым больше 10 лет. Да, серьезно,
8: могу сказать. Да, любимые вещи, да, любимые какие-нибудь, которые удачу где-нибудь приносят. Ой, как сложно выбросить. Нет, а что такое есть?
1: Да, ну вот, кстати, вот бывало у вас такое хоть раз, что вот как у Джерома Кей Джерома, там, по-моему, в «Трое лодки, не считая собаки», он говорил, что такое бардак, это вещь, которая лежит и мешается, о которой ты бьешься ногами и руками, и как только ты ее выбросил, на следующий день она тебе понадобится.
8: Да, ну такое, конечно, тоже бывает, но у меня такого не было, потому что я четко знаю, ребенок вырос, зачем мне это все.
1: Логично.
8: Вот, поэтому, да, а насчет вещей, которые лежат, пылятся, да, тут же еще такой момент, рациональное потребление. Вот оно лежит у вас, да, вам вроде жалко выбросить, оно не нужно, а потом точно станет не нужно, когда испортится, там, под, не знаю, выгорит где-нибудь на балконе, то есть балкон захламить. Это же можно отдать человеку, да, за небольшие там какие-то деньги, не обязательно, что там какие-то суперценники ставят. Или там, ну, или продать за нормальную цену, и человек потом этим будет пользоваться, и, ну, мы не будем вот это перепроизводство и так далее. Вот эти вот вещи тоже они важны, да, рациональное потребление, оно тоже тут имеет какой-то вес, мне кажется. И зачем покупать новое, когда вот есть почти такое же новое, которым попользуешься год, или там полгода, или полтора.
1: Безусловно, да. Ну, естественно, цифровые платформы еще в этом помогают, потому что раньше вот эти газеты объявлений или, не знаю, там бумажки с объявлениями, которые на столбах развешивали, это тоже сильно захламляло окружающую среду. Спасибо большое, Юлия, за этот материал, за это расследование, за этот разговор в нашем эфире. Юлия Хожетелева, журналист отдела экономики «Комсомольской правды», была с нами на прямой связи. Теперь это не про бедность, а про азарт и выгоду. В России стало модно продавать и покупать подержанные вещи. Материал на kp.ru, зайдите, прочтите. Ну а теперь поговорим про арбузы. Нарезанные они могут представлять серьезную угрозу для здоровья из-за бактерий. Там легко попадают они сразу в мякоть, об этом врачи говорят. Можно заразиться через такой арбуз кишечной палочкой или сальмонеллой. Впрочем, обо всем в подробностях нам расскажет наш коллега Юрий Кораблев.
21: Покупателям стоит проявлять осторожность при выборе первых арбузов, представленных на прилавках. Как рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Дмитрий Карпенко, ранее арбузы нередко содержат избыток нитратов, которые применяются для ускорения созревания плодов. Эксперт советует не употреблять в пищу белую часть корки арбуза, так как именно там скапливаются остаточные нитраты. Массовый сбор урожая российских бахчевых, выращенных в открытом грунте, приходится на конец июля и август. В этот период на рынках и в магазинах появляется наиболее качественная продукция. Пик ассортимента и самые доступные цены на арбузы ожидаются в августе и начале сентября. Однако большинство экспертов успокоили россиян. За последние годы рынок бахчевых культур претерпел серьезные изменения. И то, что арбуз или дыня может оказаться на прилавке весной или в начале лета, это вполне естественно, ведь география выращивания и поставок бахчевых постоянно расширяется. И бояться таких ранних культур не следует, заявила радио «Комсомольская правда» глава информагентства «Fruit News» Ирина Козий.
9: География поставок и выращивание арбузов и дынь позволяют предоставлять эту продукцию нашим потребителям уже на протяжении круглого года. В зимний период мы получаем их из стран южного полушария, в конце зимы, весной из Ирана, а примерно с конца июня на прилавках начинают присутствовать арбузы, выращенные хозяйствами, расположенными в различных южных регионах. Это благодаря новым технологиям, новым сортам и, собственно, тому, что производители очень заботятся о своей продукции и о том, чтобы порадовать покупателей арбузами, дынями на протяжении максимально длительного сезона.
21: Не стоит переживать из-за якобы избыток нитратов ранних бахчевых. Часто за симптомы отравления этими удобрениями, которые впитывают бахчевые, принимают банальные расстройства пищеварения, вызванные плохо помытыми фруктами или перееданием клетчатки. Использовать же чрезмерное количество химикатов производителям и вовсе экономически невыгодно, отметила Ирина Козий.
9: Современные производители очень дозированно выстраивают свои программы питания для плодов, включая арбузы и дыни. Лишние удобрения – это, во-первых, лишние затраты при производстве. Во-вторых, это снижение качества, снижение, в первую очередь, лёжкости плодов. Поскольку если перекормить растения азотом, то стенки клеток утончаются, и плоды начинают быстрее портиться, течь, гнить. То есть именно употребление слишком большого количества азотных удобрений практически все производители современные стараются избегать.
21: Для здорового человека разумная порция арбуза за один раз составляет примерно половина килограмма. Об этом говорят врачи. Большие объемы арбуза за короткое время могут привести к дискомфорту. Кроме того, из-за высокого содержания воды он способен временно увеличивать нагрузку на почки. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
10: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
11: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
12: Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53. 4-70-57.
24: «Великие Луки», приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
25: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
26: Точно.
20: На здоровье.
25: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь? Возраст. Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день, Нина Андреевна.
14: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. Чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снимают симптомы.
13: Нина Андреевна, к чему может привести развитие артроза?
14: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности. А инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует. Он не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как заботиться о себе он уже не в состоянии.
13: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
14: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут. Ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают.
13: Действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
14: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора». Шедевр современной российской науки, который предназначен как для избавления вас от боли, а также, чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
13: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
14: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно, ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете. Зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. 8 800 777 2300. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
13: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
14: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. а также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации, то есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными. Хоть сейчас марафон беги, но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. Инфракрасная фототерапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. Это шанс заняться своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движения.
7: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300 и доставка по всей

0: потрясающие возможности не остались незамеченными. Аппарат «Аврора» стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Давайте подводить итоги нашей программы. Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Андреевну Солнцеву.
0: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но спешите. Количество товара и подарков очень ограничено. Вы

0: дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Украинские боевики ударили по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки. Ранены 5 мирных жителей, сообщил мэр. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал о том, что беспилотник атаковал утром автобус в Шебекине. Пострадали там 19 человек, 6 из них сейчас в тяжелом состоянии.
0: О нефти.
1: Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%. Стоимость барреля марки Brent опустилась уже ниже 83 долларов. Это впервые с 13 июля. Следует из данных торгов, сентябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевеют на более чем 2%. На этом фоне рубль на торгах немного снижается по отношению к другим валютам, в частности к юаню.
0: О политике.
1: Оман представил Ирану предложение о создании совместного механизма управления Армузским проливом на основе добровольных взносов. Это пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в регионе Персидского залива. Оно отмечает, что в рамках этого предложения Иран не будет один контролировать транзит судов через Армузский пролив. Предложение Омана пользуется поддержкой в регионе, утверждает собеседник агентства. Накануне официальный представитель МИД Ирана заявлял, что Тегеран провел полезные дискуссии с Оманом по поводу регулирования судоходства в Армузском проливе, но пока ситуация там остается неизменной, он по-прежнему закрыт.
0: О туризме.
1: Индонезия рассматривает возможность расширения авиасообщения с Россией на фоне существенного роста туристического и делового интереса. По данным за прошлый год, поток путешественников из нашей страны увеличился на 22%, а в этом сезоне объем продаж туров вырос еще на 26%, пишут СМИ. Пока единственным прямым направлением остается перелет Москва-Денпасар, возобновленный в сентябре 2024 года. Приоритетным направлением называют открытие прямого сообщения с Джакартой.
0: О погоде.
1: На этой неделе самым дождливым днем в столичном регионе будет четверг, 30 июля. Это сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Синоптик уточнил, что в столице ожидается умеренный дождь, а в Подмосковье сильный. При этом порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, а температура будет на уровне 20-22 градусов. По словам специалистов, в среду тоже будет дождь, но осадки выпадут не в таком количестве, как в четверг.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара пока 78 рублей 2 копейки, курс европейской валюты 88 рублей 76 копеек, а юаня 11 рублей 52 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. ВСУ заявили, что армия Альянса не готова к современным боевым действиям. Глава СКР предложил считать применение искусственного интеллекта и VPN отягчающим обстоятельством преступления. А каждый месяц россияне тратят около 50 миллиардов на подписки крупных экосистем. Но оправданы ли эти траты? Эти темы в ближайшие минуты обсудим в нашем эфире. Начнем с того, что боевые

0: Боевики ВСУ, которые участвовали в учениях НАТО в Швеции, заявили, что армия Альянса не готова к современным боевым действиям. Об этом пишет немецкая газета «Вельт». По данным издания, в мае бойцы Азова, выступавшие в роли условного противника на учениях «Аврора-26», с помощью разведывательных и ударных БПЛА за короткое время вывели из строя бронетехнику и подразделения западных армий. Ну и также украинские военные раскритиковали организацию маневров в отношении западных вооруженных сил к службе. По их словам, военнослужащие стран НАТО регулярно делали длительные перерывы на кофе и строго ограничивали использование дронов на полигоне. И один из участников учения заявил, что в нынешнем состоянии западные вооруженные силы не имели бы шансов на современном поле боя. Давайте вот эти скудные заявления обсудим. У нас на связи военный эксперт, Национальный исследовательский ядерного университета МИФИ и заместитель начальника отдела Антон Труца. Антон Андреевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, рад вас слышать.
0: Взаимно, Антон Андреевич, ну, нет смысла не доверять. Много раз мы что-то подобное уже слышали, и вот сейчас об этом так развернуто написала немецкая газета «Вельт», что, в общем, обороноспособность европейских сил НАТО оставляет желать лучшего, и они остались далеко в прошлом. Вы, как военный консультант и военный эксперт, что можете по этому поводу сказать? И самое главное, вот можете сразу мостик перекинуть к тому, а за счет чего они собираются в 30-м году с Россией воевать тогда?
1: Очень просто. Значит, с одной стороны, я полностью поддерживаю мнение, высказанное, ну, в данном случае, газетой «Вельт». С другой стороны, я бы крайне предостерег по этому поводу от каких-то шапкозакидательских настроений. Дело в следующем. Ни одна армия мирного времени, а все европейские армии – это армии мирного времени, к войне не готова. Это аксиома. Она не готова по самому комплексу причин. Во-первых, поставки военной техники, они определяются не столько ее эффективностью на реальном поле боя, тем более, что она в значительной степени далеко не всегда проверяется, сколько комплексом политических и финансовых причин, что нужно дать, тем или иным производителям нужно дать заработать на военных поставках. Это относится ко всему, не только к технике, но и там к снаряжению, к чему угодно. Это относится к психологии, что армия мирного времени, извините, при всем, при всей своей армейскости, это такая работа, куда люди ходят. А на войне людей убивают. Это принципиальное отличие от мирного времени, понимаете? И его невозможно отработать в мирное время, потому что в мирное время ни на каких учениях, как бы вы ни учили людей стрелять, как бы вы там ни... чему бы вы их ни учили, вы не будете убивать людей в мирное время, правильно? Это принципиальное
0: логично.
1: Отличие.
0: Да.
1: Да. Номер три – это то, что... люди, которые составляют армию, офицеры, генералы, они привыкли делать все так, как они делают. И, разумеется, попытка научить их чему-то новому и сказать, вы тут все ничего не понимаете, даже если они ничего не понимают, а, в общем-то говоря, так оно и есть, она, разумеется, встречается в штыки. На том или ином, на том или ином уровне. Понимаем, вот приезжают какие-то там люди из Украины, да, значит, и говорят, вы тут вообще все чем-то не тем занимаетесь, оно на самом деле не так. Разумеется, вы понимаете, что у людей, тем более в летах, тем более облеченных определенным положением, это не вызывает энтузиазма такие заявления. Но при всем при этом никакого оптимизма по этому поводу я не испытываю, потому что надо понимать, что невоюющие армии, они на той армии, что они достаточно быстро переходят в состояние воюющих. Вы знаете, посмотрим на исторический пример Первой мировой войны. Какая европейская армия была готова на тот момент к войне? Да никакая. Помните, чем все закончилось? Жуткой европейской бойней, да? Армии очень быстро перестроились и очень быстро перешли от состояния мирного времени к состоянию военного времени. Поэтому, более того, наши вероятные партнеры, например, американские, в своей военной прессе, они прямо об этом пишут, что, значит, рефлексируя вот все вот это, вот они говорят, что, знаете, вот такое ощущение, что мы не можем подготовить армию к войне, именно потому, несмотря на то, что американская армия прекрасно подготовлена. Алло.
0: Да-да-да, я продолжаю вас слушать очень внимательно.
1: Повторюсь, американская армия прекрасно подготовлена. Они очень много сил и ресурсов тратят на ее подготовку. Но они прямо говорят, что мы не можем подготовить армию к войне. Она неизбежна, когда она попадет на войну, она, тем более на серьезную большую войну, она столкнется с тем, к чему она не готова. Поэтому наша задача в том числе не только дать, значит, военным соответствующие знания, умения и навыки, которыми они могут делать, условно говоря, один солдат умеет стрелять, а другой бодро умеет генератор чинить, и вот как бы все, что от него нужно. Нет. От каждого из них, их в 10 раз больше от офицеров, требуется быть образованным культурным человеком с широким кругозором относительно военной сферы, чтобы, попав в непонятную обстановку, тем более очень стрессовую обстановку, когда, повторюсь, вокруг-то вообще-то людей убивают, адаптироваться к этой обстановке за счет именно не своих знаний, которые ему сказали, вот делай так, так и так, а за счет своего общего кругозора и понять, что делать в ситуации, в которой вообще еще никто никогда не оказывался.
0: Теоретически... Понятно ваши мысли, да и практически, наверное, тоже нет смысла сомневаться в ваших словах. Я более чем согласен, Антон Андреевич. Благодарю вас. В принципе, вы сделали эту картину еще более светлой, яркой и понятной, за что вам огромная благодарность от нас и нашей аудитории. Антон Труц, военный консультант Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, заместитель начальника отдела, был с нами на прямой связи. Мы обсудили новости о том, что тут немецкая газета «Вельт» пишет о том, что боевики ВСУ, которые участвовали в учениях НАТО в Швеции, заявили громко и возмущенно, что армия Альянса вообще не готова к современным боевым действиям. Продолжим наш эфир. Ну, а премьер-министр Великобритании Бёрнам заявил о готовности направить британские войска на Украину после достижения мирного соглашения. Это заявление он сделал на пресс-конференции. В январе 26 года лидеры так называемой коалиции желающих, куда и Британия входит, и Франция, подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения. Эту тему продолжит военный обозреватель «Комсомольская правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам сделал очередное заявление по Украине. Оно, в общем-то, банальное, поскольку звучало и раньше. А суть этого заявления заключается в том, что Великобритания поддерживала, поддерживает и будет поддерживать Украину и готова ввести свой британский контингент, военный контингент на территорию Украины. Но с маленькой оговорочкой. А оговорка связана с тем, что будет вводиться британский контингент только после прекращения огня и после заключения мирного договора. Надеюсь, что Москвы и Киева он имел в виду. Внимание! И вот здесь появился один чрезвычайно любопытный момент, на который стоит обратить внимание. Если инициатор этой идеи и поддерживающий его Кир Стармер раньше в один голос говорили, что уже сейчас, завтра, послезавтра готовы ввести совместную коалицию британскую, французскую, там еще другие страны, хоть завтра ввести, то после того, как Крым заявил, ребята, бить будем, очень серьезно бить будем, если не будете считаться с нашей позицией, то сейчас вот и Макрон включил заднюю, и сейчас и Бёрнам тоже, видите, оговаривается только после прекращения огня. Значит, что-то там дошло, что-то дошло. Ну, а вообще в коалиции желающих, хотя и в Лондоне, и в Париже говорят, 30 стран, желающих вести войска, никогда не верьте этой брехне. Все премьеры и президенты, которые якобы поддерживают эту позицию, понимают, что может достаться очень серьезно. И солдат этих коалиций желающих может в мешках из-под мусора трупы Украина развозит по всей Европе. Ну что же, наша позиция остается прежней. Если какие-то войска двинутся на Украину для того, чтобы там дислоцироваться, мы будем бить. Как сказал Лавров, это будут наши законные цели. Но одновременно я хочу сказать о новом указе Путина об увеличении численности вооруженных сил. Численность вооруженных сил увеличена на 25 тысяч человек. Еще недавно это было 1 миллион 510 тысяч человек, то сейчас 1 535 000. И, естественно, обыватель сейчас подумает: о-о-о, это значит 25 тысяч сейчас бросят нас на фронт, включат состав специальной военной операции. Нет, нет и нет. Отвечаю четко. Эти 25 тысяч войдут в строительные структуры Министерства обороны, а точнее военно-строительную компанию. Эти ребята будут помогать квалифицированным инженерам, строителям, будут помогать строить новые военные объекты, восстанавливать разрушенные врагом объекты, или же будут на новых территориях помогать восстанавливать новую жизнь. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
0: Глава СКР предложил считать применение искусственного интеллекта и VPN отягчающим обстоятельством преступления. На что имеется в виду, обсудим через 2 минуты.
4: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
2: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно.
5: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И еще одна новость о том, что глава СКР предложил считать применение искусственного интеллекта и VPN отягчающим обстоятельством преступления. Ведомство разработало законопроект об ужесточении ответственности при использовании информационных технологий, а также прокси-серверов. Это заявление сделал Александр Бастрыкин. В интервью Интерфаксу он пояснил, что законодательством уже регламентировано применение программных средств для доступа к заблокированным ресурсам, если с их помощью совершается преступление. При этом отсутствует универсальная норма. Бастрыкин отметил, что искусственный интеллект может использоваться даже при убийстве, терроризме и экстремизме. За комментариями обратимся к адвокату, председателю Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры. Андрей Князев с нами на прямой связи. Андрей Геннадьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
5: Андрей Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, нашей аудитории, на ваш взгляд, о каких преступлениях в данном контексте может идти речь, потому что искусственный интеллект – это та вещь, которой многие сейчас пользуются, но это практически для многих как калькулятор уже, да, VPN я вообще даже говорить не хочу, тоже очень у многих остановлен, и тут получается, что любое преступление, если у тебя на телефоне есть вот эти вспомогающие средства, являются автоматически отягчающим обстоятельством?
6: К сожалению, такое возможно, такая трактовка, так скажем, незаконная совершенно. Но на местах, я думаю, мы будем с этим сталкиваться. Но о чем говорил Бастрыкин, это те преступления, где именно за счет интернета увеличивается и объем самого преступления, и является это основным средством достижения, так скажем, преступного результата. То есть, например, если мы говорим о том же убийстве, да, что если человек там пойдет, и не знаю, из ревности ножом убьет какого-то соперника, да, там, или его ранит, да, и у него будет при этом установлен VPN, да, то, наверное, это не имеет отношения к делу. Если это убийство, где он у искусственного интеллекта спрашивает, как мне лучше отравить, какой яд там действует, и на какое время, и как потом уйти от ответственности, то, наверное, это правильно будет применять в данном случае. Поэтому я думаю, что на самом деле это одно из немногих, может быть, вот таких ужесточений, которое назрело. Потому что сейчас, если, что не преступление, особенно если оно, так скажем, широко распространено, как те же самые, да, мошенничество. Одно дело, когда VPN используется для того, чтобы посмотреть, пусть даже там какие-то запрещенные сайты или еще что-то, а другое, когда VPN используется для того, чтобы тебя полиция не нашла. Вот мне недавно, например, ИИ настолько сейчас развился, мне вот Сергей Семенович Собянин звонил по видеосвязи, просил денег в долг. Вот, и я бы никогда, правда, он сидит. Вот, поэтому действительно это назрело, к счастью, да, жизнь идет быстрее законов. Поэтому, наверное, правильно, что это применяется.
5: То есть речь не идет, насколько я понимаю, об автоматическом ужесточении ответственности за наличие искусственного интеллекта или VPN у подозреваемого или у фигуранта какого-то дела, да, а просто будут применять вот то, о чем вы сказали, когда цифровые инструменты, искусственный интеллект, являются основным средством или орудием достижения преступной цели. помогали и помогали и увеличили масштаб причиненного вреда, да, в этом случае?
6: Ну, совершенно верно, должно быть так, потому что даже вот сейчас эти колл-центры или мошеннические там схемы, да, их же берут не с одним телефоном. Там тысячи телефонов, тысячи симок, какие-то там неизвестные мне, да, там усилители или наоборот. То есть это целая система, и мне кажется, действительно это более справедливо, что они будут отвечать, и наказание будет более жесткое, чем, так скажем, там у мошенника, который, не знаю, там наперстки играет у метро. Угу. Хотя, наверное, таких сейчас и не осталось.
5: Да, вот, электронные, виртуальные наперстки, наверное, кое-где и остались, но об этом мы сейчас говорить не будем. Андрей Геннадьевич, а вот каковы все-таки последствия этого отягчающего обстоятельства могут быть? Да? Как может быть трактовано это отягчающее обстоятельство и во что оно может вылиться?
6: Отягчающие обстоятельства у нас в уголовном процессе все наперечет, в отличие от смягчающих, которые могут быть там любые ваши отношения там, к родственникам или помощь детскому дому, то отягчающие они четко описываются, и тогда суд практически скован в том, чтобы дать, например, ниже низшего предела условное наказание под вопросом, да, не говоря о том, что обычно и наказание предусматривается строже с отягчающими обстоятельствами. В принципе, если вот философски, то это государство вам намекает и прямо говорит, пользуйся интернетом там только в благих целях. Будешь пользоваться им как преступник, да, то мы тебя накажем. Если, например, сравнивать это с кухонным ножом, да, то пользуйся им на кухне. Если ты идешь как бы, да, навстречу людям и им и его применяешь, то он сразу тоже становится, да, оружием и отягчающим обстоятельством.
5: Да, Андрей Геннадьевич, благодарю вас за разъяснение. Спасибо большое. Это Андрей Князев, адвокат и председатель Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры, был с нами на прямой связи. Обсудили новость о том, что глава СКР предложил считать применение искусственного интеллекта и VPN отягчающим обстоятельством преступлением. Продолжим наш эфир.
4: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о совместном бюджете, какие бывают виды финансового поведения в паре и как найти компромисс. Сразу оговорюсь, какого-то идеального решения нет. Каждая семья самостоятельно определяет, что им комфортнее. Это зависит от уровня доходов, от разницы в заработках между мужчиной и женщиной, от привычек и мировоззрения. Общими мазками можно выделить три модели совместного бюджета – раздельный, общий и смешанный. Раздельный больше подходит для тех пар, которые только начали совместную жизнь. Они присматриваются друг к другу, пока еще не расписаны, нет значительных общих трат. В этом случае вполне нормально, когда каждый платит за себя, а совместные покупки оплачиваются в равных долях. Смешанный вид семейного бюджета – следующий этап отношений, когда дело идет к свадьбе или это первые годы брака. В этом случае часть денег идет на общие нужды, а какую-то часть каждый из партнеров оставляет для личных расходов. К семейным тратам можно отнести оплату аренды квартиры или ипотеку, коммунальные платежи, закупки продуктов, отпуск и другие регулярные или крупные совместные расходы. Какую долю откладывать в общий котел, а какую оставлять на личные траты, в каждой семье определяют самостоятельно. Как минимум, она должна покрывать обязательные расходы, а все остальное зависит от финансовых целей семьи, потому что часть доходов в любом случае нужно отправлять на общие сбережения. Они пригодятся в случае форс-мажора или если семья захочет совершить какую-то крупную покупку. Наконец, третий вид совместного бюджета – общий. Он подходит супругам, которые давно живут вместе и полностью доверяют друг другу. В этом случае в паре определяется тот человек, который больше склонен заниматься семейными финансами. Этот супруг ведет бюджет, планирует расходы, следит за сбережениями и совершает крупные покупки, согласовывая это с партнером. А какие-то мелкие траты, например, обеды на работе, каждый совершает самостоятельно. На это выделяется что-то вроде карманных денег. Чаще всего искать компромисс и обговаривать нюансы нужно в том случае, когда один супруг зарабатывает значительно больше другого. Или, например, если один из супругов уходит в отпуск по уходу за детьми, тогда семья должна определить, какой объем общих доходов может пойти на личные нужды того, кто временно не работает или получает значительно меньше. Потому что даже если бюджет общий, хотя бы небольшая свобода в распоряжении только своими деньгами нужна каждому. При этом, как считают в ПСБ, каким бы ни был стиль ведения семейного бюджета, в нем должно быть несколько обязательных составляющих. Во-первых, регулярные накопления. Цели могут быть разными – квартира, машина, отпуск или что-то другое. Но эти цели всегда нужно держать в голове. И часть дохода сразу после получения зарплаты отправлять на приближение к ним. Во-вторых, обязательные траты. Определенную сумму денег приходится тратить каждый месяц вне зависимости от того, сколько зарабатывают супруги. Эти расходы желательно тоже совершать без задержек, в том числе, чтобы понимать, сколько останется на личные расходы. Это третий пункт. Если не оставлять деньги для себя любимого, жизнь будет не такой интересной, поэтому часть заработанных денег стоит потратить на собственные увлечения. Спорт, хобби, театр, встречи с друзьями – то, что дает энергию и придает жизненных сил. И, наконец, небольшую часть денег стоит оставить на непредвиденные расходы. И если сбережения лучше держать на срочных вкладах, то эти деньги логичнее держать на накопительном счете, с которого проще снять нужную сумму без потери набежавших процентов. Так или иначе, каким бы ни был ваш совместный бюджет, на то он и совместный, чтобы оба супруга определяли, на что лучше тратить деньги, где можно сэкономить и на что есть смысл копить. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Живите дружно и богато. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Отдел по туризму Комитета культуры города Великие Луки принимает участие в международном туристическом форуме «Пора путешествовать по союзному государству». Мероприятие проходит с 26 по 28 июля на площадке арт-квартала «Патефонка» и собрало экспертов, представителей власти и бизнеса из России и Беларуси. Среди особых событий форума – финал отборочного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир», открытие музея путешествующего человека и презентация книги Геннадия Шаталова «Люди едут к людям. Вдохновляющие на путешествие». В Пскове завершился 7-й международный кинофестиваль «Западные ворота». За 4 дня организаторы представили зрителям более 100 фильмов из разных стран, в том числе из России, Индии, Казахстана и Китая. В ходе торжественного вечера состоялась церемония награждения победителей. В конкурсе «Киностарт-2026» победу одержал Андрей Воронов из «Великих Лук» с работой «День-14». Жители Великих Луг предупреждают о возможных задержках при обработке показаний счетчиков. По информации ООО ЕРКЦ, это связано с периодом отпусков сотрудников. В организации отметили, что все данные, переданные в сообщениях до 30 июля, будут учтены. 31 июля прием показаний осуществляться не будет. Обычный срок подачи данных с 20 по 25 число каждого месяца.
0: О валютах.
4: Доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек, юань 11 рублей 51 копейка.
0: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: В Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В Ираке сообщили о задержании действовавших в интересах Украины боевиков. Российские производители и дистрибьюторы подняли цены на автомобильные масла. Почему? И каждый месяц россияне тратят до 50 миллиардов на подписки крупных экосистем. Но оправданы ли эти траты? Обсудим в ближайшие минуты подробнее. Начнем с того, что в Ираке сообщили о задержании действовавших в интересах Украины боевиков. Они входили в группировку, которая обстреливала несколько объектов на территории страны. Украина нарушает суверенитет Ирака. Это заявление сделал советник президента Ирака по национальной безопасности Касим Аль-Абуди. И вот, по его словам, украинские разведподразделения совершают нападения в Ираке и приписывают их группировкам сопротивления. Давайте обсудим, что бы это могло быть и зачем. У нас на связи востоковед, автор телеграм-канала «Восточный вопрос», доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ, подполковник запаса Олег Макаренко. Олег Анатольевич, приветствую вас, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Олег Анатольевич, расскажите, пожалуйста, поясните, как вы видите вообще это, зачем Киев лезет на Ближний Восток и почему пытается прикрыться чужими флагами?
8: Ну, во-первых, давайте посмотрим на руководство Украины. Является ли оно исконно украинским, это первый вопрос. И вероятность того, что через какое-то время это руководство скроется в какой-либо стране, ну, весьма вероятно. Ну, возможно, в Соединенных Штатах, но вряд ли, но она окажется в Израиле. Если мы посмотрим на Ирак, то Ирак является шиитским государством, то есть во главе государства когда-то стояли сунниты, их было меньшинство, но после вторжения туда коалиции, возглавляемой Соединенных Штатов, произошло серьезные изменения, и во главе государства стали шииты. А шииты – это продолжение шиитской оси сопротивления. Это они попадают под влияние серьезного государства, такого государства, как Иран. В этом случае подразделение украинских вооруженных сил действуют в интересах Соединенных Штатов, в интересах Израиля, в интересах, ну, европейцев я бы здесь не сказал, но они действуют от именно этих двух стран, обеспечивая им, ну, как бы комфортное пребывание, если не в Ираке, то в данном регионе. Потому что, ну, знаете, как говорят, кого-то не жалко. Кого не жалко? Украинцев не жалко. Поэтому как израильские спецслужбы и израильские вооруженные силы не могли бы быть использованы на этой территории, ну, ввиду определенных причин, потому что их сразу выявят и просто-напросто уничтожат. То ли сунниты, то ли шииты, все равно. А вот с украинцами достаточно вопрос такой, ну, совершенно другого плана. Их можно использовать, и, в принципе, их не жалко. И Соединенные Штаты их используют абсолютно для того же самого. Тем более Зеленскому нужно показать свою активность и способность, и желание, что самое интересное, поприсутствовать на Ближнем Востоке и обеспечить, лизнуть своих хозяев, насколько это возможно, хорошо. И поэтому почему бы не воспользоваться шансом угодить и Израилю, и Соединенным Штатам, обеспечив появление в этом регионе неожиданно вроде как бы украинских специальных подразделений. Их уже не интересует собственный фронт, трещащий по швам, а вот их интересует совершенно другое направление. А здесь их можно использовать. В принципе, то же самое происходит и в Африке. Они в Африке тоже находятся, и нападения, которые осуществляются, в том числе на наш африканский корпус, производятся с помощью украинских специальных подразделений. Так что они хотят обеспечить комфортное пребывание в регионе и защищать интересы Соединенных Штатов и Израиля.
7: Олег Анатольевич, а насколько хороша выучка и вообще профессиональные качества вот тех специальных подразделений, которые под чужим флагом находятся там, ну, в том же самом Ираке, предположим, да, и в Африке, о чем вы сейчас упомянули? Или это вот то же самое пушечное мясо, которое ЦЦК поймало и отправило туда? Ну, просто потому что, чтобы обозначить, что Украина там есть, и потому что их не жалко. Или это хорошо обученные солдаты с хорошим опытом, но их все равно при этом не жалко?
8: Это хорошо обученные солдаты, потому что есть два варианта ведения боевых действий. Или хорошо подготовленными специалистами малым числом, или большим числом абсолютно неинтересным и ненужным пушечным мясом. Так они действуют на фронте против российских вооруженных сил, потому что, ну, там и плечо подвоза вот этого пушечного мяса, ну, как до колбасного цеха, быстро и недорого, и в принципе, и утилизация проходит качественно. А вот уже на театре военных действий на Ближнем Востоке используются более-менее подготовленные специальные подразделения, которые использовать на фронте было бы, ну, мягко говоря, нецелесообразно, потому что это диверсионная деятельность, деятельность, связанная с внедрением и функционированием вот такого полупартизанского характера. Вот это подготовленные бойцы, которых, в принципе, как вы сказали, да, абсолютно не жалко. И они будут защищать интересы того, кто будет им платить, потому что, ну, экономическая обстановка на Украине, ну, мягко говоря, не очень хорошая, зарабатывать негде, и оружие им поставляет Европа, и практически воюет этим, они воюют этим оружием, а если у вас нет ни производственной сферы, ни любой другой, значит, вы должны использовать, ну, любую возможность, чтобы зарабатывать денежные средства, и вот готовят бойцов и отправляют их туда, где они могли бы зарабатывать денежные средства, и, в принципе, зарабатывать и работать на имидж своего руководства, которое через какое-то время убежит.
7: Олег Анатольевич, а бенефициары этого кто, помимо Израиля и упомянутых вами Соединенных Штатов? Это могут быть какие-то еще европейские страны? И самое главное, конечная цель какая? Сделать так, чтобы украинцев стало еще меньше? Или есть еще какие-то подспудные задачи?
8: Ну, во-первых, они решают свои собственные задачи. Я имею в виду Соединенные Штаты и Израиль. Их не интересует Украина. От слова совсем. Ну, в принципе, как и Зеленского. Но он не украинец, и это ему, они ему не нужны. Из европейских государств, которые могли бы быть заинтересованы в украинских подразделениях, это Великобритания. Угу. Вот эта связка Великобритания, Соединенные Штаты, Израиль достаточно серьезна. Не зря вот последний премьер-министр тут же сказал, что он будет поддерживать Украину всеми возможными способами и экономикой Британии, даже в ущерб ей. Поэтому Британия однозначно, ну и на Ближнем Востоке она всегда хотела бы вернуться и сформировать вот это вот бывшее когда-то представление о Британской империи как о мировом государстве. Хотели бы, но не получается. Поэтому...
7: Да, спасибо, Олег Анатольевич. Да. Благодарю вас. Олег Макаренко был с нами на прямой связи. Ну, а далее мы продолжим наш эфир с автотемой, и в наш эфир въезжает рубрика «Под капотом».
9: Рекламно-информационная программа.
10: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
11: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Десятилетия относительно комфортной эксплуатации надежных автомобилей отучили нас интересоваться происходящим в подкапотном пространстве. Большинство водителей и не вспомнит, когда в последний раз доставали масляный щуп. А ведь он, помимо уровня смазки, позволяет очень точно диагностировать состояние мотора. Если на щупе пена, масло бурого или светло-коричневого цвета, да еще и непрозрачное, и то же самое на винтовой крышке масло заливной горловины, значит, почти наверняка в масло попал антифриз. Охлаждающая жидкость достигает смазки либо в случае прогара прокладки между ГБЦ и самим блоком цилиндров, либо при наличии трещин в основных элементах ДВС. Далее. Салфетку, которой мы стерли масло, стоит внимательно осмотреть. Если на ней остались блестящие металлические крошки, то вскоре ДВС ждет переборка. Ведь стружка в масле сигнализирует об износе вкладышей и подшипников валов, выхода из чата поршневых колец и еще целого ряда элементов. Также салфетку стоит не только осмотреть, но и обнюхать. Стойкий запах бензина или дизеля говорит о попадании топлива в масляный поддон. Это происходит по причине фатального износа поршневых колец, льющих форсунок или поломки топливного насоса. Также может выглядеть и проблема со свечами, катушками зажигания или высоковольтными проводами. Если же масло на салфетке сильно пахнет гарью, то это сигнал проконтролировать температуру двигателя. Мотор перегревается. Далее нужно завести мотор, но не закрывать капот. Нас интересует еще и поведение масляного щупа. Если он буквально норовит выскочить из своего гнезда, в системе вентиляции картерных газов наблюдается повышенное давление, которое проникает в картер из-за изношенных поршневых колец. Бывает и такое, что щуп отказывается покидать свое ложе. Это также связано с ненормальным давлением в системе. И, конечно, чтобы предотвратить проблему с ДВС, надо обязательно обрабатывать мотор составами Супротек линейки Актив. Под воздействием трибосостава на изношенных участках деталей образуется защитный металлический слой. Он восстанавливает плотность узла, гильза, кольцо, поршневая канавка. Это улучшает съем масла со стенок цилиндра и снижает его угар в камере сгорания, особенно при повышенных оборотах двигателя. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
12: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
10: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
7: Каждый месяц россияне тратят около 50 миллиардов рублей на подписки крупных экосистем. Но оправданы ли эти траты? Через 2 минуты обсудим.
10: Новость. Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
13: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
14: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
15: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
17: А знаете ли вы что?
18: Владивосток похож на Сочи и Якутск. Широтой и долготой, соответственно.
19: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы.
7: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. И теперь расскажем о том, что каждый месяц россияне тратят около 50 миллиардов на подписки крупных экосистем. Речь о рублях, как вы понимаете. Оформляя эти подписки ради одной разрекламированной услуги, многие вообще не пользуются другими включенными туда опциями и в результате раз в 30 дней исправно оплачивают ненужные им сервисы. Ну, например, почти половина таких пользователей ничего не смотрит в подаренных им онлайн-кинотеатрах. Почему так происходит, об этом в нашем следующем сюжете.
17: Фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, которые предлагают операторы экосистемных подписок, не смотрит около половины подписчиков, рассказали в компаниях, занимающихся мониторингом таких сервисов. Так, по данным TMT Consulting, от 40 до 60% подписчиков вообще не пользуются онлайн-кинотеатрами, доступ к которым есть в их подписках. На начало текущего года в России было оформлено около 120 миллионов таких подписок. При этом ежемесячная плата за нее составляет в среднем около 400 рублей. Таким образом, каждый месяц обходится российским пользователям в огромную сумму – более 48 миллиардов рублей. При этом, согласно результатам другого опроса, лишь от 50 до 60% владельцев подписок пользуются музыкой и онлайн-кинотеатрами. Генеральный директор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин не видит в этом ничего необычного. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
20: Мы далеко не всегда пользуемся всем вообще возможным арсеналом доступных нам благ. Почему онлайн-кинотеатры должны быть здесь исключением? Вот вы весь трафик тарифа вашего сотового оператора за месяц выбираете? Сомневаюсь. Все услуги, они так или иначе рассчитываются всегда с запасом. И если у подписчика какой-то экосистемы есть, в том числе и онлайн-кинотеатр, как бы вот в этом вот пакете услуг, но при этом он как-то им по какой-то причине не пользуются, или пользуются другим, например, да, потому что у нас экосистем, на самом деле, по несколько, как правило, это может быть и банк, и сотовый оператор, и еще там какие-то конфигурации. В этом я не вижу никакой проблемы. Главное, что эта подписка есть, и когда, например, идет финальная часть чемпионата мира, хоп, зашел, а у тебя все доступно. По-моему, это достаточно удобно.
17: При этом со списанием денег из-за забытых подписок хотя бы раз сталкивались больше 70% граждан. Такое положение дел может стать невыгодным и самим экосистемам. Так называемые спящие подписчики, хоть и влияют на выручку, абсолютно нелояльны и в любой момент могут уйти. По статистике, на одного пользователя в среднем приходится почти две подписки. Ассортимент у онлайн-кинотеатров разный, поэтому многие пользователи подписаны на несколько платформ, поясняет радио «Комсомольская правда», главный редактор группы компании «Комньюз» Леонид Коник.
21: Все-таки онлайн-кинотеатры отличаются друг от друга чуть больше, чем, например, сотовые операторы, которые, по сути, стали отличаться только цветом логотипа. Программная политика разная, и тот или иной фильм, тот или иной сериал вы можете найти в онлайн-кинотеатре А и не найти в онлайн-кинотеатре Б. Поэтому подчас ситуация вынуждает людей подписываться на два или больше онлайн-кинотеатров, либо, сообразно своим вкусом, стоит сначала, наверное, изучить библиотеку контента двух, трех, четырех онлайн-кинотеатров и выбрать тот, где больше контента, приходящегося по душе. Люди разные, и потребности в контенте тоже разные.
17: С 1 марта этого года в России действует новая редакция закона о защите прав потребителя. Она регламентирует отношения подписчиков и сервисов. Документ, в частности, запрещает списывать плату за подписку с банковской карты, если человек удалил ее из сервиса. Также операторы обязаны прозрачно и заранее уведомлять пользователей о продлении подписки. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
7: А сборы российского кино за рубежом рекордно снизились тем временем. Дело в том, что отечественные ленты экспортировали всего на 3 миллиона долларов. Ну и чаще всего картины наши смотрели в Перу и Турции. А вот что это за фильмы и почему российское кино стало меньше интересовать иностранных зрителей, расскажет Виталия Осипова.
22: За первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть больше 3 миллионов долларов, и это самые низкие показатели за последние 6 лет. Это данные бюллетеня кинопрокатчика. В сравнении с тем же периодом 2025 года зарубежный прокат российского кино сократился на треть. Лидером по международной кассе стал фильм «Кракен», заработавший 533 тысячи долларов. Второе место заняла картина «Мальчик-дельфин 2», а третье – мультфильм «Финик 2». Снижение сборов отечественного кино в международном прокате может быть связано со сменой компаниями-производителями своей юрисдикции. Такое мнение высказал киножурналист Роман Григорьев.
23: Кто-то экспериментирует, там как-то продает картины, переоформляя права какие-то для зарубежных рынков на иностранные юрлица, потому что «Волшебник изумрудного города», например, в Италии я видел, я с огромным интересом рассматривал афишу, там как бы все очень завуалировано, где-то написаны имена там актеров, колокольников там и так далее. Фильм, кстати, очень достойный, абсолютно голливудского уровня, даже многие сказки отдыхают, как это круто снято. Это вот как бы наш продакшн был, российский режиссер там и так далее. В остальном, если у фильма таких и у команды нет такой возможности продюсерской, как продать это как иностранную какую-то картину, то просто ее не примут. Вот и все.
22: Самыми прибыльными странами для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция. Замыкают пятерку стран-лидеров по бокс-офису российского кино Саудовская Аравия и Эквадор. Если Россия предложит интересное кино, нет никаких препятствий для его экспорта на мировые рынки. Успех южнокорейского кино тому пример, отметил Роман Григорьев.
23: А что мешало «Игре в кальмара» стать самым популярным в мире сериалом? Это же южнокорейский продукт, и вообще никто не привык к такому количеству корейцев на экране. Какое-то нишевое всегда была такая история, фестивальное кино, что-то нам показывали, какие-то фамилии мы, там кто-то знал. Вот так вот абсолютно неожиданно они появились. А ничего неожиданного нет. Вам же нравится... художники, независимо от того, из какой они страны, правильно, и писатели тоже. Поэтому кино — это искусство, и здесь никаких границ у этого искусства нет, как и любого другого, как у музыки, у Чайковского, там, понимаете, то есть вот я к этому клонюсь абсолютно до лампы.

0: современности, ну, судите сами, 3 победы в Лиге Чемпионов, 2 чемпионства Испании, 2 суперкубка Испании, 2 суперкубка УЕФА и 2 клубных чемпионата мира. Все это с мадридским Реалом. Но теперь перед ним стоит новая задача – привести французскую сборную к вершинам. А о других новостях спорта расскажет мой коллега Василий Воронин.
1: Новости спорта.
2: Российский саблист Павел Граудень стал победителем чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Гонконге. В финальном поединке Граудень одолел олимпийского чемпиона 2024 года южнокорейца До Гён Дона со счетом 15-7 и принес сборной России первую медаль чемпионата мира после возвращения национальной символики. Грауденю 19 лет. Международная федерация фехтования 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Российская теннисистка Диана Шнайдер вместе с 7-кратной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Винус Уильямс вышли во второй круг турнира категории WTA 500 в Вашингтоне. В первом круге Шнайдер и 46-летняя Уильямс обыграли Куин Глисон, США, и Улрики Эйкери, Норвегия, со счетом 6-3-6-4. Шнайдер и Уильямс впервые играют в паре друг с другом. Турнир в Вашингтоне с призовым фондом более 1,6 миллиона долларов завершится 2 августа. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал для него откровением завершившегося чемпионата мира 2026 года. Специалист заявил, что в свои 39 лет Месси продолжает показывать футбол, который недоступен игрокам, находящимся в расцвете сил. Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов чемпионатов мира. С вами был Василий Воронин.
1: Новости спорта. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев о возвращении наших спортсменов на мировую арену.
4: Никто не верил в окружении и моем, и политические все крупные фигуры, с кем вот я говорил, никто не верил. Почему? Объясню. Ну, потому что отвыкли от хороших новостей, отвыкли от такой хорошей дипломатии. И мы назвали нашу операцию наступательной дипломатической операцией. И действовали по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина по восстановлению прав наших спортсменов. Мы все делали, чтобы это случилось. Но хочу объяснить так на пальцах, чтобы мы понимали, это всего лишь восстановление справедливости и возвращение к нормальности. То есть мы не требуем никаких особых отношений к России и к нашим спортсменам. Мы не требуем кого бы то ни было наказывать там и выгонять. Мы просто свое место попросили нам вернуть и сделали все для того, чтобы это произошло. Но это еще не вся работа. Сейчас будет имплементация, так называемая, решение МОК уже международными федерациями. Не везде гладко, хотя уже после решения МОК 4 федерации быстро нас вернули. Это и пятиборье, и гандбол, волейбол. И дальше будет эта работа продолжаться.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник о фатальной ошибке Европы.
5: И вот это одно из главных преступлений, которое сегодня делает Запад. Они создают условия без ответственности Украины. То есть, во-первых, они вырастили беспредельщика, дали ему в руки деньги, вооружение, а теперь прикладывают максимум усилий, чтобы на международных площадках не допустить привлечения их к ответственности. То есть, вот, знаете, такая двойная трактовка норм международного гуманитарного права. Если очень хочется, то можно и нарушить. Если очень хочется, то можно ударить по студенческому городу. Хочется, можно ударить по автобусу. Если очень хочется, можно 13-летнего пацаненка украинским дроном. Да, то есть вот это страшно. До них пока не доходит. Они считают, что они вот делают все для того, чтобы запуская это все в нашу сторону. Но это вернется бумерангом. Обязательно вернется.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.

И тебя спросят, что слушаешь. Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад –

0: 90 тысяч рублей в месяц неплохо также получают сантехники, отсюда и привлекательность среднего профессионального, а не высшего образования. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Террористическая активность Киева расширяется по всему миру, заявил Дмитрий Песков. Зеленский уже прибыл в США. В Белом доме подтвердили переговоры. Они назначены на 16:30 по московскому времени. А Евросоюз требует от Армении сократить присутствие российского бизнеса и подорвать гуманитарные связи с Москвой. Это заявили в службе внешней разведки. Впрочем, активнее и подробнее об этом мы через несколько минут поговорим в нашем эфире. А начнем с того, что террористическая активность Киева расширяется по всему миру, включая Ирак. Это указывает на востребованность успеха СВО. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Ну, мы видим, что...
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-2-0-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора.

0: Кукинской улице, сейчас ныне Гастелло, полк ехал на парад в центр города на площадь Ленина. Лошади в упряжке везли орудия, автотягачей тогда не было. Обычно 2 мая на правом берегу Ловоти, напротив масло-сыр-прома, артполк устраивал конно-спортивные соревнования. Смотреть эти выступления приходило много горожан, конечно, не обходилось без девчонок и мальчишек. Играл военный духовой оркестр, веселые мелодии плыли над Ловотью, лошади бежали по кругу, то рысью, то галопом, преодолевали препятствия, прыгали через огонь. Всадники на полном скаку прыгали с лошадей на землю, земля опять в седла, рубили шашками лозу. Удачно выполненные упражнения на коне вызывали восторг зрителей. В 1940 году, после окончания Советско-финской войны, артполк был передислотирован на Карельский перешеек. Его сменил авиационный полк тяжелых бомбардировщиков. В нем служил будущий герой Советского Союза капитан Николай Францевич Гастелло, который с 1 октября 1940 по 13 марта 1941 года проживал в трехэтажном доме для семей комсостава на улице Кукинской. Здание-то немного перестроено после войны, добавили четвертый этаж, сохранилось до настоящего времени. До того, как на четвертый день войны совершить свой бессмертный подвиг, капитан Гастелло и члены его экипажа направили свой горящий самолет на скопление вражеских танков и бензовозов, и геройски погибло. Он успел отличиться и в нашем городе. Когда один из мальчишек, которые катались на коньках на Ловоте возле спиртзавода, провалился под лед, капитан сам рискуя жизнь, спас его, вытащив из полыньи. В 1964 году исполком горсовета переименовал улицу Кукинскую в улицу Гастелло. А на здании школы-лицея номер 10 в настоящее время установлена памятная доска. Офицеры-летчики часто посещали учебные заведения Великих Луг и проводили воспитательные беседы с учащимися. От 8-го городка до Великолукского аэродрома, где стояли самолеты, через болото была проложена бревенчатая гать, чтобы члены экипажа могли быстро добраться до своих боевых машин. Во время Великолукской операции 1942-43 годов 8-й городок стал местом ожесточеннейших боев. Немцы превратили эту территорию в мощный опорный пункт Гамбург с множеством дотов и дзотов. Гитлеровцы считали, что военный городок укреплен не хуже крепости. Но за 4 дня части 257-й стрелковой дивизии разгромили и уничтожили находящуюся здесь вражескую группировку и продолжили наступление вдоль улицы Ботвина. Сейчас мы немножко прервемся на рекламу, а потом продолжим нашу передачу.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
3: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
4: Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В прагматике Великие Луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? Прагматика Великие Луки. Новая Веста по выгодной цене. Гоголя 4, 8-811-53-4-70-57.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
0: Итак, уважаемые слушатели, мы возвращаемся к нашей передаче, посвященной военному центру 30-х годов, городу Великие Луки Калининской области. Пятый военный городок, где размещался зенитный полк, знаменит в первую очередь тем, что его зенитки в конце августа 1939 года обстреляли самолет немецкого министра иностранных дел Иоахима Риббентропа, который летел в Москву подписывать пакт о ненападении между СССР и нацистской Германией. Интересно, как развивается

Казалось бы, мировая история, если бы самолет был сбит. Произошло это по одной версии, потому что самолет с провокационной целью отклонился от намеченного курса. По другой версии, более достоверной, виной этого инцидента стала обычная безалаберность. Командир батареи отлучился с нее по личным делам, передав командование сержанту, а тот, не разобравшись в ситуации, приказал открыть огонь. Надо сказать, что наши зенитчики били не по самому самолету, а вокруг него, принуждая «Юнкерс» к вынужденной посадке. Получив незначительные повреждения от осколков снаряда, снаряд Риббентроп приземлился на Великолупском аэродроме и после осмотра и дозаправки улетел в Москву. Через несколько дней для разборки инцидента из столицы прибыла специальная комиссия. Выводы ее были неожиданно мягкими. Германская сторона попросила не придавать этому событию серьезное значение, поэтому виновник ЧП был приказано наказать властью начальника Великолупского гарнизона. Командир зенитной батареи получил выговор, а сержанта на несколько суток посадили на гауптвахту. Тем дело и закончилось. В период оккупации в постройках 5-го военного городка гитлеровцы устроили концлагерь. После освобождения города в них некоторое время сидели уже обычные заключенные уголовники, а затем уцелевшие здания передали строящимся в этом месте великолукским предприятиям. За военный городок номер 4 «Красная казарма», где в предвоенные годы стояла танковая часть, зимой и весной 1942 года шли жестокие бои. Об одном из них, происшедшем 20 февраля, стоит рассказать чуть-чуть подробнее. «Красные казармы» занимали 26 наших бойцов под командованием лейтенанта Шишова. Вели наблюдение за немцами. Появилось 9 немецких бомбардировщиков, которые вроде бы пролетели мимо, а потом они вдруг развернулись и нанесли бомбовый удар по казармам. После того, как рассеялся дым, наши бойцы увидели со стороны озера Бажно идущие цепи немцев при поддержке 7 танков. Шишов приказал имеющемуся у нас противотанковому 45-миллиметровой пушке командования сержанта Шведова перебраться в бок, чтобы ударить по немцам во фланг, и приказал готовиться к бою. Когда немцы приблизились, по ним открыли огонь. Наша пушка уничтожила 2 немецких танка, 3-й повредила, остальные танки отошли, а так было отбито несколько атак, и после боя перед красными казармами валялось до 200 немецких трупов. Потери наших были 4 человека. Как последнее стало известно, эти 2 немецких батальона, которые атаковали красные казармы, были, кто уцелел, переведены в штрафные батальоны немецким командованием. А лейтенант Шишов получил за этот бой орден Ленина, сержант Шведов орден Красного Знамени. Остальные бойцы, которые отражали немецкие атаки, были награждены медалями за отвагу. В военном городке номер 11 перед войной находилась саперная часть. В конце 1940-х годов в нем построили сначала спичечную, а затем мебельную фабрику. 4-этажное каменное здание погранотряда, превращенное немцам в опорный пункт «Белый дом», было после тяжелых боев взято воинами эстонского стрелкового корпуса 7 января 1943 года. Что касается военных объектов на железнодорожном узле, то старожилы вспоминают созданную в 1939 году площадку для отправления воинских эшелонов, для чего вырубили большой и хороший сад 14 участка, любимое место отдыха железнодорожников. Он тянулся по правой стороне Торопецкого шоссе, ныне проспект Гагарина, от нынешнего автовокзала до железнодорожного вокзала. Площадка, кстати, так и не пригодилась, потому что была полностью уничтожена при первом же налете вражеской авиации на город. И, конечно, знаменитый командный пункт бомбоубежища для железнодорожного начальства неподалеку от вокзала, известный великолучанам как бункер фон Засса. Именно в нем 16 января 1943 года был пленен начальник немецкого гарнизона Великих Лук полковник барон фон Засс вместе с полусотней своих офицеров и солдат. Ветеран связи Павел Федорович Борискин так описывает этот бункер до войны. Это было внушительное, очень глубокое убежище, имевшее 2 входа, закрывавшиеся массивными стальными дверями. Длинный коридор, покрытый ковровыми дорожками и отделанный под дерево с поворотами, вел к центру, где находились кабинеты, посты для управления службами железнодорожного узла в военное время. Командный пункт имел автономную систему жизнеобеспечения. Он был снабжен освещением, вентиляцией, связью, водопроводом, канализацией и прочим. В нем имелся небольшой медпункт. Построенное убежище было вровень с землей, и заметить ее было очень сложно. Бункер в настоящее время залит водой. Была несколько раз идея создать в нем филиал нашего краеведческого музея, но дело пока остается в подвешенном состоянии. В заключение еще один любопытный эпизод из статьи великолупского краеведа Соломона Шепса «Мир довоенного детства». В 1940 году в дни финской кампании здание бывшей кирхи на Пушкинской улице служило казарма воинской части, прибывшей из Сибири. Стояла суровая зима, а солдаты-сибиряки ходили

0: или умываться на ловость в одних нательных рубах. Такое никак не могло пройти мимо нашего мальчишеского внимания. Впрочем, взрослые не пропускали этого зрелища. Не меньше зрители собирали на улице тренировки солдат в езде на лыжах за лошадью. В конскую пряжке крепился длинный леер, за который держалось несколько бойцов в полном снаряжении, стоящих на широких, но коротких лыжах. Таким образом, мы с вами сегодня узнали еще об одном эпизоде в истории нашего древнего города, которому мало осталось памятников старины, но, тем не менее, очень и очень интересная история.
1: «Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать?» И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Просто космос.
2: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью,

0: заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету, а еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
1: Просто космос.

0: Наталья.
1: Не назло. Эта фраза никчемна. Тебе повезло.

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: В основе стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов DropSorDry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. Звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О политике.
2: Телефонный разговор президентов России и Азербайджана был очень теплым и содержательным. Это заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Детали он не привел. Сегодня ранее сообщалось, что Владимир Путин и Ильхам Алиев поговорили по телефону, а накануне российский президент провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В середине июля глава российского МИДа Сергей Лавров встречался в Москве с азербайджанским коллегом Джейхуном Байрамовым.
0: Кремль говорит.
2: Также Дмитрий Песков высказался о возможной господдержке Wildberries из-за атак БПЛА. Эта ситуация находится на контроле правительства, но никаких решений пока не принималось, сказал Дмитрий Песков. За последнюю неделю беспилотники атаковали около десятка объектов этой компании. В частности, 18 и 22 июля ударом БПЛА подверглись логистические объекты в Подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске, в Краснодаре, Ставропольском Невинномысске. 24 июля сообщалось о происшествиях на объектах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 25 июля в Екатеринбурге. А на этой неделе атаки БПЛА отразились на работе объектов Wildberries в Удмуртии и Подмосковье. За неделю от ударов пострадали 17 сотрудников маркетплейсов. Также ранее допускалось предоставление этой компании кредитной поддержки.
0: О топливе.
2: В Кировской области на этой неделе могут отменить действующие ограничения по отпуску бензина. Это сообщил губернатор Александр Соколов. По его словам, ситуация с обеспечением бензином стабилизируется. Нехватка топлива стала заметна 6 июля. А практика других регионов показывает, что спустя 3-4 недели после начала проблем все стабилизируется.

0: Реализируется. Сейчас, по сообщению Соколова, очередей на АЗС практически нет, а частные заправки начали снижать цены. Ранее сообщалось, что поставки моторного топлива в Кировскую область увеличились почти вдвое. А сегодня стало известно, что Омская область отменила ограничения на продажу топлива, и она стала первым регионом, который принял такое решение из тех, кто ранее вводил лимиты на заправках.
1: О спорте.
0: Команда «Формула-1» Red Bull готова предложить Ферстаппену новый контракт. Об этом сообщает издание «Бильд». Текущее соглашение действительно до конца 2028 года, но в нем предусмотрена возможность досрочного расторжения. Макс Ферстаппен может воспользоваться этой опцией, если перед летней паузой он окажется ниже второго места в личном зачете. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Всем здравствуйте, в эфире Луки ФМ, наша программа «Кофе Брейк спортсменом». И я, ее ведущий, Владимир Владимиров. Представляем нашего гостя. Шамилов Руслан Вячеславович, чемпион мира по версии Лиги Найза, спортсмен клуба Отечества Псковской области, действующий боец Лиги ACA.
4: Всем здравствуйте.
3: Руслан, день добрый. 6 февраля провел очередной хороший, шикарный профессиональный бой с бразильцем Рене Песо. Мы поздравляем, во-первых, с победой. С очередной, 22-й победой, если не ошибаюсь.

0: потому что, наверное, универсальным нельзя быть во всех видах.
1: Ну, вот я сейчас понимаю, что до мастера спорта, даже до международника я бы мог, ну, как тренер дотянуть сам, если бы тренировал. Потому что, в принципе, я думаю, что у меня знаний хватает и ударной техники, и борьбе. То есть, а дальше все равно, нет-нет, я подключал бы чистых борцов, приглашал бы на тренировки к своим спортсменам. Вот это если бы я тренировал. Попозже, возможно, будет.
0: Ну, конечно, надеемся, такой опыт набрать, надо обязательно его передавать, поэтому это очень-очень важно. Давай, какие-то травмы, трудности, что-то было, все в порядке или достаточно уже уверенно? Как у тебя выстроен процесс подготовки? Как ты оцениваешь?
1: Вот сейчас я пришел к тому, что самое главное, это не надо перегружаться. Если раньше, я говорю, если я не перегрузился на тренировке, значит, я не потренировался. А сейчас я четко распределяю нагрузки, прихожу, ну, мы сразу с тренерами выстраиваем план на неделю. Я говорю, так, здесь будет техника, здесь будет там немножечко физуки. И силы бережем, допустим, на пятницу на спарринге. Вот, на спарринге я полностью там выкладываюсь, на спаррингах. А так, главное вот, не перегружаться. Перед боем тоже главное не перегрузиться, потому что я раньше перегружался и часто заболевал перед самым поединком. Вот, к этому получилось подойти без вообще там, без травм, никаких соплей, там ничего. Вот, и в хорошей форме подошел.
0: То есть от боя к бою ты все равно растешь?
1: Да, конечно, и пока...
0: В каких моментах, как ты считаешь сам?
1: В мышлении, точно. Приходят новые какие-то знания, как лучше разложиться в бою, как лучше подготовиться к бою.
0: Вот. Все больше и больше познаешь себя, свое тело, свою технику.
1: Да. Я думаю, что это границ нет этому познанию себя.
0: Так, друзья, ну а мы сейчас немножко прервемся на рекламную паузу и продолжим.
2: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть! Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
5: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Нижнем Новгороде есть Нижегородский район, а в нем улица Нижегородская. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
0: Так, ну а мы возвращаемся и продолжаем. Ну давай, отбился. Психологически доволен. Выводы сделали. Дальше, как отдыхаешь?
1: Сейчас нахожусь в Великих Луках, как всегда, после боя.
0: Так уже традиционно у тебя. Лучше всего отдыхается дома. С друзьями.
1: Да, родные стены греют. Да, так, как всегда, вижу с друзьями, со старшими товарищами. Ну, стараюсь со всеми видеться и весело провести время. Куда-либо там на природе.
0: Отключаешься максимально или все равно? От боев, от следующего боя. Ты уже понимаешь, кто будет следующий соперник?
1: Ну, вот, возможно, Никола Дивчиков. Вот этот, который должен был быть изначально, который ребро...
0: Ночью не снятся соперники?
1: Ночью нет. Не, ну бывает иногда там перед боями, когда думаешь, так, как будешь драться, какие действия будешь делать, бывает иногда, может присниться.
0: Что делаешь, как просыпаешься? Говоришь, ну достал, уже даже здесь меня не оставляют.
1: Да, не, ну бывает, когда ты там выигрываешь во сне, бьешь соперника, просыпаешься довольный такой, так. Интересно. Ну,
0: это хорошо. Что у тебя? Какие еще увлечения, помимо единоборств?
1: Сейчас зимой особо никаких. Мы гуляем. Вот там на рыбалку мы ездим на весь день. Вот на снегоходе там гоняли. Вот такие чисто прям максимально отвлеченные, максимальное расслабление. Сейчас, ну вот, поеду на сноуборде сейчас кататься в Питере, когда приеду. Может быть,

0: Ездим там на Эльбрус, на Домбай куда-нибудь покатаемся. Сейчас решим тоже с друзьями.
1: Сноуборд или лыжи?
0: Сноуборд.
1: Сноуборд.
0: Ну, у меня, да, да.
1: Я тоже, к сожалению, тяжеловато на лыжах, потому что нагрузка на колено очень сильная, поэтому лучше, конечно, сноуборд, меньше травмоопасности, скажем так.
0: Если людей на трассе немного, то да. Но бывало, я так улетал, что казалось, как я не переломался. Или меня кто-нибудь там улетал.
1: Давай, как ты вот считаешь еще, в чем бы, давай, наверное, опять вернемся немножко, в чем бы ты добавил еще? Что ты видишь? Физуху как ты оценишь? Давай по пятибалльной системе пройдемся.
0: Ну, самое главное, физика. Это в мыслях своих, в голове.
1: Все равно психологическая
0: подготовка. В психологическом плане хочешь добавлять. Ты копишь себе эту уверенность, потом с этой уверенностью выходишь, и ты должен, даже не должен показывать, соперник просто должен почувствовать себе ее. Вот, это на первом месте, наверное. А второе, вот в технике, там, так дальше и в борьбе набирать, и в ударке, там тоже предела нет, можно становиться лучше. По скоростным пока чувствую себя хорошо, скорость не падает. Вот, наверное, на пик, может быть, ухожу. И то я надеюсь, что я еще не на пике.
1: Нет, ну, думаю, что однозначно не на пике, потому что со стороны видно, как ты от боя к бою прибавляешь, поэтому вот, наверное, остановка начнется, там, показатель, это, наверное, какая-то стагнация, там уже будет видно, то есть ничего нового не показал, не добавил ни в каком из таких базовых компонентов, да, а здесь прям было четко видно, насколько, прям, ну, прям просто профессионально, зрелищно, уверенно вышел просто. Вот, сделал работу, ушел.
0: В бой хочешь показывать лучшее выступление.
1: На руки много внимания сейчас обращаешь? Смотрю, ты все о борьбе, Шамиль.
0: На руки, да. Ну, продолжаю, конечно, обращать внимание. Вот с Алексеем Викторовичем Сильверстом мы здесь в Луках очень много уделяли внимания. Прям я не знаю, сколько часов он меня на лапах одержал и поправил ситуацию с моим боксом. Там раньше я чересчур был закрепощен. Вот. А также сейчас в Питере продолжаю с моим тренером, с Егором Пушкиным. Вот, мы на руки много работаем. Ну, там руки, ноги. И спаррингуем также и не только по ММА, и по кикбоксингу. Там по правилам кикбоксинга спаррингуем иногда.
1: Выступить не хочешь по кикбоксу, по боксу?
0: Да думаю, что нет, наверное. Потому что пока к этим соревнованиям готовишься, надо подойти. Уже ставки высоки. Надо подойти в хорошей форме, и чтобы никаких лишних болячек не было.
1: То есть, наверное, больше просто как часть спарринга или часть тренировки какая-то. Да? То есть, там, прийти побоксировать с хорошими парнями, там... Ну, а так практикуется, там, с хорошими боксерами побоксировать.
0: Да, там приходят тайцы, призеры мира в моем весе. Вот там боксеры приходят, мастера, там, международники. Много спарринг. Там в Петербурге много спарринг-партнеров.
1: Сколько хорошего. Делаешь за тренировку, если не секрет? Спарринга сколько за тренировку проходит, бывает, обычно в среднем?
0: Обычно и там...
1: Ну, как выстроена твоя тренировка? Давай по-другому
0: вопрос. Ну, если поставим. Это спарринг, то мы приходим, разминаемся. Там раунд-два делаем по кику, ну, таких легких раунда. И потом 3-5 раундов по 5 минут. Бывает с разными соперниками, а бывает одного.
1: Ну, как-то немного прям нагрузки. 3-5 раундов.
0: Ну, там за 5 раундов, если кто-то зайдет, кто в таких спаррингах не участвовал, он уже на втором раунде отлетит, я думаю. Ну, по усталости не сможет распределиться. Потому что сколько там много парней приезжало, и бывало, нам делали спарринги. Один на один ты спаррингуешь. Там 3 раунда по 5, 4 по 5. И вот кто новые приезжали к нам в зал, там со мной, ну, мало кто протягивал там до третьего раунда, чтобы не устать. Многие там, ну, из-за того, что не привыкли к таким спаррингам.
1: Ну, у вас спарринг, допустим, вы договариваетесь, да, руки, ноги там, да?
0: Руки, или ноги,
1: там...
0: борьба всегда.
1: Борьба.
0: А, в борьба всегда. Да, ММА, да, вот когда у нас 3-5 раундов по 5 минут, такие спарринги всегда.
1: Ну, то есть, все равно вы делаете полную имитацию боя практически.
0: Да, да, получается. Да, там один в один.
1: 5 раундов по 3 даже, это как бы такая...
0: Учишься, нет, 3 раунда по 5.
1: 3 или, по 5.
0: Да, либо 5 по 5. Вот. Ну, 5 по 5 у нас чемпионский бой. Ну, и учишься, вот когда с одним соперником, ты четко учишься его выжимать потихонечку, то есть его силы забирать, смотришь, когда он просаживается. А когда вот соперники меняются, ты там можешь одного выжить, второго, а потом уже сам устанешь, конечно, выжимать. На тебя кто-то посвежее зайдет, он же может тебя подвыжить, потому что ты, ну, на них силы уже все свои потратил.
1: Тоже надо уметь рассчитать, но... потому что я помню, по сборной была такая методика, когда тебя ставили там от 5 до 10 человек, и ты с каждым просто безостановочно, ты там, они меняются, а ты нет.
0: Угу.
1: И там, ну, под какой-то в конце ты уже просто стоишь, думаешь, блин, все, ничего не хочу, просто не упасть там, это, додержать победу и все.
0: Такие, да, тоже нужно понять. Вот ты... Владикавказ, Шамиль Лекиев делал сейчас.
1: Там... Ну, это хорошая старая практика такая, именно сборной страны, когда ты уже понимаешь, ты выводишь себя же на предел. И на этом пределе ты, опять же, ощущаешь эту границу своих каких-то возможностей, на что ты способен. И, то есть, вот это чувство ты должен прочувствовать, понять. Потому что, чтобы не было, когда ты в него попадешь, чтобы не было чем-то новым. То есть, ты понимаешь, все, я устал, надо тут поотдохнуть, надо там посочковать в хорошем смысле, там, при том не теряя какой-то зрелищности и эффективности, скажем так.
0: Надо учиться работать из этого состояния усталости. Это тоже, да, нужно. Из такой уже крайней, на пределе.
1: Такая, короче, да, очень. Ну, слушай, хорошо. А чем отличается все-таки Шамиль от других? Давай, вот твое мнение, почему?
0: Он прошел этот путь от начала, ну, уже, можно сказать, практически сейчас, ну, еще не до конца, он еще в строю, он дерется, и сейчас 93 переходит на ИСИ. И он четко понимает, как надо грузить спортсменов. Потому что в основном раньше, я говорю, всегда перегруз. Постоянно живешь в состоянии перегруза. Ну, и так это может там, вот, там, до 30 лет там, попрыгать. А потом все равно ты должен следить за своим организмом. Да, а лучше изначально следить за тренировками, не давать перегруз. Так дальше уедешь.
1: Ну, это же все равно, наверное, задача больше тренера на первых этапах. Да, то есть тренера команды, потому что какой для тебя показатель перегрузки?
0: Когда я прихожу, допустим, на спарринги на те же в конце недели, и ну, не могу сделать и того, что я... И 50% того, что я делаю там в понедельник.
1: Я вижу, но понимаю, что сделать тело не дает.
0: Мне бы, у меня вот мысль такая была, мне бы просто достоять. Мне бы просто достоять, потому что мне ничего не сделать. Все, там, тело... А бывает, приходишь, ну, все там порхаешь, бегаешь, и все устают из-за тебя.
1: Ну, да, это, наверное, такая уже высшая школа, когда ты понимаешь, что, в принципе, вот топовые спортсмены, они плюс-минус все, ну, примерно на одном уровне по борьбе, по там, ударке, по технике, по психике, по физике. Но именно вот этот момент подготовки к конкретному дню, к конкретному, к конкретной дате проведения, то есть, вот, наверное, на тот момент то лучше и окажется такой тоже основной философский вопрос.
0: Ну да, подвести себя
1: лучше. В данном моменте. Кто лучше всего подойдет к этому моменту? В какой форме? Физической, психической и так далее, не будет каких-то лишних.
0: Да, да. А так может готовиться 2-3 месяца, и вот последнюю неделю все загубить и выйти просто перегруженным. Ну, тоже это
1: так себе. Лучше не дотренироваться. Да, ну, да. Давай, наверное, такой еще один последний вопросик для тебя уже. Вот, когда ты выходишь, что для тебя важнее, победить или же все-таки провести какой-то уже зрелищный, красивый бой, такой тихо, красиво закончить там нокаутом, еще как-то?
0: Не, на первом месте победить она стоит. Изначально победить, а там уже... Ну, если со мной бороться, они лезут, и у меня так всегда, если стойкий бой проходит, у меня редко, когда было что-то скучное. А так вот, когда бороться, лезли ко мне, там, ну, они сами мне ничего делать не могут, и бои скучные получались. Самое главное — победить. Но хотелось бы красочно, всегда хочется, досрочно.
1: Ну, тут, да, так, конечно. Хочется красиво выйти, там, недолго, красиво, быстро, но, тем не менее, это как любая работа, могут быть и разные моменты.
0: Поэтому... Я всегда стараюсь досрочно закончить, но я в голове всегда у себя держу, что настраиваюсь на весь бой, чтобы там не потратить все силы в первом раунде, но вот это вот постараться досрочно. А если нет, силы-то еще нужны еще на 2 раунда, а их уже могут не оказаться.
1: Ну, хорошо. Ну, давай, мы заканчиваем. Пожелания радиослушателям, молодым спортсменам.
0: Ну, идите своим путем. Главное, дисциплина. Не сдавайтесь, потому что...
1: Не перегружайтесь.
0: Не перегружайтесь, да. И все будет получаться потихоньку. И живите на совесть.
1: Ну, давай, а мы рады тебя видеть и ждем даты очередного боя. Будем болеть, переживать, как обычно.
0: Да, скоро сообщим. Всем спасибо большое.
1: Ну, а на сегодня это все темы эфира программы «Фабрик спортсменам». Не забываем, что если вы пропустили эфир, вы найдете в наших соцсетях, в сообществе «Лук.ФМ», ВКонтакте, а также в телеграм-канале «Лук.ФМ». Всего вам доброго, оставайтесь на «Лук.ФМ».
0: Всем до свидания.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
4: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, затягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном.

0: супругов. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
1: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
0: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
2: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
5: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов.
6: В Ульянов

0: Петербурге 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
1: Владимир Зеленский назвал главные цели своей встречи с Дональдом Трампом. Она пройдет сегодня в США. Это защита от баллистических ракет и стратегическое сотрудничество с Америкой, так сказал президент Украины. Во вторник Белый дом подтвердил предстоящие встречи Трампа с израильским премьером Бениамином Нетаньяху, а также с Владимиром Зеленским. На встрече с последним будет обсуждаться мирное урегулирование между Россией и Украиной, отметили в Белом доме.
2: А США.
1: В Пентагоне заявили о начале пересмотра размещения американских сил в Евросоюзе. Это должно ускорить переход ответственности за оборону региона к европейским странам НАТО, так сказал главный стратег ведомства Элбридж Колби. Он подчеркнул, что все действия Вашингтона идут в соответствие с распоряжением главы Пентагона Пита Хексета. Он объявил об этом на последней встрече министров обороны стран Альянса в Брюсселе. Колби сообщает, что размещение сил США в Европе должно соответствовать стратегии нацбезопасности 2025 года и стратегии нацобороны 2026 года. Командование подготовит варианты с учетом стратегических, геополитических и военных факторов. Хранилища газа в Европе заполнены примерно на 55%. Это самый низкий показатель для нынешнего периода с 2021 года. Такая ситуация сложилась на фоне напряженности на Ближнем Востоке и перебоев на глобальных рынках СПГ и дизельного топлива, пишет Рейтер. Отмечается, что запасы дизеля также находятся на минимальном уровне с 2022 года. Природный газ обеспечивает около 30% европейских потребностей домохозяйства в отоплении. Еще около 10% приходится на мазут. После сокращения поставок российского трубопроводного газа Евросоюз заменил его импортом СПГ, но теперь Европа вынуждена конкурировать на рынке с азиатскими покупателями. Кроме того, ожидания восстановления поставок из Катара после временного открытия Ормузского пролива не оправдались из-за нового обострения ситуации между США и Ираном.
2: Обо всем.
1: Министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов предлагает включить уроки по энергосбережению в Российскую федеральную школьную образовательную программу. С такой инициативой он выступил на Всероссийском совещании по энергосбережению. По его мнению, необходимо начать формировать у детей навык правильного потребления дома и в школе воды, тепла и электроэнергии. Официальный курс доллара на сегодня 78.02, евро 88.76, юань 11.52. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании «Аквалайф» Асю Рак. Ася, привет. Как ты слышишь студию московскую?
4: Слышу прекрасно. Как слышно меня?
3: Слышно хорошо.
4: Отлично. Значит, можем начинать. И начинаем мы с вами говорить о том, как правильная вода поможет жить вам правильно, а точнее здорово и быть здоровым. Речь, конечно, идет про ионизированную воду. Ионизированная вода сегодня – это не просто H2O, а ключ к здоровью, подтвержденный наукой. Это не маркетинг, это реалии современной медицины, современной науки. Именно поэтому в Японии врачи официально назначают ионизированную воду при диабете. И еще раз, это не магия, не маркетинг, это молекулярная химия, это биохимия. И в этом выпуске вы узнаете, как стакан такой воды может снизить плохой холестерин на 15%, защитить ваши сосуды и даже замедлить старение. Спойлер. Нет, спойлера не будет. Давайте обо всем по порядку. Итак, начнем с фактов, самых главных и основных. В 2007 году японский ученый Шигео Ота открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и митохондрии, нейтрализуя самые опасные свободные радикалы. Зачем нам это надо? Потому что свободные радикалы – Чем их больше, тем они для нас вреднее и опаснее. Они являются главными виновниками воспаления и старения. Если сейчас кто-то скажет, нет у меня никаких свободных радикалов, я вас разочарую, это невозможно. Все мы с вами люди-человеки, живем в современной экологии, питаемся современными продуктами. И все это приводит как раз-таки к накоплению большому числу свободных радикалов. Они образуются у каждого каждую секунду. И не у каждого организм, собственно, антиоксидантная система справляется с тем, чтобы регулировать их количество. Поэтому сегодня очень многим прописывают антиоксиданты. Посмотрите на свои лекарственные препараты и БАДы, которые вы пьете, почитайте, поищите, где там написано про антиоксидантные свойства в большей степени, чем уверенно вы найдете такие фразы, как «борется с оксидативным стрессом, обладает антиоксидантными способностями» и так далее, и так далее, и так далее. Но новость в чем? Новость в том, что самый лучший антиоксидант – это ионизированная вода. Почему? Потому что во время ионизации она насыщается таким газом, как молекулярный водород. А ученые доказали, что молекулярный водород – это самая-самая-самая маленькая молекула антиоксиданта. Поэтому она проникает через гематоэнцефалический барьер, она проникает прямо в клетку, митохондрию, куда не может проникнуть ни один антиоксидант. Вот пьете вы там коэнзим Q10, витамин С, еще какие-то препараты. Да, это антиоксиданты, но эффективность от них 20-30, ну 40% в лучшем случае. А водорода 100%, потому что он единственный, кто может проникнуть в клетку. И вот дальше давайте пойдем, что же дальше доказали ученые. В 2008 году ученые доказали, что 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. И в клиниках Токио ее используют для реабилитации после инфаркта. В клиниках Южной Кореи ее используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. То, что касается воспаления легких, у нас в стране, в России, академик Александр Чучалин проводил свои опыты, свои эксперименты и также доказал, что прекрасно со всевозможными проблемами с легкими работает именно вода, насыщенная водородом. А это ионизированная вода, ионизированная щелочная вода. В 2016 году Минздрав Японии официально одобрил терапию ионизированной водой для лечения метаболического синдрома. Вы слышите уже, да, сколько всего. Теперь вы это услышали, осознать, как это все работает. Просто представьте, вы пьете воду, она взрывает внутри эти свободные радикалы, она их нейтрализует. Давайте дальше. Как это работает? Ну, например, при диабете. Представьте, при диабете второго типа клетки глохнут. Они перестают слышать инсулин. И здесь ионизированная вода действует как чистильщик. Она снижает оксидативный стресс, который, как мы выяснили, является первопричиной 90% всех заболеваний. И, соответственно, он же главная первопричина инсулинорезистентности. Ионизированная вода, она уменьшает воспаление в сосудах. Плюс ко всему еще защищает печень от жирового гепатоза, который является частым спутником диабета. И здесь то, что касается про печень, например, давайте вспомним Россию, заглянем с вами в Воронеж, медицинский институт имени Бурденко, там была написана глобальная работа, ключевой вывод которой звучит следующим образом. Ионизированная щелочная вода обладает гепатопротекторными свойствами. То есть помогает работам клеткам печени, гепатоцитам. Представляете? Вы пьете воду, просто надо пить правильную воду, ионизированную, и она помогает работать клеткам печени. Не таблетки, ионизированную воду. Это доказано. Подумайте об этом. Не каждый месяц ходить в аптеку и покупать новые лекарственные препараты, возобновлять, колоть уколы, куда-то ходить, платить, а один раз приобрести прибор, который готовит вот такую ионизированную воду, которая и, собственно говоря, помогает не только клеткам печени, она помогает всему организму, и мы с вами дальше это разбираем. Так вот, исследование еще 2008 года. У пациентов, которые пили ионизированную воду, холестерин, плохой холестерин, ЛПНП, упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. А в Индонезии в 2017 году провели исследование следующего характера. Взяли людей с диагнозом диабет второго типа. Все они находились в одинаковом, скажем так, состоянии. Получали одинаковое лечение. Их разделили на две группы. Но одна группа пила воду простую, а второй группе давали пить воду ионизированную, щелочную. Спустя время провели тесты, проверили анализы, пересмотрели еще раз, и выяснилось, в той группе, где пили воду простую, все осталось без изменений. А в той группе, где пили воду ионизированную щелочную, в среднем сахар снизился на 20%, а потребность в инсулине на 60%. Представьте только это. И представьте, каково это для человека вот с таким диагнозом диабет второго типа. Это же и диета определенная, куча лекарственных препаратов. А вы пьете воду и снижаете сахар в крови. Я лично видела, когда я носила специальный прибор, который отслеживает сахар в крови, как ты начинаешь пить воду, и как у тебя сахар снижается. Это феноменально, просто феноменально. Да, это так работает. Попробуйте. Причем кислотную воду вы можете, не можете, а необходимо применять, если диабет второго типа сопутствует еще такой проблемой, как трофическая язва. Вы делаете примочки, компрессы кислотной водой, она готовится также в нашем ионизаторе, одновременно щелочной получается. А щелочную пьете, чтобы снижать сахар в крови. Попробуйте обязательно. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. То есть звоните вы с мобильного или звоните вы с городского, бесплатный для вас звонок. Оплата при получении. То есть сейчас вам никакие деньги не нужны. Кто вот очень часто опасается покупать вот так что-то дистанционно, я сейчас заплачу, а товар мне не придет. Сначала вам приходит товар, а потом вы его оплачиваете. Ну, там посчитайте, если у вас неделя на доставку, значит, через неделю вам надо будет оплатить. Ионизатор – незаменимая вещь дома, незаменимая. Вы готовите одновременно ионизированную щелочную и кислотную воду. Кислотной водой вы, если, опять же, есть проблема диабетическая стопа, делаете компрессы. Если вдруг герпес, прижигаете герпес. Если вдруг грибок на ногтевых пластинах, делаете компрессы с кислотной водой. Смотрите, сколько всего. А уборка? Да уборка с кислотной водой заменит вам такое количество бытовой химии. И деньги на нее тратить не надо. И вдыхать не надо никакие химические вещества, никаких аллергических реакций. Знаете почему? Потому что кислотная вода обладает антибактериальными, антисептическими, антимикробными свойствами. Мы проводили эксперимент, чашу Петри, кислотная вода, и заселили туда стафилококк и кишечную палочку. Через 2 часа не было ни стафилококка, ни кишечной палочки. Представляете? А вы такую воду каждый день готовите в ионизаторе воды Аквалайф. И щелочную пьете, чтобы снижать сахар в крови, чтобы снижать холестерин, чтобы разжижать кровь. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Сегодня последний день. Действует цена 29 900 за ионизатор воды Аквалайф. Успейте. Последний день до 19.00, 29 900, ионизатор воды Аквалайф. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. И не переключайтесь, скоро продолжим.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
2: Реклама.
5: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
6: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Продолжается разговор о правильной воде. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И любой из вас, друзья, может с Асей вступить в диалог. Для этого достаточно дозвониться в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702, чтобы оставить свой отзыв, либо задать Асе свой вопрос. А теперь, Ася, тебе слово.
6: Спасибо. Будет очень здорово, если вы дозвонитесь. С удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а пока напомню самое главное, зачем мы здесь с вами сегодня собрались. Собрались мы для того, чтобы выяснить, как вода ионизированная влияет на наше здоровье. Давайте вспомним самое-самое главное. Во время ионизации в ионизаторе происходит следующее. Вода насыщается молекулярным водородом. У нее получается отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. И это делает ее самым главным ведущим, лучшим в мире антиоксидантом. Почему? Потому что молекула очень маленькая и способна проникнуть прямо вот в самую клетку. А зачем нам это надо? Потому что мы с вами все окисляемся. Оксидативный стресс – это образование большого числа свободных радикалов. Из-за этого мы с вами впадаем в оксидативный стресс, из-за этого мы с вами болеем. 90% всех заболеваний вызваны оксидативным стрессом. Поэтому, чтобы справиться с этими всеми заболеваниями, которые вызваны оксидативным стрессом, нам нужны антиоксиданты. Самый лучший антиоксидант – ионизированная вода. Все, вот коротко и ясно. Это не как таблетка прямая, которая вылечит от всех болезней. Но это как основа и как фундамент, без которого невозможно обойтись. Я знаю, что очень многие годами борются с одной и той же проблемой, ходят по самым разным врачам, меняют лечение, а результата нет. И десятки, сотни, да даже тысячи отзывов, которые говорят о том, что как только к лечению добавили ионизированную воду, пошел сдвиг. Лечение начало работать. Человек справляется со своей проблемой. Вот как это действует, вот как это работает. Звоните прямо сейчас. Хочу напомнить, что сегодня самый, что ни на есть, последний день, до 19.00, действует цена на ионизатор воды «Аквалайф» 29 900. Успевайте. Вы будете готовить ионизированную щелочную кислотную воду одновременно. Кислотная вода обладает антибактериальными, антимикозными свойствами. Нос промыть, горло прополоскать, герпес прижечь, ванночки в случае, если есть там какой-нибудь грибок на ногтях, сделать трофические язвы. Все это кислотная вода. И это доказано. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Успейте заказать ионизатор по суперцене. Это 29 900. Не упустите свой шанс. Я знаю, что годами многие слушают, потом покупают несколько раз дороже, кусают локти, потому что начинает помогать буквально с первого глотка и говорят, почему, вот жалею только об одном, почему я не сделал этого раньше, почему я раньше не купил, не заказал себе ионизатор. Не попадайтесь в эту ловушку, звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Ну а мы давайте с вами перейдем к конкретным отзывам, конкретным примерам. Ну вот, кстати, про синдром диабетической стопы, про нейропатию отзыв. Ольга, ей 70 лет, она рассказала такую историю. У меня диабет 20 лет. Ноги горели огнем, я не чувствовала пальцев, и мне уже говорили о том, что растет риск ампутации. И, собственно говоря, попала к новому врачу, который порекомендовал мне пить ионизированную щелочную воду, делать примочки кислотной водой. И спустя несколько месяцев на повторном приеме мне врач сказал: слушайте, мы избежали риска ампутации, у вас идут значительные улучшения. Какое здесь научное обоснование? Исследование в журнале было опубликовано в 2022 году, показало, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская процесс ангиогенеза, роста новых капилляров. Кроме того, водород снижает оксидативный стресс в эндотелии, восстанавливая функцию существующих сосудов. Еще раз хочу донести очень-очень важную мысль. И самую главную мысль. Неважно, есть вот у вас та болезнь, про которую я говорю, называю исследование, что помогает. Потому что ионизированная вода, она важна в жизни каждого и нужна каждому. Потому что это настоящий антиоксидант. Антиоксидант переводится как восстановитель. Нам всем нужны восстановители. Всем. Без исключения, независимо от возраста, независимо от состояния здоровья. И это самый экологичный по отношению к человеческому телу восстановитель, антиоксидант, потому что нет никаких побочных эффектов. Представляете, ну, практически 3000 исследований в мире сегодня не описано ни одного побочного эффекта. И можно, еще раз подчеркну, всем. Всем, кто понимает, что надо пить воду, и что раз уж пить, то пить правильную воду, чтобы помогать себе восстанавливаться каждый день с каждым глотком. И детям, и можно, и нужно. И взрослым, и очень взрослым. Независимо, еще раз подчеркиваю, от состояния здоровья, независимо от возраста, можно и нужно пить воду всем. Поэтому если я не называю в эфире то заболевание и какие были проведены исследования, как влияет ионизированная вода на состояние при этом заболевании, это не значит, что вам не надо покупать ионизатор. Точнее, это не значит, что вам не надо пить ионизированную воду. Надо всем. Вот всем. Каждый, кто заботится о себе, о своем здоровье, кто хочет быть здоровым всегда, надо пить ионизированную воду. Еще раз подчеркну, потому что только ионизированная вода является восстановителем. Ну, к примеру, смотрите, вы выпьете 1 литр простой воды, вот которая у вас сейчас есть. Выпейте литр, а усвоится 1 столовая ложка. А хватит этого? Нет, не хватит. Да, ну а одним только почкам сколько воды надо? Если им будет не хватать воды, то что у нас там происходит? У нас растет с вами риск возникновения камней в почках. Потому что кровь, моча становится более концентрированной, соли, да, все это повышает риск образования камней в почках. Зачем? Ну, вы скажете, ладно, я буду пить простой воды не литр, а 2 литра. Ну, не знаю. А вот когда вы выпиваете литр ионизированной воды, усваивается сразу 1 литр. Каждая капелька ионизированной воды идет на помощь. Каждая капелька. Ну вот скажите, согласитесь, с чем легче, проще налаживать питьевой режим, чтобы поддерживать здоровье всего организма? Ну, конечно, с ионизированной. Литр выпил, литр усвоился простую воду, литр выпил, усвоилась 1 столовая ложка. А вы потеряли за день 2 литра воды. Вам надо восстановить и тем же почкам помочь в том числе. Так, я отвлеклась. Давайте я хочу вас еще с одним отзывом познакомить. Мужчина, ему 55 лет, у него резистентная гипертония. Это такое состояние, при котором артериальное давление остается высоким, несмотря на лечение минимум 3 антигипертензивными препаратами, один из которых обязательно должен быть диуретиком. И такая резистентная гипертония очень опасна, так как значительно повышается риск сердечно-сосудистых осложнений, инфаркта миокарда, инсульта, гипертонических кризов, сердечной недостаточности и далее, и далее, и далее. Так вот, у него давление было за 180 на 110, не снижалось даже на 3 препаратах. Головные боли, мушки в глазах, ему сделали капилляроскопию, показали, он увидел, что у него очень густая кровь, эритроциты, склерозы, практически не двигались. И кардиолог добавил к его терапии, вот терапию не менял, просто добавил, сказал, пейте ионизированную щелочную воду. Через месяц у него начало стабилизироваться давление. Там пришли показатели 130 на 85. А под микроскопом, когда кровь опять посмотрели, увидели, что эритроциты разлиплись и неслись, как гоночные автомобили буквально. И врач ему сказал, что он избежал инсульта, просто восстановив реологию крови. И вот был опубликован метаанализ в 2023 году, который подтвердил, что молекулярный водород улучшает реологические свойства крови, снижая агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления и артериального давления. Как говорит один врач, зачем пить таблетки, разжижающие кровь? Говорит, попробуйте такую таблетку, которую прописывают для разжижения крови, кинуть в кашу и посмотреть, станет ли ваша каша более жидкой. Пока вы не добавите воды, каша более жидкой не станет. То же самое с кровью. Нужна вода, и нужна именно правильная вода. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55, успеете до 19.00 оформить заказ, оплатите вы его при получении, сейчас оплачивать не надо, когда получите, тогда оплатите. Главное, успейте заказать по цене 29 900. Только сегодня до 19.00 для вас, для радиослушателей «Комсомольской правды», потому что мы здесь уже больше 10 лет в прямых эфирах. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. С мобильного, с городского будете звонить, звонок бесплатный, оплатите при получении. Записывайте номер 8 800 505 08 55.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Министр транспорта России Андрей Никитин о водном транспорте.
7: Приоритет там, где есть пассажиры и грузы. Там, где мы видим, что растет грузовая база, туда направлять усилия. У нас абсолютно фантастическими темпами растут пассажирские перевозки на реке. Это и проект «Речные магистрали», где там у нас каждый год там практически удваивается число людей, которые скоростным транспортом, например, из Чебоксар едут в Казань не на автобусе и не на электричке, а едут на скоростном Валдае. Такие маршруты, их с каждым годом становится больше. Это круизные пассажирские поездки, туристические поездки. Билеты не купить на круизные корабли, все продается зимой. С точки зрения туризма, с точки зрения пассажирских перевозок уже есть рост.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда».
0: В Великих Луках, 14.30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Отдел по туризму Комитета культуры города Великие Луки принимает участие в международном туристическом форуме «Пора путешествовать по союзному государству». Мероприятие проходит с 26 по 28 июля на площадке арт-квартала «Патефонка» и собрало экспертов, представителей власти и бизнеса из России и Беларуси. Среди особых событий форума – финал отборочного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир», открытие музея путешествующего человека и презентация книги Геннадия Шаталова «Люди едут к людям, вдохновляющие на путешествие». В Пскове завершился 7-й международный кинофестиваль «Западные ворота». За 4 дня организаторы представили зрителям более 100 фильмов из разных стран, в том числе из России, Индии, Казахстана и Китая. В ходе торжественного вечера состоялась церемония награждения победителей. В конкурсе «Киностарт-2026» победу одержал Андрей Воронов из Великих Лук с работой «День 14». Жителей Великих Лук предупреждают о возможных задержках при обработке показаний счетчиков. По информации ООО ЕРКЦ, это связано с периодом отпусков сотрудников. В организации отметили, что все данные, переданные в сообщениях до 30 июля, будут учтены. 31 июля прием показаний осуществляться не будет. Обычный срок подачи данных с 20 по 25 число каждого месяца.
4: О валютах.
0: Доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек, юань 11 рублей 51 копейка.
4: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак.
6: Продолжаем говорить с вами о том, что же такое оксидативный стресс и почему так важно с ним бороться. Давайте напомню, если пропустили, оксидативный стресс – это большое накопление свободных радикалов в организме. И именно оксидативный стресс является первопричиной 90% всех заболеваний. Это очень важно понимать, и номер один средство по борьбе с оксидативным стрессом, а соответственно с первопричиной заболеваний, это ионизированная вода. Почему? Потому что это лучший антиоксидант, который проникает даже через гематоэнцефалический барьер. Исследований невероятное количество, очень много о нем говорят, например, смотрите. Отзыв мужчины 50 лет. Псориаз и псориатический артрит. Кожа как броня, написал он нам. Суставы опухшие, боли очень сильные. Врач объяснил, что проблема в аутоиммунном воспалении, которое бьет по капиллярам. На капилляроскопии классическая картина воспаления. Извитые расширенные капилляры с облачками вокруг. И питье ионизированной щелочной воды и водородной попеременно стали моим спасением, плюс примочки кислотной водой. Смотрите, три воды я назвала. Он пил щелочную воду, водородную воду и кислотной водой делал примочки. Через месяц кожа очистилась на 80%. Ушла скованность в суставах, а под микроскопом капилляры успокоились, вернули свою красивую шпилечную форму. В 23-м году было продемонстрировано, что молекулярный водород подавляет активность фактора КПБ. Это такой переключатель воспалительных процессов, что приводит к снижению выработки провоспалительных цитокинов, разрушающих микрососуды. По-простому, ионизированная вода, щелочная и водородная, обладает противовоспалительными свойствами. Помогает бороться, да, с веществами, которые вызывают эти воспаления. Обладает противовоспалительными свойствами. Более того, давайте мы с вами еще раз вернемся в Воронеж, в медицинский институт Бурденко. И там, кстати, также была написана очень большая работа про вульгарную экзему, и в том числе и псориаз. И так вот, главный вывод этой работы, который был сделан тогда, то, что совместное использование наружно кислотной воды и прием внутрь ионизированной щелочной воды способствует более быстрому исцелению от псориаза и более длительному продолжительному периоду ремиссии. И у нас было несколько отзывов в прямом эфире, дозванивались люди на радио «Комсомольская правда», где они рассказывали о том, что применение компрессов из кислотной воды и длительное питье ионизированной щелочной воды помогали им избавиться от псориаза. Кстати, ровно такое же исследование посвящено и вульгарной экземе, и также там в Воронежском институте, и точно такой же вывод, что помогает более быстрому исцелению и на более длительный период вводит в ремиссию при таких заболеваниях. Отзывов очень много от разнообразных людей, которые говорят, что справились с псориазом при помощи кислотной воды и щелочной воды. Смотрите, один прибор, я назвала вам три воды. Да, вот прописали Сергею, у которого диагноз псориаз, псориатический артрит. Ему не надо было покупать три прибора, чтобы один готовил щелочную воду, другой готовил кислотную воду. Нет, один прибор, один ионизатор. Водородную хотите, готовьте в ионизаторе Аквалайф. Хотите щелочную, кислотную, готовьте в ионизаторе Аквалайф. Один прибор, один. Одна покупка. И годы, годы службы. Годы. Заявленный срок службы 15 лет. Гарантия 4 года. 4 года гарантия. Кстати, это расширенная гарантия только для радиослушателей «Комсомольской правды». Гарантия на электроды. Вы получаете суперприбор. С его помощью вы готовите функциональную воду под ваши задачи. Вы сами решаете. И у вас в неограниченном количестве ежедневно лучший антиоксидант, который не имеет никаких побочных эффектов, который можно использовать и детям, и взрослым, и всем-всем-всем. Нет ограничений, нет противопоказаний. Не просто можно, а нужно всем, каждый день. И это легко. Это не какая-то горькая таблетка. Это не то, что надо постоянно бегать, искать, покупать, получать рецепт или что-то еще. Вы добавляете к своему лечению ионизированную воду, и у вас начинается сдвиг в исцелении. А если вы здоровы, я вас поздравляю. Я уверена, что вы хотели бы всегда оставаться здоровым. Задумайтесь об этом сейчас. Вот легкий, простой способ – это добавить воду, антиоксидант, ионизированную воду. Это современная наука об этом говорит. 3000 исследований. Подумайте об этом. Идите в ногу с современной наукой, используйте самые передовые методы быть здоровыми. В Японии, в Корее официальная медицина признала и использует. А вы у себя дома можете поставить такой прибор и использовать ионизированную воду как в ведущих мировых клиниках. Подумайте об этом. А лучше звоните прямо сейчас, пока действует суперцена 29 900. Звоните 8 800 505 0855. Сегодня вы заказываете, за вами фиксируется эта цена 29 900. Оплачиваете вы, когда получаете. Посчитайте, сколько там ваш город, идет посылка из Москвы. Да, вот тогда вам надо будет оплатить, когда придет посылка, чтобы забрать доставку, свой ионизатор. Инструкция, кстати, там очень классная. Там есть QR-коды, по ним можно перейти на наши соцсети, и по вашему запросу мы пришлем вам видеоинструкцию, например. Ну или по телефону мы тоже всегда оказываем полное сопровождение нашим клиентам. Мы никогда никого не бросаем. Мы всегда с вами и всегда ведем вас за ручку от первого шага и дальше, дальше, дальше. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Ну а мы давайте с вами познакомимся еще с одним отзывом. Мужчина 60 лет, атеросклероз, плюс ко всему еще перемежающаяся хромота. И он пишет о том, что я не мог пройти и 100 метров без остановки. Ноги постоянно сводило судорога. И сказали, что у меня очень плохие капилляры. И вообще на капилляроскопии сказали пустота, там единичные сосуды. И вот после курса несколько месяцев питья ионизированной щелочной воды я прошел почти километр без остановки. А под микроскопом врач показал, как проснулись десятки спавших капилляров. Он назвал это буквально настоящим чудом. Но на самом деле здесь тоже есть обоснование. В 23-м году были опубликованы результаты исследования, которые доказали, что ионизированная вода активирует белок, который запускает синтез антиоксидантных ферментов и стимулирует образование новых капилляров в ишемизированных тканях. Вот так. Вот так легко и просто. Попробуйте и вы. Еще раз хочу подчеркнуть. Если я не назвала заболевание, которое, от которого вы хотели бы избавиться, это не значит, что здесь ионизированная вода не нужна. Ионизированная вода нужна всем и всегда, в любом возрасте, чтобы поддерживать свое здоровье, чтобы не проваливаться в сильнейший оксидативный стресс, чтобы организм был всегда в балансе. Ну, смотрите, вы пьете простую воду, пьете, литр выпиваете, одна столовая ложка усвоилась. Ну. А вода участвует во всех процессах в организме. Даже те таблетки, которые вы пьете, чтобы они работали эффективнее, эффективнее усваивались, здесь нужна ионизированная вода. Попробуйте. Смотрите, сколько отзывов. Причем людям же не меняют лечение никак. Просто к их лечению, которое они уже получают, добавляют пить ионизированную воду, и картина меняется кардинально. Человек идет на улучшение. Попробуйте и вы. Попробуйте прямо сейчас. Не ждите. Звоните 8 800 505 08 55. Практически 3000 исследований, и ни одного противопоказания не описано. Ни одного побочного эффекта. Не просто можно, а нужно всем. Всем, кто хочет сохранять свое здоровье. Поддерживать свое здоровье. Успейте на цену 29 900. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, оплата при получении. Успевайте. 8 800 505 08 55.

0: серьезной перестройки своей внешнеэкономической деятельности для того, чтобы на новые рынки войти. Но нельзя исключить, что Армения увеличит объемы помощи, предоставляемые Европейским Союзом. И на фоне общих объемов трат ЕС на внешнюю политику это будет не очень большая сумма.
1: Теоретически, есть ли надежда у премьер-министра Армении, что, выйдя из ЕАЭС и отправившись в сторону Евросоюза, некие преференции и скидки будут сохранены тем или иным способом?
0: Ну нет, это очевидно, что нет. Если Армения выходит из Евразийского экономического союза, то она теряет все преимущества, которые связаны с ним.
1: А каким образом это компенсировать? Или на компенсацию сейчас никто не рассчитывает, просто каким-то образом, ну, затянуть пояса, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лет потерпим, а потом зато будет, как там, золотой дождь?
0: Ну, золотого дождя не будет. Ни одна из стран, в последние десятилетия, пару десятилетий, присоединившиеся к ЕС, не получила золотой дождь. Действительно, выиграли те, кто стояли в очереди давно и первыми. Это Польша, прежде всего, и некоторые другие страны Восточной Европы. Но вот что касается Балкан, например, они уже таких преимуществ не получили и не получат. Но дело даже не в этом. Дело в том, что стратегия Никола Пашиняна состояла в том, чтобы не выходить из ЕАЭС и пользоваться преимуществами этого союза, при этом двигаясь в сторону Европейского Союза. Он рассчитывал на то, что переход Армении на новые интеграционные рельсы будет оплачен старыми интеграционными партнерами. А страны ЕАЭС, причем не только Россия, и это очень ясно зафиксировано в заявлении лидеров стран ЕАЭС, которое было принято недавно, говорят, что требуется определиться для того, чтобы сотрудничество Армении с Евразийским экономическим союзом продолжалось, она должна определиться, что она не идет в ЕС, а развивает свою интеграцию в Евразийском экономическом союзе. Это, собственно, и ломает Николу Пашиняну ту стратегию, которую он собирался придерживаться. Сейчас он борется за то, чтобы эту стратегию все-таки сохранить. Двумя способами. Во-первых, требовать от России, чтобы она сняла все ограничения и сняла само, ну, от России, от других партнеров по Союзу, чтобы они не требовали от Армении определиться. И второе, добиваться от Европейского Союза, чтобы он дал Армении какие-то преференции для того, чтобы сохранить так называемый европейский выбор этой страны. Вот чем он сейчас занят.
1: Николай Юрьевич, а будут какие-то попытки армянские товары маскировать под какие-то другие дружественные и таким образом доставлять их в Россию в обход вот этих ограничений, которые были наложены на армянскую продукцию в России?
0: Ну, конечно, как без этого? Как без этого? Там не все можно так перевести, но что-то можно. И Азербайджан уже говорил, что готов подставить Армении такое дружеское плечо. Ну, здесь есть просто два обстоятельства. Во-первых, такие вещи прослеживаемые. Да, они не очень легко прослеживаемые, но это можно сделать. А второе, значит, если такие факты будут выявляться, то тут отвечать придется уже тем партнерам Армении, которые ей такое окно на российский рынок предоставляют. Для некачественных, по мнению Роспотребнадзора, продуктов. Это важно. А второе, это то, что это не сильно улучшит положение предпринимателей в Армении, потому что очевидно, что по такой схеме они будут продавать свои товары по сильно заниженным ценам. Посредник заберет себе всю прибыль. Если не всю, то большую часть.
1: Спасибо огромное за это разъяснение, Николай Юрьевич. Это Николай Силаев был с нами на прямой связи, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИДа России. А в России набирают популярность алиментные соглашения. При их помощи решают вопросы содержания детей и финансовой поддержки родственников. Такой формат позволяет

0: заранее определить условия выплат между странами. Почему растет популярность алиментных соглашений, об этом эксперт рассказал Василию Воронину.
1: В России зафиксирован рост числа алиментных соглашений, удостоверенных нотариусами. По итогам первого полугодия 2026 года их количество превысило 17,5 тысяч. Об этом рассказали в Федеральной нотариальной палате. Наибольшая активность в оформлении документов отмечена в Дагестане, Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Башкирии. В число регионов лидеров также вошли Краснодарский край, Челябинская, Ростовская, Свердловская и Ленинградская области. Формат алиментных соглашений позволяет сторонам урегулировать вопрос выплат без обращения в суд, заявил радио КП адвокат Сергей Жорин.
2: Рост числа нотариальных соглашений о уплате алиментов, на мой взгляд, вполне закономерен. Главная причина заключается в том, что такой документ позволяет урегулировать вопросы без судебного спора. При этом по своей юридической силе нотариальное соглашение почти не уступает судебному решению. Оно имеет силу исполнительного листа. При нарушении условий получатель алиментов может сразу обращаться к судебным приставам, минуя судебное разбирательство. Это очень удобно. Кроме этого, соглашение дает сторонам значительно большую гибкость, чем судебное решение, потому что родители могут самостоятельно определить размер выплат, порядок, сроки, даже форму исполнения обязательств. Например, предусмотреть передачу имущества или там единовременную выплату алиментов, какой-то другой удобный механизм. И это все позволяет учитывать реальные доходы, график работы, интересы ребенка, что, наверное, важнее всего.
1: Еще одна причина роста алиментных соглашений – растет правовая грамотность россиян. Это цивилизованный способ решить все вопросы, связанные с воспитанием детей, продолжает эксперт.
2: Супруги понимают, что заранее оформленные юридически корректные договоренности позволяют избежать затяжных конфликтов, сэкономить время, деньги, нервы. Заключение соглашения алиментного – это самый лучший вариант в интересах самих родителей и, самое главное, в интересах детей.
1: Ранее в Госдуме заявили, что ситуация с взысканием алиментов в России улучшается. В первую половину 2026 года судебные приставы взыскали с должников по алиментам 53 миллиарда рублей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Депутаты считают, что приставы сумели выстроить эффективную систему взыскания задолженностей. В частности, с помощью автоматической блокировки автомобильных прав или ограничения выезда за границу при долге свыше 10 тысяч рублей. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
0: Цены в частных клиниках растут быстрее инфляции. Стоимость первичного осмотра увеличилась почти на 20%. Почему? Через 5 минут подробнее.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Подвижные гибкие суставы, эластичные хрящи, крепкие кости, а в реальности утром тело будто застыло. Нужно время, чтобы разойтись, чтобы движения стали легче. А в магазине стоите в очереди, переминаетесь, ищете, где присесть. Донести сумки – каждый раз испытание. Знакомо? Почему простые дела превращаются в подвиг? Ваше тело заслуживает большего. Оно просто ждет поддержки. Поддержите суставы Сарсил Артра, чтобы каждый шаг приносил удовольствие. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру *125. В основе Арсил Артра ценнейший тюленей жир. Это естественное питание ваших суставов. Тюленей жир – природный источник сквалена и полиненасыщенных жирных кислот омега-3, 5, 6, 7, 9. Они насыщают организм питательными веществами, которые участвуют в процессах укрепления костной ткани, поддерживают эластичность и гибкость суставов, хрящей и связок. Двигайтесь легко, пусть каждое движение приносит удовольствие. Почувствуйте вкус свободы. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните. *125. Узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 15 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Псковская область вошла в число лучших регионов по наполнению ЕГРН сведениями. Эта деятельность важна для экономики региона. Чем больше объектов и земельных участков вовлечены в хозяйственный оборот, тем выше доходы бюджетов и тем больше возможностей для развития муниципалитетов, отметил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в МАКС. Высокий результат отметил на межведомственном совещании руководитель Росреестра Олег Скуфинский. 4 октября по всей стране, в том числе и в Псковской области, пройдет просветительская акция «Всероссийский спортивный диктант», которую проведет трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева. В прошлом году диктант написали более 250 тысяч человек, в этом ожидают свыше 300 тысяч участников. В этом году тематика диктанта охватит летние и зимние циклические виды спорта, командные дисциплины, боевые искусства, легкую атлетику, водные и молодежные виды спорта, паралимпизм, игровые и индивидуальные дисциплины. Заявки уже принимаются. В спорткомплексе «Айсберг» начались плановые ремонты. В приоритете – раздевалки бассейна. Сейчас демонтируют и кладут кирпичную стену в женское и дальше – детское. Ход работ проконтролировала депутат Великолукской городской думы, член партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина вместе с коллегами и подрядчиком. При этом она подчеркнула, что комплекс работает в обычном режиме. Гостей размещают в запасных раздевалках.
3: О валютах.
6: Доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88,76, юань 11,51.
3: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Начнем с того, что цены в частных клиниках растут быстрее инфляции. Стоимость первичного осмотра за этот год уже увеличилась почти на 20%. В среднем за консультацию по специалистам пациенту придется отдать 1650 рублей. Почему растут цены в секторе коммерческой медицины? Об этом Виталия Осипова.
9: Стоимость медицинских услуг в частных клиниках заметно выросла. За год первичная консультация врача подорожала на 19%, УЗИ на 16%, физиотерапевтические процедуры на 15%, а анализ крови на 12%, подсчитали журналисты. Аналогичную тенденцию фиксирует и фискальный оператор платформы ОФД. По его данным, в январе-июне средний чек в коммерческих клиниках вырос на 10% в годовом выражении и достиг 5,5 тысяч рублей. Причин подорожания платных медицинских услуг несколько, говорят эксперты. Частично это определяется все тем же соотношением спроса и предложения. Влияют также стоимость закупки материалов и комплектующих, логистические цепочки. Но решающим фактором была и остается инфляция. Владельцы клиник берут показатели прошедшего года, прогнозируемые показатели текущего, и из этого формируется новая стоимость, рассказал радио «Комсомольская правда» кандидат медицинских наук, директор Центра проблем финансирования Организации здравоохранения финансового университета при правительстве России Андрей Рогозин.
10: Ключевой критерий – это инфляция. То есть восстанавливая цены на медицинские услуги, прежде всего менеджеры и финансисты ориентируются на рост инфляции. И, в принципе, на каждый год, когда меняется прескурант цен, обычно прогнозируемый объем инфляции закладывается. И это является ключевым критерием на самом деле. И самым четким. По большому счету, это вот то, на что реально клиники начинают поднимать свои цены.
9: Увеличение цен на медицинские услуги носит общеотраслевой характер. Основная причина – рост себестоимости. Наибольшую нагрузку на бюджеты клиник оказывает увеличение фонда оплаты труда, обусловленное дефицитом врачей и среднего медицинского персонала. Из-за нехватки квалифицированных специалистов медицинские организации вынуждены повышать зарплаты темпами, опережающими инфляцию. В этом году фонд оплаты труда частных клиник увеличится на 10-12%, при том, что расходы на персонал уже формируют 40-60% себестоимости услуг. Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович считает, что одна из причин повышения цен – высокий спрос на услуги частных клиник. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
11: Платежеспособные молодые люди, зумеры и игреки, они почему-то все-таки предпочитают частные клиники, ну так как-то у них складывается. А это означает, что поскольку они вошли как раз в продуктивный период, что спрос на платную медицинскую помощь растет. А следовательно, растет и предложение, и цена, это же рыночные отношения. Для частных клиник, у которых нет централизованных закупок, которым все приходится доставлять, добывать, покупать себе самостоятельно и не в эффект масштаба, а там для конкретной сети или для конкретной вообще отдельной клиники, здорово увеличилось логистическое плечо доставки. Здорово увеличились цены на эту доставку оборудования, расходных материалов. Это, конечно же, влияет на цену медицинской помощи.
9: Во втором полугодии предпосылок для резкого удорожания медицинских услуг пока нет, говорят эксперты. Динамика цен по-прежнему будет зависеть от уровня оплаты труда медицинского персонала, курса рубля и стоимости импортных расходных материалов. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
0: Еще одна тема в завершении этого блока. Около 20% сотрудников каждый день испытывают стресс на работе. Наиболее подверженными ему оказались сотрудники ритейла. Более 40% представителей отрасли сталкиваются с этим стрессом ежедневно или несколько раз в день. Для сравнения, среди IT-специалистов этот показатель составляет всего 13%. Самыми уязвимыми оказались сотрудники младше 25 лет. Больше 80% из них испытывают стресс несколько раз в неделю или чаще. Подробнее расскажет Василий Воронин.
12: Каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе каждый день. Почти половина сотрудников ощущают это несколько раз в неделю, а треть – несколько раз в день. Это данные исследования. Основными причинами стресса для более чем половины сотрудников остаются высокая рабочая нагрузка. 46% беспокоят сжатые сроки выполнения задач. Для 38% респондентов на эмоциональное состояние негативно влияют неопределенность задач, а треть сотрудников отмечают шум, отвлекающие факторы в офисе и отсутствие баланса между работой и личной жизнью. По словам экспертов, количество стресса, испытываемого людьми на рабочем месте, растет уже не первый год по всему миру. Зачастую работники попросту не поспевают за экономическими изменениями, развитием технологий и чувствуют постоянную необходимость обучаться, чтобы не снизить квалификацию и не остаться без работы. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала независимый HR-эксперт, клинический психолог Зуля Лойкова.
13: В целом в мире, не только в России, он сейчас повышен. Это связано с такими факторами, как изменение экономики, постоянные изменения в целом в мире, новшества, автоматизация, роботизация и так далее. Люди варятся в этом информационном поле и испытывают на себе дополнительное давление. То есть это постоянное ощущение вот этой нестабильности, кризиса, смены технологий, необходимости обучаться. То есть это все подстегивает людей испытывать, знаете, и посттравматический синдром. То есть можно держаться какое-то время, накапливать, но в дальнейшем это все, к сожалению, выплескивается.
12: Соискатели порой даже согласны на понижение в карьере, но только чтобы стресса на работе было меньше, заявил Радио КП заместитель директора департамента по подбору персонала кадрового холдинга «Юнити» Болеслав Каленский.
14: Современные реалии, к сожалению, сталкивают многих сотрудников со стрессом, с ежедневным стрессом, особенно в крупных городах. С точки зрения выбора той или иной работы, бывает такое, что сотрудники рассматривают для себя предложения с меньшим, так скажем, темпоритмом работы, и даже могут некоторые, не все, конечно, да, рассмотреть некое понижение заработной платы, но чтобы отсутствовала такая нагрузка, такие сжатые дедлайны, сроки, соответственно, выполнение тех или иных задач больше, чтобы придерживались work-life баланса, да, то есть баланса между жизнью реальной и работой.
15: По словам психологов, на сегодняшний день каждый третий пациент на приеме – человек с признаками эмоционального выгорания или синдрома хронической усталости. Лечить такие симптомы нужно своевременно, не допуская развития полноценной депрессии. Эксперты советуют начинать с малого, чаще хвалить себя за проделанную работу и награждать небольшими, но приятными покупками или разными вкусностями. Но если дело дошло уже до выгорания, то стоит срочно уйти в отпуск или даже сменить работу. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
0: Каждый месяц россияне тратят около 50 миллиардов на подписки крупных экосистем, оформляя их ради одной разрекламированной услуги, а многие вообще не пользуются другими включенными туда опциями и в результате раз в 30 дней исправно оплачивают ненужные им сервисы. Почему так происходит? Об этом подробнее в нашем следующем сюжете.
16: Фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, которые предлагают операторы экосистемных подписок, не смотрят около половины подписчиков, рассказали в компаниях, занимающихся мониторингом таких сервисов. Так, по данным TMT Consulting, от 40 до 60% подписчиков вообще не пользуются онлайн-кинотеатрами, доступ к которым есть в их подписках. На начало текущего года в России было оформлено около 120 миллионов таких подписок. При этом ежемесячная плата за нее составляет в среднем около 400 рублей. Таким образом, каждый месяц обходится российским пользователям в огромную сумму – более 48 миллиардов рублей. При этом, согласно результатам другого опроса, лишь от 50 до 60% владельцев подписок пользуются музыкой и онлайн-кинотеатрами. Генеральный директор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин не видит в этом ничего необычного. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
17: Мы далеко не всегда пользуемся всем вообще возможным арсеналом доступных нам благ. Почему онлайн-кинотеатры должны быть здесь исключением? Вот вы весь трафик тарифа вашего сотового оператора за месяц выбираете? Сомневаюсь. Все услуги, они так или иначе рассчитываются всегда с запасом. И если у подписчика какой-то экосистемы есть, в том числе и онлайн-кинотеатр, как бы вот в этом вот пакете услуг, но при этом он как-то им по какой-то причине не пользуются, или пользуются другим, например, да, потому что у нас экосистем, на самом деле, по несколько, как правило, это может быть и банк, и сотовый оператор, и еще там какие-то конфигурации. В этом я не вижу никакой проблемы. Главное, что эта подписка есть, и когда, например, идет финальная часть чемпионата мира, хоп, зашел, а у тебя все доступно. По-моему, это достаточно удобно.
16: При этом со списанием денег из-за забытых подписок хотя бы раз сталкивались больше 70% граждан. Такое положение дел может стать невыгодным и самим экосистемам. Так называемые спящие подписчики, хоть и влияют на выручку, абсолютно нелояльны и в любой момент могут уйти. По статистике, на одного пользователя в среднем приходится почти две подписки. Ассортимент у онлайн-кинотеатров разный, поэтому многие пользователи подписаны на несколько платформ, поясняет радио «Комсомольская «Комсомольская правда», главный редактор группы компании «Комньюз» Леонид Коник.
18: Все-таки онлайн-кинотеатры отличаются друг от друга чуть больше, чем, например, сотовые операторы, которые, по сути, стали отличаться только цветом логотипа. Программная политика разная, и тот или иной фильм, тот или иной сериал вы можете найти в онлайн-кинотеатре А и не найти в онлайн-кинотеатре Б. Поэтому подчас ситуация вынуждает людей подписываться на два или больше онлайн-кинотеатров, либо, сообразно своим вкусом, стоит сначала, наверное, изучить библиотеку контента двух, трех, четырех онлайн-кинотеатров и выбрать тот, где больше контента, приходящегося по душе. Люди разные, и потребности в контенте тоже разные.
16: С 1 марта этого года в России действует новая редакция закона о защите прав потребителя. Она регламентирует отношения подписчиков и сервисов. Документ, в частности, запрещает списывать плату за подписку с банковской карты, если человек удалил ее из сервиса. Также операторы обязаны прозрачно и заранее уведомлять пользователей о продлении подписки. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
19: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
20: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
21: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
22: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
23: Яркое лето. Яркие образы. Комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
24: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Театральный этикет 19 века содержал довольно строгие требования к внешнему виду. Он определял даже необходимую глубину декольте. Чем ниже был ярус, в котором сидела дама, тем более глубоким...
26: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
27: Здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я ее ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся в город, который носит имя великого ученого и философа. Здесь современный ритм жизни уютно соседствует с тишиной парков. Наша сегодняшняя точка на карте – Кропоткин. Город расположен на берегу реки Лабы и является административным центром Кавказского района. Климат здесь умеренно континентальный. Лето теплое и солнечное. Средняя температура воздуха достигает плюс 25-30 градусов. Зимой столбик термометра иногда опускается до -5-15 градусов. В среднем за год выпадает 600-800 миллиметров осадков. Лучшее время для визита с мая по сентябрь. Весна здесь ранняя, теплая, все цветет, благоухает. Особенно хорош апрель. Май и июнь – самый комфортный отдых и бархатный сезон со средней температурой 17-27 градусов. Осень долгая и золотая. Но и лето жаркое, солнечное и очень зеленое. С местными овощами, фруктами и ягодами в огромном количестве. История Кропоткина началась в 1879 году, как железнодорожная станция «Романовский хутор». Название получил в честь императорской семьи Романовых. В 1921 году хутор получил статус города и был переименован в честь выдающегося ученого-географа и философа Петра Алексеевича Кропоткина. Сам Петр Кропоткин – личность удивительная. Князь, географ и геоморфолог, один из основателей палеографии четвертичного периода, исследователь Сибири и Преамурья. Он создал учение о древнем материковом оледенении, написал фундаментальное исследование о ледниковом периоде, занимался биологией и геологией. Всемирно известен и как теоретик анархизма. Его именем названа не только станция метро в Москве, но и наш сегодняшний герой – уютный кубанский город. Чем же здесь можно заняться гостям? Местные сразу посоветуют вам отправиться в городскую городской парк Кропоткино. Он был заложен в 1924 году на месте бывшего пустыря. До революции здесь был сеной рынок. Сегодня это зеленое сердце города с тенистыми аллеями. На входе гостей встречает арка с кованым гербом. В парке установлены памятники неизвестному солдату и Екатерине II. Сосновый парк в Кропоткине – еще одно любимое место для прогулок. Здесь можно укрыться от летнего зноя, послушать пение птиц и просто отдохнуть душой. Местный Арбат – пешеходная улица в центре города, где приятно гулять вечером, разглядывая старинные здания и уютные витрины. Уникальный железнодорожный вокзал – настоящий памятник архитектуры, один из старейших на Кубани. Свою аутентичность он сохранил и внутри, и снаружи. Поэтому место для посещения и крутых фотоснимков обязательное. А еще на Большой площади в центре Кропоткина бьет поющий фонтан – тоже любимое место для памятных фотосессий и вечерних прогулок всех коренных и приезжих. Дети обожают бегать вокруг него, а родители могут посидеть на скамейках и насладиться музыкой. Не могу не рассказать вам об археологическом наследии Кропоткина. Он стоит на земле, хранящей память тысячелетий. На территории города и его окрестностей расположены 16 курганов бронзового века и средневековья. Это не просто холмы, это древние захоронения, где покоятся воины и вожди давно исчезнувших народов. Местные краеведы рассказывают, что некоторые курганы до сих пор не исследованы. Говорят, в одном из них якобы спрятаны золотые украшения скифской знати. Клад искали не раз, но так и не нашли. Самый известный из курганов находится на окраине города. Местные жители называют его «спящим великаном». По легенде, под этим холмом спит древний воин, который проснется, когда городу будет угрожать опасность. Главный храм города – Свято-Покровский собор. Его золотые купола видны из любой точки Кропоткина. Построен в начале 20 века. Он пережил и революцию, и войну, и годы безбожия. Сегодня это не только действующий храм, но и духовный центр всего Кавказского района. В соборе хранятся старинные иконы, привезенные из разных уголков России. Рядом с собором святые купели, где можно окунуться в освященную воду. Говорят, вода в них обладает целебной силой. Если хотите узнать город по-настоящему, загляните в историко-краеведческий музей. Здесь собраны уникальные экспонаты, от предметов быта первых переселенцев до артефактов, найденных в курганах. Особый интерес вызывает коллекция старинных фотографий. На них можно увидеть, как выглядел Кропоткин 100 лет назад, и узнать еще больше об отце-основателе города. Ну а теперь давайте послушаем водителя туристического автобуса Владимира Макарова.
1: Многие проезжают Кропоткин транзитом, даже не подозревая, сколько здесь есть интересного. Курганы, которым тысячи лет, уникальный вокзал, история, связанная с Суворовым и Кропоткиным. А природа, река Лаба, парки – это же настоящий рай для тех, кто устал от шума. Я часто вожу сюда туристов, и все удивляются. Оказывается, в Кропоткине есть что посмотреть.
27: Спасибо, Владимир. Здорово, когда даже туристов возят такие благодарные и восторженные водители. А я продолжу. С Кропоткиным связано несколько интересных историй. Одна из них – легенда о Романовском хуторе. Говорят, что когда в 1879 году сюда пришли первые строители железной дороги, они наткнулись на странное место – круглую поляну, где трава не росла. Местные старики предупреждали – здесь нельзя строить, это место проклято. Но строители не послушались и заложили станцию. Первую же ночь после закладки фундамента поезд, проходивший мимо, внезапно остановился без видимой причины. Машинист клялся, что видел на путях фигуру в белом, которая махала ему рукой. С тех пор говорят, что по ночам на путях можно услышать странный стук. Еще одна легенда о подземном ходе. В старых домах Кропоткина, говорят, есть подземные ходы, соединяющие город с берегом Лабы. По одной версии, их прорыли купцы, чтобы прятать товары. По другой – казаки, чтобы уйти от врагов. Входы в эти ходы заложены, но кладоискатели до сих пор ищут. Есть в Кропоткине и свои знаменитости. Об одном из них вы уже знаете. Петр Алексеевич Кропоткин. Жил с 1842 года по 1921. Географ, философ, теоретик анархизма. Он никогда не жил в этом городе, но его имя стало символом свободомыслия и научного поиска и, собственно, подарило городу его название. Среди уроженцев Кропоткина участники Великой Отечественной войны, герои Советского Союза. В городе чтят память защитников Родины. На Аллее Славы установлены бюсты героев. Ну а теперь давайте разберемся, чем здесь можно заняться в отпуске. Во-первых, пешеходный маршрут по центру. Начните с вокзала, уникального архитектурного памятника. Затем пройдите к поющему фонтану, сверните на местный Арбат, дойдите до Свято-Покровского собора и закончите прогулку в городском парке. Весь маршрут занимает около 2 часов. Поездка к курганам. На автомобиле или велосипеде можно добраться до самых известных курганов в окрестностях города. Это отличный способ прикоснуться к древней истории и сделать необычные фотографии. Не удивляйтесь, в Кропоткине популярный и пляжный отдых. На берегу реки Лабы есть оборудованный пляж. Вода здесь чистая и теплая, вход пологий и безопасный даже для детей. Для блогеров и молодежи Кропоткин, между прочим, тоже настоящая сокровищница небанальных локаций. Если вы устали от стандартных достопримечательностей, этот город предложит вам необычные маршруты, атмосферные места для съемок и уникальный контент. Здание железнодорожного вокзала 1903 года постройки, я уже о нем упоминала, это не просто транспортный узел, а, пожалуй, главная архитектурная жемчужина города и один из красивейших вокзалов на Северо-Кавказской железной дороге. Его величественный фасад – идеальный фон для атмосферных фото и видео. Цветочные часы в городском парке – уникальная местная достопримечательность. Это действующая клумба со стрелками, которая точно удивит подписчиков. Еще одна фишка города – иммерсивная аудиоэкскурсия «Нити Кропоткина». Это не просто прогулка, а настоящее приключение. Вы надеваете наушники и становитесь героем радиопередачи вместе с ведущим и историком, исследуя прошлое и будущее города. Кроме того, в Кропоткине недавно появился новый открытый автодром – ультрасовременный аттракцион. Отличное место для динамичных и веселых видео, а также ярких эмоций. Но вообще Кропоткин прекрасно подходит именно для спокойного семейного отдыха. В городском парке есть современные детские площадки с безопасным покрытием. Детям понравится бегать вокруг поющего фонтана и кататься на аттракционах. На реке Лабе можно устроить пикник с видом на воду. Ну а теперь давайте послушаем нашего эксперта Елену Пономареву. Она переехала с мужем в Кропоткин из краевого центра.
2: Мы с мужем и детьми каждые выходные гуляем в городском парке. Обожаем фонтаны.

0: Расстояние от Краснодара около 100 километров. Многие доезжают до столицы Кубани, а оттуда на автобусе. Из Краснодара ходят регулярные рейсы в Кропоткин. Напомню, что сейчас отличное время для визита. Можно купаться в реке. Май, июнь и сентябрь – самые комфортные месяцы. Тепло, солнечно, не жарко. Вопрос, что привезти с собой из Кропоткина, у вас точно не возникнет. Для туристов здесь множество сувениров с символикой города. На местных пасеках Кавказского района добывают вкуснейший мед. А еще в Кропоткине полно кондитерских, которые очень горячо любимы и популярны во всем регионе. Поэтому свежие локальные сладости – отличная идея подарка себе или близким. В заключение подытожу. Кропоткин – город, где под ногами лежит история бронзового века, а над головой дышит чистое южное небо. Сюда стоит приехать, чтобы прогуляться по тенистым паркам, загадать желание у поющего фонтана, прикоснуться к древним курганам и попробовать местную кухню и сладости. Есть здесь и крупные предприятия. И даже известно когда-то на весь Союз завод резиновых изделий. Так что любителям промышленного туризма здесь тоже будет чем заняться. Я на этом с вами прощаюсь. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России. Здесь есть на что посмотреть.
1: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Александр Лосев о том, зачем США нужен мировой экономический кризис.
3: Они пойдут по пути, который проложил им Йозеф Шумпетер, это экономист австрийской школы, созидательное разрушение, так называемая теория. Когда для того, чтобы создать новую экономику, вам необходимо разрушить старую. Но прежде чем ее разрушить, необходимо сохранить у себя капитал, какие-то производства, технологии, интеллектуальные собственности, а потом раздавать это все другим, более жестко эксплуатируя их, потому что им деваться некуда, они к вам сами прибегут за денежками и за технологиями. И вот это созидательное разрушение, оно уже разрушает глобализацию, которая была построена самими же американцами. Но когда они поняли, что бенефициаром глобализации является Китай, что Китай пытается занять место Америки, вы смотрите, как Америка начинает обеспечивать себя нефтью. Как только Америка решит, что достаточное количество производств уже переведено оншор, то есть вот офшор это за морем, а оншор у себя. Вот когда они решат, что они обеспечили себе продовольственную безопасность, энергетическую безопасность, промышленную безопасность, вот тогда они запустит процесс очень быстрого экономического кризиса.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О топливе.
4: Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в нескольких регионах из-за возможного необоснованного повышения цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников. Проверки начались в Нижегородской, Пермской, Новосибирской, Курской, Оренбургской областях, а также в Коми. В ряде случаев после вмешательства антимонопольщиков компании снизили цены. Если нарушения подтвердятся, организациям грозит административная ответственность. Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что ситуация с обеспечением заправок топливом в стране стабилизировалась.
1: О Молдавии.
4: В Молдавии ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива и воды. Решение принято на внеочередном совещании правительства. Там пояснили, что из-за конфликта на Ближнем Востоке при остановке поставок казахстанской нефти и роста мировых цен необходимо обеспечить бесперебойное снабжение топливом в разгар сельскохозяйственного сезона. К тому же уровень воды в Днестровском водохранилище опустился до 113 метров при норме в 121 метра. Как поясняют молдавские власти, причиной стала нехватка

0: осадков в Карпатах. Кроме того, в стране наблюдается продолжительная засуха. Власти подготовят план действий на случай дальнейшего снижения уровня водохранилища, чтобы избежать перебоев с подачей питьевой воды.
1: О транспорте.
0: В следующем году между российскими и белорусскими городами планируют запустить новые пригородные железнодорожные маршруты. Об этом глава Росжилдора Александр Сахаров сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином. Электрички должны связать Великие Луки с Витебском и Полоцком, а Брянск с Гомелем. Проекты готовят совместно с белорусской стороной. По словам Сахарова, расширить сеть решили на фоне растущего спроса на уже действующие приграничные направления.
1: Обо всем.
0: Большинство россиян работают не по специальности. По данным исследования Superjob, применение своему образованию нашли около 40% трудоустроенных граждан. Среди выпускников вузов этот показатель составляет почти половину, а среди обладателей среднего профессионального образования – около трети. Еще 29% опрошенных работают в смежной сфере. Чаще всего россияне отказываются от работы по специальности из-за заработка. Некоторые признали, что выбранное направление оказалось им неинтересным. Интересно. Более четверти опрошенных не нашли подходящих вакансий. 7% сообщили, что их профессия устарела. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире радиостанции «Комсомольская правда» в этот час, конечно, военное ревю. Вот так оно случается в истории нашего Отечества, когда великие праздники, торжественные даты, выдающиеся даты переключаются или смешиваются с печальными. Вот о какой печальной дате я хотел бы вам немножко рассказать. Я скажу после того, как вы послушаете эту великую, чувственную, искреннюю, грустную, трагическую, солдатскую песню. Давайте послушаем.

Кавказские поля. И достались мне в награду два железных костыля.

0: 28 июля 1914 года началась Первая мировая война. Эта песня как раз вот от имени ее участников. Въедливые люди, которые очень любят строго относиться к военным терминам, могут у меня спросить: «Бронец, а что это за бригады? Бригады, которые брали Галицкие поля?» Отвечаю вам: да, во время Первой мировой войны в составе русских дивизий были и бригады. Но я бы хотел обратить ваше внимание еще на один момент. Мы часто любим повторять фразу, что история повторяется, но уже в виде фарса. Знаете, в каком фарсе я скажу во время Первой мировой войны? Была такая антанта, это такая коалиция из трех стран. Внимание, кто в нее входил? Россия, Франция и Великобритания. Вот Франция и Великобритания сейчас очень серьезно бьют копытом, чтобы ввести свою коалицию на территорию Украины. Забавно, забавно, да? Первая мировая война унесла жизни почти 10 миллионов человек. Еще порядка 20 миллионов были ранены и контужены. Будем помнить об этом историческом, трагическом действии, которое, в общем-то, не обошло и матушку Россию. Ну, конечно, конечно, зная въедливый нрав некоторых наших радиослушателей, я, конечно, должен сказать, что сегодня есть и особый праздник, День Крещения Руси. Тоже нужно помнить об этом. Ну, а теперь давайте я вам назову повестку дня, чтобы небольшим количеством слов рассказать, а что же это за деяние такое. Внимание! Почему это вдруг в России заговорили о подготовке 140 тысяч резервистов? Опа-па! Да, это на минувшей коллегии Министерства обороны. Об этом заявил заместитель министра обороны, курирующий боевую подготовку, генерал-полковник Евкуров. 140 тысяч резервистов. И, конечно, конечно, сейчас скажут кто-то, это вот уже все, завтра бросят на линию боевого сопротивления. Нет, дорогие друзья, нет. Это просто резерв, хороший резерв. Потому что у хорошего хозяина всегда в хозяйстве должен быть не один молоток, а на всякий случай два. Ну, если вдруг первый сломается. Запомнили? И вообще, кто интересуется историей великих побед и битв, тот наверняка уже читал и знает, что некоторые победы или многие победы как раз и достигались за счет ввода в бой кого? Резервов. Наверное, наши генералы, готовя на полигонах вот эти 140 тысяч человек, резервистов, подумали и об этом. Хорошо, что уже заранее подумали, чтобы потом лихорадочно не исправлять ошибку. Ну, еще об одной вещи я не могу не сказать. Это о том, что вчера был издан указ президента России Путина об увеличении численности вооруженных сил Российской Федерации на 25 тысяч человек. Опа-па! И понеслось. И понеслось. Это Путин хочет взять мясо, бросит на фронт. Это опять идет скрытая подготовка, мобилизация. Да нет, вы ошибаетесь. Вот все, кто так размышляете, вы просто ошибаетесь. Потому что есть ясное и четкое объяснение увеличения наших вооруженных сил на 25 тысяч человек. Эти люди пойдут в строительные подразделения. У нас же нет этих знаменитых стройбатов, да? Кто жил в советское время, тот помнит. Народ даже сочинил такую поговорочку ехидненькую. Два солдата из стройбата заменяют экскаватором. У нас есть строительная компания. Это такая гражданской организации, ее может называть даже полувоенной, и вот эти 25 тысяч человек после определенной подготовки, там небольшой, может быть, полугодичной, пойдут помогать профессионалам строить и ремонтировать. А что строить? А может быть, я не буду вам говорить точно, а может быть, буду строить ангары для самолетов. Мы же с вами здесь гром и молнии метали. Почему до сих пор не прикрыли самолеты? Правда, да? Может быть, это будут. Может быть, будут восстанавливать разрушенные противником военные объекты. А может быть, будут восстанавливать и то, что порушено на новых территориях Российской Федерации. И, наконец, заканчивая свой небольшой спич, я хочу сказать, что есть еще одна особая дата в военной истории. Она связана с тем, что в 1942 году был введен приказ 227 «Не шагу назад». Ну, его еще в армии назвали «Днем штрафника». Приказ сыграл очень важную роль в дальнейшем ведении боевых действий. На этом позвольте мне поставить точку, напомнить вам телефон 8 800 200 ровно 9702. Я жду ваших звонков, ваших вопросов, заданных четко, немногословно, ясно, главное, не требующих уточнений. Ну что, не забывайте, это военное ревю, поехали. Воронеж у нас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый Виктор Николаевич. В одной из передач, по-моему, в марте этого года, вы рассказывали о Крымской весне и сказали, что...
0: А о ком я рассказывал? Подождите, о чем я рассказывал?
1: Вы рассказывали о крымских событиях, о Крымской весне. И сказали, что...
0: А что это за Крымская весна? Скажите, пожалуйста, что за Крымская весна?
1: Крымские события.
0: А, ну вот теперь же понятно. Крым. Наушники такие. Да, Крымская, да, я рассказывал. Вот, да.
1: И сказали, что из Киева должен был поступить приказ не стрелять на поражение. А вот поподробнее, кто дал такой приказ или хотел дать, кого не стрелять, в кого не стрелять? Не можете рассказать?
0: Хорошо. Рассказываю. Спасибо за вопрос. Извините, если буду многословным, душу затронули, потому что я написал книгу «Спецоперация Крым 2014». Во время подготовки этой книги я имел доступ к очень недоступным многим журналистам издания. Итак, внимание, ночь. В разгаре наша охранительная операция в Крыму, наши войска и так далее. Ночь. 12 часов ночи. Путин вызывает Шойгу. Сергей Кужевич, здесь мне поступила информация от нашей разведки, что министр обороны Украины приказал частям украинским стрелять на поражение. Что будем делать? Сергей Кужевич, надо вызывать начальника генштаба, у него есть разведка. Вызвали начальника генштаба Герасимова. Валерий Васильевич, что будем делать? Будем спрашивать разведчиков. Будем спрашивать. Давайте вызовем начальника ГРУ. Вызвали 2 часа ночи. Изложили ситуацию. Товарищ начальник ГРУ, что будем делать? У меня есть возможность. Владимир Владимирович, у меня есть кроты в Министерстве обороны, которые изготовят приказ министра обороны Украины, запрещающий открывать огонь на поражение. Путин удивился, вы что, смеетесь? Я разведчик, знаю, как готовятся такие бумаги, там вплоть до качества бумаги, а уж в конвертах там Давида Сургуча и так далее. Тем не менее, такой приказ был изготовлен и доставлен в украинские войска. Украинские войска не открывали огонь на поражение. Доклад закончен. Уходим на перерыв.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: Получайте скидки.
1: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Президент США Рональд Рейган почти ничего не решал без согласия своей жены Нэнси. А та, в свою очередь, постоянно консультировалась с астрологом. Как минимум по вопросам организации передвижений президента, времени начала пресс-конференции или обращений к Конгрессу.
4: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения.
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
6: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. И я жду очередных звонивших. Александр из Ставрополя хочет у меня что-то спросить. Поговорим, да. Александр, здравствуйте.
7: Поговорим, добрый вечер. Виктор Николаевич, смотрите, по статистике, при Сталине золотой запас составлял 5000 тонн. При Хрущеве 2500, при Ельцине 200 с чем-то тонн. Вопрос, кто контролирует золотой запас сейчас в России и куда делать золото?
6: Золото раздали тем, кому, кто больше всего хотел и кто имел доступ к высшим кабинетам. Туда оно делось. Так, а золото контролирует Сбербанк. У нас много еще чего пропало, уважаемые. Я бы мог вам спросить, а куда делось бесплатное образование? Ну, куда? Куда делась бесплатная медицина? Отвечайте, я вам говорю. Не виляйте в хвостом. Куда все это делать? А?
7: Все вопросы президенту.
6: Да нет, дорогой мой человек. Это так лохи размышляют о том, что во всем виноват Путин. У Путина есть строгий круг обязанностей, определенной конституции. Если вы неграмотны по этой части, то вы вот можете так вот и говорить. За все отвечает Путин. Да, Владимир Владимирович однажды сказал, я за все в России отвечаю. Но это ответ вам таким, как вы. Не за все отвечает Путин. Когда вы нажретесь водяры, садитесь за машину, вы за руль машины едете на красный и убиваете сразу троих людей, Путин за это не отвечает, уважаемый. Наверное, Путин за это не отвечает. Потому надо поосторожнее быть, пообъективнее. Почестнее, вот говоря такую фразу, далеко не за все отвечает Путин. Мы еще сами за себя должны отвечать. У нас у каждого должен сидеть свой Путин. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Надежда Челябинск, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, а как все-таки можно помочь Попову? Это первый вопрос. И второй, почему наши банки не помогают СВО? Все, точка.
6: А почему? Кто вам сказал, что наши банки... Вот вы знаете, люди дорогие, я иногда взрываюсь. Я вот сейчас просто хотел жутко заматериться. Понимаете? Вот женщина категорично сказала, почему наши банки не помогают СВО. Так, ох, Витя, помолчи, отставить. Подождите, сейчас схлынет у меня мат, не могу. Я вам приведу только один банк, гражданочка. Он называется ПСБ, Промсвязьбанк. Вы бы знали, какое количество денег он перекачал для СВО. А дальше я бы со всеми остановками еще бы десяток банков назвал вам, чтобы раз и навсегда убить в вас вот эту тупую ложь. почему банки не все помогают. Повторяю, не все банки помогают. Поняли меня? И на второй вопрос. Как мы можем помочь Попову? Вы понимаете, мы можем чем помочь Попову? Писать письма с протестами, обращаться к президенту опять-таки, в Конституционный суд, в Госдуму обращаться и так далее. А что нам ответят? Что нам ответят? Конечно, кто-то ляпнет языком. Захотел бы Путин, да бы уже давно Попов был на свободе. Я эту точку зрения тоже знаю. Да-да-да-да. Путин только стоит пальцем пошевелить, и Попов будет на свободе. Внимание, уважаемая гражданка. Ответьте, если вы в эфире. Скажите, пожалуйста, вы знаете все обстоятельства уголовного дела, возбужденного в отношении генерала Попова? Да или нет?
8: Наверное, молчание. Нет.
6: Ну, нет, тогда... Да, и спите спокойно. И спите спокойно, потому что мне однажды очень серьезно вмятину в бампер сделали, когда я рьяно, размахивая сабелькой, стал набрасываться на людей, которые судили Попова. Многое правды я сказал. Я сказал правду о том, что над генералами издевались, потому что два раза в камеру приходили, сказали, вы свободен, идите, будете под домашним арестом. Он доходил до КПП, ему сказали, назад, генерал наш на нары пошел снова. Издевательство, да? Издевательство. А разве не Баранец вам говорил, что прапорщик сказал, я по делу подписи? Было, был этот факт, да? Это все присутствует. Только когда начинают разбираться вот с такими деталями в уголовном деле, почему-то суд делают закрытым. Против этого я тоже ревел и гавкал. Такого не должно быть, да? А почему не зачитывали коллективное письмо командиров 58-й армии, который командовал Попов? Как только я вознамерюсь, дядя, этот суд заблагается закрытым. До свидания, пресса, вон. Все, да. И что странно, бытует такое мнение, что на одном из совещаний генерал Попов очень серьезно окрысился на начальника генерального штаба генерала армии Герасимова. И он сказал ему в глаза правду. Вот он за то, что сказал Герасимову правду, зато он и пострадал. Вот он мается теперь. Скажите мне, люди добрые, а о чем говорил Попов о том, чтобы Герасимов не знал, который руководитель всей этой операции? Ну скажите, о чем он не знал? А? О том, что боеприпасов не хватает, да? Или о том, что пища вовремя не подходит? Или о том, что быстро форма изнасывается? Или о том, что бестолково наступали на том-то подразделении и потом сдали назад? О чем такого Попов сказал, что Герасимов, ну это вообще, это же не начальник Бахчи, который случайно прибыл и говорил, Попов, рассказывайте, что тут творится? Или нет? Попов наговорил ему, в общем-то, банальные вещи, наговорил прямо в глаза, наговорил агрессивным тоном, ну, я бы даже сказал, непозволительным таким. Это же, не, как и Пригожин, непозволительным, да? Вы помните? А подай сюда Шойгу! А ну иди сюда, иначе сейчас пойдем на Крым! Ну, так разве можно разговаривать о министре обороны и начальнике генерального штаба? Ну, нельзя так разговаривать. Возможно, вот здесь Иван Попов и перегнул палку. Но на нары он попал не за то, что в оскорбительном тоне выступал. Ему инкриминируют пропажу вот этого проклятого металлолома. Опять Баранец сейчас окрысится. А администрация Запорожской области говорит, мы не пострадали. Ничего. Металлолом как был, так у нас и остался. Вы слышали, тысячу раз вы это слышали, люди. И, конечно, я тоже хочу справедливого, честного суда. Без всякого виляния вот этого. Уйдите, пресса, это совещание закрою. Этот факт не доказан и так далее. Без этого. Я тоже хочу честного суда. И тем более наказали ужас. Ужас как наказали. Погоны содрали и награды отобрали. Я тоже. Вы сначала докажите. 150% правды. Только тогда, если вы докажете это, да, у меня будет другой комментарий по поводу судьбы Попова. До свидания, кто следующий в эфире, будьте добры. Татьяна, Москва. Здравствуйте. Татьяна, если это вы, я не дам вам больше 20 слов сказать. Меня люди жестоко матерят за это, правда, по лишней почте. Не надо читать народу лекции. Вот вам дается 12 слов, задайте вопрос сразу. Поехали.
7: Простите, почему другим дают, а мне нет? Почему другим они дают полминуты,
6: они умеют не балду гнать. Они умеют одним-двумя предложениями предполе вопроса сделать, а потом сказать, а теперь вопрос. Вот я хочу
7: у
6: тоже.
7: У меня итак, два начинайте. Предложения по резервистам, давайте. По вашей теме передачи.
6: Я давайте, считаю, задавайте вопрос. Задавайте вопросы.
7: Для внутренней безопасности. Первое, это огромное количество неграждан страны в России, которых надо контролировать. И второе, это контроль над территорией. Потому что территория огромна и, к сожалению, неконтролируема. Должны составить... Алло.
6: Контроль внимание, я понял территории. Вопрос, дорогие. До свидания, контроль... до свидания. Но... Здесь я, внимание, доказываю вам, люди. Я все понял. Все понял. Вот для чего нужны резервисты, считает Татьяна, и для того, что контроль над территорией. Внимание. Люди добрые. Люди. Да. Контроль на территории нужен. А кто должен в первую очередь контролировать? Зеленый гусь, который только что с парты встал, значит, теплая после его попки, ему давать автомат и посылать контролировать территорию? Тупость, я вам хочу сказать. Я не стесняюсь, чтобы женщина. Глупость. Пацаны, дружи, 20, вам же ясно сказали. Да, они будут чернорабочими. Они будут инженером, техником, помогать там. И так далее. Но их сначала хотя бы элементарно обучат. Для этого вам же сказали, что 25 тысяч мы сейчас формируем, по сути, Татьяна, строительные войска восстанавливаем, которые мы же разрушили в 2006 году. Изгнали их. Да? Ну, у нас реформа это наша национальная болезнь в военной области. Поняли? Все, что я могу вам сказать по поводу резервистов. Не изобретайте велосипед и не гоните чушь. Эти 25 тысяч будут сейчас в учебках строительных по полгодика учить, чтобы знать хотя бы, как кирпич на кирпич накладывать или хотя бы подносить тем, кто умеет это делать. А мы сейчас уходим на перерыв. Еще 20 секунд, но я тогда сообщу свой номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? Давайте после перерыва продолжим наш разговор. Поехали.
5: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках, 16:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Псковская область вошла в число лучших регионов по наполнению ЕГРН сведениями. Эта деятельность важна для экономики региона. Чем больше объектов и земельных участков вовлечены в хозяйственный оборот, тем выше доходы бюджетов и тем больше возможностей для развития муниципалитетов, отметил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в МАКС. Высокий результат отметил на межведомственном совещании руководитель Росреестра Олег Скуфинский. 4 октября по всей стране, в том числе и в Псковской области, пройдет просветительская акция «Всероссийский спортивный диктант», которую проведет трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева. В прошлом году диктант написали более 250 тысяч человек, в этом ожидают свыше 300 тысяч участников. В этом году тематика диктанта охватит летние и зимние циклические виды спорта, командные дисциплины, боевые искусства, легкую атлетику, водные и молодежные виды спорта, паралимпизм, игровые и индивидуальные дисциплины. Заявки уже принимаются. В спорткомплексе «Айсберг» начались плановые ремонты в приоритете раздевалки бассейна. Сейчас демонтируют и кладут кирпичную стену в женское и дальше детское. Ход работ проконтролировала депутат Великолукской городской думы, член партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина вместе с коллегами и подрядчиком. При этом она подчеркнула, что комплекс работает в обычном режиме. Гостей размещают в запасных раздевалках.
12: О валютах.
11: Доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88,76, юань 11,51.
12: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
15: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
17: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы, как может, отвечает полковник в отставке Виктор Баранец. А сейчас я все-таки хочу пару слов сказать о том, что Олег Соколиная гора, прошу тысячу извинений. Тысячу извинений, люди, не могу. Вот я только что прочитал, что Россельхознадзор, запретил ввоз из Белоруссии шпика, называется. Хотя словарь далее говорит, что надо писать шпига. Это на немецком шпик и так далее. Но это другой вопрос. Люди, Белоруссия самый надежный наш союзник. У нас колоссальные торговые отношения. Да, Россельхознадзор мог обнаружить что-то в этом самом стыке. Но разве надо это все выносить на публичное пространство? А что белорусы скажут? Если я повторю, если есть претензии, черви завелись, или, может, качество другое, или старое и так далее. Но это же решается в тихом кабинете, с глазу на глаз. Это же союзник, твою мать! Это же вам не Армения, да? И вот видите, люди, а почему? А знаете, я догадываюсь, потому что когда стала белорусская продукция высококачественной Беларуси, много, наши некоторые сельхозпроизводители забеспокоились. У самих, может, ни хрена не получается, тут белорусы пришли, рыночек захватили. Надо навредить, надо подсказать, надо вообще перекрыть. А ведь смотрите, с молоком было, с творогом было и так далее. Люди, что-то не то у нас. Но я понимаю с Арменией. Армения отвернулась, повернулась к нам жопа, извините за выражение, плюет на это ОДКБ, а Пашинян говорит, ничего. Вот эти, перец, мы повезем в Евросоюз, там нас... Какать будет Пашинян перцем? Да, потому что нахрена Евросоюзу армянский перец, как и армянский коньяк? Здравствуйте, мой дорогой радиослушатель, прошу извинения, задавайте свой вопрос. Поехали. Вопрос, повторяю, вопрос, а не размышления. Поехали дальше.
7: Здравия желаю, товарищ полковник.
17: Да. И
7: что
17: вопрос.
7: Что вы можете сказать, Виктор Николаевич, о генерал-полковнике Константине Морозове, первом министре обороны Украины?
17: Ну что, нормальный хохол был. Нормальный, я даже встречался с ним. Он приезжал к Министерству обороны. Я был в составе делегации, которая принимала этого человека. Поначалу вроде бы нормальные слова произносил, уважаемый. Нормальные слова. Да и вроде бы тут еще... Вы знаете, я так посмотрел, ну русская же фамилия, значит, что-то есть такое. Ну, а можно ошибаться, да? Вот так же, как в Сырском. Ведь на Владимирской земле родился, да? Русский, да? Хотел вернуться в российскую армию. У бати были связи в штабе сухопутных войск, в главном штабе сухопутных войск. Поехал с сыночком и говорит, вот уже армия расходится. Возьмите сыночка на должность, да? Возьмите, да? А он уже подполковник. Нет, нету должности. Может быть, где-то найдем хозяйственную майорскую. Ах так? И поехал с Ирской на Украину и принял украинскую присягу. Вот так оно в жизни получается. Да? И выполнял эту присягу. Две присяги было у него. И советская, и украинская. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Андрей Ставрополь. Я Андреев из Ставрополя. Люди, извините, я очень побаиваюсь. И хотя бы, ну, знаете, из-за чего, да? Андрей, говорите, пожалуйста. Я вас слушаю.
18: Добрый день. Добрый день, не бойтесь. Хотел поправить вас сначала. Сбербанк не занимается золотым ресурсом России. Это занимается Центробанк. Совсем разные организации.
17: Да, банк. Спасибо.
18: Попова судили не за металлолом, как вы сказали, а за металлоконструкцию. А вопрос мой будет такой.
17: Прошли, это большая разница за металлолом, металлоконструкцией. Ну, за металл осудили. Да. Люди гибнут за металл, да? Ну, говорите, вопрос-то какой?
18: Вопрос такой. Военкор Подубный подал заявление в избирком о подаче доходов. И у него обнаружились акции Intel, Apple, Procter & Gamble. А вот Вячеслав Володин подал заявление о своем доходе. Он за год заработал 255 миллионов рублей. А на счетах у него 955 миллионов рублей. То есть он практически рублевый миллиардер. Так вот, скажите, пожалуйста,
17: какими источниками я перерыв? Внимание.
18: Официальные подачи. Вы легко их найдете.
17: Не надо мне искать. Вы в эфире. Вы должны были подготовиться. Называйте источники, чтобы я мог сейчас пойти проверить. Говорите.
18: Мать родная. Что, бронец? Засал?
17: Источник называете?
18: Источник официальной подачи.
17: Какие подачи, уважаемые?
18: Он кандидат в депутаты Государственной Думы. Ты что, бронец?
17: Да я это знаю.
18: Ты читаешь СМИ?
17: А ну не тыкай, уважаемый. Не тыкай вон из эфира. Научись разговаривать. Я тебе по-русски спрашиваю. Назови хотя бы официальный. Он вам официальный источник. Ну, назови тогда официальный источник. Назови. Я же не прогоняю тебя, да? Назови.
18: Задекларированные кандидаты.
17: Да. Источник назови. Назовите источник, который вы брали.
18: Официальный сайт избиркома России. Каждого кандидата России в Государственной Думы предоставляется декларация о доходах за каждый год.
17: Понятно. Дайте так. Да, понятно. Не выходите из эфира. Стоп. Не выходите из эфира. Вас смущает гигантское количество денег, которые они накопили за минувший год или за всю жизнь, да? Давайте поговорим. Никуда вы торопитесь. Я вас не погоняю. Ну, говорите, да? Вас смущает. И Володин, и Подубный. До хрена деньжат наваляли, да? Наработали. Дальше следует вопрос, а что они такого выдающегося сделали, что они стали миллионерами? Почему вы этот вопрос мы не задали? А то обнажили факт, да? Его надо, конечно, проверить. И я не сомневаюсь, что, может быть, вы правы. Правы. Но мне важно понять было, где искать эту информацию. На сотни тысяч людей слушают и так далее. Я не сомневаюсь, что, может быть, сейчас пойду проверю и так далее. Ну, а дальше то что? Дальше. Ну, вот у них горы денег. Они миллионеры, а может быть, даже уже миллиардеры, да, и так далее. Я вот, ну, почему вы задали главный вопрос, уважаемый, да? Как им удалось это накопить, а? Где они? Какой у них бизнес? Сколько у них, где, в совет директоров, каких компаний они входят и так далее? Это тоже мне требуется ответить на этот вопрос. Но я же не слежу за каждым депутатом, уважаемый. Вам легко, вы откопали эту информацию, сразу отвечай. А мне надо подготовиться, уважаемый. Да, я говорю, многовато. Многовато, уважаемый, многовато накопили, да. Ну, думаю, что и Володин, и Поддубный в урановой шахте не горбатились, где платили там четверную зарплату, да. Один был военкором, потом стал на телевидении работать, а другой уже много лет сидит в Госдуме на определенном окладе. Но если у нормального депутата 450 тысяч, ну пусть у Володина пусть будет 600 в месяц. Месяц, да? За 2 месяца уже 1 200 000. Да. Ну, такого количества даже по тем цифрам, которые говорите, нельзя накопить. И, пожалуй, и за год, и за два. Да, и обращаю внимание на подобного героический человек. Блистательный военный репортер. А для того, чтобы представительность и авторитетность «Единой России» повысить, его затолкали во флагманский список «Единой России». Он еще, по сути, не успел ничего сделать для людей, кроме как информационного поля, а он уже пятым в головке «Единой России» пошел. Да, да. И видите, не бедный человек. Я все время обращаю внимание на другое. Сейчас выступают лидеры партии перед микрофонами, да? Смотришь, там Зюганов выступает, то Васильев выступает, там Нечаев. Обязательно где-то человек в погонах. Вот человек там при медали, может, при золотой звезде. Что это, люди? Что это? Что это, уважаемые? Это ветеран войны, ветеран операции, специальной операции. А если он идет в политику, то что он должен сделать? Он должен написать рапорт с просьбой уволить его на время его политической... Есть делать так, какого хрена там эту формальность баранит? На что ты обращаешь внимание? Он будет и служить, у партии состоит. Зато, о, в новых людях у нас 3 орденоносец, герой, да, и так далее. У нас вот эта лукавость, она, конечно, тоже раздражает людей. Ну, правда же, да? Да. Мы просто, да, я уважаю Поддубного и так далее. Но вот он недавно выступил с историческим заявлением, что какие-то вышки связи надо ставить с учетом пожелания владельцев дач и так далее. Гениально. Ну, я поражен. Вот где подход государственный, да? Вот, уже устал там работать и так далее. И мы должны издавать законы, которые, что там говорит представитель Госдумы, которые бы учитывали пожелания людей. У людей много пожеланий, только что-то законов у нас с учетом их пожеланий очень мало. А сейчас у нас перерыв, а после него мы продолжим 4-ю часть военного ревю. Поехали.
19: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
20: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
21: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
22: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
23: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
25: Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда».
26: Я слушаю.
27: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
28: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. Желаю всем хорошего настроения, самое главное, бодрого самочувствия, чтобы вы всегда-всегда были бодры, здоровы и получали удовольствие от этой жизни. Если же есть какие-то уже проблемы, или если вы понимаете, что 100% хотите всегда оставаться бодрым, здоровым, поддерживать свое здоровье в порядке, устраивайтесь поудобнее, будем разбирать с вами самый легкий и простой способ, как этого добиться. Знаете, я всегда, мне кажется, была человеком, который очень трепетно относится к тому, что попадает в организм, читаю состав продуктов, не покупаю фастфуд, ибо я точно уже убедилась в этом, здоровье – это инвестиция. Но когда-то, когда все только начиналось, я пропустила один из важных этапов – воду. Я, как и большинство из вас, относилась к воде, ну, просто, ну, вода и вода. Открыл кран, налил, выпил. И в какой-то момент я все-таки решила присмотреть этот момент. То есть у меня возник вполне логичный и закономерный вопрос. Если я тщательно проверяю составы продуктов, если я проверяю все, прежде чем съесть, выбираю способ, как это приготовить наиболее бережно, чтобы получить больше витаминов, то с водой, наверное, точно так же. Ведь все-таки наш организм – это 70-80% воды, в зависимости от возраста. И что мы, просто ходящие мешочки с жидкостью? И, собственно говоря, почему мы так тщательно смотрим на продукты? Кстати, качество воздуха тоже мы с вами давно озабочены, да, ионизация воздуха, и очистка воздуха, и давайте жить подальше от больших городов, это нам важно. А вот на воду почему-то мы очень долго не придавали никакого значения. И вот тогда я начала копать. Я все-таки журналист, начала собирать информацию, задавать вопросы врачам. Начала читать больше на эту тему. Ну, например, вот про аквапарин я вам еще не рассказывала. На самом деле аквапарин – это такие ворота в клетку, через которые вода проникает внутрь. И вот когда я это читала, поняла удивительную вещь, что вода из-под крана – это не то же самое, что вода внутри нас. У воды в нашем теле отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Послушайте внимательно еще, окислительно-восстановительный потенциал. То есть он может быть либо окислителем, либо восстановителем. Так вот, вода внутри нас имеет ОВП примерно от минус 100, и там, чем будет больше минус, до минус 200, там, например, тем лучше. Это значит, что она антиоксидант. А у водопроводной воды, вот если вы сейчас ее не проионизируете, а просто нальете из-под крана, как я когда-то, ОВП будет с плюсом от 100 до 400 мВ. И это значит, что это вода-окислитель. У нее положительный заряд. Вот представьте сейчас, что вы поливаете цветок соленой водой. Что с ним произойдет? Он засохнет. То же самое происходит с клетками нашего тела, когда мы пьем неправильную воду. Она не хочет заходить в клетки. Ей там не рады. Организму приходится тратить колоссальное количество энергии, чтобы превратить ее в ту, которую он может использовать. Он бы эту энергию дал печени, чтобы она работала на 100%. Он бы эту энергию дал почкам, чтобы они работали на 100%. А вы сами забираете у него эту энергию. И органам становится работать сложнее, их функции ослабляются. И мы что делаем? Мы бежим за таблеточками, чтобы помогать органам. И тем самым еще больше себя вгоняем в оксидативный стресс. И вот именно здесь на сцену выходит ионизированная вода. Ведь ионизатор – это не фильтр. Он не просто убирает из воды что-то, он меняет свойства воды. Он заставляет, по сути, воду отдавать электрону, делает ее отрицательно заряженной, то есть антиоксидантом, такой же, как внутри нашего организма. В результате мы получаем воду с отрицательным ОВП, насыщенную молекулярным водородом, и она мгновенно начинает работать. Но это еще не все. Ионизатор Aqualife – это целая система, которая решает все задачи. Смотрите. Ионизатор готовит одновременно щелочную и кислотную воду. Щелочная – это та самая с отрицательным ОВП. Для питья, для готовки, для улучшения самочувствия по всем фронтам. Кислотная вода – это природный антисептик, который дезинфицирует раны, убивает бактерии и помогает при уходе за кожей. Она снимает покраснение, воспаление. Для хозяйственных нужд это бесконечный запас натурального очистителя без химии. Ну и главное, чуть заболело горло, прополоскали, иногда одного полоскания хватает. Нос промывать, вот эти вот зеленую слизь, вообще прекрасно кислотная вода с этим справляется. Ну и водородная вода, ее тоже готовит ионизатор воды Aqualife. Это мощнейший антиоксидант. Многие исследования доказывают, что водородная вода обладает противовоспалительными свойствами. И нужна на ежедневной основе для восстановления, для противовоспалительного эффекта. Посудите сами. Вы платите сейчас огромные деньги за БАДы, за таблетки, за увлажняющие крема, за средства для дезинфекции. А есть один прибор, который стоит сегодня 29 900. И он окупается буквально за год. Потому что вы перестанете покупать бутилированную воду. А это, кстати, минимум там где-то 10 тысяч в год получается. Вы перестаете покупать агрессивную бытовую химию для уборки. Вы перестаете покупать какие-то дорогущие маски и крема, потому что кожа становится лучше. Это однозначно. Вот прям это то, что надо попробовать обязательно. Вы экономите на лекарствах, потому что организм начинает работать правильно на клеточном уровне. Вот вы сейчас пьете простую воду, вы забираете энергию у организма. И функция внутренних органов ослабляется. А когда вы ему даете ионизированную воду, вы помогаете каждой клеточке. На клеточном уровне организм начинает работать мощнее. Срок службы ионизатора 15 лет. Один раз купили, 15 лет как минимум пользуйтесь. Гарантия 4 года. Давайте будем честны. Вот сколько стоят ваши болезни? Сколько стоят таблетки? Сколько стоит шанс их не принимать. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Не откладывайте свое здоровье на завтра. 8 800 505 0855. Доставка по России бесплатная. Оплата при получении. Успейте. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Когда получите, тогда оплатите 29 900. Сейчас вы ничего не оплачиваете. Давайте вспомним с вами еще про наш магний. Я вот сижу в офисе, в своем кабинете. Стоит магний, мандарины, горная мята. В одном стике магния 350 мг, витамин С 250 мг. Магний цитрат, он шипучий, растворимый. И в одной упаковке 120 стиков. Это 4 месяца приема для одного человека, потому что в одном стике суточная доза магния. Очень легко и просто. Залили водичкой, он пошипел, растворился, выпили. Чувствуете себя прекрасно. Цитрат магния – одна из самых усвояемых форм, именно магния. Зачем он нам с вами нужен? Как сказал нейрохирург, эксперт по лечению боли и депрессии Норман Шиль, каждая известная нам болезнь связана с дефицитом магния. Причиной большого количества заболеваний является именно дефицит магния, нежели дефицит любого другого питательного вещества. Просто мало кто придает этому большое значение. Магний – важнейший элемент для фасциальной, то есть соединительной ткани организма. Это наши связки, сухожилия, хрящи, кости, оболочки мышечных волокон и даже кровь с лимфой. Недостаток магния может привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, артритам, артрозам, остеопорозу. Вот как это работает. Поэтому магний – жизненно необходимый макроэлемент. И стоит он на 4 месяца приема 120 стиков 3000. А также сегодня хочу напомнить вам про клеточный сок пихты, потому что он… Вот я редко когда испытывала вообще вау-эффекты, так называемые, от приема каких-то препаратов, но когда я начала пить клеточный сок байкальской пихты, через пару дней у меня появилось ощущение, что пару новых батареек мне подарили, каких-то невероятных мощностей. Вот такой эффект от клеточного сока пихты, потому что он содержит железомальтольный комплекс. Мальтол – природный антиоксидант, который способствует легкому всасыванию и усвоению железа в ЖКТ. Вот что произошло. Поэтому

0: Сегодня он 3000 рублей. А если вы берете и магний, и клеточный сок байкальской пихты, то два не будут не 6 тысяч, а 5 тысяч рублей. Но самое главное, захватите сегодня ионизатор. Эта цена только сегодня 29 900. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. 8 800 505 0855.
1: Фабрика здоровья. Предприятие производитель ионизаторов воды Аквалайф. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
3: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Олег Макаренко об атаках Ирана на страны Ближнего Востока.
6: То, что Иран наносит удары по инфраструктурным объектам стран, которые разместили у себя американские базы, это нормально. Почему? Потому что американские базы используют их же инфраструктуру этих стран, Катара, Бахрейна, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, для того, чтобы наносить удары. Это еще и Ирак, еще и Иордания. То есть можно перечислять, не останавливаясь, практически все страны залива. Это законная цель для иранских ракет. А и то, что они будут тоже находиться в каменном веке, я в этом не сомневаюсь. И у Ирана хватит беспилотных летательных аппаратов, баллистических ракет с изменяющим, неизменяющейся траектории, трудно сбиваемые ракетами ПВО Соединенных Штатов. Я думаю, что весь Ближний Восток окажется перед выбором или снова цивилизация Месопотамии, или прекращение боевых действий и все-таки стол переговоров, за которым Соединенным Штатам окажется не просто разговаривать и потом рассказывать своему же электорату о том, что они победили.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
4: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: О политике.
8: Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Дональдом Трампом. Это сообщает Рейтер. Источник с украинской стороны заявил агентству, что первоочередной задачей на переговорах станет получение разрешения США на поставки ракет-перехватчиков для систем Патриот. Также Трамп и Зеленский намерены обсудить обещание американского президента на саммите НАТО выдать Киеву лицензию на производство перехватчиков Патриот. Зеленский планирует обсудить с Трампом и завершение сделки по беспилотникам и, как ожидается, потребует срочно предоставить боеприпасы к системам ПВО.
4: О происшествии.
8: Пожар на складе со стройматериалами во Владимире удалось локализовать на площади 2500 квадратных метров, сообщают в МЧС. Ранее ведомство сообщило об увеличении площади возгорания до более чем 2500 квадратов. Япония переживает последствия самого разрушительного за 10 лет землетрясения. Данные о погибших и пострадавших сейчас уточняются. В больницы поступили десятки раненых. Более 48 тысяч домов на острове Кюсю остались без электричества. Возникли пожары и перебои со связью. Движение скоростных поездов временно приостановлено. Из-за угрозы оползней и новых толчков власти эвакуируют около 150 тысяч жителей. Сейсмологи предупреждают о возможных авторшоках в ближайшие дни. Виза сократит около 2600 сотрудников. Это около 7% штата, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо главного исполнительного директора Райана Маккенерни сотрудникам компании. В письме утверждается, что цель этих мер – повышение операционной эффективности Visa в условиях жесткой конкуренции на рынке платежных услуг. Сокращение коснутся преимущественно технологических отделов и групп, занимающихся

0: занимающихся разработкой продуктов.
1: Обо всем.
0: Ресторанам и кафе в Турции запретили без согласия посетителей добавлять чаевые к итоговой сумме заказа. Как сообщали в Министерстве торговли страны, такая плата должна оставаться полностью добровольной. Если стоимость обслуживания заранее не указана в меню, требовать ее с клиента нельзя. Кроме того, если цена блюда в меню или на ценнике отличается от суммы в чеке, должна применяться стоимость, которая выгоднее потребителю. При нарушениях туристам рекомендуют обращаться в уполномоченные органы. Официальный курс доллара на сегодня 78.02, евро 88.76, юань 11.52. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Все о политике и политиках. Политликбез.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17.00. Это значит, что в эфире программа для тех, кто привык думать, «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим о такой интересной теме, как завершение не просто очередной сессии работы Государственной Думы, а завершение работы всего созыва Государственной Думы, Нижней Палаты нашего российского парламента. Напомню, что нынешняя Госдума была избрана и начала работу в 2021 году. По Конституции срок ее полномочий 5 лет. И впереди у нас с вами выборы в Госдуму, как они уже начались. Парламентские партии подали документы, ряд из них зарегистрированы. Регистрируются кандидаты, депутаты Госдумы. И между ними ведется уже политическая конкуренция за победу, за количество голосов нас с вами избирателей. Буквально вот вчера, в понедельник, состоялось последнее заседание Госдумы, на котором традиционно под конец, самый финал заседания, начну с этого, это, конечно же, исполнение гимна Российской Федерации. И, в принципе, заседание такое торжественное, да, потому что, ну, неформальное, потому что идет в рамках регламента работы Госдумы, это важный документ, идет отчет о работе Госдумы за весеннюю сессию в данном случае и за работу всего восьмого созыва. Отчитывается председатель Госдумы. Но я хочу начать не с этого, а в этот раз Вячеслав Володин вводит, он такой любитель, вот я наблюдал за работой нынешнего созыва, было много интересных таких моментов, нововведений, вернее, в работе, например, комитетов Госдумы, например, взаимодействие между Госдумой, комитетов Госдумы и правительства, статс-секретарей, министров федеральных. Вот эта вот взаимосвязь, которая позволяет вырабатывать адекватные решения, которые бы работали, потому что принять закон – это одно, юридически его оформить правильно и грамотно и в соответствии с другими законами, тем более вышестоящими, это другое. А еще самое главное, конечно, чтобы этот закон или эти законы, а их у нас сотни, принимаются даже тысячи в год, вернее, за весь созыв. Главное, чтобы они работали. И, как правило, это касается причем всех сфер. И экономики, безусловно, где изначально, например, в рамках кодексов, да, созданы определенные юридические конструкции, по которым мы с вами все живем. А еще есть законы, которые в рамках, ну, например, если брать сферу социальной защиты, она же может быть, форматы ее оказания могут быть разные. И вот если я за 20 минут успею, я вам буду рад об этом сегодня все рассказать. Потому что нынешний созыв Госдумы, он очень особенный, который, в принципе, уже ушел в историю. Начинал он свою работу до СВО, никто тогда не знал, не подозревал, не мог, наверное, кроме Жириновского, который в декабре это озвучил с трибуны, что такое возможно. Жили в определенном формате мыслей, планов каких-то и социальных, и экономических, и для развития своих регионов каждый депутат и фракции в Госдуме. Но жизнь, как мы знаем, вела свои коррективы. Знаете, вот из наблюдений за работой этого созыва было действительно, ну, такое приятное удивление, что парламент – это не просто такой орган бюрократический, а он такой в том числе, потому что документы, да, законы – это не просто, или как иногда обращаются наши избиратели, думают, что вот просто кому-то что-то написать в соцсетях, и на этом все закончилось. Я вот, кстати, категорический противник вот этого. Нужна работа с человеком, о чем говорил и президент, и Дмитрий Медведев, и Вячеслав Володин в своем отчете. И у нас, кстати, в Псковской области об этом говорит и губернатор Михаил Юрьевич Ведерников. И естественно, это документальное оформление. Только тогда это такое, может быть, неудобно нам с вами, обычному человеку, живущему обычными делами своими, мечтами, планами, но так устроено государство. Мы все с вами живем в государстве, которое создали в 1991 году по Конституции. Формат государства и органы власти и управления оформили в Конституции 1993 года. И знаете, вот когда я слушал выступление Володина, и вообще вот соотносишь работу, как меняется Госдума, она очень сильно меняется, каждый созыв, естественно, в лучшую сторону, то знаете, что самое главное? Все созывы, беря во внимание нашу с вами прошлую историю, исторические моменты в 20 веке. Все нынешние созывы отработали полностью. Вообще, например, в западной, ну не политике, наверное, в западной традиции политической государственного устройства отставка, как повод отставка правительства там, где парламентские республики, и новый созыв, новые выборы, роспуски вновь избранных парламентов, которые там фракции не договорились и разошлись. Все, опять выборы. И так далее. Такое мы часто видим. А все-таки, слава богу, у нас такой традиции нет, потому что любое прекращение досрочного парламента, оно, конечно, вносит, ну, такой дисбаланс, наверное, понимание силы государства, потому что в традиции Российской Федерации, нашего народа, всей нашей истории, как бы наша страна ни называлась, княжеством, империей, Московским государством, Советским Союзом, республикой и так далее, это, конечно, все-таки понятная и сильная власть, в том числе и представительская, и законодательная. И поэтому начать я хочу сегодняшний разговор как раз с истории. Первый блин, как говорится, комом, и опыт Госдумы, который, кстати, берет свое начало, это признано российского парламентаризма. И весь российский парламентаризм именно от царских госдум с 1906 года. Я думаю, вам будет очень интересно, а как же заканчивали свои работы и почему так получалось первые созывы госдум начала 20 века. Ну вот, например, ну давайте так, царские государственные думы прекращали работу по решению императора, который обладал правом их роспуска. При этом в некоторых случаях одновременно с роспуском изменялся и избирательный закон, вот каждый раз, что вызывало, конечно, конституционные споры, ну, конечно, в среде юристов. Итак, первая Госдума, 1906 год, она переработала с 27 апреля по 8 июля, всего 72 дня в 1906 году. Была распущена указом Николая II, в манифесте 9 июля в качестве, кстати, причин интересно указывалось медленность рассмотрения и отклонения представленных правительством законопроектов. Дальше. Я хочу обратить ваше внимание на следующее. Обращение права запросов депутатских в метод борьбы с правительством. И, кстати, надо сказать, что этот метод политические партии, депутаты от оппозиции, к сожалению, очень часто, и мы об этом, кстати, говорим, обращаем на это внимание, когда депутатский запрос превращается в инструмент именно политической борьбы с властью действующей. Также среди причин Николай II тогда указывал широкое обсуждение аграрного вопроса, которое усилило общественную полемику и революционные настроения. Ну, вообще, надо понимать, что для того периода государственный строй был понятно какой, монархический. Монархический, это я вот сейчас пораньше говорил, там парламентская республика, либо президентская, как у нас. Есть еще форма президентско-парламентская или наоборот. Кстати, как на Украине в эту игру доигрались, вот в итоге получили то ли гражданскую войну, то ли агрессию в сторону России. А мы получили на самом деле и гражданскую войну, и агрессию в сторону России. Самое главное – расцвет национализма, о чем недавно говорил президент Владимир Путин. Вторая Госдума 1907 год действовала с 20 февраля по 3 июня 1907 года, 103 дня, чуть побольше первой. Поводом для роспуска стало обвинение 55 депутатов социал-демократической фракции в сговоре против царской семьи, напоминаю, была тогда монархия. Третья Госдума, ну там целая была история, я сейчас не буду, второй Госдумы, третья Госдума проработала с 1 ноября 1907 года по 9 июня 1912 года, то есть тоже до лета. Полный пятилетний срок. В отличие от первых двух дум, она избежала роспуска, была избрана на основе нового избирательного закона, который изменил баланс сил в пользу центра. Четвертая Госдума отработала тоже 5 лет, 1912-1917 годы, ну не полностью, да, потому что мы знаем февральские события. И 6 октября 1917 она была распущена указом Временного правительства. А причиной была подготовка выборов в учредительное собрание. Это, кстати, была одна из, наверное, все-таки ошибок Временного правительства. Напомню, что 1 сентября 1917 года Российская империя стала Российской республикой. Но, наверное, юридически тогда это было закономерно, что та Госдума была распущена, все уже ждали новый орган власти. Вот таким методом прекращали работу Госдумы первых созывов. Вообще, завершение работы царских дум было связано с политическими конфликтами, конституционными кризисами и решениями верховной власти. В некоторых случаях одновременно с роспуском изменялся избирательный закон, причем кардинально, что вызывало острую полемику и спора. Ну, а продолжим мы говорить о том, как завершила работу Госдума Российской Федерации 8-го созыва после небольшой рекламной паузы.
5: Реклама.
6: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе Контакта.
7: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
3: «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53-4-70-57.
4: Телефон рекламной службы в «Великих луках». 78-505.
5: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
6: Все о политике и политиках. Политликбез.
7: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь радио Луки ФМ на волне 102.6, программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим о завершении работы и об итогах завершения работы Госдумы 8-го созыва. Примечательно, что председатель Госдумы Вячеслав Володин, отчитавшись перед коллегами о проделанной работе под его председательством, руководством, завершил выступление скандированием «Россия, Путин, победа». Несколько раз он это произнес. Вот так вот эмоционально, на подъеме ушла в историю нынешняя Госдума 8-го созыва. По Конституции, по закону федеральному, напомню, что Госдума, которую мы с вами изберем в сентябре, вернее, срок полномочий вот этой Госдумы, которая уже ушла в историю, как я сказал, юридически срок ее полномочий закончится в день первого заседания Госдумы 9-го созыва. Это вот такие у нас с вами политликбез, поэтому я всегда вот такие подробности вам рассказываю, в том числе юридические. Ну, как сказал Вячеслав Володин в своем отчете, если о нем говорить, за 5 лет парламент принял 2980 федеральных законов. Володин добавил, что все послания президента, направленные в федеральное собрание, были Госдумой выполнены в плане законотворчества. Председатель подчеркнул, что работа по интеграции исторических регионов была завершена. Принято порядка 70 базовых законов в этом направлении. В рамках обеспечения специальной военной операции было принято 183 таких закона. Нынешний созыв 8-й Госдумы начал свою работу, как я уже сказал, осенью 2021 года. Кстати, говоря вот о новых регионах, помните, да, какие были моменты, они очень исторические на самом деле для 8-го созыва нынешней Госдумы. Ведь это были федеральные законы о принятии новых, конституционных, новых регионов. Вот он называл цифру 70 базовых законов. То есть вот это был первый опыт Госдумы, именно связанный с новыми субъектами Российской Федерации, их интеграции, их вхождения, а это еще масса других, всего другого пакета законодательства, скажем так. Ну и, как я уже говорил, кстати, отмечу, что вот я говорил про комитеты Госдумы, которые отчитывались в Госдуме на предпоследнем заседании, это было вот на прошлой неделе, эту традицию ввел Вячеслав Володин. Почему он это ввел? Здесь есть два момента. Во-первых, комитеты формируются, скажем так, по паритетному соглашению со всеми фракциями в Госдуме, которые представляют разные, да, политические партии. Всего в Госдуме 8-го созыва 32 комитета. И надо сказать, что каждый созыв, количество комитетов меняется. Где-то сама жизнь вносит коррективы, где надо, например, уделить более профессионально, скажем, внимание. А у нас депутаты абсолютно разные люди по профессии, по компетенциям и по уровню. Создаются отдельные комитеты. И они более узко. Это, кстати, вот та самая, я много раз об этом говорю, о депутатской работе всех уровней. Есть работа такая, скажем так, которую мы видим по телевизору, люди, которых мы знаем, чьи знаем фамилии, ведь в Госдуме 450 депутатов, а есть те, кто работают сугубо ради регионов и больше в регионах, и такое бывает. То есть есть рейтинг, кстати, депутатов Госдумы, где можно увидеть, какой депутат чему уделял больше внимания. Это всего лишь рейтинг, это не обязательство, но это очень интересно изучать. Есть люди узких специальностей в разных комитетах, и они занимаются профессионально, они, скажем так, пришли из тех сфер, которыми теперь занимаются в российском парламенте. Это самые настоящие профессионалы. И действительно, их работу, скажем так, не пиарят, говоря, называя это слово, в СМИ, в интернете, в соцсетях, по телевизору. Но без них, вот те законы, которые создаются, эти законы невозможны. Итак, в этой Госдуме 32 комитета, сказал Володин, демократия, процедуры, нормы и правила. Это вот такие, я бы сказал, золотые слова. То, что я вот пораньше говорил о том, что документ, то, что на нем написано, являющийся законом, конечно же, имеет огромное значение. Ну вот если коротко о ключевых законах говорить Госдумы 8-го созыва, который выделил в том числе Вячеслав Володин в своем выступлении, это законы об индексации пенсии работающим пенсионерам, о защите социальных выплат гражданам от списания, о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отказа от деторождения, о запрете смены пола, о высылке и выдворении мигрантов, ужесточении правил их медосвидетельствования и зачисления детей иностранных граждан в школы, о защите русского языка, самозапретах на получение кредитов и оформление сим-карт, а также ряда платформ. А также закон важный о группах социального дня. А если говорить о социальном характере законотворческой работы, направлений очень много. Отчитывалось 32 председателя комитета, это 32 направления. Нам не хватит целого дня, чтобы об этом интересно рассказывать. Давайте вот о социальном характере, но понемножку в каждом комитете. Как я уже сказал, кстати, президентом подписано 630 федеральных законов, касающихся в этом созыве за эти 5 лет, вот чем занималась Госдума. Об этом доложил председатель комитета по госстроительству и законотворчеству, то есть государственное строительство. Конечно же, большой блок работы, как я уже сказал, касался интеграции НЛР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое поле нашей страны. Глава комитета по просвещению, продолжая дискуссию, высказала мнение, что представителям профильных министерств также было бы хорошо иметь тоже отраслевое образование и опыт работы в разных сферах. Это я специально называю, потому что вот эта дискуссия, живой диалог между правительством, ведомствами правительства и министерств, он идет, в том числе о компетенциях, потому что от этого очень многое зависит. От этого зависит, почему вот я вначале, в первой части сказал, как Госдума живо, быстро, буквально в течение, вот какие-то события были до декабря, в январе, феврале, уже в марте принимается закон, реагирующий на, и таких много было ситуаций, именно на ситуации, было много ситуативного поведения работы парламента. Я помню прежние годы, когда, кстати, это большая часть, не большая часть, это заметно касалось в этот раз, конечно, участников СВО, ситуация менялась, мы видели, как на те или иные моменты законодательно нужно было реагировать, я имею в виду и защиты их прав, и их статуса, вообще проведение специальной военной операции, и все, что с ней связано, в том числе, это огромная сфера в нашей стране. Конечно, образование, кстати, главный постулат, один из Госдумы 8-го созыва, это лозунг и знаковый закон, который был принят, что образование – это не услуга, а отсюда, что ученик – это не клиент, а то, что это воспитание, в том числе, которые тоже ввели понятие воспитания. Ну, конечно, это духовно-нравственные задачи и трудовое воспитание наших с вами детей. Было много экономических законов, более 30 тысяч санкций. Вот все сферы, которые касаются, их много, там есть масса достижений. И огромная работа проделана в Госдуме законодателями, вот этими людьми, которые не всегда мы видим в СМИ. 30 тысяч санкций. США, вот эти лучшие юристы планеты, Запада, и мы выстояли, вот это самое главное. А это общая работа всей нашей огромной страны, всех органов власти, и президента, и правительства, конечно, депутатов Госдумы. А о том, как это оценивать, об этом мы узнаем с вами в сентябре на выборах Госдумы 9-го созыва. У меня на этом все, уважаемые радиослушатели. До свидания, до новых встреч. Те, кто не успел прослушать нашу программу в прямом эфире, могут это сделать в записи в Максе и ВКонтакте.
0: Честное риэлторское.
8: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в России впервые за последние 5 лет показала снижение. Об этом говорят участники рынка. По итогам 2025 года цены на съем однушек снизились на 1%, до 32 тысяч рублей. Двушки стали на 3% дешевле, 45 тысяч рублей, рассказали в ЦИАН. По данным Яндекс.Аренды, средняя стоимость долгосрочного найма жилья в городах-миллионниках снизилась во всех сегментах от 1 до 5% за год. По оценкам аналитиков, за прошлый год средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий снизилась в Воронеже, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Волгограде, Самаре, Краснодаре, в Нижнем Новгороде и Перми. Российский рынок аренды жилья в прошлом году сменил траекторию и перешел от аномального роста к снижению цен. Ключевым драйвером такой коррекции стало расширение предложения. В крупных городах число доступных объектов увеличилось за год на четверть, а то и на треть, говорит руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» rn.ru Олег Репченко.
9: Я думаю, что будет продолжаться его охлаждение. Рынок аренды оказался очень сильно перегретым. А причина была связана с тем, что в условиях ключевой ставки стала недоступна ипотека, поэтому получилось так, что все те, кто взял бы квартиру в ипотеку, были вынуждены снимать жилье. Соответственно, как бы ставки взлетели достаточно сильно. Произошло довольно серьезное вымывание предложения. На рынке аренды был ажиотаж, спрос сильно превышал предложение. А на сегодняшний момент ставки аренды в Москве кусаются. Это с одной стороны. С другой стороны, все те, кто хочет продать свои квартиры на вторичке, сталкиваются с тем, что часто продать по желаемой цене их не получается. Они занимают ожидательную позицию, чтобы не терять время и деньги. Квартиры, которые на продажу переходят на рынок аренды, поэтому как бы растет предложение в аренду. Сейчас он вот восстанавливается до своих таких нормальных средних значений.
8: Снижение платежеспособного спроса в условиях высокой стоимости жилья и сдержанных темпов роста дохода населения заставляет арендаторов идти на уступки и снижать цену. Поэтому рынок арендного жилья, по словам экспертов, вошел в стадию ценовой стагнации. Предпосылок к значительному росту стоимости съема квартиры сейчас нет. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
0: Честная риэлторская.
4: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
10: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы. плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Севидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
12: О санкциях.
13: Группа сенаторов от республиканцев и демократов заявила о достижении соглашения по проекту антироссийских санкций, одним из авторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм, включенный в перечень экстремистов и террористов в России. Как пишет Bloomberg, согласно законопроекту, президент получает право вводить пошлины размером 100% на импорт из стран, которые закупают российскую нефть, уран и природный газ или помогают обходить ограничительные меры. Также главе государства предоставят возможность ввести тарифы 500% на ввоз товаров из России. На этой неделе в проект санкций внесли изменения, ограничивающие действие новых тарифных полномочий 5 годами, напоминает Bloomberg. Также документ продлевает действие закона о санкциях против Ирана 96 года до 31. Он предусматривает вторичные санкции для неамериканских компаний, которые ведут бизнес с Ираном. Пакет санкций Сенат может принять уже на этой неделе, отмечает агентство. Палата представителей при этом уже ушла на августовские каникулы, поэтому не сможет одобрить документ до сентября. Законопроект активно продвигал Линдси Грэм. После смерти конгрессмена 11 июля президент США Дональд Трамп решил поддержать проект ограничительных мер. Ранее он критиковал инициативу, настаивая на предоставлении более широких полномочий. Средняя цена годовой программы добровольного медицинского страхования в России достигла 45 тысяч рублей в 2025 году, увеличившись на 12%. Такие данные приводятся в профильном исследовании. За последние 5 лет средняя стоимость полиса поднялась в цене более чем в 1,5 раза. С 29 тысяч рублей в 2021 году до 32 тысяч в 2022, 36 тысяч рублей в 2023, 40 тысяч в 2024 и 45 в 2025. Цена ДМС зависит от набора медицинских услуг, уровня клиник, региона обслуживания. По оценке экспертов, основной причиной роста остается медицинская инфляция. Частные клиники несут более высокие расходы на закупку и обслуживание импортного оборудования, оригинальных расходных материалов, лекарств, а также на логистику. Дополнительное давление оказывает дефицит кадров, из-за которого медучреждения повышают зарплаты, чтобы удерживать специалистов. На этой неделе самым дождливым днем в столичном регионе будет четверг, 30 июля, сообщают в гидрометцентре. В столице ожидается умеренный дождь, в Подмосковье сильный, при этом порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, а температура будет на уровне плюс 20-22. Вероника Борисенкова, служба информации.
14: Слушайте радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
15: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами снова долгожданный выпуск программы «Диалог с технопарком» и я, его бессменная ведущая, Ирина Белова. Сегодня у нас в гостях заместитель вице-президента по управлению персоналом управляющей компании «Элва» Светлана Воробьева.
16: Добрый вечер.
15: Ведущий менеджер по подбору персонала управляющей компании «Элва» Илина Вдовская.
16: Добрый вечер.
15: И заместитель генерального директора компании «Рекрумикс» Юлия Шарова.
17: Добрый вечер.
15: И сегодня у нас очень интересная тема. Охота за профессионалами. Кто выигрывает битву за кадрами? Итак, друзья, предлагаю нам сегодня поговорить как раз-таки про поиск кадров, насколько сегодня это сложно или, наоборот, несложно, какие востребованы профессии и сложно ли искать специалистов по телефону. Поговорим как раз-таки о холодных звонках. Итак, Юля.
17: Холодный поиск – один из сложнейших инструментов при подборе и поиске персонала. Звонить могут далеко не все, далеко не все могут. И это тяжело всегда позвонить незнакомому человеку. Мало того, что позвонить, его еще и нужно заинтересовать своей вакансией для того, чтобы он тебя хотя бы послушал.
15: Да, а это, насколько я знаю, происходит в первые 7 секунд.
17: Да, да. Даже, может быть, меньше.
15: Да, это просто пип-пип-пип. Илина, а как вы думаете, что сегодня важнее для кандидата, зарплата или условия работы? Вот, например, что он готов слушать как минимум по телефону, да, обсуждать? Какой вопрос обычно задает кандидат первым?
16: Ну, как правило, конечно же, кандидатов интересует уровень заработной платы, но условия труда всегда было тоже немаловажным для них. Поэтому при звонке кандидату мы описываем, конечно же, и условия труда в первую очередь, и заработную плату.
15: Ну, то есть телефонные звонки все равно остаются одним из эффективных инструментов поиска.
17: На первичном этапе подбора, да. Далее только личная встреча.
15: Ну и, конечно же, здесь очень важно использовать такие инструменты, как голос, тембр, настроение. Человек,
17: конечно,
15: тебя не видит. Это, кстати, отличие от личной, да, встречи, но он тебя чувствует.
17: Он тебя чувствует, и ты обязательно должен голосом, интонацией, тембром вызвать к себе доверие в первую очередь. Все прекрасно знают, что сейчас очень распространено мошенничество по телефону.
15: Согласна.
17: Мы, рекрутеры, сталкиваемся с проблемой недозвона людям по одной простой причине. Просто не отвечают на незнакомые номера. А если отвечают, то отвечают уже с негативом. И ты как специалист, ты как представитель работодателя должен вот эту вот агрессию от соискателя сразу же подавить и эмоции, вызвать нужные эмоции и направить их в необходимое тебе русло.
15: Хорошо, вот смотрите, если мы говорим про небольшие города, вот я как раз-таки недавно была на форуме и услышала вот такую фразу на одном из выступлений, что уходит не из компаний, а уходит от неграмотного управления, от руководителей. Соответственно, если это какой-то небольшой город, обращают внимание, да, вот на компанию, на ее репутацию, на руководителя, чем еще можно привлечь?
17: Полностью согласна с этим мнением. И ввиду того, что у нас город маленький, руководители и компании ни в коем случае не могут себе позволить потерять свою репутацию. Потому что в маленьких городах как нигде действует правило 7 рукопожатий. Кто-то где-то когда-то на каждом предприятии работал. И поэтому кандидаты в поиске работы для себя, особенно на долгосрочный период, всегда интересуются у своих знакомых, работавших ранее на предприятии, на котором ты предполагаешь трудоустройство. Если получаешь негативный отзыв, естественно, ты будешь ему доверять больше, чем тому же самому рекрутеру, который тебе рассказывает про прекрасные условия, про прекрасную заработную плату и про все хорошее, что есть на предприятии. Про все плохое они узнают от своих знакомых.
15: Это действительно так. Илина, а сколько сейчас времени в среднем занимает закрытие вакансии? Есть какой-то вот такой показатель?
16: Ну, все зависит именно от самой вакансии. То есть либо это будет линейный персонал, да, или это будет именно специалист, профессионал своего дела, либо это топ какая-то позиция. И в зависимости вот от того, на какую позицию мы подбираем, там уже и есть сроки. Сроки в основном выставляет заказчик. То есть прилетает к нам заявка как рекрутерам, и уже в заявке стоит срок подбора. То есть на линейный персонал это может быть от недели, там, да, месяца, там, да, на топ-позиции там может быть и до 6 месяцев, а если это какой-то профессионал-специалист, ну, чуть поменьше, там, до 3 месяцев.
15: Угу. И, тем не менее, хороших специалистов сейчас найти очень-очень сложно. Вот на ваш взгляд, С чем это связано? Ну, понятно, что вот много, но вот для вас что вы можете выделить?
17: Сейчас кандидаты имеют больше выбора. Рынок вакансий перенасыщен. Рынок соискателей стал намного меньше, чем он был ранее, несколько лет назад. То есть на одну вакансию приходится, точнее, на одного соискателя приходится несколько работодателей, которые нуждаются в этом специалисте. Это, в первую очередь, это первейшая проблема. Ну и, соответственно, если мы говорим о том, что не найти кандидата, полностью подходящего под потребности вакансии. Эти люди уже где-то работают на каком-то предприятии, и единственный вариант этого человека к себе получить — это переманить.
15: Ну, сейчас, да, это один из инструментов. Как их называют? Хедхантеры?
17: Да, абсолютно
16: хантинг.
17: Верно.
15: Или
17: охотники
15: хантинг.
17: За головами.
15: Ну, мне кажется, здесь уже можно и хэнд...
17: И за руками,
15: фуд-хантинг. Мы сейчас придумаем, да, это мы любим. Креатив у нас в крови. А вот еще такой вопрос, да, вот про рекрутинговые агентства. Вот, компания, да, она либо имеет у себя отдел кадров, да, или управление человеческими ресурсами, как сейчас УЧР, да, новые такие аббревиатурные слова. И вот когда вот компания однозначно нужно обратиться в рекрутинговую компанию, чтобы решить вот какой-то кадровый вопрос?
17: Ну, наверное, если у тебя в штате недостаточно профессиональный рекрутер, либо рекрутер, взятый к себе в компанию без опыта работы, чтобы он научился работать у профессионалов, это первый вариант. И второй вариант, если компании нужен какой-то узконаправленный специалист, и чтобы найти этого специалиста, нужны определенные навыки у рекрутера. В этом случае есть смысл обратиться в кадровое агентство.
15: Ну, вакансии у нас, наверное, сейчас размещаются на таких известных платформах, площадках, как HR.ru, Авито.
17: Работа России.
15: Работа России. Не слышала
17: ну
15: раньше.
17: Ну и прекрасно работают соцсети.
15: В общем, бою все средства хороши на самом деле. А какие вот сейчас рабочие профессии самые востребованные?
16: Токарь.
15: Сварщик.
17: Наладчик станков
15: ЧПУ.
17: Фрезеровщик тоже.
15: Друзья, сейчас вы как раз-таки можете во время рекламной паузы подумать над востребованными профессиями. И если вы еще только определяетесь, знайте, что вас ищут.
18: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
19: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
20: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема. Все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
3: Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
21: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
22: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: Итак, мы вернулись с рекламной паузы, и мы как раз-таки говорили о том, какие рабочие профессии сейчас востребованы. Мы повторим для тех, кто только сейчас присоединился. Это токарь, сварщик, наладчик ЧПУ. Кто еще?
17: И огромная потребность сейчас в сантехниках.
16: электриках.
15: В общем, везде нужны рабочие руки. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу сейчас сказать, что как раз-таки сейчас проходит конкурс «Лучший по профессии». Вот недавно был выбран от региона, мы сейчас про Псковскую область, лучший токарь Сергей Токобаев. Это токарь завода электротехнического оборудования. Он занял первое место. И он поедет бороться на федеральный уровень, где у него есть возможность получить свой миллион. Сейчас мы ждем результатов углеродной сварки, чтобы понять, кто является лучшим сварщиком в регионе. Недавно мы определили лучшего механизатора, и это девушка. И еще будет наладчик ЧПУ. Вот в мае, насколько я знаю, проходить. То есть
16: оператор
15: это...
16: ЧПУ.
15: Оператор ЧПУ, да. Вот, соответственно, профессии востребованы, конкурсы тоже востребованы. Ну и я думаю, что за миллион все хотят побороться. Поэтому пожелаем нашему региону удачи. Всем как бы показать свои таланты. Вот, и вернемся мы, наверное, к холодным звонкам, потому что это первый инструмент, которым мы пользуемся, да, вы как-то ждете, что вам позвонят, или, скорее всего, вы как-то отзваниваете и предлагаете работу?
17: Но ситуация с кадрами на рынке сейчас, к сожалению, плачевная, поэтому просто сидеть и ждать, что тебе позвонят, рекрутеры себе позволить не могут. Вакансии должны закрываться. Соответственно, мы берем базы рабочих сайтов и начинаем прозванивать кандидатов.
15: Так, сейчас будет мастер-класс, дорогие друзья. А как начать разговор, чтобы человек не положил трубку? Я вот тут все-таки немножко вставлю, да, свои 5 копеек. Ни в коем случае не теряйтесь в ресурсе, и кому бы вы ни звонили, даже если сейчас абстрагироваться от кадрового вопроса, никогда не говорите: извините, пожалуйста, вас беспокоит. Или такие вопросы: если у вас минутка, человек сразу скажет: нет, пип-пип-пип. Стройте разговор так, чтобы человек заинтересовался. У вас есть 7 секунд, и даже, наверное, меньше. Вот, Юля, какие у тебя секреты?
17: Абсолютно согласна. Во-первых, нужно попытаться в первую очередь выстроить именно партнерские отношения. Кандидат не должен понимать, что иногда, зачастую, ты в нем заинтересован больше, чем он в тебе. Поэтому в первую очередь откладываем все дела, изучаем резюме. То есть не нужно задавать кандидату ненужных, глупых вопросов, злить кандидата, когда ты видишь, все прописано в его резюме, все прописанное. Соответственно, в первую очередь придаем своему голосу приятный тембр. Мысленно, либо немысленно улыбаемся, у кого как получается. Улыбаемся и в первую очередь здороваемся. И самое главное, что работает с нынешними кандидатами, им очень нравится, когда их называют по имени.
15: Это однозначно.
17: В первую очередь обращаемся сразу по
15: персонализация.
17: Имени.
15: Итак, значит, конечно, кандидату не надо задавать глупых вопросов. В резюме прописана информация о нем. Мы как бы уже можем заранее с ней ознакомиться. Я согласна, что мы уже должны понимать, кому мы звоним. Не просто увидели имя, фамилию, тут же набираем. Потому что именно если была подготовка, конечно, будет легче общаться. Итак, то есть что точно не стоит говорить кандидату первые 30 секунд? Вот точно, вот просто табу. И, может быть, даже не кандидату, а вообще вот холодный звонок. Вот просто совершаете вы холодный звонок. Ну, понятно, что вот эти вопросы, да, не надо говорить, вас беспокоит, потому что это уже как бы подсознательно вызывает чувство беспокойства. Не надо задавать вопросы, есть ли у вас минутка, потому что минутки, мы живем в такое время, ее точно нет. Кстати, вот здесь про что еще хочу сказать, что бывают вопросы открытые и закрытые, да? Что вот как раз-таки, чтобы человек начал говорить, нам нужно задавать открытые вопросы. Это то есть на вопросы, на которые нельзя сказать «да» или «нет». Потому что, когда мы задаем открытые вопросы, человек нам открывает душу, ну, назовем это так, да, и, соответственно, мы получаем больше о нем информации, чтобы нам продолжить диалог. Вообще это касается всех телефонных разговоров. Согласна, Юля, ты со мной?
17: Да, абсолютно верно. Кандидата в любом случае на первых секундах нужно попытаться разговорить. Его мало заинтересовать там, тембром голоса, условиями вакансии, своей приветливостью. Его нужно разговорить. И что самое важное, его нужно убедить прийти на личную встречу.
15: Это, кстати, всегда важный инструмент. Вот даже и в сферах продаж, и в каких-то других сферах надо сделать так, чтобы человек пришел. Если человек придет, значит, чем-то вы его действительно заинтересовали. А как вы думаете, что, на ваш взгляд, удерживает сотрудников в компании надолго? И вас в том числе. Вот на что для вас важно?
16: Но на первичном этапе, когда сотрудник только приходит на новое место, это в первую очередь должна быть обязательно адаптация нового сотрудника. То есть если это человек без опыта работы, адаптация должна быть не менее полугода. В связи с этим, соответственно, будут меньше риски, да, вот увольнения в испытательный срок. Мы сокращаем, опять-таки, эту текучесть при помощи вот такого инструмента, как адаптация. Она должна быть обязательно на любом предприятии. Ну а дальше уже все зависит и от руководителя, какая у него атмосфера в коллективе, да, соответственно, от каких-то бонусов материальных, нематериальных, заинтересованности человека, от проектов, которые ему дают на этой работе. Ну и, конечно же, от уровня заработной платы, куда же без нее.
15: Ну, соблюдение трудового законодательства, ну, белая
16: безусловно.
15: Зарплата.
17: Ну, это априори должно быть в уважающей себя организации.
15: Мы, уважающая себя организация, у нас все прозрачно. А как вы думаете, как будет выглядеть рынок труда через 3-5 лет? Например, вот сейчас мы видим, что развивается искусственный интеллект. Вот есть ли такие мысли, что скоро вас заменит какой-нибудь... Бот Юля.
17: Ходят слухи и бытует мнение, да, что часть обязанностей и рутины рекрутеров берет на себя искусственный интеллект, но, опять же, основываясь на опыт работы с хедхантером, мы видим, что творит этот искусственный интеллект, какие резюме он подбирает на вакансии, какие приглашения и каким соискателям он отправляет. В ближайшие 3-5 лет ему еще учиться и учиться.
15: Согласна. Элина, поддерживает?
16: Безусловно.
15: А вот какие навыки сейчас самые востребованные? Вот как, чтобы понятно, человеку там надо адаптироваться, от какие soft skills должны быть у человека, чтобы ему самому было легче, на ваш взгляд?
17: Ну, в первую очередь, это всегда коммуникабельность. То есть человек не должен, придя в новый коллектив, закрываться. Понятно, что и коллектив должен к нему быть открыт, быть дружелюбен, но человек должен это готов принять и готов обучаться. Коммуникабельность, готовность к обучению, а все остальное дадут на производстве, на предприятии.
15: Должен ли быть наставник?
17: Обязательно. Особенно для новичков. Обязательно.
16: Угу. Даже для людей, кто с опытом работы приходит, обязательно наставник должен быть, чтобы помог влиться в новый коллектив.
15: Ну и проконсультироваться, потому что наверняка все равно надо будет что-то делать, возможно, какие-то новые моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну, подведя итог сегодняшнего разговора, кадры ищем, специалистов ищем, друзья, поэтому если вы мечтаете работать в Великих Луках, на крупных предприятиях, на ЗАО «Зета». Мы вас ждем, мы готовы к диалогу. И вот лично я думаю, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить живое общение. Как вы думаете?
16: Ну, на ближайшие это точно 3 года нет.
15: А через 3 года сможет. Поживем, увидим. Вот на этой ноте мы и завершим нашу программу. Хорошего вечера, друзья.
17: Всего доброго.
16: До свидания.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
2: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».

Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины.

в этом доме в слезах, и ты опять не пришел, и в дом пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза отражением в темном стекле. Страх сказал, что так будет лучше ей и тебе. Он указал ей на дверь и на новый замок. Он вложил в ее руки ключ и сделал так, чтоб ты вернуться не мог. И ты вышел во двор, и ты сел под окном, как брошенный пес. И вот немного устал, да немного замерз, и ты понял.

А соседи шумят, они не могут понять, когда хочется петь. Соседи не любят твоих песен, они привыкли терпеть, они привыкли каждый

первый тебя так учил отец с ранних лет. И еще ты успел посмотреть на окно, в это время она погасила свет. В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством.

0: коммуникации России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки. Клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
2: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область. Раменский район. Село Быково. Улица Театральная. Дом 10.
3: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
4: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: Об атаках.
5: Число пострадавших из-за атаки беспилотников на Керчь выросло до 6. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Ранее он сообщал, что пострадали 4 человека, в том числе ребенок.
4: О политике.
5: Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского началась в Белом доме. Ранее сообщалось, что во время переговоров будут обсуждать мирное урегулирование российско-украинского конфликта. Сам Трамп в беседе с телеканалом CNN говорил, что настало время положить конец военным действиям. Агентство Рейтер писало, что первоочередной задачей на встрече для Зеленского станет получение разрешения США на поставки ракет-перехватчиков для системы Patriot. Также он намерен обсудить обещание Трампа на саммите НАТО выдать Киеву лицензию на производство перехватчиков Patriot и завершение сделки по беспилотникам. Помимо этого, Зеленский может настаивать на срочном выделении боеприпасов к системам ПВО, пишет агентство.
4: О санкциях.
5: Евросоюз планирует ввести санкции против более чем 1600 компаний, которые, по утверждению Брюсселя, связаны с Россией. Это пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой ограничений. Это будет самое большое число компаний, включенных Евросоюзом в санкционный список в рамках одного пакета, уточняет агентство. По его данным, новый пакет готовит Европейская служба внешних связей. Работа над документом продолжается уже несколько месяцев. Bloomberg пишет, что европейские чиновники пытаются включить в санкционные списки компании российского военно-промышленного комплекса, которые еще не подпадали под ограничения.
4: О топливе.
5: В Липецкой области с 31 июля отменят заправку машин по схеме «чет-нечет», и АЗС начнут заправлять все машины без учета номеров. Об этом объявил губернатор Игорь Артамонов. При этом он отметил, что топливные сети могут самостоятельно определять объем отпуска бензина на отдельных станциях, исходя из фактических запасов, графиков поставок и текущей нагрузки. По его словам, ситуация на заправках в регионе объективно улучшилась. Поставки стали стабильнее, очереди сократились. Ранее сегодня об отмене ограничений заявили власти Омской и Астраханской областей и также анонсировали такие меры в Кировской области. С октября следующего года россияне начнут получать через госуслуги уведомления о кредитах, оформленных на их имя. Это позволит почти сразу узнать о действиях мошенников

0: и быстрее начать оспаривать такой займ. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Продолжаем наш эфир на Ютьюбе. Канал «Нео Панкин» на Рутюбе и во ВКонтакте канал группа «Радио «Комсомольская правда». Везде подписывайтесь, в чатах пишите. Ну и не забывайте, пожалуйста, про наш сайт radiokp.ru. Там кнопка «Эфир», подкаст-агрегатор, подкаст.ру, самый удобный сервис, чтобы слушать, когда вам удобно, если не успеваете на прямой эфир по какой-то причине. Ну, в общем, все сказал. Телеграм-канал Панкин. Подписывайтесь. Начинаем.
1: Что будет?
2: Госдума закончила работу. Я уж не знаю, можно ли говорить, возрадуйтесь, друзья, или не стоит. Так или иначе, Госдума провела заключительное пленарное заседание весенней сессии и 8-го созыва. Все, вот этот самый 8-й созыв, как к нему ни относись, он закончил свою работу. И теперь мы уже будем радоваться новым инициативам, замечательным, хорошим во всех смыслах уже следующего созыва, который, как вы понимаете, который, как вы помните, мы сами будем с вами выбирать совсем скоро. Вот выборы в сентябре состоятся. Мы каждого, ну или почти каждого, если не считать тех, кто по спискам пройдет, выберем собственноручно с вами, друзья, и потом, ну, сделаем ставку на этих людей, и эти люди потом будут вершить судьбу страны во всех смыслах этого слова. Что я хочу сказать по этому поводу? Мы часто критикуем депутатов, вот есть популярное выражение, оно звучит так: других проблем в стране нет. Обычно мы так комментируем какие-то, кстати говоря, инициативы, которые, ну, мы лично, это субъективное наше с вами мнение, считаем глупыми, наивными, или еще какими-то, может быть, несвоевременными. Да, как угодно можно сказать. Короче, не теми, которые мы хотели бы с вами слышать и наблюдать, потому что, как нам с вами кажется, есть и другие проблемы в стране. Любой компетентный человек вам на это ответит, что, ну вот, вам хочется, чтобы было так, а не иначе, но депутат в данном случае, он не всемогущ, у него тоже руки связаны, потому что все или многое упирается в бюджет, в денежки. А это, вы сами знаете, надо согласовать с правительством. Правительство ответит, что денег на это мы изыскать не можем. Извиняйте. Поэтому депутаты так любят все запрещать. Потому что на запрещение, ну, в основном то, которое предлагают депутаты, денег в основном никаких выделять не надо. Значит, проще просто запретить что-нибудь или предложить запретить. Ну, вы поняли, даже если не придется запрещать, может быть, зайдет. Что еще остается депутату? Да, вот в этой непростой ситуации, согласитесь, особенно в текущее наше время, так или иначе, депутатов выбирали еще до специальной военной операции, и они, что называется, не совсем были готовы к тому, что их ждут годы специальной военной операции, простите, пожалуйста, годы войны, читай, после того, как Песков, пресс-секретарь президента, сказал, что это все-таки война. Ну и мы с вами, наверное, тоже можем иногда, не постоянно, все-таки есть определенные ограничения, говорить вместо СВО, специальная военная операция, слово «война». Так вот, друзья, я что хочу сказать. Мне в эфир позвонил мужик и сказал, что вот у вас, конечно, тема, все замечательно, но я хочу прокричать крик души о пенсии участника специальной военной операции. Там что-то около 4 с чем-то он с копейками назвал, там 4-5 тысяч рублей. И у меня коллега, вот сейчас он как раз в отпуске находится, зашел в редакцию, он участник специальной военной операции, мы с ним только что общались, я у него уточнил, а пенсия действительно, как у участника, будет там около 5 тысяч рублей? Да, 5 тысяч рублей пенсия участника специальной военной операции. И понятное дело, что проси не проси депутатов, они не смогут пока что, во всяком случае, да, обратиться каким-то образом даже к руководителю страны Владимиру Владимировичу Путину и сказать, ну что это за бардак, да? 5 тысяч, это ж копейки. На это, кстати говоря, компетентные люди могут ответить, что там, в принципе, денег хватает, они выделяются, то все 5-10, подъемные всякие разные, на местном уровне еще какие-то доплаты. Короче, найдут, что ответить. Но ключевой момент, знаете, во что упирается и на что депутаты не обратили внимания, потому что многие наверняка даже не пытались с этим разобраться. И вот это печально. Выяснилось в ходе моего разговора с коллегой, имени я его по его же просьбе называть не буду, что Он многодетный отец. И вот у него раньше был бесплатный проезд, как у многодетного. А как вы знаете, участнику специальной военной операции, ветерану боевых действий, соответственно, дается тоже бесплатный проезд. Но только бесплатный проезд многодетному, если я все правильно понял до тонкостей, но в целом правильно понял, в целом, не суть до деталей, а вот в целом правильно понял, как у многодетного он мог и на электричках бесплатно ездить. А в силу того, что он теперь ветеран боевых действий, он может только вот в московском транспорте бесплатно ездить. То есть, как многодетному, вот эта функция отменена. Он бесплатно в электричках ездить теперь уже не может. Представляете себе, да? То есть, одно нивелирует другое. И вот с этим бы разобраться, почему так. Собственно, в чем проблема-то, собственно? Он же многодетным-то остался, правда ведь? Несмотря на то, что участник специальной военной операции. Но вот нет, понимаете, как участнику специальной военной операции ему положен бесплатный проезд, но не в электричках. Вот так вот. И одно побеждает другое. К сожалению, к меньшему. Не к большему, а к меньшему. Но вы поняли мою мысль. Депутаты потом поехали к Владимиру Владимировичу Путину, пообщались с ним, и президент провел встречу после заключительного пленарного заседания Госдумы 8-го созыва. Встреча состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Говорят, даже ехали на автобусе. Сложно себе это представить. С другой стороны, абсолютно логично, представляете, столько интересных, хороших, красивых, дорогих машин, где они там у Кремля все парковаться будут. Хотя, впрочем, идти совсем недалеко от охотного-то ряда. Я даже, честно говоря, не понимаю, почему на автобусе-то ехали. Но да ладно, ехали, говорят, на автобусе. Вот это важно. Не пешком шли. Впрочем, уже хорошо. Что хочется сказать по этому поводу? Я обратил внимание на фразу Владимира Владимировича Путина. Она расходилась по лучшим телеграм-домам. Так вот, Путину, ну, по крайней мере, и вот он сам об этом рассказал, да, кто-то шепнул, ему кто-то шепнул, так на ушко, я так понимаю, мы победим. Но смелее надо, очень хочется. Так сказать, да, мы победим, но смелее надо, очень хочется. Кто-то шепнул президенту на ушко. Какой-то человек, человека он не назвал. И Владимир Владимирович обратился к депутатам в ходе, значит, там, мне шепнул один человек, мы победим, но смелее надо, очень хочется. Возникает вопрос, говорит Владимир Владимирович, еще смелее, да. Здесь, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся. Продолжил президент. Вот так. И смотрите, вот в этой фразе Владимир Владимирович ответ на все ваши, дорогие друзья, вопросы. То есть, что касается смелее, когда мы говорим про решительность, и вспоминаем слова Путина, которые он говорил ранее, про хирургический. Помните, это самое? Это с Европой мы будем, значит, во всю силу воевать. А с Украиной мы воюем хирургически. Получается, что дело, наверное, не в полной степени в том, что мы так сильно любим Украину, а в том, что есть определенные риски. Во всяком случае, президент мягко нам на это намекает. Есть определенные риски эскалации. Поэтому да, пока все-таки вот в режиме ответа. Поэтому да, пока воюем в ответ. Путин прямо этого не говорит, но если, что называется, читать или слушать между строк, между слов, вывод он, вот он, пожалуйста. Поэтому вот так, а никак иначе. И если вы вдруг задаетесь вопросом, почему? Ну, потому. Потому что не хотим эскалировать. Потому что хотим вот так вот долго, но, по крайней мере, на поле боя продвигаемся же. Продвигаемся, несмотря на все сложности. Вот, наверное, есть в этих его словах ответ все-таки на тот вопрос, который мы периодически задаем. Потому что так надо. Потому что так надо. Потому что мы же не знаем, что может быть, если вдруг мы начнем, скажем так, еще, как и выразился Владимир Владимирович, еще смелее. Потому что, когда мы еще смелее начали действовать в 2022 году, мы помним, чем это закончилось. Европейские страны все-таки впряглись за Украину. Хотя до этого мы думали, что и встречать будут не европейские страны, а на Украине. Нас с цветами немножечко ошиблись. Мы думали, что европейские страны не впрягутся, немножечко ошиблись. И, соответственно, вот в третий раз, да, не хочется ошибаться. Поэтому лучше медленно, но верно. Лучше медленно, но верно. Тише едешь, дальше будешь. всегда опирайтесь на то, что сказано русским народом, уже придумано, потому что русский народ ничего просто так не придумает. И вот пришли мы к этой замечательной формуле. Я ее только что уже сказал. Лучше медленно, но верно. И вот в этой фразе ответ на все ваши вопросы. Так что, друзья, вот с этой самой минуты я вас прошу, хотя мы, конечно, не раз еще будем поднимать этот вопрос, он злободневен, и многие хотят на него еще раз услышать ответ от самых разных людей. И мы его, конечно, будем задавать. Но задним умом помните, пожалуйста, потому что больше не хотим, скажем так, нарушать спокойствие определенных, скажем так, оппонентов во всех смыслах этого слова. Не хотим эскалировать. Хотим закрыть этот вопрос вот в тихом режиме. К тому же у нас министр порта Дегтярев съездил в Швейцарию. Несмотря на все санкции, он съездил там, пообщался с коллегами. Человек решает вопросы. Деловую встречу в Швейцарии провел с генеральным директором Международного агентства по тестированию. Друзья, все это несмотря на санкции. Пустили, начали разговаривать, диалог пошел, а вы хотите эскалации. Не-не-не. Перерыв.
3: На происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
2: «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53-4-70-57.
3: Телефон рекламной службы «В великих луках». 78-505. А знаете ли вы что? В старой русской деревне Иванами могли назвать сразу нескольких детей в семье, а различали их по дополнительной информации, например, Ивашка Большой, Ивашка Средний, Ивашка Третий.
4: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
5: Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». И к нам присоединяется Алексей Рам, заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист». Есть такой телеграм-канал в том числе. И его личный телеграм-канал «Военный оптимист». Подписывайтесь. Здравствуйте, Алексей Михайлович. Так, ну тут вот если по порядку надо прокомментировать, Владимир Путин подписал указ об увеличении численности вооруженных сил, установить штатную численность вооруженных сил Российской Федерации в количестве, ну, двух там почти с половиной миллионов единиц, в том числе почти полутора миллионов военнослужащих, точные цифры называть не будем, но вот, да, за полтора миллиона военнослужащих, говорится в документе. Это к чему? Просто нужен для понимания дать ответ и идем дальше.
7: У нас вообще каждый год с начала СВО идет повышение численности вооруженных сил. Если вообще, ну, там отбросить все эти цифры, то с предыдущего раза выросло на 13 500 человек. Это идет под формирование новых воинских частей, либо под введение в новых должностей, связанные, ну, вот, например, там, не так давно все это активно было связано с формированием частей подразделений беспилотных систем. По всей видимости, это вот был первоначально, вот в начале нынешения года был первый увеличение такой численности, видно, закладывался костяк. Сейчас ждет уже наращивание мясом войск беспилотных систем. Возможно, еще какие-то дополнительные должности вводятся. Это ничего такого особого. Это есть, постоянно такая работа ведется.
6: Алексей, уточните такой момент. Представим себе чисто гипотетически. Завтра специальная военная операция заканчивается. И вот меня интересует, ну, количество военных нужно будет сокращать? Или вот как мы дальше-то будем тоже заниматься увеличением численности? Или как это будет происходить, опять-таки, для понимания?
7: Давайте будем исходить из того, что ситуация достаточно неспокойная, и вообще нынешнюю специальную военную операцию надо все-таки рассматривать в контексте того, что на нас еще большой поход Европа готовит. И было бы хорошо воспринимать это как какая-то такая шутка или глупость европейская, но, к сожалению, они готовятся и готовятся очень серьезно, и уже с военной точки зрения не то, что отрицать приготовление нельзя, а уже есть план, уже есть его, он уже сформирован, уже идет под него создание сил и средств. Поэтому, конечно, было бы хорошо потом установить по итогу специальной военной операции завершение численности состава вооруженных сил уменьшенную, да, но не совсем понятно, что это дальше будет, потому что, к сожалению, нынешнюю специальную военную операцию все больше и больше надо рассматривать как продолжение возможного большого противостояния, невозможно, а как продолжение большого противостояния с Европой.
6: Что касается этого самого противостояния с Европой, вот вы наблюдаете, как они действительно милитаризуются, и вопрос, возможно ли горячая стадия, но не в том контексте, который мы обычно обсуждаем, типа, могут ли схлестнуться две армии, а я вообще, в принципе, хочу понять, что еще мы не видели из того, что у европейцев есть. Потому что вот есть Александр Юрьевич Казаков, политический философ, периодически выходит ко мне в эфир. Он недавно сказал такую фразу, что мы еще многого из того, что у них есть, образцов техники, ракет и прочего, еще даже не видели. А у них много чего есть. А я вот задумался, а чего у них там много чего есть, что мы еще не видели?
7: Ну, у них немного чего есть. Все, что у них есть, мы уже увидели, кроме ракет «Таурус». Ну, «Таурус», мы же с вами, по-моему, обсуждали, что это такая достаточно очень специфическая подделка, и, скорее всего, она просто технически не готова. Нету готовых изделий, которые можно было бы передать Украине. Все, что у европейцев есть... Все украинцы уже получили. Там они еще прыгали, еще скакали вокруг там, противокорабельных ракет НСМ. Вот, а их потому что и американцы берут на вооружение, и все. Но и эти ракеты оказались. Вот недавно Зеленский там совершил свой антикризисный вояж в Одессу. Ему там еще с Ирской был главкомом, ему показывали выставку противокорабельных, ну, средств береговой обороны. И вот, пожалуйста, норвежская НСМ стояла в всей красоте. Поэтому все, что есть, за исключением «Таурусов», они получили. Ну, может, еще только авиацию не получили, «Рафали» и «Гриппины», но они, по большому счету, и как бы им и не нужны. Это как такая не то оружие, которым необходимо сейчас в время специальной военной операции.
6: Вообще, кстати говоря, самолеты не потеряли ли свою актуальность сейчас? Вот нас пугают передачи, помните, этих «Эфок» самых разнообразных, 16-х, и потом «Гриппинами» этими, они, кажется, шведские, да, если мне память не изменяет, и «Рафалями» французскими, и прочее-прочее, вот этими всеми истребителями 4-го поколения даже, ну, про 5-е не будем говорить, 4-2+. Вопрос, не потеряли ли вообще эти истребители своей актуальности, в принципе, как самолеты, да? И сейчас же ставка на беспилотники большие и малые.
7: Ну, понимаете, у нас вот, как обычно, все сразу бросились. Вот беспилотники, авиации уже нету. Все будет одной... Помните, как наша любимая с вами фраза? Все будет одно телевидение, да? Все будут одни беспилотники. А специальная военная операция показала, что без боевой авиации никуда. Ну, проблема сейчас СВО заключается в том... Ну, даже не проблема, ну, скажем так, с военной точки зрения это проблема. Что мы не можем воздействовать всем комплексом средств поражения, которые бы нам обеспечивали преимущество в воздухе, да? У нас сейчас оно есть, но оно такое специфическое, мы не можем наносить удары вглубь территории противника. Ну и противник тоже не может.
6: Вы имеете это в виду за счет как раз летной техники, я правильно понял?
7: Да, авиационной техники, да. Потому что это кризис, связанный с наличием современных средств ПВО. Наконец, вот на современные средства ПВО столкнулись с авиацией. Но как бы ПВО можно ослепить, да? Например, уничтожив дальнобойные радары, уничтожив самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, поразив средства радиотехнической разведки, да? Поразив пункты управления. Но для Украины это все выполняется европейцами, натовцами, самолеты, да, это уже неоднократно говорилось, те же самые самолеты «Аваксы», то же самое. Все это российские вооруженные силы есть чем поразить. У нас есть специальная система подавления, специальная система для уничтожения их, да. На это не получается воздействовать, к сожалению. Поэтому авиация не утратила, и беспилотники их не заменят. А вот там вот, где это все будет работать в комплексе, вот это для того государства, против которого будет действовать так вооруженные силы другого государства, где смог действовать в комплексе, и уничтожать их радары, и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, работать боевая авиация, и одновременно будут дальнобойные беспилотники бетактического звена и оперативно-тактического. Вот это будет очень... Вот для того государства, против которого так будет работать, это будет очень большая проблема.
6: И еще не так давно многие возмущались, ну, с учетом того, что танки как бы ушли в прошлое, по крайней мере, на фронтах СВО, так принято считать, а в Челябинске воссоздают танковое училище, и многие по этому поводу возмущались. Что скажете?
7: Еще раз, понимаете, проблема сейчас СВО и отхода танка на второй план, она более комплексна. Она не потому, что дроны сожгут. Вот я неоднократно приводил пример, чему я был сам свидетелем. Вот в 22-23 году я вот всю Авдеевку, вот она еще не российская была, вот с боков со всех облазил. И эту часть ПВО видел, знаменитую украинскую. И те позиции было. Не получалось ее взять, причем там уже противник активно ФПВ-дрон дроны применял. Вот, в частности, там при мне забили уничтожена была мотострелковая рота. Ну, не уничтожена, техника ее пошли, сама рота, конечно, не сильно пострадала, но все равно задача была сорвана, поставлена задача. А потом через некоторое время, вот там же, где была вот эта рота пострадала, да, наступала уже полнокровная мотострелковая бригада, когда российская группа, когда российская команда совершила маневр весной 23-го года, ну, 24-го года, скажем, уже ближе, наверное, зимой еще, да, 24-го года, группировкой «Центр». И прорвались, и ФПВ-дроны не помешали. Опять-таки, проблема, более глобальная проблема в отсутствии необходимых плотностей войск. Если у нас будет такая плотность войск, мы не будем сейчас обсуждать, почему так получается, это слишком сложно. Будет плотность войск, и ФПВ-дроны быстро накат не остановят. Опять-таки, смотрите, как усложнилось использование беспилотников. Мы почему-то все живем в реальности, то что, там под кустом сел, антенну кинул и запустил дрон. Нет, сейчас оператор в одном месте, пусковик в другом месте, линии модемов, меш-модемов, генераторы, пункты управления, антенны. Это все очень сложно сейчас. И на эту инфраструктуру можно и нужно воздействовать. И вот российская команда постоянно идет поиск уничтожения пунктов управления этих систем связи. Посмотрите внимательно, например, там например, то же самое 50-й бригады «Баряк», центр «Рубикон». Сколько приходится объектов, пораженных именно на пункт управления БПЛА, на антенны, на все остальное. Поэтому на самом деле не ушли опять-таки танки в прошлое. И если будет необходима плотность войск во взаимодействии с беспилотниками, это очень страшная, серьезная сила.
6: Хорошо. Но будет ли, вот вы говорите, если будет необходимость, ну, судя по тенденциям, по динамике, как она может возникнуть?
7: Вот, скажите. Смотрите.
6: 50 секунд только, Алексей, пожалуйста.
7: 50 секунд. Вот смотрите. Например, начнется конфликт с Европой, они будут действовать в штате, в полном штате своем, плюс каким-то резервом. Ну, у нас, дай бог, мы успеем собрать, подкопить, тоже собрать. То есть вот это время, короткий промежуток времени, условно говоря, месяц-два, будет идти с максимальным, вот ту классическую войну, которую мы будем видеть. Танковые прорывы, артиллерийские удары в сочетании там с ударами авиации, с беспилотниками. Да, большие потери на линии фронта приведут к тому, что война потом опять стагнирует и превратится вот в нынешнюю СВО с нехваткой текущего времени комплекта. Но первый там месяц, полтора, два, три, это будет классическая война, как мы ее видели.
6: Алексей Рам, заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», телеграм-канал «Военный оптимист». Подписывайтесь. Благодарим за выход.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
0: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках 18:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Губернатор Михаил Ведерников и гендиректор Новопортхолдинга Евгений Янкелевич осмотрели новый терминал прилета аэропорта «Княгиня Ольга». Терминал оборудован кондиционированием, голосовым информированием, лентой выдачи багажа и позволит разделить потоки пассажиров. В ближайшее время его будут готовить к официальному открытию. Также в планах расширение перрона, реконструкция рулежной дорожки и установка светосигнального оборудования. Работы на реке Ловоть продолжаются. Недавно прошел покос береговой линии, и теперь специалисты приступили к очистке самой акватории. Подробнее о работах на главной водной артерии города рассказал депутат Великолукской думы, член партии «Единая Россия» Дмитрий Белюков. Он отметил, что для очистки используется специальный катамаран, оборудованный техникой для скашивания водной растительности, который аккуратно удаляет разросшиеся водоросли, помогая поддерживать чистоту реки и улучшать ее экологическое состояние. На прошлой неделе в лабораториях Псковской инфекционной больницы был исследован 51 клещ. Каждая третья насекомая являлась переносчиком инфекции. В Великих Луках обнаружены 3 клеща, зараженных эксодовым клещевым боррелиозом. Сдать клеща или кровь на исследование после укуса паразита можно в приемном отделении инфекционной больницы по адресу Октябрьский проспект, дом 127.
12: О валютах.
11: Доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек, юань 11 рублей 51 копейка.
12: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
13: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
15: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
13: Сказано на радио «Комсомольская».
16: Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Андрей Масолович, эксперт по кибербезопасности, более известный как «Кибердед». Подписывайтесь, кстати говоря, на платформах на «Кибердеда». В Ютьюбе, кстати говоря, запрещенном. Здрасте, Андрей Игоревич.
17: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Вы же в Ютьюбе вещаете, да, грешите, правда ведь?
17: Когда я попал под санкции, то активность в Ютьюбе я свел до минимума, тем не менее, тоже есть. Лучше ищите на других платформах, тем более Песков сказал, что мы их будем развивать.
6: Серьезно?
17: Свои цифровые,
6: да,
17: платформы.
6: Правда? Да. Песков, если Песков сказал. Песков что-то такое, кстати говоря, говорил и про запрещенный доселе Инстаграм. Запрещенный, потому что относится к запрещенной Мете. Тоже что-то такое, помню, студентам говорил, но ВОЗ и ныне там. Еще Песков сказал, что продолжаются переговоры с Телеграмом на предмет того, чтобы Телеграм все-таки того... разбанить тут, во всех смыслах этого слова. А еще Герман Клименко, есть такой уважаемый человек, который раньше был советником у Путина, на секундочку, тоже сказал, что не исключено, что совсем скоро, еще до окончания СВО, Телеграм все-таки, вернут к жизни нам с вами, без прокси, без всяких. Давайте с Телеграма начнем. Верите вообще вот в такой расклад или нет?
17: Да, вполне. У меня сейчас... была модель жизни, которая весной сформировалась, она пока подтверждается, что поскольку на поле боя у противника плохо получается, они хотели раскачать лодку, самый удобный момент – это июль-август. Соответственно, к июлю-августу должно было быть огромное количество всяких для нас противных вещей, полное исчезновение бензина, сгоревшие склады, отсутствие лучшей в мире логистики, доставки и так далее. Вот, и чтобы народ вышел на улицу и смел ненавистный режим. И я полагаю, что все, что происходило весной с телеграммом и прочим, это была такая ответная превентивная мера позакрывать краники, чтобы когда дойдет до раскачивания лодки, ну, у нас инструменты воздействия на сознание были, а у противника не было. Соответственно, в конце сентября выборы пройдут, и все включится, потому что дальше уже раскачать лодку без таких вот каких-то ожидаемых больших публичных событий раскачать лодку уже точно не получится, раз уж сейчас не получается.
6: Так ненавистный режим.
17: Привязываю к короткому.
6: Да, я понял. И ненавистный режим на месте, кстати говоря.
17: Никуда да, не да, ушел. Да, и бензин на месте.
6: И бензин вот на месте. Интересно. И депутаты в отпуск ушли. Вы представляете? Ну, даже него нет, они не в отпуск ушли, они вообще ушли. Вообще, представляете? То есть доработали все-таки. Эти выборы нас впереди ждут. Ладно, давайте.
17: Это вы перечисляете хорошие новости.
6: Куда уж лучше-то? Отдохнем какое-то время. Понимаете, да.
17: Отдохнут. Депутаты отдохнут.
6: Главное, что мы все-таки. Заявление Пескова, пресс-секретаря президента, на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Я вам хочу сказать сразу, мы сейчас по тезисам пройдемся, вы ответите, да, но очень важно, чтобы я сейчас не озвучил и чтобы уважаемый эксперт не ответил, надо понимать, что где сказано вот это все Песковым, это сказано на Всероссийском молодежном образовательном форуме. С молодежью надо разговаривать в позитивном ключе, в многообещающем. Поняли. Это значит, не во дворце офицеров он, значит, выступал перед офицерами, да, там, может быть, другое можно было бы сказать. Но тут надо говорить то, что надо говорить. Информационная война тяжелая, скорее всего, никогда не закончится. Россия в информационной среде должна брать уникальностью своих проектов, а не вложенными средствами. Хваленая свобода информации действует лишь пока устраивает хозяев площадки ее распространения или связанных с ними правительств. Информационный технологический суверенитет может развиваться только в эпохе кризиса. Россия входит в число лидеров по развитию нейросетей и будет сокращать отставание от США в этой сфере. Ну и про фейки. С ними стало бороться еще сложнее. Мы будем сокращать отставание от США по части развития нейросетей. Ну, вот есть Касперская, да, Наталья, она не так давно сказала, что нам никогда не догнать Китай и США в этой части. Кому верить?
17: 15 лет назад у Китая практически в зачатке была автомобильная промышленность. Сейчас она в 15 раз больше.
6: А Китай воевал с тех пор?
17: Вот. Китай не воевал, но Китай сделал одну грамотную вещь. Он породил информационные войска, у него были сильные хакеры в 2009 году. Вот, и сделал массовую атаку, после которой ну, практически вся современная интеллектуальная собственность мира оказалась сдублирована в Китае. И после этого понеслось. У него появились там какие-то свои разработки, в том числе искусственный интеллект. У нас хакеры хорошие, вот что бы не посмотреть на мировой опыт. Вот, стащить, возродить техническую разведку, вот, посмотреть, что там творится, разобраться и делать свое. Я, в общем, я глубоко уважаю Наталью Ивановну, она много гениальных вещей говорит, но я крайне негативно отношусь к слову «никогда». Обычно оказывается, что под «никогда» понимают там 3 года, 5 лет.
6: «Никогда» значит «обязательно».
17: Вот, ну да. Вот, у нас как раз, когда вот совсем пришкварит, мы начинаем включать мозги. Тем более, вот в чем я согласен, что мы можем начать сокращать отставание и брать там уникальностью технологий, а не вложенными средствами. Это тоже хорошо показали китайцы. Там чуть-чуть маленького ликбеза. В основе 4-й волны искусственного интеллекта лежит алгоритм трансформера. В основе алгоритма трансформера, если сильно упростить, лежит такое идиотское перемножение огромных-огромных полупустых матриц. Вот огромное количество огромных перемножений полупустых матриц. Есть алгоритмы, которые позволяют это сжимать. И все эти... Все, что там творится, будет работать на маленьких дата-центрах, не выжигать энергию планеты. И даже более того, большая часть того, что мы называем интеллектом, скоро поместится на рабочий стол. Так было 30 лет назад, когда все думали, что вот с компьютерами все хорошо, только вот сейчас энергию планеты сожгут. А потом пришли российские девушки-бухгалтеры, 10 лет держали удар, не соглашались работать на больших компьютерах. Дождались, когда появится персонал, когда появится пасьянс-косынка. Вот, сели на персоналках, и у нас появился 1С, и все стало хорошо. Вот сейчас будет то же самое. Сейчас нужны математики, которые, и программисты, которые сожмут алгоритмы и начнут их запихивать в маленькие дата-центры. У американцев исчезнет преимущество. Вот, потому что сейчас фактически война идет, у кого рейтинг толще, кто там больше похвастается, что он строит больший дата-центр. Вот это неправильный путь.
6: Можно, кстати, он кончается. Немножко в сторону отойти. Вопрос к вам, как к компетентному человеку. Есть дата-центры на Украине, адреса их известны. И как-то один человек задался вопросом, почему нам бы по ним не ударить. Кстати говоря, может быть, есть логическое объяснение этому?
17: Ну, у меня есть логическое объяснение. Оно самодельное, но, мне кажется, имеет право на существование. Давайте, ага. А все высказывания всех военных экспертов за последние 4 года, с моей точки зрения, сводятся к одной фразе. Ёлки, они нам бьют картой, а вот у нас полная рука козыря, и мы почему-то не бьем козырями, а бьем старшей той же масти. Ну, вообще-то в картах надо бить старшей той же масти, а козыри приберечь. Ну, вот да. Это один из козырей. Но вот как было с портами. Там 2 года ныли, почему не бьем по портам. Сейчас ударили, и выяснилось, оказывается, после этого сразу перестают выносить нам бензоколонки, нефтеналивные емкости, сразу начинаются проблемы с инвесторами у той стороны. Вот, то есть, сильные козыри, надо беречь. Вот, и у нас их пока полная рука. Вот
6: это Андрей один из... Игоревич, что касается... Думаю, дойдет. Что касается теперь, того, что часть наших, точнее, не наших, но, тем не менее, платформ, к которым мы привыкли, вот тот же YouTube, например, он замедлен в России. Не заблокирован, он замедлен, насколько я знаю, да, поэтому им сложно пользоваться официально. Так вот, вопрос, что касается YouTube, что касается Telegram, что касается запрещенных мета, я имею в виду Instagram, Facebook. Facebook меня не волнует, но, тем не менее, Instagram люди пользуются. Вопрос, в чем действительно логика сейчас по истечении почти 4,5 лет ведения специальной военной операции, в чем все-таки логика, да, ограничения этих платформ? И надо ли их вернуть к жизни здесь, в России?
17: Я глубоко убежден, что для любых платформ надо... блокировать это иногда полезно, с точки зрения информационной войны полезно, но всегда надо начинать с того, чтобы делать свое. Вот здесь сильно похвастаться нечем, тем не менее, согласитесь, прогресс очевиден. Сейчас я уже огромное количество материалов просматриваю и на ВК, и на Дзене, и на даже Рутубе, который, в общем, когда-то родился с родовой травмой, и я думал, не выживет. Вот, то есть...
6: Я до сих пор так думаю, если честно.
17: Пока, видите, живет.
6: А можно, Андрей Игоревич, пожаловаться от лица блогеров? Я сам не блогер, но вот от лица блогеров, которые страшно ругают ВК и Рутюб, потому что и Рутюб блочит контент вполне патриотичный, кстати говоря.
17: Согласен.
6: Вот. А ВК не дает распространять видео, нет таких алгоритмов, причем, как подозревают некоторые, нет по задумке авторов. Платите денежки, и тогда поможем.
17: Вот капитализм в России сейчас пришел поздно и в самом таком дурацком виде. То есть мы живем где-то в начале 19 века, вот с точки зрения вот такого звериного лица капитализма. Вот. Единственное, что могу посоветовать блогерам, там собирайтесь в кружки, выпускайте газету «Искра», создавайте цифровые профсоюзы. То есть у нас сейчас нету голоса, нету консолидированного голоса отрасли, если считать. А блогеры все-таки деньги поднимают, их можно считать отраслью. Значит, должен быть свой профсоюз, который должен объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Я, кстати, вот саму платформу, которая хранит, делать нетрудно. Трудно сделать, трудно грамотно ее вписать в стратегию развития. Вот именно про это, как мне кажется, Песков и говорил. Давайте стратегию развития вместе формировать.
6: И профсоюз. Запускаем профсоюз, друзья. Запускаем профсоюз. Я готов стать главой профсоюза. Там, говорят, денег много. Андрей Масолович, эксперт по кибербезопасности, в сети известен как Кибердед. Благодарим за выход.
16: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
18: Реклама.
19: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
20: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
21: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
22: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
23: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
16: Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
7: Здравствуйте.
6: Вчера думал, кого бы позвать поговорить про окончание работы этого созыва Госдумы. И, ну, все компетентные эксперты по Госдуме, скажем, да, по внутренней политике, они, как правило, несколько ангажированы. И сразу вспомнил про вас. А я не знаю, почему. Но, видимо, просто в Госдуму пускать перестанут, если вдруг начнешь критиковать, если ты профильный эксперт по Госдуме, да, тебя пускать на охотный ряд. А вы вот, я поэтому вас и позвал, вы не ходите, но вас и не зовут. Значит, Георгий Георгиевич, вопрос, смотрите, какой интересный. Госдума закончила свою работу, как вы оцените, только я вас прошу, в силу того, что вы не ангажированный, давайте попробуем сыграть в объективность, хотя бы сыграть, да, вот как вы оцениваете работу 8-го созыва Государственной Думы, пожалуйста.
7: Они приняли очень много законов.
6: А знаете, сколько? Почти
7: знаю, да.
6: 2980 за 5 лет. 2980. Да. Вот. Да.
7: Да.
6: Да. Да.
7: Там есть разные законы. И я посмотрел для сравнения, сколько принимает один созыв Конгресса. Но он 2 года, не 5 лет сидит.
6: Так.
7: За один созыв они в среднем принимают 300 законов. То есть... Примерно, значит, получается в 3 раза больше, чем 2,5 созыва Конгресса. То есть 5, за 5 лет Конгресс принимает около 1000 законов. Госдума приняла
6: и
7: почти
6: 3000. И тут мы впереди, Георгий. Догнать и перегнать Америку, вот, пожалуйста, 2026
7: вопрос
6: год.
7: Вопрос в том, переходит ли в данном случае количество в качество. Потому что многие законы принимаются в спешке сразу аж в 3 чтениях. И у меня есть сомнение, что можно очень качественно проработать законодательство с такой скоростью. Ну, может быть, они такие мастера, что могут. Вот основные, собственно, направления, по которым они принимали. Я обратил внимание, что они приняли... Значит, по СВО 183 закона, включая социальные гарантии, кредитные каникулы, статус ветеранов боевых действий для участников СВО и членов их семей. У меня сразу возник вопрос. А почему 183 закона? Почему нельзя это было вложить, ну, не то что в один закон, ну, хотя бы в 10?
6: Надо, кстати, вот серьезно, знаете, я как-нибудь обязательно спрошу у какого-нибудь депутата из профильного комитета, надо подумать, у кого. Вопрос хороший, спасибо вам.
1: У меня есть свой ответ на этот вопрос.
6: Ага.
1: Потому что нет стратегического, так сказать, видения, и законы принимаются, исходя из текущей конъюнктуры. Вот пришла в голову мысль, давайте вот здесь подправим. Подправили. Потом через две недели или месяц пришла другая мысль. Давайте вот здесь еще тоже подправим. И здесь тоже подправили. То есть это не виделось как, так сказать, такая долгосрочная стратегическая задача, и законы принимали именно с колес, исходя из текущей конъюнктуры. Дальше. Довольно большой блок законов по общественной безопасности, скажем так. Наверное, все уже забыли, но именно в эту Думу был принят целый пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ. Она экстремистская и запрещена.
6: Там, запрещено и всенародно порицаемо. Продолжайте.
1: Child-free, законодательный
6: запрет. Тоже запрещено и порицаемо.
1: Смены пола. Там, но Child Free, по-моему, еще не экстремистская организация.
6: Еще сатанизм, не забывайте, тоже запрещен и всенародно порицаем.
1: Сатанизм я не видел закона, честно говоря, отдельного. Но, может быть,
6: как это? Запрещен сатанизм? Вы чего? Сатанизм запрещен. Вы продолжайте,
1: сейчас проверим. Именно в эту Думу был принят закон, который увеличивает верхнюю границу призывного возраста до 30 лет на военную службу. Целый комплекс законов по борьбе с кибермошенничеством, которые в том числе привели к ограничениям интернета и вообще целого вороха неудобств в связи с этим. Оборот цифровой валюты. У нас с 1 сентября заработает, значит, цифровой рубль. Там запрет вейпов и энергетиков, энергетических напитков там, и так далее, и тому подобное. Значит, ну что еще? И под конец они приняли закон о, ну, фактически лишении гражданских прав для релокантов, которые уклоняются от выполнения наказаний, в том числе по административным статьям. Выписали штраф, например, ну, и он лишен гражданских прав, если его не оплатил, и так далее. В общем, вот такая получилась Дума.
6: Угу. Так, кстати говоря, Верховный суд признал экстремистским движение сатанизма, причем еще и международное движение сатанизма. Вот. 23-го... Это было год назад, 23 июля 2025 года. Вы пропустили.
1: Да, но это не Дума признала, это Верховный суд признал.
6: Начала Дума, потому что один известный депутат продвигал. Депутат в прошлом известный актер. Не будем ворошить прошлое.
1: Не будем отнимать у Верховного суда право первой ночи. Это они ввели запрет. С точки зрения способности, собственно, самих законодателей подготовить от и до закон так, чтобы он не потребовал потом огромного количества подзаконных актов, за которые, кстати, никто не голосует, их принимает правительство в таком не очень афишируемом порядке. Там в законе написано одно, а потом подзаконный акт его уточняет так, что получается, что написано немножко другое. Это старая проблема российского парламентаризма. И не следует ждать, что ее там за один год или 10 лет изживут.
6: Кстати говоря, если в году у нас 365 дней, я сейчас задумался, да, и 2940 или 2920 законов, я уже забыл.
1: 2980.
6: Это значит по 8 законов в день, да, принималось. Я правильно понял, да? Где-то 365, я посчитал, да?
1: Это не за 5 лет приняли.
6: Я понимаю, но все равно получается так, что если бы они в год столько принимали, получилось бы очень динамично.
1: Штампуют быстро. Штампуют, да. Многие законы, я говорю, сразу в трех чтениях принимают, не особенно рассусоливая.
6: Ну, хорошо. Как вы думаете, мы сейчас рассуждаем на тему того, что Госдума изменится, состав ее изменится, может быть, от кого-то избавится, от говорунов каких-нибудь. Это качественно поменяет подход в Госдуме к принятию законов или все-таки нет?
1: Нет.
6: Почему, Георгий Георгиевич?
1: Потому что Дума качественно не изменится. Она изменится, может быть, в персональном составе. Кого-то действительно уберут, кого-то призовут, сделают акцент на ветеранах СВО. Но по сути своей место Думы в системе власти России останется прежним.
6: Это депутаты у нас, очень важные люди, очень авторитетные во всех смыслах этого слова. Ну ладно, мы иногда иронизируем над депутатами, но и вы наверняка согласитесь, как критик, что депутаты-то бывают разные, правда ведь? Есть там очень компетентные люди во всех смыслах этого слова, их немало. А слышим мы в основном, ну, всяких вот не очень порядочных людей, которые в семье не без урода, как говорится, правильно ведь или нет?
1: Ну, да, компетентные как-то больше молчат.
6: Чего они молчат-то, блин?
1: Может быть, потому что им не особенно где развернуться и со своими компетенциями.
6: А вообще, ну, ради того, чтобы привлекать внимание к, скажем так, внутренней политике, может быть, это хорошо, что есть какая-то категория депутатов, которые, ну, скажем так, делают часто какие-то безответственные, может быть, глупые заявления в стиле «запретить курение на ходу». Да, я вот сейчас даже вот не вспомню, так много их было, что ничего в памяти не запало. Так, чтобы сходу, кроме курения на ходу. Ну, может быть, это необходимо для того, чтобы, скажем так, напоминать о том, что Госдума вообще существует?
1: Может быть. И показывать ширину всю компетенции этих самых
6: депутатов. Но это отдельно взятых депутатов, да? То есть, смотрите...
1: И отдельно взятых тоже. Но если некоторых, как вы выразились, болтунов в другую думу не пустят, ну, значит, они наговорили много глупостей. И наверху сочли, что не надо им больше эти глупости повторять. Хотя я думаю, что все равно появятся какие-то люди, которые будут говорить тоже какие-то резонансные, попсовые вещи, в том числе скандальные вещи. Но вообще-то ни одного в мире парламента не бывает без этого.
6: Вот, я о том же. Это важно, на самом деле.
1: Не бывает.
6: И еще в завершении нашего разговора, в силу того, что вот этот созыв, он на самом деле изначально не военный, к войне был не готов, потому что когда он там собирался-то, новый созыв, он должен быть, ну, скажем так, ну, более военный, что ли, для понимание как раз ситуации более глубже. Да? Я понятно выразился? 30 секунд коротко.
1: Мне бы хотелось, чтобы он, учитывая, что Думе сидеть 5 лет, был бы готов не к войне, а к миру. К войне уже и так подготовились, и это, прежде всего, вопрос все равно исполнительной власти. Она берет на себя инициативу и будет брать на себя инициативу в военной части. Ну, не надо ждать, что законодатели будут там солировать.
6: Спасибо.
1: А вот к миру, да, подготовиться неплохо было бы.
6: Георгий Бовт, политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Спасибо.
2: Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда».

0: промтерритории, они благополучно используются для там, сбора, хранения, ведения именно военных приготовлений. Поэтому это абсолютно оправданная военная цель. И здесь нам предъявить претензии никоим образом. Претензии только к Украине, которая, нарушая нормы, пытается прикрывать их людьми. Там, к примеру, рядышком с Ахмадетом поставить сборочное военное производство. Ахмадет – это детская медицинская клиника киевская. То есть это к кому вопросы? К тем, кто пытается прикрываться детьми, прикрывать военные подразделения? Я был на целом ряде территорий, освобожденных территорий в Донецкой Народной Республике. Я разговаривал с людьми, которые работали в больницах. Они говорили: слушайте, как только значит, у нас пришли украинские вояки, они тут же в подвале больницы развернули штаб, склад, подтянули свои военные машины, начали ставить там, где все время стояли скорые помощи. Там нет вот этого пиетета к тем стандартам, тем нормам, которые закреплены там в Женевских конвенциях. Да нет, бога ради, о чем вы? Происходит с точностью до наоборот. И это как раз должно лежать на совести их западных кураторов.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
2: Владимир Зеленский встретился в Белом доме с Дональдом Трампом. Стороны обсудили лицензирование производства ракет-перехватчиков для систем «Патриот» и активизацию дипломатического процесса. Детали не раскрыли. Встреча происходила за закрытыми дверями и продлилась час. Никаких совместных заявлений для СМИ американские лидеры и глава киевского режима не сделали. Сообщение с пометкой «Срочно» атака ВСУ на судно Ирана в Каспийском море говорит о стремлении к расширению географии террористического охвата. Это заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, это акт агрессии, попирающий нормы международного права. Также она сказала, что нападение Киева на гражданские суда на Каспии свидетельствует о том, что создается явная угроза региональной безопасности прикаспийских стран.
1: О вооружениях.
2: Многоцелевая атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» «Ульяновск» выведена из Эллинга на предприятии «Севмаш» в Северодвинске, заявили в Минобороны России. В ведомстве сообщили, что церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ страны Александра Моисеева. Он сообщил, что два атомных подводных крейсера проекта «Борей» в ближайшие годы будут приняты в состав военно-морского флота страны.
1: Об образовании.
2: Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа. По программам магистратуры 20 сентября, сообщили в Минобрнауке. Для поступающих на платные места по всем трем уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно. Однако крайний срок не позднее 20 сентября.
1: О чуде.
2: Собака выжила под завалами спустя месяц после землетрясения в Венесуэле. Через 29 дней после мощных подземных толчков на севере страны спасателям удалось вызволить из бетонных обломков маленькую собаку. Ветеринары диагностировали у нее сильное обезвоживание и язвы, но надеются, что она скоро поправится. Хозяйкой собаки оказалась 11-летняя девочка, которая тоже выжила в катастрофе, но потеряла мать и бабушку.
1: О валютах.
2: Банк России установил официальный курс доллара на 29 июля на уровне 78 рублей 70 копеек. Евро 89,63 стоит, юань 11,59. Данные опубликованы на сайте регулятора. Для американской валюты, отмечу, это максимальное значение с 8 апреля этого года. И о погоде. Град, ливень, дождь, ветер обрушились на Москву. Водителям стоит снизить скорость, увеличить дистанцию от других транспортных средств, а также избегать внезапных маневров, рекомендовали в МЧС. В Москве сейчас плюс 23 градуса. Ольга Демидова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. К нам присоединяется Геворг Мирзоян, политолог-международник, телеграм-канал «Мирзоян». Здравствуйте, Геворг.
4: Здравствуйте.
3: Не потому, что у вас фамилия Мирзоян, я начну со звонка, со звона, скажем так, с телефонного разговора Никола Пашиняна.

0: Владимиром Путиным, а просто так совпало, как снег на голову, Никол Пашинян звонил Владимиру Путину, разговор состоялся по инициативе армянской страны, лидеры стран обсудили проблемы в армяно-российских экономических отношениях. Путин отметил необходимость проведения в Армении референдума о вступлении в Евросоюз в короткие сроки. Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз. Также Пашинян попросил решить проблему с ограничением. Ограничения были введены недавно. На экспорт армянских товаров в Россию. Он отметил, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат двусторонней правовой базе и положениям Евразийского экономического союза и призвал принять меры для решения этих вопросов. Я напомню, что, кстати, клинч-то в том, что если вы в ЕАЭС, то никакого ЕС, и наоборот. Так и стоит вопрос. Но вот пытаться усидеть на двух стульях сейчас и пытается Пашинян, и там рыбку съесть, и на известный орган сесть. Вам слово.
1: Ну, смотрите, во-первых, конечно, как обычно, Пашинян врет, потому что
0: сволочь,
1: действия России...
0: Неожиданно, как снег на голову, я же так и сказал.
1: Ой, да, представляете, такое бывает, этот святой человек, который враньем двигался к власти и враньем ее удерживает, продолжает это делать. То есть в данном конкретном случае Никол Пашинян говорит что-то о двусторонней правовой базе, но пусть он почитает, там что написано про фитосанитарный контроль. И если в Армении фитосанитарный контроль находится на около нулевом уровне, то, наверное, это проблема Армении. Россия может закрывать на это глаза, как она делала раньше, исходя из двусторонних отношений, а может глаза и приподоткрыть, если двусторонние отношения у нас...
0: Дали трещину, скажем так.
1: Это не трещина уже. Это уже прям какая-то, не знаю, каньон в двусторонних отношениях.
0: Была трещина, стала каньон внезапно.
1: Ну, большое спасибо Пашиняну, который это делал, расширял эту трещину последние 8 лет. И давайте честно скажем, большое спасибо России, потому что она все эти 8 лет пыталась закрывать на это глаза и как-то это не замечать. И как бы уже когда трещина превратилась в каньон, уже тогда пришлось как-то на это реагировать, хоть и поздно, но тем не менее. Вот. Что касательно Пашиняна, опять же, да, вот его это заявление, сначала заявку, а потом референдум, так мне казалось, что в нормальных демократических странах вы сначала спрашиваете население, а хочет ли оно, чтобы была подана заявка? А готово ли оно вступать в Евросоюз, выходя при этом из Евразийского союза? А потом уже, если население говорит «да», то отправлять заявку. Я понимаю, конечно, что Пашинян привык к абсолютно апатичному армянскому населению, которому на все плевать, даже на сворованные у них последние выборы. И никто не выходит на улицы, никто не свергает Пашиняна. Он думает, что ему можно все, что угодно. Но если армянское население позволяет ему так себя вести, то Москва уже не позволяет.
0: Единственный момент, который хотелось бы уточнить, вот совсем недавно мы это обсуждали, Пашинян приезжал в Екатеринбург с рабочим визитом, кстати говоря, и встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Я так понимаю, что если потребовался созвон с Путиным, с Мишустиным как-то не удалось договориться, да? Я правильно понимаю?
1: Нет, я думаю, дело не в этом. Я думаю, дело в том, что в Армении сейчас разворачиваются протесты против Пашиняна, в том числе потому, что Никол Ваваевич и госпожа фон дер Ляйен кинули в очередной раз армянское население. Перед выборами они мамой клялись, что те армянские продукты, которые не попали на российский рынок, попадут на европейский. Пашинян говорил, все туда уйдет,
0: там уже
1: все
0: есть
1: будет
0: польские.
1: Продано.
0: Там уже есть польские. Так.
1: Там не только польские, там есть нидерландские, польские и все остальные. И поэтому, когда Урсула фон дер Ляйен там в каких-то гомеопатических размерах пускает какой-то маленький контейнер условно армянских продуктов в ЕС, он там где-то что-то продается, но это же явно недостаточно. Там продукция продавалась на несколько сотен миллионов долларов армянской сельскохозяйственной продукции, цветочной продукции, рыба, цветы, вот овощи, все это вместе. Все это продавалось в Россию. В ЕС такие объемы не примет, потому что у Европы свои производители. Угу. Это плюс свои производители, плюс там нормативная база, плюс там лоббизм. В общем, всем адекватным людям было понятно, что этого не будет. Но и сейчас уже стало понятно даже тем, кто не страдает особой адекватностью и верит Пашиняну.
0: Как вы
1: и
0: думаете?
1: Люди вышли на улицы. А Пашиняну нужно решить вопрос. Решить вопрос он может только за счет... Ну, либо если он попросит несколько сотен миллионов евро у Евросоюза на, так сказать, покрытие убытков, но даже если это дадут, армянские олигархи это разворуют в первую очередь Пашинян сам.
0: Да и в любом случае на руки-то России... фермерам, на руки фермерам эти деньги не раздашь, правда?
1: Конечно.
0: Вот. Фермеры в любом случае, даже если деньги
1: они
0: будут выделены, пострадают.
1: Чиновнику.
0: Ну, да.
1: Да.
0: В этой связи вопрос. Я просто слышу много, что на самом деле у Пашиняна большая поддержка в Армении. Я во время каждого разговора это проговариваю, справедливости ради. Мне просто разные люди говорят, что поддержка в Армении у него велика. Что бы вы там в России, кстати говоря, в телевизорах своих не говорили. Вот на этот вопрос тоже, как бы на этот момент важно
1: посвечивать. Ну, смотрите, поддержка Пашиняна в Армении, она зиждется на двух основах.
0: Ну, то есть она есть.
1: Она значит, есть, конечно, она нет. Есть, вот. Во-первых, есть неадекватный Никола Каны, как говорят, то есть такое стадо, которое за него голосует периодически. А есть и люди, в общем-то, нормальные, но которые голосуют на Пашиняна по одной из двух причин. Во-первых, Никол Пашинян себя позиционирует как премьер-министр мира, говоря о том, что все его альтернативы возобновят войну. А население возобновлять войну не хочет, ну, потому что уже все выхолостилось и не готово воевать за свою территорию. Да. А, то есть, он говорит, выберите других, получите войну. Это тезис очень глубоко вбит населению пашиняновской пропаганды. Второй тезис в том, что все прошлые, они воры и коррупционеры, а я такой молодец, премьер-министр из народа.
0: И, кстати, ну, говоря, в определенном смысле, давайте вот это важно тоже, в определенном смысле определенную коррупцию он победил и победил кумовство. На это тоже обращают внимание.
1: Ну, часть... Нет, секундочку, он победил одну коррупцию, поставил вторую. Его там бывшая, сожительница.
0: Ну, что же вы в самом деле, как же без коррупции-то? Ну, давайте людям
1: никак
0: жить. Ну, вы что?
1: Ну, просто давайте, как бы честно говоря, у нас тоже был великий борцун с коррупцией по фамилии Михаил Саакашвили. Но он сделал все грамотно, он победил низовую коррупцию, оставил верхушечную.
0: То еще есть раз, на уровне дайте там... людям жить, Георг, будьте человеком. Что вы
1: да,
0: в самом
1: деле? Собственно, Пашинян, еще раз говорю, на этом антикоррупционном тезисе тоже выигрывает. Но сейчас, еще раз, когда его правление бьет по карманам армянских производителей уже напрямую, когда российский рынок закрывается, и когда они понимают, что он закрывается из-за действий Пашиняна, вот это уже создается проблема. То есть, опять же, еще раз говорю, Россия делает очень поздно, это надо было делать раньше, причем не только закрывать рынок, но и делать так, чтобы Пашиняну на выборах противостояли не те самые прежние якобы коррупционеры и якобы партия войны, у которых уже клеймо стоит, выставленное им пашинянской пропагандой, а какие-то найти других молодых ярких лидеров, которые вышли бы на выборы в Армении и на антипашинянских голосах собрали бы большинство. Еще раз, это надо было делать, начинать год, два, три назад. Мы этого не делали, сейчас мы от этого пострадали. Опять же, надо честно говорить, это наша вина, что так произошло, но... Как бы включившись поздно, мы все-таки включились и сейчас пытаемся как-то ситуацию в нашу пользу перевернуть.
0: Безотносительно, я вот почему, так скажем, осторожно выражаюсь в адрес Пашиняна, мне знаете, что не нравится. Вот Пашиняна у нас принято разными словами тут крыть, несмотря на то, что вообще-то мы как бы в некотором союзе находимся.
1: Да.
0: Ну, ОДКБ там и прочее. Вы поняли, о чем я. Ну, так или иначе, нет. Подождите, смотрим на официальные какие-то моменты. А к другим соседям, не будем называть имен, у нас отношения более осторожные. Вот лидеров этих стран у нас как-то не принято называть такими словами, какими мы называем Пашиняна. Не находите ли вы это несправедливым? Да только без имен, а то они очень обидчивые, потом звонят, ругаются. Ну, но вы поняли.
1: Если честно, я даже не совсем понял, о чем вы
0: говорите.
1: Да
0: я вас умоляю, много по периметру таких стран, с которыми...
1: Ну, давайте так.
0: Поосторожнее, скажем так, понежнее.
1: Постараюсь понять, что вы сейчас сказали. У нас есть другие номинальные союзники по ОДКБ тоже, да, которые... тоже участвовали, по крайней мере, раньше в поставках оружия Украине, которые тоже, скажем так, как-то где-то пытаются юлить, которые на встрече с Путиным, после того, как раздолбали их экономическую инфраструктуру, Украина раздолбала, рассказывают о том, что нужно заключать мир с Украиной.
0: Как вы быстро догадались, о ком речь. Еще раз, лучше без имен. Да,
1: так. Но
0: их несколько, их несколько таких.
1: Угу. Ну, слушайте, такой из союзников такой один, номинальных союзников. А другой союзник, он, конечно, ретрансляторы на границу с Украиной не ставит, но определенную поддержку нам оказывает, и обижать его не надо. Собственно, тот союзник тоже оказывает, потому что серый импорт шел именно через ту страну в России и идет до сих пор, хоть он и пытается заниматься многостульем. Но при всем при этом этот человек не говорит о том, что мы идем в Европейский Союз, зная, что Европейский Союз антироссийский уже стал. Этот человек не участвует в различных пропагандистских кампаниях в пользу Пашиняна, в пользу Украины. Например, его жена, в отличие от любовницы Пашиняна, насколько я припоминаю, не участвовала в пропагандистских мероприятиях в Киеве, там всяких аттракционных а-ля Буча и тому подобные вещи.
0: Давайте паузу сделаем. Кстати, хорошо, что любовница, а не любовник. ЛГБТ запрещено и всенародно порицаемо. Георг Мирзоян, политолог-международник, скоро продолжим.
2: На происходящее вокруг. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
3: Новые слова. А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
4: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь «Электрик». У нас обучение. Социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание. Корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись, что не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
8: Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежды для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
10: Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Георг Мирзоян, политолог-международник. Ну, давайте от периметра перейдем к международным новостям. Я просто периметр имею в виду. Это все-таки так или иначе внутренняя история, как мне это кажется, без всяких имперских амбиций. А вот что касается, допустим, нового британского премьера, то тут уже понятно, что это вектор далеко идущий. И там же новый премьер-министр по фамилии по имени Энди Бёрнем. И он встречает Зеленского. Зеленский к нему сразу же поехал. Он встречает Зеленского. Наверняка скажет, что всесторонняя поддержка будет оказана и прочее, прочее, прочее, прочее. А вот что интересно, ушел от ответа на вопрос, готов ли он поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Мне нужно знать об обстоятельствах. На этот вопрос сложно прямо ответить. Это скорее хорошо или нет? Потому что вот я помню Стармер, допустим, сразу сказал, что нет предмета для разговора. Это вот предшественник.
1: Так и Энди Бёрнем говорит о том, что нет предмета для разговора.
0: Пока ну, тот прямо не ответил, а это все-таки ушел. Ну, давайте искать ну, слушайте, позитив хотя бы в чем-то.
1: Давайте так. Зачем
0: не
1: себе
0: будем,
1: надумывать?
0: Да? Не будем.
1: Да, Великобритания является страной, которая воюет с нами на Украине. Единственное отличие Энди Бёрнема от Стармера в том, что Энди Бёрнем пока не втянулся в эту войну по самые гланды. Ну, по крайней мере, пока. Поэтому, возможно, оставляет для себя какой-то коридорчик возможностей для какой-то там, не знаю, посреднической деятельности и так далее. Но по факту он ничего не меняет в украинской политике Великобритании. Великобритания как раньше помогала убивать русских, так и дальше будет помогать убивать русских, плохих русских, как они говорят, и при этом как-то заниматься внутренними делами. То есть рассчитывать на то, что Великобритания как-то выйдет из этого конфликта, ну, мы не можем. Да и не должны, наверное.
0: Не должны, что значит?
1: Ну, мы не должны рассчитывать на то, что Великобритания в обозримой перспективе выйдет из этого конфликта, и поэтому нам нужно принимать меры максимально жесткие, как на Украине, так и, возможно, в отношении Великобритании, для того, чтобы вынудить ее выйти из этого конфликта по причине его полной, абсолютной бесперспективности и даже опасности для национальных интересов Великобритании.
0: Максимально жесткий, как на Украине, по отношению к Великобритании, это как?
1: Ну, давайте так. Все бывает в жизни, бывают
0: кирпич на голову падает.
1: Да. Бывают нарушения техники безопасности на каких-нибудь военных предприятиях, там в Великобритании вон уже кое-что взрывается, мы все это видим. Бывают нарушения техники предприятий на британских ваханках, которые они называют военными эсминцами, то, что у них осталось еще со времен владычества над морями. Бывают проблемы на Ближнем Востоке, они бывают разными. Вон, например, советник по нацбезопасности Ирака заявил, что они нашли какие-то украинские террористические ячейки в Ираке, которые осуществляют атаки на иракские объекты.
0: Неожиданно.
1: Ну, это часть того, что сейчас происходит в украинско-иранских отношениях. То есть Иран поднимает ставки здесь. Понятно, что это подача Тегерана в Багдаде, так сейчас говорят, и правильно говорят на самом деле. Вот, здесь различные есть варианты для нашей деятельности, такой, которая убедит Великобританию в том, что участвовать в этом конфликте и спонсировать убийство русских, ну, наверное, не очень правильно. Угу. Для здоровья в том числе. Ну, опять же, это варианты. Как мы там себя будем вести, это не нам с вами принимать решение.
0: Я сейчас опять буду говорить про дух Анкориджа, потому что мне так хочется. Потому что об этом сказала Мария Владимировна Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России. Россия готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине с учетом пониманий, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года. Но с неожиданной стороны, потому что тут прозвучал отсыл от одного уважаемого человека к стамбульским договоренностям, как вы помните. И в этой связи, кстати говоря, вопрос, как вы думаете, стамбульские договоренности, они пересекаются с анкориджскими или нет? Вот, по-моему, с этой стороны это никто не смотрел. Стамбул и Анкоридж – это одно и то же или все-таки нет?
1: Я думаю, нет. Потому что в Анкоридже, в Стамбуле мы говорили прежде всего о послевоенном устройстве Украины, о ее нейтральном статусе и так далее. Мы делали упор именно на военно-политический статус Украины, а не на территориальный вопрос. Это, на мой взгляд, было большой ошибкой. Еще раз повторю, все то, о чем мы договорились в Анкоридже, даже если это было бы воплощено в жизнь, нас бы кинули через какое-то время, как кинули бы с Минскими соглашениями. Причем кинули бы, внимание, на абсолютно легитимных основаниях. Какие бы пункты мы ни прописали в украинской конституции, они могут быть изменены украинским парламентом и украинским населением на референдуме. Никто не имеет права лишить их этой возможности, к сожалению, с точки зрения международного права. В Анкоридже мы говорили прежде всего о территориальном вопросе, о том, который вот так вот по мгновению украинской лапки изменить нельзя. Мы говорили о территориях. И вот территориальный вопрос гораздо более важный, на мой взгляд, чем стамбульский, чем дипломатический, потому что территории остаются нашими. Давайте честно скажем, в нынешних условиях добиться демилитаризации и денацификации Украины можно только при ее полной оккупации, на что мы пока не идем. Мы сейчас решаем территориальный вопрос. Мы уменьшаем территорию Украины. Причем уменьшаем уже не только за счет наших конституционных территорий, но и других. Наш президент что сказал? Наш президент сказал, что Украина заплатит территориями за вторжение в Курскую область. Под территориями, по всей видимости, подразумеваются те буферные зоны, которые мы сейчас забираем. В Харьковской, Сумской, пока Днепропетровской областях. На мой взгляд, было большой ошибкой с нашей стороны не провести тогда осенью 2022 года референдум в Харьковской области. Мы треть Харьковской области контролировали, мы могли бы там провести референдум. Мы этого не сделали.
0: И зачем, я не понимаю.
1: А затем,
0: мы
1: что...
0: Мы потом отступили, как вы помните.
1: Да, мы потом отступили, как мы отступили из части Херсонской, части...
0: Да,
1: да,
0: и зачем референдум еще и на Харьковской?
1: Затем, чтобы эта территория оказалась юридически в составе Российской Федерации.
0: Зачем?
1: У нас были бы полные юридические основания требовать ее возврата к себе. Сейчас мы их будем присоединять, эту же территорию, уже как некую буферную зону. Сейчас уже в одностороннем порядке принять решение о том, что территория официально входит в состав Российской Федерации, будет сложнее.
0: Давайте и Киев надо было, наверное, тоже как бы...
1: А в Киев мы не могли, потому что мы его не контролировали.
0: Мы стояли под Киевом.
1: Мы контролировали очень маленькую территорию
0: Киева. Неважно, абсолютно. Абсолютно неважно.
1: Нет, секундочку, если мы говорим о референдуме, там должны голосовать.
0: При всем уважении... Ну и проголосовали бы вот это маленькое количество.
1: Жители
0: Бучи? Проголосовал, да. Они, мы знаем, как бы они проголосовали.
1: Я все-таки смотрю с точки зрения того, что референдум нужен не для понтов, а нужен для какого-то...
0: Для какого-то чего? Егор, вы прости, вот это я тут в жесткий клинч с вами вступаю.
1: Давайте.
0: Потому что у меня, честно, возникают вопросы по поводу необходимости проведения в свое время. Я, как вы понимаете, не буду нарушать закон Российской Федерации, а он есть. Но, тем не менее, у меня есть определенные вопросы по поводу необходимости в 2022 году проведения референдума в Херсоне, честно говоря. А вот потому что, знаете почему? А потому что тогда не надо было отступать. Потому что не надо было отступать тогда. Не надо было уходить из Херсона. И не надо мне про военную необходимость рассказывать. Я ее прекрасно понимаю. Действительно, была необходимость. Но не надо было тогда проводить референдум. Да и вообще, в военное время...
1: Давайте так, когда,
0: когда идет война, референдумы не проводят. Референдум проводят по факту. Мне грустно это говорить сейчас, поймите правильно. Грустно, но справедливости ради надо это обозначить.
1: Момента. Давайте. Два момента. Как, во-первых, когда мы проводили референдум, мы не планировали, что мы собираемся отступать.
0: Так надо было планировать, Георг, надо было планировать, блин.
1: Да, тогда бы мы, извините, не потерпели поражение в Харьковской области. Так... Во-вторых, если бы мы планировали все, во-вторых, референдум нужен. Вот именно благодаря тому, только благодаря тому, что мы провели референдум в Херсонской и Запорожской областях, очень многие решения, на которых настаивали определенные неадекваты внутри Российской Федерации, не были приняты, потому что они прямо в конце 2022 года, потому что они прямо противоречили Конституции. Именно благодаря референдуму те люди, которые остались на тех территориях, которые мы еще контролировали, получили хоть какую-то уверенность в том, что их не бросят, как бросили людей в Харьковской области. Это было нужно и важно. Еще раз, референдум был максимально правильным шагом тогда. Он закрепил эту территорию за нами, закрепил основание, чтобы мы туда вернулись. И третий момент. Благодаря референдуму, спасибо, те дипломатические решения, которые могут быть приняты по возврату нам Харьковской и, по возврату Запорожской и Херсонской областях, они будут иметь юридические основания, в том числе и с международной точки зрения. Те люди, которые будут обосновывать причины, почему Россия должна получить эти территории от Украины, обосновывать причины, почему Европа все-таки должна отказаться от войны, будут упирать на вопрос референдума. Израильтяне не зря сейчас, забирая, например, территорию палестинцев, не просто их забирают, они их официально скупают, понимаете, на Западном берегу. Мало кто об этом говорит. Именно для того, они деньги платят для того, чтобы иметь юридические основания, а не просто силовые основания для своих требований.
0: Георг,
1: это важно.
0: Это действительно важно. И я, конечно, за то, чтобы те территории, которые теперь уже являются каноническими, потому что они есть в Конституции, снова, скажем так, и в полной мере стали российскими, действительно в полной мере. Пока предпосылок к этому не видно, прямо скажем. И мне от этого грустно. Но все-таки, да, вот вы говорите, а мы не планировали. Да мы много чего не планировали. И получается, начало специальной военной операции тоже не планировали. И честно об этом сказать, во всяком случае. Потому что вот не планируем, а потом имеем вот этот разговор. Но
1: начало
0: все-таки, давайте так, с Харьковской областью,
1: так,
0: может быть, я в большей степени за Харьковскую область, в меньшую за Херсонскую, а надо было думать об этом. Но никто почему-то не подумал. У нас нет времени продолжить этот замечательный разговор. Спасибо. Георг Мирзоян, политолог-международник, благодарим за выход.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
11: здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Внимание! Говорим о вашем здоровье. Допустим, вам или вашему близкому назначены жизненно важные лекарства. Например, при онкологическом заболевании или гепатите С. В стационаре их обязаны предоставлять бесплатно, но на практике порой возникают проблемы. Что делать? Помнить, ваша страховая медицинская компания, та самая, что выдала полис ОМС, всегда на вашей стороне. Обратиться к ней за помощью – ваше законное право. Шаг первый. Если в стационаре вам не выдают назначенные лекарства, сразу звоните в свою страховую компанию. Телефон найдете на полисе ОМС или сайте страховой. Шаг второй. Страховой представитель проверит, положены ли вам препараты бесплатно в рамках ОМС или по льготе, и разъяснит ваши права. Шаг третий. Если льготных препаратов нет в наличии, страховая поможет добиться их назначения в стационаре за счет ОМС. Шаг четвертый. При подтверждении нарушений страховой представитель примет меры, чтобы вас обеспечили всеми необходимыми препаратами. Будьте здоровы и помните, страховая всегда на вашей стороне.
13: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках, 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Губернатор Михаил Ведерников и гендиректор Новопортхолдинга Евгений Янкелевич осмотрели новый терминал прилета аэропорта «Княгиня Ольга». Терминал оборудован кондиционированием, голосовым информированием, лентой выдачи багажа и позволит разделить потоки пассажиров. В ближайшее время его будут готовить к официальному открытию. Также в планах расширение перрона, реконструкция рулежной дорожки и установка светосигнального оборудования. Работы на реке Ловоть продолжаются. Недавно прошел покос береговой линии, и теперь специалисты приступили к очистке самой акватории. Подробнее о работах на главной водной артерии города рассказал депутат Великолукской думы, член партии «Единая Россия» Дмитрий Белюков. Он отметил, что для очистки используется специальный катамаран, оборудованный техникой для скашивания водной растительности, который аккуратно удаляет разросшиеся водоросли, помогая поддерживать чистоту реки и улучшать ее экологическое состояние. На прошлой неделе в лабораториях Псковской инфекционной больницы был исследован 51 клещ. Каждое третье насекомое являлось переносчиком инфекции. В Великих Луках обнаружены 3 клеща, зараженных эксодовым клещевым боррелиозом. Сдать клеща или кровь на исследование после укуса паразита можно в приемном отделении инфекционной больницы по адресу Октябрьский проспект, дом 127.
15: О валютах.
14: Доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек, юань 11 рублей 51 копейка.
15: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
16: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
18: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
16: Сказано на радио «Комсомольская».
19: Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, телеграм-канал «Политэкономия». Колташов. Здравствуйте, Василий.
20: Здравствуйте, Иван.
0: Вы тут написали пост у себя. Он называется «Война и гигантомания». Ух, гигантомания проклятая. Она-то нам и вон чего устроила. Слушайте, ну, гигантомания и что? Вы, конечно, про склады Wildberries, про огромные торговые центры, про все большое. Русские вообще любят все большое. Прямо скажем, все грандиозное, огромное, великое, большое. Тут можно много эпитетов подбирать. И вот мы от этого страдаем. И территория у нас большая, и мы такие, и от величины территории тоже в некотором смысле страдаем. Границ много, все не защитить, все не предусмотреть. Вообще, видите, гигантомания – наше все. И это наша проблема в том числе. Кроме того, что это преимущество, это еще и наша проблема. Вам слово.
20: Ну, знаете, то же самое можно было сказать про американцев, что они любят большие автомобили. Да, это знаменитое,
0: а их,
20: что американцы любят большое.
0: Да, смотри, Василий, что касается Америка тоже. Ну, США, я имею в виду, тоже как бы большие. Да, но есть одно но. Сколько у нас соседей и сколько у них? Вот.
20: Короче говоря, да, значит, гигантомания, она носит верхушечный характер. То есть она не является ни глубоко ненародным явлением. То есть народ не любит. Человейники народ не любит, считая их мишенями. Но они есть, да. Народ предпочел бы другую этажность, но при, значит, лучшей инфраструктуре. Народ предпочел бы много еще. Но если посмотреть вот с учетом того, что произошло в последнее время, то не только гигантские сконцентрированные склады являются идеальными мишенями, к сожалению. Но у нас же ведь были удары и по общежитиям. Да? Хотя мы, ну вот, в Донецке.
0: В ЛНР, да. Нет, в ЛНР.
20: Да, в Луганской Народной Республике, да.
0: Да.
20: Угу. Трагические
0: Тробельск
20: события.
0: Тробельск вы имеете в виду, конечно же, да.
20: И уже немало лет идет специальная военная операция. Продолжается что? Продолжается гигантомания. Покрупнее, сделать самые крупные объекты. Вузы сконцентрировать максимально и раздуть их. Огромные площади с огромной концентрации людей. Такая же огромная концентрация в новых больших школах. На мой взгляд, стратегически неправильно. Даже сами объекты строятся стратегически неправильно. Что вам еще сказать? Медицинские учреждения.
0: Ну да, огромные центры мы любим. Огромные медцентры, да.
20: Огромные медцентры, да. Учтено ли их здесь, вот во всей этой гигантомании, хоть как-то возможность нанесения противникам удара? Нет. Не учитывается. Вообще такого противника никакого нет. Его не существует. Я знаю, например, настроения вот, ну, в академической сфере, которые с 22 года не изменились практически. Там, ну, у многих. Да, говорим про гуманитариев, про бюрократию, что вы там ведете свою СВО, а нам это все неинтересно. А у нас учебный процесс, мы что так сказать, делали, то и делаем, это нас не касается. Ну, это, например, представляете, там 41-42 год, и в каких-нибудь советских институтах говорят, что, ну, тут у вас Великая Отечественная война, но нас это вообще не касается, потому что для нас главное учебный план, а там оно хоть вы выиграете, хоть вы проиграете, нам все равно. Вот это вот настроение, оно и лежит, это... И этот взгляд на мир где-то очень ущербный, где-то просто невнимательный и игнорирующий ход исторических событий и возникновения новых опасностей, он и лежит в основе гигантомании. А давайте построим еще что-нибудь гигантское, торчащее или идеально подходящее для того, чтобы противник там что-нибудь взорвал, да, и пострадало как можно больше людей. Вот это мне очень не нравится. Поэтому я считаю, что время гигантомании прошло. Надо все делать по-иному.
0: Ну, а как? Действительно, большой медцентр – это удобно, согласитесь. Поэтому так и делается всегда.
20: Распределить его говорим... по площади, не делайте его башней.
0: Так и башни не делают, они все там в несколько этажей, как правило. Ну, за исключением некоторых. Там 3, 4, 5, может быть, допустим.
20: Нет, понятно, что медицинские учреждения...
0: Или в землю можно, конечно, загонять, но тогда докторам будет тяжеловато работать, согласитесь.
20: Если в окно нет, в землю, смотреть. Конечно, нет, но... ну, как-то распределять по площади, да, то есть делать так, чтобы это не было многоэтажной конструкцией, в которую, то есть, легче попасть.
0: А зачем, особенно если мы собираемся закончить? Да, это понятно.
20: Иван, вот медицинские учреждения не такая высокая плотность, так сказать, не такая наполненность людьми, а учебные там огромные.
0: Да.
20: Огромные, особенно если это школы. Это, ну, или колледжи, да, ну, колледжи у нас таких новых, просто у нас старый запас колледжей, а вузы продолжают раздуваться, тоже строить.
0: И школы большие делаются, действительно.
20: Да. Это риск, это риск. Кто-то, кто это подписывает, он должен понимать, что идет риск, что проекты должны быть другими, что подходы должны быть иные, что нужно распределять по площади городов разные, ну, то есть пусть будет больше маленьких школ, нежели огромные. И то же самое касается вузов. Разукрупнить. Они, ну вот в Москве это видно, просто целые кварталы. Разукрупнять, разделять, выносить там в Московскую область, в другие регионы. Делать это отдельными колледжами. Но сделать так, чтобы не было вот этих вот удобных для противника объектов.
0: Целей. Хорошо, но можно ли что-то, как вы считаете, с точки зрения экономики и экономии, кстати говоря, все внезапно переделать? Ну, если проекты уже лежат, они согласованы, одобрены, бюджет выделен и прочее, но пока не приступили к стройке. Можно ли внезапно все это переделать, нужно ли?
20: Ну,
0: пересмотреть,
20: знаете, вот это...
0: пересмотреть.
20: Следственные органы могут это сделать очень быстро. Ну, как пересмотреть? А зачем вы согласовывали? А почему вы не учли условия специальной военной операции?
0: А вы это все проект... закладывалось, как вы понимаете, может быть, даже либо до СВО, либо на начальной ее стадии, и все шло по инерции, и, ну, вот не планировали, да, что
20: Иван, Москва... ну, в таком случае это кадровый вопрос, понимаете?
0: Кадровый. Угу.
20: Это кадровый вопрос, потому что это равнозначно, ну, не знаю, чего, оставленных там складов, оставленных противнику. Подарок. А почему? А у нас по плану не было их вывести, например, да? Ну, то есть, представьте себе, вот эвакуация советской промышленности. На докладе, допустим, у Сталина некоторые деятели министерств, ну, наркоматов, да, они говорят, что Сталин их спрашивает, а почему вы оставили заводы немцам, например, и склады оставили немцам, не вывезли, не уничтожили? Они говорят, а у нас это не было запланировано, товарищ Сталин. Ну, не было у нас этих планов. У нас были другие планы. У нас все согласовано, подписано, все бумаги в порядке. Что бы они, эти люди, получили за... Какие бы там сталинские премии они получили, как вы думаете?
0: Ну, допустим, другие времена были, скажем так, поэтому...
20: Да, то есть, ну, как минимум, их бы сняли с должностей, с этих...
0: Как вы думаете, ну, вот вы обратили на это внимание, а обратили ли на это внимание и почесали ли репу прямо сейчас компетентные люди, ответственные, скажем так, по этому поводу, чтобы больше не строить, скажем так, удобных целей для противника? Чего бы это ни касалось?
20: Нет, я думаю, нет. Я думаю, нет. Потому что у нас глубоко узковедомственное мышление, то есть рассуждают примерно так. Ну, если это Вайлдберрис пострадал, то уж, допустим, Озон
0: его
20: точно
0: проблемы.
20: Не пострадает.
0: Правда,
20: это его проблемы,
0: логично.
20: Да. Понимаете, в наше ведомство, но наше ведомство, оно совершенно другое. Мы даже газет не читаем, да, и точно не пострадаем, поэтому продолжаем свои вот эти вот, значит, объекты создавать гигантские. Я понимаю, что если что-то уже есть, то оно есть, но и там уже надо просто думать о защите. Но то, что нельзя продолжать наращивать, да, и где-то надо разукрупнять, это касается, ну, вот вузов, потому что они просто стали очень...
0: Да и человейников, конечно.
20: И человейники тоже прекращать. То есть нужно менять эту политику. Ну, вот как это объяснить?
0: Не знаю.
20: Кто это услышит? Этот нужно, чтобы сигнал пошел с самого верха в каждой отдельной из вертикалей. Потому что, допустим, Wildberries – это тоже вертикаль. Что бы у нас там не думали про бизнес, в соответствии с сказками про либерализм и демократию и свободный рынок, да, но бизнес – это бюрократическая структура. То есть компания – это бюрократическая структура. И все, кто работает в частных фирмах, они сейчас прекрасно это понимают. Они скажут, ну, конечно, бюрократическая структура, есть начальство, есть подчиненные. И вот пока с самого верха там не пойдет сигнал, мы разукрупняем склады, то они и не будут разукрупняться. И так во всех ведомствах, государственных, в частных структурах, всюду, пока с самого верха не идет сигнал, поэтому, ну, на самый верх сигнал должен поступить еще откуда-то.
0: Угу.
20: С самого уже верха.
0: А скажите, пожалуйста, вот, кстати говоря, у нас 30 секунд коротко. Вот собрался Wildberries, военное это время, кстати говоря, строить себе высотку рядом с Москва-Сити, знаете, да? Вот это, как вы думаете, это был опрометчивый шаг все-таки? Надо было, наверное, отложить строительство, во всех смыслах этого слова.
20: Ну, вы знаете, они же не предполагали, что
0: а вот надо было предполагать.
20: Война.
0: Вот если они не предполагали, вот чего вот вы хотите от гослюдей? Если бизнесмен не предполагал, от гослюдей-то мы чего хотим?
20: Ну, вот. Инициатива немножко, понимаете? Вот
0: да, инициатива наказуема. Напомнить, что она делает с инициатором? Не буду. Василий Колташов, директор Института нового общества. Благодарим за
3: что будет честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
21: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
22: Новая слава. Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
23: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе Контакта.
24: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
3: Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. К нам присоединяется Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам. Иван Николаевич, вас приветствую. Здравствуйте.
5: Привет, Иван.
4: На портале дискуссионного, международного дискуссионного клуба «Валдай» вы написали статью «Что такое российская цивилизация?». Вот уж действительно хороший разговор может получиться. Цивилизация – это может быть конкретное общество, это может быть этап развития общества, как мы знаем, да, если посмотреть вот формулировочки, что называется. Но мы с какой, кстати говоря, точки зрения, с какой формулировки будем рассматривать Россию как цивилизацию? Давайте вот короткий ответ и пойдем уже по вашей статье.
5: Вы правильно сказали, что есть два подхода. Один из них – цивилизация как этап. И этот подход, он долгое время в западной философии присутствовал. То есть цивилизация как движение от менее развитого к более развитому. Вот, я исхожу из другого подхода, что существует… Ну, тоже он достаточно старый, и много в его рамках написано. Это, естественно, не мой подход. Я, так сказать, стою на плечах гигантов. О том, что существуют разные цивилизации, у каждого свой уклад и свои модели развития, и, в общем, ничего не предопределено. Такой какой-то линейности нет, у каждого свое.
4: И вот статья ваша называется «Что такое российская цивилизация?». Это значит, что это все-таки конкретное общество. То есть вы рассматриваете Россию как уже сложившуюся цивилизацию, а не этап развития. Я правильно понимаю?
5: Давайте конечно. Мы не мыслим здесь цивилизацию как вот движение от какого-то варварства к цивилизации. Да? То есть это имеет право на существование подход, но это, что называется, не наш подход. Все-таки Россия как цивилизация, как именно специфически организованное общество, такая, скажем так, сообщество, выходящее за рамки того, что принято называть этносом, как, скажем так, сообщество большого числа этносов, ну, в общем, по большому счету, как цивилизация, да. У нас по последние годы внимание к этому термину достаточно много уделяется, оно, так сказать, обострилось в концепции внешней политики и так вообще во внешнеполитическом, так сказать, нашем нарративе. Ну и, собственно, меня часто спрашивают, друзья, что такое российская цивилизация?
4: Вот, и я спрашиваю, да,
5: что такое? Да, и вот это большой вопрос, на который надо давать ответ, а чтобы давать ответ, надо здесь внутри себя, ну, так сказать, дискутировать и разбираться. Так
4: ваш ответ хотя бы общий.
5: Ну, смотрите, есть две школы мысли, да? Первое – понимать нашу цивилизацию как некий набор ценностей. И, в общем, все правильно, и коллективизм, и примат там, духовного, материальным, со всем этим можно согласиться. Но это все важно. Но если мы копнем в любую цивилизацию, в любой цивилизации есть коллективизм, в любой любая цивилизация рухнет, и общество рухнет, если у него не будет того набора духовных ценностей, о которых мы говорим. То есть это важно априори. Значит, нужно ответ искать где-то в другом. Я его ищу в материальном. То есть те материальные условия, материальные особенности нашего общества, нашей цивилизации, нашего государства цивилизации, которые отличают от других. И мне кажется, что это особый способ освоения пространства. Мы просто большая трансконтинентальная страна, и то, как она сложилась, это, собственно, один из важнейших параметров нашей цивилизации. Более того, мы не просто цивилизация большого пространства, есть другие большие страны. а мы пространство неудобия. То есть мы исторически осваивали очень неудобные для жизни места. Осваивали героически, в общем, подчас, и делаем это последовательно на протяжении многих столетий. И, кстати говоря, еще один момент, такой материальный аспект нашей цивилизации, это длительное существование нашей государственности, непрерывное. То есть мы как государство, существуем очень долго. И это тоже важный такой аспект. Есть, например, Индия как государство, цивилизация, но государственность такая современная, полноценная, вот только в 47-м году.
4: Вы знаете, Иван Николаевич, я, конечно, не так сильно погружен в историю, но даже если поверхностно взглянуть, даже такой не самый умный парень, как я, может рассудить, что прямо сейчас не хочется критиковать, но мы просто к этому идем. Мы не являемся сложившейся цивилизацией пока что. И больше скажу, сделали только, может быть, 1, 1.5, 2 максимум шага в этом направлении. Вся наша цивилизация, о которой вы сейчас рассуждаете, как мне это видится, заключается только в том, что мы цивилизация относительно Запада. То есть мы антизападная цивилизация. Вот, собственно, и все. Просто потому, что есть Запад, с тем, что он делает, мы, как правило, не согласны. Не только с тем, что он транслирует, а с тем, что он, в принципе, делает, с тем, как он выглядит, с тем, какой он есть в принципе. Я и про ЛГБТ, запрещенные и порицаемые в России, и прочее, прочее. Сатанизмом со своим запрещенным всенародно порицаемым тут, и прочим, про со всеми этими так называемыми псевдосвободами тоже. Вы поняли, да? Мы просто против, и в этом мы видим свою цивилизационность с точки зрения того понятия цивилизация, которое вы, кстати говоря, описываете в своей статье. Возьмем советскую цивилизацию. Это в большей степени цивилизация, правда ведь? Это в большей степени, которая за 30 лет своего существования сделала с точки зрения цивилизации куда больше, чем Российская Федерация сделала за 30 лет своего существования. Правда ведь? Далее, возьмем Российскую империю. Она тоже в большей степени была цивилизацией. Во всех смыслах этого слова, кстати говоря. Несмотря на то, что просуществовало там 300 лет, сколько там, господи. Да, вы поняли. Римскую империю, простите. Римскую империю. Она куда более монолитная была и куда, в этом смысле. Более цивилизация, чем Российская Федерация сейчас. Вам слово, пожалуйста. Я могу и должен ошибаться, а вот вам мнение как эксперту.
5: Я тоже могу и должен ошибаться, и мы все ошибаемся, для этого нужна дискуссия и разговор. Я не думаю, что Россия хуже с цивилизационной точки зрения, чем Советский Союз или Российская империя. Это одно и то же государство. Просто оно так эволюционирует от одного к другому, это этапы нашего развития как цивилизации. И да, Россия может, вдыхать, может и выдыхать, и этапы расширения и сужения – это вдохи и выдохи нашей цивилизации. Поэтому я бы не сказал, что там Советский Союз лучше России или там Российская империя лучше Советского Союза. Нет, абсолютно. Теперь есть преемственность, и мы должны этой преемственностью дорожить. Не отрицая что-то из себя сегодняшних, не избыточно идеализируя то, что было, и одновременно не отказываясь от того, что было. Теперь по поводу Запада. Действительно, есть соблазн сказать, что мы там антизападные и так далее. И сейчас, конечно, да и вообще исторически у нас с Западом, так называемым, были непростые очень отношения, сплошные войны и так далее. Но вообще вопрос, что такое сам Запад, есть ли он, существует ли он? Ведь внутри Запада постоянно шла грязня, Запад стоит на костях, постоянная междоусобица, войны. И, строго говоря, консолидированный политический Запад – это очень новое явление. Ему буквально максимум лет 50-60. Поэтому, строго говоря, еще посмотрим, насколько все это дело устойчиво. Потом там ведь тоже очень непростые явления есть. Действительно, то, что вы сказали, и запрещенность ЛГБТ и прочее. Но есть и контрдвижение. Посмотрите на консервативные партии, посмотрите на запрос на консерватизм. И в США, и в отдельных европейских странах. Ведь это все не случайно. Поэтому там тоже такие брожения идут. Собственно, наши отношения. Я написал в этой заметке о том, что мы многое взяли, с одной стороны, от Орды. И Орду-то мы разгромили как раз-таки методами самой Орды. Просто так сложилось, да, и выстроили мощное государство, в общем, по большому счету, по ордынским лекалам. Но и с Западом, ведь у нас не только были конфликты, мы сумели выстоять в отношениях с Западом, только адаптировав какие-то западные практики. Организацию армии, организацию промышленности, организацию бюрократии, даже кое-какие идеологии брали, вы упоминали Советский Союз, марксизм — это западная идеология. Поэтому, но если бы мы это не брали, если бы мы это не адаптировали на свою почву, у нас бы уже нет, у нас бы просто смели.
4: Ну, хорошо, что нужно далее делать, чтобы укреплять свою, ну, цивилизованность? Хотя это про другое, но мы сейчас говорим об общем понятии цивилизация, да, что делать для укрепления уже, ну, для укрепления, я так скажу, просто коротко.
5: Ну, вот. Я в этом тексте...
4: Позиций, вот.
5: Да, я проявил себя именно как материалист остаюсь в этом нашем разговоре. Понимаете, мир очень быстро движется в технологическом своем развитии. Если мы отстанем, нас не будет, понимаете? И, собственно, мы сейчас в какой-то степени в похожем положении, в каком мы были в начале 18 века, в конце 17-го. Если бы тогда... мы не адаптировали быстро очень, хотя и на подготовленной уже базе, современные алгоритмы организации и государства, и армии, и технологии и так далее, от выплавки стали и заканчивая там построением полков в сражении, нас бы не было. И сейчас похожая ситуация на самом деле. Мы в положении, когда вот нам просто надо... что называется, зацепиться за ключевые точки вот этого материального роста, технологии ключевые, ключи от будущего, как говорят некоторые мои коллеги, иначе все.
4: Угу. Ну, а что надо делать 30 секунд для этого? Воевать или что? Римская империя воевала, а нам что делать?
5: Воевать, к сожалению, приходится иногда, хотя, конечно, как говорил один из наших императоров, дайте России 30 лет мира. Но с другой стороны, любая война и любой конфликт, он показывает язвы, он показывает недоработки. И сейчас то, что мы переживаем, мы огромное количество выявили материалов, над которым нам нужно работать.
4: Спасибо. Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Все будет хорошо, друзья.
3: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг.

0: Подкаст «Конкурентный код Москвы». Это разговор о приобретении недвижимости на аукционах и работе с городом в качестве поставщика товаров и услуг. Эксперты и предприниматели расскажут о том, как город может стать вашим надежным партнером, и разберут все по шагам.
1: Слушайте на radiokp.ru.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
6: Об атаках.
5: Нападение киевского режима на гражданские суда на Каспии свидетельствует о том, что создается явная угроза региональной безопасности прикаспийских стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что Каспийское море должно оставаться свободным от любых военных инцидентов, быть зоной мира, добрососедства и сотрудничества. Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. Один моряк погиб, еще один получил ранение. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответные действия после нападения Украины. Встречи Дональда Трампа с израильским премьером Бениамином Нетаньяху и Владимиром Зеленским прошли позитивно и продуктивно, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит. Она не привела подробностей, отметила только, что обе встречи уже завершились.
7: О вооружениях.
5: Новейший многоцелевой атомный подводный крейсер проекта «Ясень-М» «Ульяновск», построенный на предприятии «Севмаш», будет передан в состав военно-морского флота России в декабре следующего года. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил, что два атомных подводных крейсера проекта «Борей» в ближайшие годы будут приняты в состав военно-морского флота России.
8: О судебных делах.
5: В Свердловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УРОРАН Никиты Зезина. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. Основанием стало обращение депутата Заксобрания Вячеслава Вегнера. По его версии, 22 июля 68-летний Зезин и его заместитель Александр Шанин на опытных полях заметили детей, которые на квадроциклах уничтожали посевы. Ученые забрали у них телефон, чтобы связаться с родителями и обсудить ущерб. Вечером к зданию научного центра подъехали 4 автомобиля. Из них вышли несколько человек, в том числе отец несовершеннолетних. Словесный конфликт перерос в драку. Нападавшие сбили ученых. Зезин получил множественные травмы. Через несколько дней его сердце не выдержало. Он скончался в больнице от острой сердечной недостаточности. Депутат назвал случившееся убийством с особой жестокостью и потребовал тщательного расследования.
9: Обо всем.
5: Американский предприниматель Илон Маск сообщил о выходе новых моделей искусственного интеллекта его компании XAI. Выпуск Grok 4.6 запланирован на 7 августа. Модель Grok 4.7 выйдет несколькими неделями позже. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
10: По сути дела, Николай Стариков.
11: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «По сути дела» я, Николай Стариков и Андрей Зобов. Вас приветствуют и разберут сегодня «По сути дела» все, что происходило за эту неделю. И последние, самые яркие новости. Николай Викторович.
12: Да, добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую вас из Ростова. Действительно, новостей много. У нас большие планы на эту программу, поэтому никуда не уходите, а мы начинаем.
11: И начнем мы с того, что расчет Украины на расшатывание обстановки в России не оправдался. Ситуация на заправках постепенно стабилизируется. Мы понимаем, что она стабилизируется постепенно. В некоторых регионах все-таки есть очереди. Но вот в Москве, например, сегодня я видел сразу несколько заправочных станций, где совершенно не было очереди и были все марки бензина в доступе. То есть можно было заправиться легко и просто там за 5-10 минут. минут. В некоторых регионах очереди есть. Как мы понимаем, что в том же самом Крыму все еще бензин на каких-то заправках можно и по 200 купить, а на некоторых есть только по 350, а и соты, но и там ситуация...

0: выправляется и медленно будет приходить в абсолютную норму. Что же
1: мы можем сказать? Андрей, я хотел бы поделиться путевыми заметками, поскольку бываю сейчас в разных регионах нашей страны, плюс получаю письма, сообщения моих единомышленников, подписчиков. В Питере и Москве ситуация совсем хорошая. Дальше ситуация начинает улучшаться. Это улучшение, я бы так сказал, двигается от Москвы в сторону Крыма. Вот в Ростове-на-Дону очереди совсем маленькие, я сейчас наблюдал. И думаю, что то улучшение ситуации с топливом, оно скоро вообще будет нормализовано. Что еще не произошло, еще не исчезли ценники на отдельных станциях, которые там 190, 122, вот из разных мест присылают такие. Такие вещи есть. Но на большинстве сетевых станций цена обычная, та самая, которая была. Мне представляется, что это на самом деле очень важный вопрос, потому что у гражданина нашей страны, обычного, который пришел, точнее, приехал на своей машине заправиться, у него не должно быть ощущения, что кто-то хочет навариться на сложной ситуации, на атаках противника, извлечь из этого прибыль. Поэтому цена, конечно, не должна увеличиваться. Уверен, что пройдет еще короткий промежуток времени, и мы увидим, что цена на вот этих вот желающих получить дополнительную прибыль станций, которые нам рассказывают, что они просто очень дорого этот товар, это топливо приобрели, цена начнет падать, как температура при болезни. Вообще желание нажиться на сложной ситуации в стране, на своих соотечественниках, я бы никак иначе, как болезнью, только нравственной, и не называл.
0: Да, это действительно так, и здесь неплохой пример как раз человечности и отношения хорошего мы видим в ситуации с Wildberries, несколько складов и больших пунктов, которые подверглись атакам, и мы слышим заявления, мы слышим от самих сейлеров, то есть ребят, которые ведут свой маленький бизнес через эту платформу, что начали выплачиваться компенсации, причем компания, как заметили сегодня в Кремле, компания вообще была никак не обязана их выплачивать, но большой бизнес вошел в ситуацию малого и не просто не стал на этом навариваться каким-то образом, а наоборот поддержал из собственного кармана своих вот маленьких сейлеров, возмещая им какую-то часть убытков, пусть пока поступили только первые средства, но очень многие пишут, что это вдохнуло в них вообще веру в людей, веру в то, что можно продолжать бизнес и что все будет хорошо. И это, наверное, было самым символичным, самым важным. Я бы вот буквально вчера в сети видел как раз ролики людей, которые просто снимали видео, чтобы просто поблагодарить платформу за то, что она сделала то, что была не должна сделать, и сделала это, в общем, очень человечно.
1: Ну, поведение действительно очень достойное, и особенно это контрастирует с тем, о чем мы сейчас говорили, с некоторыми заправками, где какая-то непривычная для нас высокая цена на топливо стоит, и я надеюсь, что мы к ней и не привыкнем, как она исчезнет. Ну, просто давайте с той точки зрения посмотрим на происходящие события, с которыми мы всегда анализируем действия противников. Вновь мы видим, во-первых, последовательность определенных действий, то есть это план, когда они бьют по складам одной и той же компании в разных регионах страны, это не может быть совпадением, это все понятно. Сначала били по нефтеперерабатывающим заводам, теперь по вот этой логистической системе одной компании. И здесь, конечно, прослеживается явное желание, во-первых, создать сложности для этой компании. Дальше эти сложности переложить на максимально большое количество тех, кто взаимодействует с этой компанией, то есть те самые продавцы, которые выставляют свои товары там на этой площадке. Ну и конечная цель – вызвать недовольство. То есть выглядит это следующим образом. Мы, англосаксы, которые наклеивают наклейки «три зуба» и считают, что мы все будем думать, что это Украина бьет по нам самостоятельно, и никто ей не помогает в этом и не направляет. Мы, англосаксы, хотим вызвать недовольство людей, потому что у них нет топлива, ничего не получается, кризис купируется, и ситуация улучшается, прямо говорю. Тогда бьем по-другому. То есть там сидит кто-то и просчитывает, какие можно нанести удары и почему надо бить. Не по военным целям, подчеркиваю, для того, чтобы постараться максимально разрешить ситуацию внутри страны.
0: Максимальный материальный ущерб, я думаю, цель там задана, и, скорее всего, не кто-то сидит, а искусственный интеллект. Мы говорили об этом. Это система Palantir, которую предоставили Соединенные Штаты Америки, чтобы мы понимали, да? Соединенные Штаты
1: Америки. Конечно, конечно, искусственный интеллект. Но давайте не будем всю ответственность перекладывать на искусственный интеллект. Потому что это, знаете, вот не дай бог фашизм двинется дальше по степени своего развития, нам что будут говорить? Лет через 100 будут вводить экскурсию в очередном каком-то Майданике или Треблинке, да, или там, не знаю, Освенциме, и говорить: вы знаете, искусственный интеллект принял вот это вот страшное, бесчеловечное решение. И, ну, искусственный интеллект кто-то обучает, кто-то его
0: передает, да.
1: Кто-то его натаскивает, кто-то его передает. Обратите внимание, что каждую неделю мы читаем такие новости, что вот искусственный интеллект такой-то секой-то вдруг в прямом эфире, кажется, начал передавать секреты химического оружия, там, яда какого-нибудь. Запретить выдачу такой информации всегда можно. Программисты могут легко это сделать. Это не делается. Почему? Потому что те, кто его учит, ставят себе цели совсем иного характера, но, нежели мы с вами можем себе представить.
0: Зная структуру искусственного интеллекта, я не могу с вами согласиться. Искусственному интеллекту очень сложно запретить полностью говорить на какую-то тему, потому что, ну, скажем так, программист создает структуру этой программы, но он не, ну, но в процессе обучения она очень сильно усложняется. Там действительно есть сложности с тем, чтобы запретить искусственному интеллекту выдавать какую-то информацию. Его можно не учить какой-то информации.
1: Я не буду говорить, интеллекты какой компании отказывались говорить на тему, что Крым — это Россия. Они просто говорили: я не буду говорить на эту тему. Это всегда можно сделать, Андрей, не оправдывайте их. У меня тоже есть знакомые, которые занимаются этой тематикой. Все можно сделать. Перед нами не интеллект. Перед нами компьютерная программа. Об этом много говорил наш уважаемый коллега Анатолий Вассерман, который сейчас не будет баллотироваться в Государственную Думу, и у него появится еще дополнительное время, чтобы радовать нас определенными интересными знаниями. Так что давайте послушаем, что Анатолий Вассерман расскажет нам очень скоро про искусственный интеллект. Уверен, что он добавит что-то интересное вот к нашей с вами дискуссии.
0: Уверен. А возвращаясь к ударам, мне кажется очень симптоматичным, что в некоторых западных СМИ появились заявления о том, что внезапно почему-то Украина может предложить России воздушное перемирие. Меня очень сильно позабавила эта новость, и это, в общем-то, авторитетные британские и американские издания пишут об этом, что воздушное перемирие возможно, что речь об этом идет, что вот нужны дипломатические усилия. Неужели, представляете себе, Киев, который говорит, что в воздухе-то он как раз имеет преимущество, что он так сильно бьет по России и так далее, пытается предложить воздушное перемирие. Вам не кажется это вот, ну, подтверждением слов нашего верховного главнокомандующего о том, что мы бьем сильнее?
1: Ну, во-первых, мы бьем, так сказать, бьем сильнее, надеемся, уверены, что бьем сильнее. Но, Андрей, точно так же, как вы видите в искусственном интеллекте некую сущность, вы точно так же видите самостоятельного игрока, способного формулировать самостоятельно какие-то предложения в тех, кто возглавляет режим.
0: Нет, я как раз думаю, что они абсолютно подконтрольны.
1: Нет у них такой возможности, нет. Поэтому озвучивают западные журналисты и Зеленский, и там говорящие головы одно и то же, что придумывают в Вашингтоне, но в основном сейчас придумывают в Лондоне. Поэтому да, предложение. Нужно понять, о чем идет речь. Все, что не говорит Запад, должно привести по их сценарию к одному. Заморозки конфликта. Вот исполнилась уже очередная годовщина заморозки конфликта перемирия на Корейском фронте 27 июля 1953 года, там сами посчитайте, сколько лет назад, десятилетий было принято это решение после смерти Сталина через несколько месяцев. Так перемирие действует. Мирного договора нет, мира нет, процветания нет, корейский народ разделен. Вопрос
0: не решен.
1: К этому они и ведут. Да, вопрос не решен. К этому они и ведут. Поэтому, что бы ни происходило, они будут говорить об этом. Они раньше говорили, что нужно провести контрнаступ и после этого дать Украине, как они там говорили, сильную переговорную позицию и замораживать конфликт. Теперь они говорят про перемирие такое, перемирие не надо.
0: Ну, об естественно, этом
1: говорить. Россия многократно говорила.
0: Это игра, и очень симптоматично. Мне кажется, что они хотят это прекратить, хотя якобы говорят, что они сильнее бьют. Но мы продолжим и о беседе Трампа с Зеленским, мы продолжим в следующей части.
2: По сути дела. Новость. Реклама.
3: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: По сути дела, Николай Стариков.
0: Возвращаемся в эфир «По сути дела». Рассказываем, что происходит в мире и как это понимать, вместе с Николаем Стариковым. Я Андрей Зобов. Наша следующая тема – это встреча Зеленского и Трампа, которая произошла в 10 часов по Вашингтону и в 17 по Москве, вот буквально сегодня. Встреча была достаточно необычная. Если мы 1,5 года назад видели, как при сотне журналистов Трамп просто выпинывал этого Зеленского из овального кабинета и унижал его просто как только мог, сейчас Зеленский тихо. Журналистов оставили на каком-то огромном расстоянии от Белого дома. Они смогли только с расстояния 100 метров снять подъезжающий внедорожник, в котором сидел Зеленский. Ничего вообще изнутри не было снято, кроме двух кадров, которые сделала сама пресс-служба Белого дома. Итоги переговоров буквально непонятные. Вот Каролайн Левит, пресс-секретарь Трампа, говорит, что обе встречи прошли хорошо, говоря о встрече Трампа с Зеленским и с Нетаньяху, с которым он встречался сразу после. Сам Зеленский написал очень короткий комментарий, но в нем на самом деле достаточно много посылов. Он написал, что он выражает соболезнования в связи со смертью террориста-экстремиста сенатора США Линдси Грэма, что тот был настоящим другом Украины, что пишет Зеленский, что они обсудили с президентом США лицензии на производство перехватчиков Patriot, который пообещал Трамп, и которые, судя по всему, судя по сообщениям тех же самых СМИ, будут производиться не на Украине. И в конце Зеленский пишет...
1: Активизацию дипломатического процесса.
0: Активизация дипломатии, да. Что мы можем из этого выяснить? Мне кажется, на самом деле очень много выводов можно сделать. Но...
1: Ну, с одной стороны, можно очень много выводов сделать, с другой стороны, и даже не очень много. Ну, во-первых, давайте от фактов. О чем там говорили, нам практически не говорят. И самое главное, нам не показывают. Дональд Трамп, ну, у него был стиль позвать журналистов, и он есть этот стиль. Сидит какой-нибудь гость, Нетаньяху, премьер Британии, Зеленский, не знаю, там, еще кто-то, канцлер Германии, и Трамп, значит, упражняется в остроумии, делает за какие-то важные заявления. Короче, занимает собой полностью или частично информационное пространство мира или старается это сделать. Зеленским он тогда, как вы справедливо сказали, полтора года назад устроил такое избиение младенцев. Да, а потом что-то изменилось. И чем дальше Зеленский встречается с Трампом, тем меньше журналистов, тем меньше информации. Из этого мы сможем сделать вывод, что Дональду Трампу неуютно встречаться с Зеленским. Он не чувствует себя больше королем на этой встрече, не устраивает по этой причине порок и по этой причине не зовет никаких журналистов. Более того, смотрите, быстро соединили Зеленского и Нетаньяху, и комментарии Белого дома касаются двух визитов сразу. Это значит, что даже комментировать отдельно встречу с Зеленским не хочется. Поэтому принимают Нетаньяху и говорят, оба общения прошли очень-очень хорошо. При этом пару дней назад говорили, что Трамп вообще не хочет и Нетаньяху видеть. Ну, подведем итог.
0: Дональд Трамп... Нужно, наверное, еще сказать, что за день до этого Зеленский, перед тем, как, собственно, полететь в Вашингтон, Зеленский находился в Британии, где он на авианосце встречался с новым премьер-министром Энди Бернамом и с руководителями спецслужб Британии. То есть мы понимаем, что господина Зеленского готовили к этой встрече по полной программе, буквально на 100%.
1: Ну вот вы ответ дали, Андрей, вот вы и дали ответ. Вы показали, кто стоит за Зеленским и кто настолько силен, что Дональд Трамп не может публично ему перечить, потому что избиение Зеленского противоречило бы теплому приему в Великобритании. В Великобритании он на фоне авианосца, на фоне моряков, на фоне нового премьера. И для нового премьера Британии главное, чтобы первым визитером был Зеленский. То есть ну, максимальное влияние, внимание, максимальная преемственность политики. Ничего не меняется да, от того, что там поменялись фамилии, о чем мы многократно говорили. И поэтому Дональд Трамп не хочет, не может, не в состоянии спорить с Лондоном. И я, дорогие друзья, попробую вам дать, может быть, объяснение, почему. Я вспомнил, и думаю, что вы тоже помните, что когда-то был такой, была такая ситуация, когда Дональд Трамп на фоне отличных отношений с Илоном Маском, еще перед его уходом с официальных должностей, я имею в виду Маска, устроили такую перепалку в одной из социальных сетей. Вдруг вечером они писали всякие вещи, и тогда Илон Маск написал одну вещь, которую вы можете найти в интернете. Я посмотрел на дату. Это было чуть больше года назад. Значит, написал Илон Маск следующее. Ну, я вольно цитирую, что пришло время взорвать большую бомбу. Значит, Дональд Трамп фигурирует в файлах Эпштейна, и поэтому они до сих пор не обнародованы. Ну, конец цитаты. И все. Давайте вспомним, когда изменилась политика Дональда Трампа, изменились его действия, его риторика. Да примерно после этого-то все и произошло. Так что мне кажется, что вот если мы сопоставим одно с другим, то на определенном этапе своего политического руководства Соединенными Штатами Америки, мне кажется, что Дональд Трамп лишился политической свободы. И это как раз объясняет то, что он не смог выполнить ничего из того, что он же предложил России в Анкоридже. Анкоридж — это, кстати, август следующего года. То есть примерно в июне делает заявление Маск. В августе встречаются два президента. Дональд Трамп еще полон сил, обещаний, возможностей, не знаю, там, надежд, идей. А после этого он сам не может выполнять то, что он сам обещает. Ну, я думаю, что при всей, так сказать, вольности его обращения с фактами, с желанием зарабатывать на бирже, но все-таки причина есть в том, что его загнали в такой узкий коридор. И теперь по этому коридору на него все время катят Зеленского. Поэтому он встречается с этим неприятным Зеленским, которому он не может отказывать. И все, что он может, это не комментировать, не разговаривать. Кстати, Зеленский тоже ничего не говорит об этой встрече. Ну, лицензия на производство — это когда-то кто-то что-то произведет.
0: Да-да-да, дело не в этом. Дело в том, что будут передавать оружие. Но мне кажется, история немножко в другом. Зеленский и Трамп встречаются в день похорон сенатора, уже бывшего, да, после смерти уже бывшего террориста и экстремиста.
1: Это лишь повод.
0: Это не просто повод. Вот тот же самый день, то есть сегодня вечером по времени Вашингтона, это у нас будет ночью, сегодня вечером будет утвержден закон об адских санкциях против России. Точнее, он будет рассмотрен в Сенате. Все американские СМИ пишут, что вероятность его принятия крайне высока. Вот, и учитывая, что это сделано в день похорон Линдси Грэма, и все говорят, что это в США, все говорят, что, мол, это его дело жизни, мне кажется, что возможность не принять этот закон мизерная. Закон вводит 100% санкции против всех, кто покупает энергоресурсы у России.
1: Не так, Андрей, давайте вот здесь, как говорится, дьявол в мелочах, тем
0: давайте,
1: более, что упоминать каких-то других персонажей.
0: У меня есть тоже
1: смотрите, я думаю, что закон будет принят, но он будет хитро принят. Дело в том, что американские парламентарии уходят на каникулы,
0: да,
1: поэтому,
0: да,
1: как всегда, закон должен пройти несколько стадий. Вот окончательные стадии он будет проходить осенью, то есть будет время. Это раз. Второе. Значит, этот закон ничего не вводит. Он дает право президенту США вводить санкции, пошлины против 5 крупнейших покупателей российской нефти и 5 крупнейших тех, кто помогает с логистикой продажи российских углеводородов. То есть он дает возможность, но никого ни к чему не обязывает. И Трамп себе эту возможность не выруливал. Значит, в качестве примера подобных законов это не новое. Примерно за полгода до окончания срока президентского Байдена был принят закон, то есть он действующий, о том, что президент США может и имеет право конфисковать резервы Российского центрального банка, которые заморожены в Соединенных Штатах Америки. Закон есть, резервы есть, они заморожены. Байден их не конфисковал, Дональд Трамп их не конфисковал. Поэтому нас попытаются шантажировать окончательным принятием этого закона и новым витком попытки разрушить внешнюю торговлю России нашими природными ресурсами.
0: Абсолютно верно. Именно это я и хотел сказать, что сейчас эта встреча Зеленского и Трампа явно говорит нам о том, что Соединенные Штаты в ближайший месяц, как минимум, будут вести торг. Конкретно текст этого закона мы не видели, он еще не опубликован, согласован был только сегодня, как пишет Bloomberg, поэтому говорить, будут ли введены или дает просто Трампу возможность ввести эти санкции, пока не ясно, но отсрочка у него будет ровно месяц. У него будет как минимум месяц на то, чтобы торговаться с Россией. И после этого он может либо ввести эти санкции, либо сказать, ой, а мы договорились, а мы прекрасно видим с Ираном, сколько раз он говорил, ой, мы договорились, я не хочу делать чего-то там, я не хочу бить, как обещал, я не хочу там вводить что-то. Вот мы договорились с Трампом, мы договорились с Ираном.
1: Совершенно. И вот здесь лакмусовая бумажка, Андрей, мне кажется, то, что будет или не будет Дональд Трамп завтра, сегодня, по американскому времени, говорить на эту тему. То есть если вот так максимально тихо, то есть где-то принимают закон, он ничего не комментирует, это один вариант. Другой вариант, если после этой встречи он активно вписывается, начинает говорить, какой прекрасный, beautiful проект, здорово-здорово, надо делать, то
0: он
1: это как бы...
0: будет выступать, это абсолютный факт, уже заявлено Белым домом, выступление на либо на похоронах, либо после, я конкретно не помню, но сегодня будет его выступление, журналисты будут спрашивать, поэтому следите за тем, что ответит Трамп, оно будет буквально через там 10-20 минут после окончания нашего эфира, так что следите за новостями, если Трамп будет говорить на эту тему, значит, законопроект будет принят, и нас будут шантажировать санкциями в ближайший месяц. Будет очень активный дипломатический процесс. В этом мы практически уверены. А мы вернемся через небольшую паузу.
1: Через немного.
2: По сути дела. Реклама.
7: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер, важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
8: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
9: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: 20:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Из Пскова стартовала водная экспедиция «Путь воды» – переход на каяках и байдарках до Великого Новгорода. Протяженность маршрута составляет 280 километров. Участникам предстоит пройти по рекам Великая, Черюха, Уза, Шелонь, Волхов, а также пересечь озеро Ильмень. Финишная точка – стены Новгородского Кремля. Таким образом, маршрут соединит два древних Кремля – Псковский и Новгородский. 8 августа на острове Дятлинга в Великих Луках пройдут спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника. Все желающие смогут принять участие в сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Начало в 10:30. Детский сад номер 5 «Здравушка» в Великих Луках возобновит работу с 1 сентября текущего года после завершения капитального ремонта. В обновленном учреждении создано современное, безопасное и комфортное пространство, соответствующее всем необходимым стандартам. Администрация отмечает, что в детском саду обеспечены все условия для развития творчества и занятия воспитанников. Родители, желающие записать детей в «Здравушку», могут обратиться за консультацией к администрации детского сада. Из-за дождей и гроз энергетики региона перешли на усиленный режим работы. К восстановлению готовы 89 аварийных бригад и 131 дизель-генератор для соцобъектов. Сообщить об отключениях можно по телефону 8 800 220 0220 или 220 с мобильного.
12: О валютах.
11: Доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек, юань 11 рублей 51 копейка.
12: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
13: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10:00 утра и каждое воскресенье в 8:00 вечера по московскому времени.
14: По сути дела, Николай Стариков.
0: Мы возвращаемся в студию «По сути дела», объясняем, что происходит на неделе, что происходит в мире. «По сути дела». Николай Викторович Стариков вместе со мной из Ростова сегодня. И наша следующая тема — это Иран против Украины. 25 июля Киев нанес удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. Один моряк погиб. МИД Рада назвал атаку актом агрессии, нарушением статьи Устава ООН. Более того, Иран пригрозил ответом Украины, и военные эксперты уже высчитали, что у Ирана есть несколько типов баллистических ракет, которыми он может ответить Украине на эту дерзость. А ответит ли он, и вообще, что происходит в этой международной ситуации, Николай Викторович?
1: Ну, я думаю, что Иран не ответит. Я объясню вам, почему. Более того, я очень надеюсь на то, что Иран не ответит, потому что отвечать в этой ситуации было бы очень неразумно. Вот смотрите, мы с вами, мне кажется, дорогие друзья, и я не только, Андрей, к вам обращаюсь, ко всем, прекрасно осознаем, но мы повторяем это, чтобы это нам стало понятно и каждому стало понятно, что режим, установленный в украинской столице, это всего лишь способ скрыть свои собственные действия для англосаксов. Это упаковка.
0: Перчатка.
1: Это трезуб, наклеенный на британский беспилотник, который атакует что-то. Яркий тому пример, вот как это работает. Об этом сказала даже не наша программа, а служба внешней разведки России. И о том, что атака на Севастопольскую, музей на в Севастополе, обороны Севастополя. Дроны были британские, целеполагание британское. Да и служба внешней разведки сказала, что Украина даже не знала, куда бьют эти дроны. А уж служба внешней разведки России, ну, ее сложно заподозрить в том, что она хочет, так сказать, как-то выставить в хорошем свете тех, кто сегодня руководит преступным государством на территории бывшей Советской Республики под названием Украина. Таким образом, давайте с этим пониманием подходите к международным вопросам. Будет все понятно. Не Украина нанесла удар по иранскому кораблю. Англосаксы нанесли удар по иранскому кораблю. А теперь давайте всю ситуацию рассмотрим. А что делают Соединенные Штаты? Они постоянно то наносят удары, то начинают переговорный процесс, но главное, что старается Трамп сделать, сохранить реноме США. США сначала спасали, значит, бедных несчастных демонстрантов, которые с автоматами ходили на улицах иранских городов. Потом они несли демократию. Потом они до сих пор предотвращают появление ядерного оружия, которое якобы угрожает всему миру у Ирана. То есть они все время хорошие, они должны быть хорошими, они спасают корабли, они защищают Ормузский пролив. Хотя на самом деле, еще раз, дорогие друзья, повторю, что они хотят заблокировать Ормузский пролив, и чтобы ни капли нефти оттуда не могло попасть на мировой рынок. Мы многократно об этом говорили, но сейчас речь не об этом. Поэтому удар по кораблю Ирана, который где-то идет в Каспийском море, даже не в Персидском заливе, он находится за рамками того, что Соединенные Штаты готовы делать под своим собственным флагом. Для темных дел у них есть Украина. И что происходит? Представьте себе, есть судно. Мы не знаем, что оно везло, куда оно шло. Ну вот там есть какой-то груз, который с точки зрения Соединенных Штатов, может быть, не должен куда-то прийти. Может быть, они показывают таким образом свою осведомленность. Поэтому Соединенные Штаты наносят удар по кораблю Ирана, а дальше следует заявление, что это сделала Украина. И я думаю, что... вот в данном случае я соглашусь со службой внешней разведки. Я думаю, что Зеленский узнал из газет о том, что он нанес удар по иранскому кораблю. А дальше Зеленский, который летит в Соединенные Штаты Америки, начинает использовать это уже в своих политических целях. И ему задают вопрос. Ему спрашивают, ну а как же так вы вот по Ирану-то вы нанесли удар? Он, во-первых, не может с этим спорить. И дальше Зеленский вот что говорит. Я специально выписал. Он говорит, что Иран уже атаковал нас, поставляя оружие. Ну, он имеет в виду, что Иран там, значит, якобы Россию какими-то видами вооружения снабжал, и поэтому Иран уже атаковал Украину. Зеленский даже не понимает, что на своем ломаном английском языке он обвиняет все страны НАТО, поставляющие ему оружие в нападении на Россию. Он даже об этом не задумывается. Но это ему хороший мячик, потому что он с этим пасом говорит американским журналистам. Там, кстати, несколько блогеров, знаете, прозрели. Они занимали такую позицию здравого смысла, говорили, что Украина войну проигрывает, так сказать, немножко пытались разобраться в истоках конфликта, и вдруг Зеленский дает им интервью, и они все забыли, все, опять любовь к Зеленскому. Купили, короче, их. И вот он им этот шарик закатывает. То есть он идет к Трампу с таким посылом, понимаете? Мы помогаем Соединенным Штатам Америки. Мы бьем по противникам Соединенных Штатов. Да, помогите нам, дайте нам то, то, то, то. Но, дорогие друзья, это не Украина ударила по этому кораблю. Просто Украина — это, еще раз, псевдоним. Но ее используют. Смотрите, государственные перевороты и терроризм в Африке. Это делается руками украинцев иногда физически. То есть там боевиков отправляют, они обучают пользованию беспилотниками, еще чем-то, в качестве военных инструкторов.
0: Да, попытка провести теракт в Ираке только что буквально вот на днях.
1: Да, там что, там задержали людей, которые говорят, что они работали на Украину. Ну, представляете, если бы задержали кого-то, он говорит, знаете, я работаю на ЦРУ, ЦРУ мне поручило стрелять по Саудовской Аравии дронами. Сейчас же вот новость была, из Ирака иракские дроны атакуют нефтеперерабатывающую промышленность Саудовской Аравии. То есть Ирак вдруг решил вступить в войну с Саудовской Аравией. На самом деле новая ступень заворачивания, да, заваривания каши на Ближнем Востоке — это всех между собой перессорить. Поэтому Украина в данном случае удобный повод. Если поймали кого-то, это Украина делала. А там взятки гладкие. Западная печать упорно не замечает, какие бы преступления Зеленский и его подручные не совершали. Поэтому каждый раз, когда вам говорят, что Украина что-то сделала, понимаете, это сделала не Украина. Она всего лишь удобная обертка для всего того, что делают англосаксы. И поэтому и по Саудовской Аравии бьют англосаксы с территории Ирака. И вот это мы себе легко можем представить. Поэтому одиночный удар Украины в Каспийском море по какому-то судну в Иране понимают, кто бил, зачем бил и почему бил. В этой ситуации, если бы я мог давать советы иранским руководителям, я бы, конечно, сказал им, что им не надо тратиться ни ракетой, ничего, и создавать себе, значит, еще какую-то нехорошую репутацию, потому что западные СМИ будут об этом говорить.
0: Западные
1: Поэтому
0: СМИ будут об этом
1: пусть они лучше эту ракету недель. Отправят в какую-нибудь более достойную цель. И мне совершенно не хотелось бы, чтобы Иран стрелял ракетами по русскому городу Киеву. Вот много причин для того, чтобы, как я уже сказал, на мой взгляд, Иран не будет это делать, и делать этого не нужно. При этом, обратите внимание, Иран тоже ведь находится в состоянии конфликта с США необъявленным. Он хочет закончить это все тоже, ограничить. Поэтому он не говорит, что мы знаем, что это не Украина делала, это делали американцы. Все делают вид и встают в удобную для них дипломатическую позу. Ирану удобно отвечать на удары США, а удар Украины, который, наверное, каким-то там решающим действием не привел, ну, сказать, ну, мы просто записали себе. Иран может отомстить как-то по-другому. Но удара по территории Украины, конечно же, не будет. Я, кстати, посмотрел, так сказать, чтобы вишенку на торт положить, что пишут украинские телеграм-каналы. Понимаете, они уже начинают накручивать. Мы, великие украинцы, значит, нанесли по Ирану удар. Если Иран нам ответит, то, значит, ракеты «Фламинго» могут появиться в арабских странах и полететь в сторону Тегерана. То есть они готовы уже вместо Соединенных Штатов Америки, не вместе с США, а вместо США воевать с Ираном. Вот до чего, так сказать, можно дойти в продаже своей родины. Теперь просто задайте вопрос. Что Иран сделал плохого Украине?
0: Совершенно ничего.
1: Совершенно ничего. Поэтому вопрос, зачем Украине вместо Израиля и Соединенных Штатов Америки воевать с Ираном? В вопросе есть и ответ.
0: Да, вместо. Вместо. Это замечательно.
1: Война чужими руками, конечно.
0: Да. И мы совершенно уверены, что то, что разгоняется в, напомним, в западных СМИ появились расчеты, что Иран может ударить по Украине, именно в западных СМИ они призывают, умоляют Иран ударить, чтобы в очередной раз обвинить его в жестокости, бесчеловечности и так далее. Естественно, это прекрасно понимает Тегеран, и делать этого не будет. А наша следующая тема – звонок Никола Пашиняна Владимиру Путину буквально вчера, причем звонок был по инициативе Еревана. Пашинян позвонил Путину, рассказал о том, что у них экономические сложности. И попросил решить. Причем в формулировках Пашиняна было достаточно такие серьезные обвинения. Он сказал, что экономические сложности, экономические преграды, напомним, огромный ряд продуктов, там, начиная от цветов, винограда, вин, коньяка до помидоров, огурцов и так далее, они запрещены сейчас к ввозу в Россию из Армении по нормам по таможенному...
1: Евразийского экономического союза.
0: Евразийского экономического союза, да. И Пашинян сказал, что Россия нарушает нормы этого союза, должны впускать. На что Владимир Владимирович ответил, ему очень мудро ответил, что, ребят, ну уже...
1: Андрей, давайте, так сказать, немножечко заинтригуем наших уважаемых слушателей, потому что за оставшуюся минуту до конца очередной части нашей программы мы не успеем подробно эту тему разобрать. Она очень интересная. А тем более, что обе стороны звонка, да, вы правильно сказали, что звонок был по инициативе армянской стороны, дали разную трактовку, которую вы сейчас практически полностью произнесли. Российская трактовка была значительно более лаконичной. Вот почему это так? Что на самом деле хочет Пашинян, что хотела бы Россия и все остальные участники Евразийского экономического союза? Мы с вами, дорогие друзья.
0: Да, и как мы не дадим себя обмануть, что очень важно, мы поговорим в следующей части. Оставайтесь с нами.
14: По сути дела.
15: Новости.
16: Реклама.
17: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
18: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
19: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
20: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
21: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
22: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
14: По сути дела, Николай Стариков.
0: Возвращаемся в эфир. Мы будем обсуждать очень близкие, очень дружественные отношения с армянским народом и не очень дружественные, к сожалению, с руководством Армении нынешним. Так вот, телефонный разговор Владимира Путина с Пашиняном. Наша позиция была очень яркой и интересной после того, как Никол Ваваевич заявил, что Россия нарушает, запрещая ввозить армянские продукты, Россия нарушает договоренности между Россией и Арменией. Владимир Путин ответил ему, что Россия привержена заявлению, принятому на саммите ЕАЭС в конце мая, о том, что Армения должна определиться, куда она вступает. В Советский Союз, в Европейский Союз, или все-таки остается в ЕАЭС, в нашем Евразийском Союзе. В частности, президент акцентировал необходимость проведения в Армении в, возможно, короткие сроки, это прямая цитата с сайта Кремля, общенародного референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразэс. Конец цитаты.
1: И что ответил на это глава армянского правительства, я могу сказать. Он сказал, что этот референдум может быть проведен, когда Армения официально подаст заявку в Европейский Союз, и эта заявка будет уже носить предметный характер. А вот до этого, по мнению Пашиняна, проводить невозможно. Теперь, дорогие друзья, давайте мы переведем с дипломатического на русский язык. Что, собственно говоря, о чем идет речь. Итак, нынешний глава армянского правительства тащит Армению в Европейский Союз.
0: Он об этом заявляет. Англосаксов...
1: Он об этом
0: открыто говорит. Он говорит об этом в предвыборной программе. В Армении принят закон об этом. И при этом официально...
1: Это не секрет. Это не наша оценка, это его собственные слова. Да? Ну и наша оценка тоже такая. Дело в том, что находиться в в Евразийском Союзе и в Европейском Союзе невозможно. По таможенным и многим другим причинам, ну, по причинам геополитического характера. Поэтому стоит выбор. Либо вы там, либо вы сям. У англосаксов есть хитрая черта. Они все время хотят, чтобы Россия оплачивала их борьбу против России. Ну, например, посмотрите на Украину. Россия долгие годы, сразу после 91 года, держала там чуть не бесплатную цену на газ для Украины, которая постепенно повышалась, но, тем не менее, огромные средства были вложены в итоге в ту Украину, которая была захвачена в 2014 году в результате переворота. Поэтому, понимая, о чем идет речь, Россия, но не одна, 29 мая все участники, это еще Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, приняли заявление, смысл которого следующий. Армянские друзья, вы определитесь. Дальше уже я от себя говорю, это не было официально написано. То есть, если вы думаете, что все свои плюсы от нахождения в Евразийском Союзе, начиная от цены за газ до открытия рынка России и всех остальных стран для армянской рыбы, армянских фруктов, армянских овощей, армянской минеральной воды, армянских молочных продуктов, армянских спиртных напитков. Вот если вы думаете, что весь этот рынок будет открыт, а мы будем просто смотреть, как вы уходите туда за наши деньги, то так не получится. Кстати, я сейчас перечислил все то, что Роспотребнадзор запретил к ввозу в Россию. Как обстоит дело с другими странами, не знаю. Тут надо посмотреть. С другими странами ЕАЭС. При этом можно рынки не открыты. Андрей, одну секундочку, закончу мысль. Да? Рынки не открыты, заменить невозможно. И поэтому Пашинян, как мы из трактовки, которая опубликована официально армянской стороной, звонит и говорит, вы, российская сторона, что-то там нарушаете. На что мы говорим, что, собственно говоря, ничего не нарушаем, есть определенные претензии к качеству продукции, и самое главное, надо в кратчайшие сроки провести референдум. Потому что ни туда, ни сюда, как говорится, нельзя. Если мы говорим это, ну, в каких-то житейских вещах, понимаете, вот есть невеста, и вдруг эта невеста начинает, так сказать, поздно приходить, быть все время занятой, поэтому жених логично говорит, дорогая, ты определись, у нас с тобой свадьба вот через несколько месяцев, или ты пускаешься в свободное плавание с кем-то другим. Ты просто ответь мне. А что Пашинян-то нам говорит? Пашинян нам говорит, до тех пор, пока не будет подана заявка, то есть пока тот жених не назначит дату свадьбы со мной, я определяться, милый, не буду.
0: Я буду жить в твоей квартире, я буду за твой счет, собственно, существовать, за твой счет строить с ним отношения.
1: Я буду числиться даже твоей невестой, да, но приходить буду поздно и когда хочу. Ну, вопрос, дорогие друзья, даже не только мужского пола. Ну, это как, нормально? На мой взгляд, не очень. Вот об этом и идет в вежливой, дипломатической форме разговор. Пашинян не хочет проводить референдум, потому что этот референдум либо определит, что Армения остается в Евразийском Союзе, и тогда нужно отменять законы и прекратить вот это вот туда-сюда, либо, если этот референдум решит, что идем в Европу, тогда цена за газ европейская, тогда рынки, извините, по совершенно иным правилам открываются. Вот этого он не хочет, потому что это ему просто невыгодно.
0: Ну, в общем, на самом деле Россия сейчас из-за фитосанитарных норм, из-за нарушений в армянской продукции, Россия показывает демоверсию того, что будет, если Армения все-таки решит вступить в ЕС. Будет все гораздо жестче, потому что будет дороже газ и так далее изменятся нормы въезда даже для армянских граждан в Россию, которые сейчас совершенно особенные, как братскому народу. И Россия показывает и говорит: вы хотите в этом жить? И это вопрос, наверное, не столько к Пашиняну, потому что у него своя программа, он никогда не свернет. Это вопрос просто к гражданам Армении. Вы действительно хотите вот так жить? Потому что так будет, если Армения выйдет из ЕС. Будет так, точнее, еще хуже. А уже сейчас фермеры кричат, что у них гниют помидоры, что им некуда продавать. Правительство обещает: черт подери, мы купим у вас ваши помидоры. Обещает — не покупает. Помидоры гниют. В общем,
1: а зачем правительству столько, Андрей? Да, чтобы правительство этими помидорами не закидали, что ли? Ну,
0: чтобы очевидно, не закидали, что мы... чтобы не закидали, пожалуй. Ну, это единственный повод. Ну, и наша последняя тема, она такая праздничная и приятная. 28 июля 988 года равноапостольный князь Владимир крестил Русь. В Киеве сегодня любят говорить, что, в общем-то, это не Русь вовсе, а Украина. Но на самом деле крестили Русь, и для нас это важнейший праздник. И у нас сегодня крестные ходы. Наш патриарх, один из них, возглавлял. Немножко об истории праздника и об уроках его и поговорим.
1: Ну, во-первых, дорогие друзья, с праздником крещения Руси, безусловно. Давайте начнем с сути. Когда равноапостольный князь Владимир крестился в Херсонесе, то есть сегодня, говоря о сегодняшней географии, в Севастополе, естественно, никакой Украины не было. Ее придумали примерно на 1000 лет позже. А вот украинские историки, чтобы забрать себе всю эту историю, древнюю, важную, забрать нашу русскую духовность, начали так, знаете, играть в дефисы, а потом в отпадение слов. То есть они сделали... Когда я учился в школе, был термин «Киевская Русь», никакой Украины не было. Они сделали «Русь-Украина», вот так, это первый этап. А потом Русь убрали, и получилась «Украина». И, соответственно, к любому историческому деятелю события Древней Руси они теперь пишут, что это Украина. Начиная там с Анны Ярославны, королевы Франции, но она не украинская княжна, она была дочью русского князя. Что касается самого праздника, выбора веры, та Россия, которую мы знаем, любим, за которую жизнь готовы отдать, она родилась именно тогда. Российская империя, огромная территория, соединенная духовностью, уважением к человеку, когда человек является братом во Христе, важным, нужным. И вот это все родилось именно в этот момент. Именно православная вера стала тем корнем, из которого выросла русская цивилизация. Это мы с вами, дорогие друзья, должны помнить. Вот мы отмечаем День военно-морского флота России, прекрасный Андреевский флаг, гордо реет, мы вспоминаем блестящие победы, подвиги наших моряков. А давайте вспомним, что Андрей Первозванный — это один из тех проповедников, который дошел в те времена до русского Днепра, и не было никакой Украины, естественно. И здесь, дорогие друзья, мне хотелось бы к этому добавить слова президента, который, как раз встречаясь с военными моряками, сказал весьма важную вещь, что Украина неизбежно потеряет свои западные территории. Потому что Польша, Венгрия, Словакия, они просто ждут определенного удобного момента, когда им разрешат это сделать. А то, что они хотят, в этом нет никакого сомнения. Пройдет год, два, три, 15, сказал Путин, и это произойдет. Потому что единственной силой, которая гарантировала территориальную целостность Украины после распада и уничтожения Советского Союза, это была Российская Федерация. Была? Почему? Потому что Российская Федерация больше не хочет гарантировать территориальную целостность такой Украины. Если Украина изменится, вступит в состав России, вступит в какое-то новое союзное государство России, Беларусь, Украина, вот тогда Украина может получить гарантию территориальной целостности. Но сегодня это смотрится, ну, скажем так, задачей, наверное, завтрашнего дня, не сегодняшнего. Сегодня глава режима прилетает в Вашингтон, глава Белого дома не может ему перечить.
0: Я хотел бы заметить одну важную, очень красивую духовную вещь. Говорят, что в момент крещения Руси, ну вот мы объединились, что религия историки многие говорят, и религия — это то, что нас объединяло, что во времена татаро-монгольского ига религия — это то, что спасло Русь, это то, что удержало нас одним вот, народным, одним целым.
1: Мы получили систему вот, ценностей, да, которая удерживала, и будет удерживать нас.
0: Отринула. И если она распадется, это будет совершенно не удивительно, а совершенно логично. С праздником вас! Всего самого доброго!
14: По сути дела.
3: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Сергей Станкевич о политической интриге в Германии.
5: Там дышит на ладан Мерц, КДС, ХСС, правящий блок, намерен провести ту же смену, что прошла в Великобритании, то есть поменять партийного лидера и тем самым канцлера без выборов. Скорее всего, им это удастся, и там эффект будет гораздо больше, чем в Британии от этой перемены. Но вряд ли удастся серьезно политику поменять, и Германия будет дрейфовать в сторону досрочных выборов. А досрочные выборы – это неизбежное усиление альтернативы для Германии. Она самая популярная сейчас партия, и она или подберет под себя ряд земельных правительств, а может быть и будет претендовать на участие в федеральном правительстве. В любом случае ее влияние внутреннее очень возрастет.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда

0: «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: Об атаках.
1: Нападение киевского режима на гражданские суда на Каспии свидетельствует о том, что создается явная угроза региональной безопасности прикаспийских стран. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она добавила, что Каспийское море должно оставаться свободным от любых военных инцидентов, быть зоной мира, добрососедства и сотрудничества. Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля напала на иранское торговое судно. Один моряк погиб, еще один получил ранение. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответные действия. Визит в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера может состояться в ближайшие недели. Но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС. Ранее в некоторых западных СМИ писали, что Уиткоф и Кушнер могут посетить Киев в ближайшие две недели.
0: О материнском капитале.
1: В Госдуме назвали размеры выплат по материнскому капиталу в этом году. Выплата на первого ребенка составляет около 728 тысяч рублей, на второго – около 963 тысяч. А если сертификат на первенца уже оформлен, доплата составит около 234 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.
0: О мошенниках.
1: Итальянец десятки лет надувал туристов, показывая им фальшивый амфитеатр. Франко Мало собрал с доверчивых любителей старины по 40 евро за осмотр развалин якобы древнего сооружения, которое сам же незаконно построил на месте обычного холма. Для убедительности аферист наполнил сооружение, названное им амфитеатром Берико, такими же фальшивыми артефактами времен Римской империи. Расследование, начатое 10 лет назад, установило, что никакой исторической ценности место не имеет, археологических слоев под ним нет. Камни состарены искусственно, а окружающей природе нанесен ущерб. Итальянца в итоге приговорили к 2 годам и 4 месяцам тюрьмы.
0: О спорте.
1: Заместитель председателя Олимпийского комитета России Марат Филиппов приступает к исполнению обязанностей члена исполнительного комитета European Gymnastics. Ранее, 29 ноября прошлого года, на конгрессе в Праге Филиппова избрали членом исполнительного комитета организации. Но он не мог приступить к исполнению обязанностей, потому что тогда действовали ограничения.
0: Обо всем.
1: Неизвестный обратный отчет появился на сайте группы «Битлз», свидетельствует домашняя страница портала. «Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет. Скоро будут захватывающие новости», говорится в подписи к таймеру. Обратный отчет закончится примерно через 17 часов.
2: Рассказ полковника Виктора Баранца. «Генерал Лебедь». «Командарм без ошейника». Читает автор.
3: Самые замечательные солдаты получаются из людей, которые, уходя из дома с утра, даже не помышляли о войне. А вечером, вернувшись, нашли на месте собственного дома воронку, в которой испарились жена, дети, родители. И вот это уже не человек, а волк, который будет рвать столько, сколько будет жить. А жить он будет долго. Он не ценит собственную жизнь, она ему не нужна. Ему не нужны деньги, ему не нужны ордена, ему вообще ничего не надо. У него есть только одно – месть. Именно поэтому он будет жить долго.
4: Он нечасто появлялся у нас на Арбате. Но каждый раз его появление вызывало даже у хорошо воспитанных людей плохо скрываемое любопытство. И все выскакивали в коридор, чтобы взглянуть на командарма и поздороваться с ним. Я замечал, некоторые генералы из ближайшего окружения Грачева пытались демонстрировать высокомерное пренебрежение к командарму. Однако отношение большинства арбатских генералов и старших офицеров к Лебедю было иным, хотя далеко не все разделяли его политическую позицию, например, в отношении руководства Приднестровской Молдавской Республики, с которым командар конфликтовал. Перед президентскими выборами 1996 года у нас в столовой повесили большой портрет Ельцина. Через несколько дней рядом с ним появился такой же портрет Лебедя. Его сняли. Прошло не так много времени, и портрет кто-то тайком водрузил на прежнее место. И снова сняли. Тогда офицеры комендатуры генштаба решили подкараулить подпольщик.

0: летчиков. Каково же было их удивление, когда портрет бывшего командарма вновь появился на стене, несмотря на бдительный дозор. Тогда поступила команда «никого не вешать». Лебедь Александр Иванович родился 20 апреля 1950 года в городе Новочеркасске Ростовской области в семье рабочих. Окончил Рязанское высшее командное воздушно-десантное училище имени Ленинского комсомола, затем военную академию имени Фрунзе. Был командиром взвода, роты Рязанского высшего командного воздушно-десантного училища. В должности командира батальона воевал в Афганистане в самом начале 80-х. Командовал десантным полком Тульской воздушно-десантной дивизии. А с 86 по 88 год был заместителем командира дивизии. А с 89-го командиром. В начале 90-х генерал Лебедь был заместителем командующего воздушно-десантными войсками по боевой подготовке и военно-учебным заведениям, а потом командующим 14-й общевойсковой армией, дислоцированной в Приднестровье. Во время молдавско-приднестровского вооруженного конфликта летом 92-го года Лебедь сыграл значительную роль в его погашении. У командующего 14-й армии не сложились отношения с руководством республики, из-за чего возникали конфликтные ситуации. Генерал выступал с резкой критикой действий президента Верховного Главнокомандующего России и министра обороны. Впервые я услышал его фамилию в 90-м году, накануне 28-го съезда КПСС. Стройный генерал-майор с размятым, как у боксера, носом и с короткой, очень похожей на зэковскую стрижкой, выходит на трибуну и оглушает делегатов и гостей мощным скрипучим басом. Люди отрываются от чтения газет и перешептываний с соседом. Кто-то просыпается. Генсек Горбачев настороженно поглядывает на выступающего. Прочитав по бумажке пару абзацев, Лебедь неожиданно откладывает ее в сторону и уходит в свободное плавание. Он говорит об идейном разброде в партии. Его голос звучит угрожающе. Министр обороны маршал Язов хмурит брови. Зал замирает, когда тульский генерал вдруг замахивается на святая святых Александра Яковлева, главного идеолога партии, ближайшего сподвижника Горбачева. Зал взрывается громким смехом и аплодисментами. Генерал постоянно, так сказать, отрывался от текста. Он не любил играть по чужим правилам и старался играть по своим. Это порой плохо кончалось. Тогда, в 90-м году, беспрецедентный в истории отношений армии и партии выпад в адрес ключевой фигуры КПСС стал своего рода трамплином для Лебедя. Его избрали членом ЦК так называемой Полосковской компартии. Он получил более 90% голосов. После того, как Лебедь стал членом ЦК КПРФ, он побывал на двух партийных пленумах, которые в корне изменили его представление об организации, в руководящие структуры, в которые он входил. В партии буйствовала двойная, тройная мораль. «Я понял, — говорил Лебедь, — что мне с этой организацией не по пути». Впервые я увидел его 19 августа 91 года возле Белого дома. В соответствии с приказом министра обороны СССР маршала Дмитрия Язова, командующий ВДВ генерал Грачев поставил задачу организовать охрану и оборону здания Верховного Совета РСФСР Белого дома. Когда подразделение выдвинулось на Краснопресненскую набережную, оно наткнулось на баррикады и огромные толпы людей, сооружающих завалы вокруг Белого дома. Колонна встала. Позже Лебедь будет вспоминать, что там его встретил Александр Коржаков и провел к тогдашнему секретарю Совета безопасности Юрию Скокову. Скоков провел Лебедя к Ельцину, который спросил генерала, от кого он собирается охранять и оборонять здание Верховного Совета?
1: От кого охраняет пост часовой? От любого лица или группы лиц, посягнувшего на целостность поста и личность часового.
0: Ельцину этот ответ понравился, и он представил Лебедя большой группе защитников Белого дома как генерала, перешедшего на сторону восставшего народа. Несколько крепких мужиков, сооружавших баррикады, попытались поднять Лебедя на руки и качать. Но он ловко вырвался из их объятий и растворился в толпе. Лебедь не стал принимать усиленно навязываемые ему Ельциным лавры спасителя демократии. И по этому поводу однажды раздраженно сказал:
1: «Десятый раз повторяю, 17-й раз докладываю. Ни на чью сторону я не переходил. Я солдат и выполнял приказ».
0: На заседании одной из парламентских комиссий на вопрос о том, взял бы он Белый дом, генерал твердо ответил:
1: «Взял бы».
0: При первом же прикосновении Лебедя к большой политике она породила много кривотолков о его истинной позиции. В конце 1988 года по каналам КГБ СССР стала поступать в Москву информация о том, что в Молдавии активно развиваются сепаратистские настроения. Но уже в 1989 году молдавско-приднестровский конфликт стал принимать опасные формы, особенно после того, как Верховный Совет Республики принял закон о государственном языке и о функционировании языков на территории Молдовы. Принятие этих законов и высокая вероятность объединения Молдавии с Румынией вызвали резкий протест жителей Приднестровья, большая часть которого, кроме Бендер, никогда не находилась в составе Румынии. Здесь русские и украинцы составляют более половины всего населения. В то время наша разведка запеленговала множественные тайные контакты Кишинева и Бухареста, в ходе которых эмиссары прорабатывали вопрос объединения Молдавии и Румынии при активном патронаже США. 2 сентября 1990 года было объявлено о создании Приднестровской Молдавской Республики. Иметь такой стратегический плацдарм под своим контролем было во всех отношениях выгодно. Кишинев и Бухарест отреагировали нервно и жестко. К их протесту немедленно подключился и Вашингтон, пригрозивший Москве санкциями. Я твердо убежден, что этот фактор до сих пор служит главной причиной того, что с 90-го года и до нынешнего времени Кремль так и не признал ПМР. С другой стороны, дистанцирование Москвы от данного вопроса дало повод оппозиции не только подвергнуть яростной критике президента, правительства и МИД, но и развязало руки Кишиневу, который ввиду мягкотелости России 19 июня 1992 года решился на агрессию против непризнанной ПМР и начал операцию по взятию под свой контроль города Бендеры. Вспыхнула война, которая привела к большим человеческим жертвам.
2: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
3: «Комсомольская правда». Читайте завтра. Продукты, которые сильнее всего подешевели за год. Министр здравоохранения Михаил Мурашко комсомолке. Может ли ИИ поставить диагноз? Как изменится работа скорой? Спасатели пока не нашли кошку альпинистов, погибших на Эльбрусе. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Для лиц старше 15 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Война и мир». Преступление наказания. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
4: Рассказ полковника Виктора Баранца. Генерал Лебедь. Командарм без ошейника. Читает автор.
5: Здесь имеет место геноцид, развернутый против собственного народа. Я подтверждаю это некоторыми, подчеркиваю, некоторыми фактами. Только...
6: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
7: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
8: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
9: Прагматика «Великие луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
10: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
11: А знаете ли вы что? Монеты в 1 рубль, выпускаемые со второго квартала 2009 года, магнитятся, а выпущенные до этого – нет.
0: Напоминать ему его партноменклатурное прошлое и резюмировать, что бывший секретарь Свердловского обкома КПСС, как политический лидер-реформатор, уже ничего не может. Ельцин долго молчал. И Ельцин не только не поставил на место строптивого командарма, он присвоил Лебедю звание генерал-лейтенант. Это повышение тогда было чем-то похожим на взятку, на сигнал военному хулигану, чтобы он был поосторожнее на поворотах. Но не помогло. Лебедь расходился с Ельциным почти во всех оценках внутренней и внешней политики и военной реформы. За резкое высказывание о политике Кремля и политиках министр обороны Павел Грачев несколько раз пытался запретить Лебедю общаться с прессой. Разгневанный Грачев отправил Лебедю грозную шифровку. категорически запрещаю выступать по радио, телевидению и в печати, давать оценку происходящих событий. Войдите на связь по телефону с президентом Молдовы Снегуром. Обменяйтесь мнением с ним по сложившейся ситуации. Грачев. Получив шифрограмму Грачева, Лебедь тут же ответил, что распоряжение о необходимости войти в контакт со Снегуром выполнять не намерен. После кровавых событий 93 года в России развернулась активная подготовка к предстоящим в декабре парламентским выборам. Так называемое конструктивно-экологическое движение «Кедр» предложило Лебедю возглавить список его кандидатов в депутаты Госдумы. Узнав об этом, побаивающийся роста политической популярности командарма министр обороны Грачев запретил Лебедю, уже давшему согласие баллотироваться, идти на выборы. Однако строптивый и несговорчивый генерал в тот раз все же прислушался к рекомендациям. Но его фигура по-прежнему оставалась в прицеле крупных политических сил и стоявших за их спиной финансовых магнатов России. В 1994 году под прикрытием кремлевских и мидовских установок об урегулировании молдавско-приднестровского конфликта Грачев издал директиву, в соответствии с которой получал все возможности и на законных основаниях свести с командаром давние счеты. 14-я армия дислоцировалась в Приднестровье, штаб Тирасполь. Ей наш генштаб отводил стратегическую роль на Южном театре военных действий еще со времен СССР. После развала Союза армия оказалась на территории Приднестровской Молдавской Республики, которую юридически не признавали и не признают до сих пор ни Москва, ни Кишинев, ни Бухарест. У Кремля, МИДа и Минобороны не было внятной и согласованной позиции по отношению к ПМР. Это позволяло Кишиневу упорно развивать политику, ориентированную на территориальную целостность республики, и в конце концов совершить акт вооруженной агрессии против сепаратистов. Москва так и не сумела выработать внятную позицию, а из-за спины Кишинева и Бухарест и Вашингтон стали давить на наш МИД с тем, чтобы он убрал армию. Рычаги давления были банальными. Не уйдете, будем противиться приему России в Совет Европы. Заморозим инвестиции в вашу экономику, продвинем НАТО на восток. МИД стал подталкивать Грачева к сворачиванию 14-й армии. Такой ход преподносился как шаг во имя укрепления демократического имиджа России и Ельцина. Очень удачный объективный фактор побудил министра обороны начать реорганизацию 14-й армии, а заодно и решить свои субъективные проблемы в отношениях с командармом. К лету 1994 года генерал Лебедь стал большой костью в горле Грачева. Грачев избрал более искусную форму расправы с Лебедем – сокращение армии. Директива министра обороны была подписана 22 июля 1994 года. Сам Лебедь по этому поводу говорил: «Можно провести аналогию. Если не мог убрать Горбачева, из-под него выдернули страну. Из-под меня выдернули армию». И некоторые генералы Минобороны и Генштаба считали, что уж теперь-то Ельцин и министр наверняка снимут дерзкого командарма с должности. Но вместо этого верховный главкомандующий с борта парохода, на котором прогуливался по Волге, послал генералу знаки высокого уважения. И недоумевающий Грачев отменил собственную директиву о порядке реформирования армии. Лебедь, еще бытность своим командармом, заметил, что вокруг складов давно кружат люди из горячих точек – Чечни, Абхазии, Крыма. Вооруженный конфликт в таких условиях гарантирован. И это будет война всех против всех, говорил он. Для Тирасполя армейские арсеналы не просто склады с оружием, техникой, боеприпасами. Это одна из гарантий защиты независимости от притязаний Кишинева. Мне довелось наблюдать за отношениями Грачева и Лебедя, так сказать, вблизи. Вот как отзывался Лебедев Грачев осенью 1994 года. Это мужественный человек, справедливый, честный, хотя, может быть, и недостает политической гибкости. Не проходит и года, ситуация меняется. Грачев о Лебеде. Да кто такой Лебедь? Обыкновенный генерал. Хотел служить в армии 23 года, служил. Захотел стать политическим деятелем. Пусть становится. Рапорт на стол и будь здоров. Чем популярнее становился командарм в вооруженных силах, тем жестче были оценки. От одного из наших генштабовских генералов я узнал, что офицер контрразведки получал даже специальное задание собирать компру на командарма. Собирал он быль и небылицы. Не пропустил ни одной тираспольской армейской помойки. Даже служащую из аппарата командарма пытался завербовать для сбора компры против генерала. Да не на ту нарвался. Работал так грубо, что девушка в момент сдала его преданным людям командарма. Российская газета однажды поставила под сомнение все доброе, что сделал генерал со своей армией. Автор грязного пасквиля без тени сомнений утверждал, что миф о выдающейся миротворческой роли командарма года войны между Кишиневым и Тирасполем Лебедь сочинил сам. В разные времена Лебедя травили не только приватизированная российская пресса. Преуспели в этом и ведомственные приднестровские газеты. Президент Приднестровской Молдавской Республики Смирнов и Лебедь стали врагами. Почти личным врагом генерала стал и Владимир Антюфеев, он же Шевцов Вадим Георгиевич, министр госбезопасности ПМР. Еще в бытность своим командармом в Тирасполе генерал часто говорил, что режим Приднестровья мафиозный, что власти Приднестровья делают все, чтобы порядка не было никакого. Здесь навалом публики с уголовным прошлым.
12: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Дмитрий Корнев о возможном хаосе в ВСУ после назначения нового главнокомандующего.
14: Вероятно, будет определенный вакуум власти. Он должен быть, ну, в теории, скажем так. И, конечно, этим можно попытаться воспользоваться. Ведь есть еще один момент, который не упоминаю, то, что вместе с Михаилом Дропатом придет команда управленцев. То есть там будет меняться генеральный штаб, там будут меняться другие структуры. Кто-то останется на своих местах, кто-то перейдет на другую должность, кто-то покинет командные должности вооруженных сил. В любом случае, какой-то вакуум власти будет. И вот тут, конечно, очень бы неплохо было бы провести анализ возможных вот этих вакуумных таких пузырей и, соответственно, понять, как это использовать.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем.
15: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
12: «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
18: Об атаках.
17: Нанося удары по пассажирским автобусам в регионах России, Киев с маниакальным упорством пытается отомстить за нарастающие провалы на фронте. Это заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. ВСУ, атакуя автобусы, видели и понимали, что наносят удары по гражданским объектам, никак не связанным с вооруженными силами России. Москва осуждает атаки, желает выздоровления всем пострадавшим, заявили в МИДе. Россия призывает международные структуры отреагировать на атаки беспилотников ВСУ по пассажирским автобусам в регионах нашей страны. Все причастные к атакам понесут ответственность, возмездие неотвратимо. Россия не откажется от гуманитарной поддержки жителей Приднестровья, заявил российский посол в Кишиневе Олег Озеров. Он также обратил внимание, что российская сторона продолжит прилагать все необходимые меры для обеспечения мира и безопасности на берегах Днестра. Дипломат подчеркнул силу объективных исторических факторов, общности многонационального региона, неразрывно связанного с Россией и ее великой цивилизацией. В этом контексте любые попытки провоцировать размежевание и недоверие закономерно обречены на провал, добавил Озеров. Владимир Путин ранее подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. Они смогут подать заявление в упрощенном порядке.
19: Об авиации.
17: Пассажирам в Лас-Вегасе давали по $2500 за отказ от полета, чтобы самолет мог взлететь. Авиакомпании на фоне экстремальной жары вынуждены были срочно снижать взлетный вес лайнеров и выплачивать пассажирам компенсации за отказ от рейса. 24 июля температура воздуха в Лас-Вегасе достигала около 45,5 градусов по Цельсию. Из-за экстремальной жары и снижения плотности воздуха пришлось освобождать до половины мест в самолетах, чтобы максимально облегчить лайнеры и отправить их в воздух. Когда он очень разогревается, он становится менее плотным, поэтому двигатели теряют мощность, а крылья свою подъемную силу.
19: О погоде.
17: На этой неделе самым дождливым днем в столичном регионе будет четверг, 30 июля. Это сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Синоптик уточнил, что в столице ожидается умеренный дождь, а в Подмосковье сильный. При этом порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, а температура будет на уровне 20-22 градусов. В эти минуты в российской столице 20 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 17-18 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 19 градусов, завтра днем будет плюс 21-22. Официальный курс доллара на завтра 78 рублей 70 копеек, евро стоит 89 рублей 63 копейки, курс юаня 11 рублей 59 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
20: Рассказ полковника Виктора Баранца. Генерал Лебедь. Командарм без ошейника. Читает автор.
0: К лету 95 года на Арбате заговорили о том, что Верховный намерен Лебедя убрать. Снова вспомнили, что генерал позволял себе высказывания, которые перечеркивали его служебную перспективу. Помните, нельзя служить в армии, если не веришь Верховному главкомандующему. Трудно служить в армии, когда перестал понимать действия министра обороны. Помните? В июне 95 года Лебедь был вызван Минобороны. Тут командарм написал рапорт с просьбой об отставке и письмо президенту, верховному главнокомандующему, с объяснением причин ухода. Когда я видел командарма летом 95 года в приемной начальника генштаба, у меня сложилось впечатление, что Лебедь был уверен, его из армии не уволят. Буквально перед отъездом в Москву старик в Тирасполе спросил генерала: «Александр Иванович, не бросай нас на произвол судьбы, ну просим же!»
1: «Успокойся, отец, я никуда отсюда не уйду», — ответил командарм. И все-таки ушел. Вынудили уйти.
21: Ушибленность некоторая собственными размерами у нас это есть. Вот мы там всегда считаем, что мы такие большие, великие, у нас все есть, мы богаты, шапками закидаем. Когда начинаешь разбираться, ни разу никого шапками не закидали. Все достижения, все победы – это результат колоссального напряжения всех сил. Это результат большой крови, пота, труда. Ну, тем не менее, кончается очередная война, и опять возвращаемся в благостное состояние. Мы такие большие, мы такие великие.
0: Когда Лебедя уволили, многие газеты пестрили одинаковыми заголовками. «Генерал Лебедь уходит в большую политику». «Генерал Лебедь выходит на политическую арену». Сам же генерал сказал так. «Политика у меня не просто привели, загнали». Уволив генерала из армии, Ельцин автоматически превратил его в политика, а точнее в опасного политического противника. Лебедь говорил, что наша военная верхушка заморалась в воровстве и коррупции. И армия была с ним солидарна. Лебедь негативно отнесся к авантюрному вводу войск в Чечню. Так же думали сотни тысяч людей в погонах. Однажды мне довелось видеть опросные листы с вопросом: «Кого из военачальников вы считаете самым популярным в армии?» Лебедь стабильно занимал вторую позицию в ответах тысяч военнослужащих. После маршала Советского Союза Георгия Жукова. В одном из интервью аргументом и фактом он говорил: «Плевать я хотел на всякие рейтинги». Лебедь уезжал из Тирасполя под проливным дождем. Многотысячная толпа пришла провожать его. В 95-м разворачивалась подготовка к парламентским выборам. Официально стало известно, что Лебедь идет на выборы в составе Конгресса русских общин. Предвыборная раскрутка Лебедя началась с первых дней его приезда в Москву из Тирасполя. Он дал пространное интервью по одному из московских телеканалов, в котором отхлестал высшие политические военные власти России. В июле 95 года Лебедь встречался с избирателями в Питере. Кто-то спросил, чем бы он хотел заняться в случае избрания в Госдуму. Генерал ответил, что хотел бы заняться военной реформой. Даже плохо знающие его люди часто говорили одно и то же. Вот на него посмотришь, и сразу видно, что он за народ, а все остальные только за себя. Из источников в штабе Конгресса русских общин стало известно, что представителями ФСБ в Приднестровье и бывшей 14-й армии поставлена задача собрать весь имеющийся компромат на Лебедя, чего только не приписывали Лебедю. Он и бензином, и бензовозами чуть ли не торговал, и квартиры неправильно распределял. Незадолго до парламентских выборов, когда нападки стали слишком уж яростными, Лебедь заявил печати, что на рынке в Тирасполе стали появляться пистолеты, автоматы и даже гранатометы. Налево шло не только оружие бывшей 14-й армии, но и недвижимость. Что ожидало этого человека? Амплитуда предсказаний колебалась необычайно широко. От пролета Конгресса русских общин на парламентских выборах вместе с Лебедем и ухода генерала в политическое небытие до торжественного въезда в Кремль на белом коне. Москва, 15 октября. Интерфакс. Общероссийское общественное движение «Честь и Родина» учреждено в воскресенье в Москве. Перед собравшимися выступил заместитель председателя Конгресса русских общин Александр Лебедь. Потом был вопрос: что сделает Лебедь, если станет министром обороны? Ответил, что реформирует армию. О причинах краха можно говорить много. На мой взгляд, изначально Конгресс русских общин не нашел собственной политической ниши, которая позволила бы ему не затеряться среди других движений и партий. У него однажды спросили: «Почему вы решили, что можете стать президентом? Страна – это ведь не дивизия и не армия».
1: «Нашей стране нужен сейчас человек, который мог бы навести элементарный порядок».
3: «Нам надо то же, что и всем. Мир на земле, порядок в государстве, стабильность. Сегодня я знаю, как это сделать. Могу это сделать. А могу, значит, должен».
0: В феврале 96 года предвыборный штаб Лебедя тайком стали наведываться эмиссары из Кремля, которые вели долгие переговоры с отставным генералом. Лебедь долго раздумывал. До выборов оставалось 100 дней, а Лебедь все еще не определился. У него не было даже серьезной организации, которая бы занималась сбором подписей в его пользу. Казалось, генерал просто стремится подороже продать себя. В перспективе маячил провал. И только в апреле пошел на активные контакты с посланниками Ельцина. Эта лояльность была хорошо оплачена. В Кремле очень внимательно следили за тем, чтобы помощь Лебедю не сыграла против самого Ельцина. После того, как Лебедь занял третье место в первом туре президентских выборов, аналитики, эксперты и журналисты дружно заговорили о неожиданной сенсации. Но, в сущности, никакой сенсации и не было. Разве любой здравомыслящий человек мог отрицать тот факт, что авторитет генерала в обществе и в армии все еще оставался высоким? Многие после первого тура выборов упорно пытались понять причины дрейфа Лебедя в сторону Кремля. Часто можно было слышать едкую реплику о том, что Лебедь променял принципы на должность. Наверное, он понимал, что ему не стать президентом. Коалиция с Ельциным отсекала возможность стать хозяином Кремля, но не исключала возможность въехать в него. Из-за кремлевских стен стала активно распускаться 100% достоверная, в кавычках, информация, что якобы еще во время апрельской встречи Ельцина и Лебедя президент показал генералу компромат на него. Многие в то время пытались обосновать причины перехода Лебедя к Ельцину. И действительно, такое быстрое прозрение человека, находившегося в жесткой оппозиции президенту, выглядело необъяснимо и загадочно. Но версий были тысячи, всей правды ни одной. Второй тур. Накануне президентских выборов журналисты и политики нередко высказывали мысль, что ключи от победы Ельцина находятся в руках Лебедя. Военный люд был настроен все же слишком контрастно. Одни называли генерала предателем, другие утверждали, что Лебедь поступил правильно, прорываясь в Кремль с дальним прицелом. 14% Лебедя, на мой взгляд, объективно не отражали реального рейтинга генерала и истинных результатов голосования. То была всего лишь цифра, наверняка просчитанная и скрупулезно выведенная заранее в кремлевских кабинетах. Но Лебедь свой выбор сделал. Его позвали в Кремль. Лебедь поставил условие отставить Грачева. И Ельцин условия выполнил. Лебедь, к тому же, получил сразу две должности. Секретаря Совета Безопасности и помощника президента по национальной безопасности. 18 июня 1996 года в Минобороны произошло то, что многие давно предвидели. Министра обороны Грачева с подачи Лебедя ушли. Но за то, что Лебедь прибежал к Ельцину, с первых дней пребывания Лебедя в новой должности буквально каждый его шаг подвергался критике. За 4 месяца пребывания Лебедя в должности секретаря Совбеза он допустил немало серьезных ошибок. Уже с первых дней работы на Старой площади он стал окружать себя своими людьми.
4: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
5: «Комсомольская правда». Читайте завтра. Продукты, которые сильнее всего подешевели за год. Министр здравоохранения Михаил Мурашко комсомолки. Может ли ИИ поставить диагноз? Как изменится работа скорой? Спасатели пока не нашли кошку альпинистов, погибших на Эльбрусе. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
22: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев о политических и военных перестановках на Украине.
22: Самое главное в этом вопросе – это деньги. А деньги – это должность министра обороны. Ну, ему Сырский очень удобен, Сырский абсолютно лояльный, Сырский подконтрольный, а Зеленский очень боится военных, самостоятельных военных. Но деньги для него важнее. Поэтому он таким образом бросает кость толпе. Вот вам, вы протестовали против Сырского, вот вам доропаты, которого вы хотели. А министр обороны, ну, не получается министр обороны. Ну, тут-то я пошел вам навстречу. Это вопрос в деньгах. Это главный вопрос, который волнует Зеленского. Будет приходить западная военная помощь, просто финансовая помощь, ее будет распиливать чиновники, назначенные нового кабинета министров. Исходя из этого, должность министра обороны чрезвычайно важна.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
20: Рассказ полковника Виктора Баранца. Генерал Лебедь. Командарм без ошейника. Читает автор.
0: Приступив к работе в Совбезе, Лебедь пошел на кардинальные кадровые решения. Он урезал штат Совета Безопасности с 400
24: до 100. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
25: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
26: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басок?

0: получайте скидки.
1: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: Нет сил, нет средств. Вертолеты летать не могут. Ресурсы исчерпали. Пушки стрелять не могут, стволы изношены. Новой техники нет. Вообще ничего нет. Самое страшное, что нет идеологии у тех, кто непосредственно принимает участие в боевых действиях. Они не знают, за что они дерутся.
4: Когда же в прессе стал муссироваться вопрос о возможности его перехода в Министерство обороны, чтобы возглавить операцию на Северном Кавказе, Лебедь не без сарказма заметил, что если разговор идет о выводе российских войск из Чечни, то я готов эту операцию возглавить. Вместе со всеми, кто хотел побыстрее установить мир на Кавказе, искал пути прекращения русско-чеченской бойни.
5: Всякая война сначала тупик, потом катастрофа. Всякие войны, даже если это войны столетние, они все кончаются одним – переговорами и миром. Для меня давно стал вопрос, а стоит ли наградить горы покойников, наплодить вдов, сирот, коллег, пустить прахом по ветру труд десятков предшествующих поколений, чтобы потом все равно сесть и договориться. Может быть, эту нецивилизованную часть вообще исключить?
4: Размышляя о способах решения чеченского кризиса, Лебедь одно время полагал, что необходимо начать с того, чтобы освободить Чечню от российского бюджета. Летом 96 года можно было заметить, что Лебедь иногда отступал с ранее заявленных позиций, либо вообще отказывался от них. В июле Лебедь в беседе с одним из немецких журналистов заявил, что он не возражал бы против независимости Чечни. А в беседе с корреспондентом «Нью-Йорк Таймс» неожиданно сделал поворот на 180 градусов, назвав чеченских сепаратистов бандитами, а Чечню – частью территории России. В январе-феврале 96 года в России развернулась очередная дискуссия по поводу чеченского кризиса. Включился в дискуссию и Лебедь. Он высказался против вывода войск. Чем дольше длилась странная чеченская война, тем чаще люди задавали вопросом, а кто же конкретно повинен в развязывании этого побоища? Лебедь отвечал так.
6: Главные виновники, видимо, сидят в Москве.
4: Одним из ключевых лозунгов предвыборной программы Лебедя были его слова. Я уже остановил одну войну, я остановлю другую. Косяками пошли критические статьи, смысл которых сводился к одному. Вы обещали остановить войну, так почему же этого не делаете? А действовать он, похоже, не спешил. Эту мысль он будет повторять многократно до того момента, когда в Хасавюрте, сидя рядом с начальником штаба чеченской армии Асланом Масхадовым, он возьмет ручку и подпишет соглашение о прекращении войны. Его упрекали в предательстве национальных интересов. То, что надо было ставить генералу в заслугу, соперники ставили ему в вину. Лебедь остановил войну. Но, оказывается, не так. Одним был нужен мир, другим – политические очки. Непонятно, моя Россия. Шла война плохо, закончилась опять плохо. Тогда был обнародован убийственный компромат на секретаря Совета Безопасности, якобы тайком сколачивавшего свое националистическое войско. И Ельцин отреагировал быстро и сурово. Лебедь был изгнан из Кремля. После изгнания из Кремля Лебедь на некоторое время залег на дно. В последней декаде декабря 96 года Лебедь отправился в США по приглашению Совета по международным отношениям, а также Никсоновского центра. Когда в конце 96-го Лебедь только начинал повторную атаку на Кремль, политические оппоненты весьма бдительно следили за финансовой стороной его деятельности и не упускали случая, чтобы разыграть этот вопрос в невыгодном для генерала свете. Все заметные финансовые расходы Лебедя тут же становились достоянием гласности. И хотя Лебедь имел весьма достоверную информацию о состоянии здоровья Ельцина, он заявил, что о выборах нового президента России можно говорить лишь в 2000 году. А сам он постарается использовать предстоящие 4 года для того, чтобы получить необходимый ему политический опыт. В интервью корреспонденту Wall Street Journal Лебедь предположил, что его смещение с должности секретаря Совета Безопасности России было связано с болезнью президента, которого обмануло его же окружение. В середине 1997 года Лебедь вновь отправился в зарубежное турне, на этот раз в Германию. Там Лебедь заявил в одном из интервью:
6: «Я хочу стать президентом, и я им стану!»
4: Но ведь были на сей счет и другие слова Лебедя.
6: «Я у президента не собирался, не собираюсь и не думаю, никогда не соберусь. Каждый баран должен нести свои рога».
5: Самое смешное в этой ситуации, знаете что? Если вот Россия вдруг взорвется и начнет разваливаться, то вот россияне выживут, потому что болевого порога нет. Вот хоть бы асфальт бей, и ничего не будет. Уже все прошли и выживут в любых условиях. А вот обломков хватит на весь мир. Слишком велика. Поэтому я всех призываю, любите Россию. Любите не потому, что она вам нравится, а станьте эгоистами из эгоистических позиций. Любите Россию, помогайте ей, не дайте ей развалиться. А то потом со слезой будете вспоминать, какую глупость натворили.
4: Когда генерал Лебедь погиб, сразу стали поговаривать, что его убили, потому что он был ненавистен режиму, Ельцин боялся его популярности и дал команду своим спецслужбам угробить Лебедя. И такая версия стала, к великому сожалению, очень популярна. И никто не думал, почему достаточно мастеровитый экипаж этого вертолета, почему-то, который зацепился за эти провода, никто не говорил, что вот, а может быть, это вот есть простая причина. Нет, вы знаете, людям, которые ненавидели Ельцина, важно было, чтобы он убил Лебедя. Никто не говорил о том, что экипаж непрофессионально повел себя в линии и не учел то, что там высоковольтная линия и провода. Вот и все. Но народу, немалой части народу, хочется, чтобы его убили. Генерал Лебедь побег из-за лопоухости экипажа.
1: Рассказ полковника Виктора Баранца. Генерал Лебедь. Командарм без ошейника. Читает автор. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
0: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вперед в будущее».
7: Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио

0: беспилотниками. Это заявили на Смоленской площади. В МИДе, говоря о высылке российского дипломата из Румынии, сказали, что недружественные действия Бухареста получат надлежащий ответ. СМИ подсчитали реальную стоимость войны в Иране для США. По состоянию на 24 июля военные действия там обошлись Соединенным Штатам как минимум в 151 миллиард долларов. Если война в регионе продолжится такими темпами, сумма издержек до конца года превысит 311 миллиардов долларов. Такие оценки приводит британское издание Daily Telegraph, которое проанализировало данные и поговорило с экспертами.
1: О катаклизмах.
0: В Тюменской области более 300 жилых и дачных домов, свыше 1500 приусадебных и дачных участков подтопило паводковыми водами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. В зону подтопления попали низководный мост и автомобильная дорога. Всего к ликвидации последствий разгула стихии в Тюменской области привлечены 269 человек и 33 единицы техники. Власти ввели режим ЧС регионального уровня. Специалисты экстренных служб ведут работу в круглосуточном режиме.
1: О недвижимости.
0: Примерно треть россиян регулярно листают объявления о квартирах, которые никогда не смогут купить. Это показало исследование крупного сервиса по продаже недвижимости. По его данным, чаще всего смотрят такие лоты те, кто живет с родителями или снимает квартиру. Явление назвали «дрим-скроллингом». Как признались сами мечтатели, они тратят время на разглядывание таких квартир, так как им нравятся интерьеры и дизайн. На втором месте планировка и количество комнат. На третьем – виды из окон. Официальный курс доллара на завтра 78 рублей 70 копеек, евро стоит 89,63, юань 11,59. И о погоде: в эти минуты в российской столице 20 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 17-18, и синоптики обещают осадки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 101. Глава 33.
2: Марина отважно вступает в советскую действительность. Им по 30 лет. У них большой опыт жизни. На двоих несколько жен и мужей, пятеро сыновей. Успехи и неудачи, взлеты и падения, слава. А они очарованы друг другом, как дети, впервые познающие вкус любви. Вспоминает Нина Максимовна. Первые годы Марина останавливалась у меня. Когда возвращались поздно вечером после спектаклей или после встреч с друзьями, то крались, как мышки, чтобы не разбудить меня. В мою маленькую квартирку приезжали трое детей Марины. Можно представить, как непривычно было им после просторного дома под Парижем. Но они бегали, играли, дурачились, и мне кажется, что им все нравилось. Володя и Марина не хотели меня стеснять, поэтому снимали квартиры. На Большой Садовой, на Фрунзенской, в Матвеевском. Знаменитую пару забросила на окраину Москвы, в Матвеевское. Им сдал трехкомнатную квартиру журналист, уехавший работать на долгие годы в Африку. В квартире мебель необычная, надувная. Марина привезла из Парижа в чемодане. Кресло, пуфики с шариками внутри. Садишься — очень необычно и непривычно. Район был в стадии строительства. И на 10 еще недостроенных, но заселенных домов приходился один продуктовый магазин. Обычно Марина ездила на машине в центр и покупала продукты в «Березке», магазине для иностранцев, где можно было расплачиваться валютой. Но Высоцкому надоело каждое утро ловить такси, и он отправляется в театр на «Мерседесе Влади». Он по блату получил водительские права, она слегка подучила его водить, и он тут же начал смело ездить. Неважно, час пик, оживленная магистраль, красный свет светофора, для него существует только полный вперед. Ничего за рулем не боялся. Марина страшилась с ним ездить. И вот Марина одна в квартире. Перемыла посуду после вчерашнего застолья, постирала. И стала прикидывать, что приготовить на ужин. Вечером ждали близких друзей. Заглянула в холодильник, пугающе пусто. Тащиться в «Березку» на общественном транспорте — нет, на такой подвиг она не способна. И Марина решает наведаться в обыкновенный продуктовый магазин неподалеку от дома. Но и об этом приключении мы уже имеем представление. Это когда ее обозвали «тунеядкой». Так что только конец истории доскажу.

0: Марину выталкивают из магазина, и она оказывается в замерзшей грязи, под водопадом ругательств, прижимая к груди сумку с жалкими кусками сыра, колбасы, творожной массой. Пошла несчастная и униженная домой. «Ты уже вернулся и встречаешь меня широкой улыбкой», — вспоминает Марина. «По моим покрасневшим глазам, шапке набекрень и потому, как я прижимаю к себе маленькие серые свертки, ты сразу понял, что произошло. Ты берешь у меня свертки и, обняв за плечи, утешаешь, как маленькую. Ты ходила за покупками, да, бедненькая моя? И все-таки ты должна понять этих женщин. Для тебя это всего лишь неприятная история, она скоро забудется. А они живут так каждый день. Прости их. Завтра я оставлю тебе машину». Она поначалу не поняла, почему советские люди терпят такую убогую жизнь. А поразмышляла и пришла к гениальному выводу. Потому что не испорчены западным изобилием. Вообще она чувствительная. Однажды поехала проведать в больницу попавших в автоаварию Абдулова и Янкловича. Заходит в больницу и круто разворачивается. «Нет, я туда не пойду. Это же ужас. У нас такие больницы для бездомных. Не пойду. У меня будет испорчено настроение на весь приезд. Не могу, я спать не буду». Натура общительная. Влади со своим легким характером мгновенно вписалась в круг друзей Высоцкого. Вспоминает журналистка Римма Туманова, жена Вадима Туманова. «Марина, она человек одаренный, но очень хладнокровный человек, с сильным характером, с сильным. Володе ведь и нужен был сильный характер, ему не нужна была размазня. Марина относилась ко мне очень хорошо, правда, только потому, что я была женой Туманова». Нет, не только потому к Римме хорошо относилась Влади, что она жена Туманова. Такой она человек, отзывчивый. Однажды Римма заболела, лежала в больнице. Марина во Франции доставала лекарства, пересылала самолетом. До сих пор Туманова хранит записку, как этим лекарством пользоваться. Она и все Володины подарки хранит, целый ящик. Однажды привез шикарный набор авторучек. «Римма, ты же, наверное, что-то там пишешь?» Она посмотрела на авторучки. «Володя, что я, сумасшедшая? Такими вещами не пишут, такими вещами хвастаются». Тумановы часто бывали у них. Однажды приходят, а Марина развлекает гостей альбомом Михаила Шемякина. Большой альбом, красивый, прекрасно издан. Сунула альбом Римме. Та рассматривает шемякинские экзорсисы, впадает в недоумение. И это считается искусством? Например, поле, а над ним черепа. Марина спрашивает, «Ну как?» «Мне кажется, что никто ничего не понимает, когда смотрит на эти картинки. Но он же столько денег заработал на этих картинах. Ну и что? Может, в Париже их назло нам покупают? Ведь ничего же не понятно. Возможно, здесь о потустороннем мире, о высшем смысле нашей жизни. На следующем развороте синяя рожа со слоновьим хоботом. И это тоже о высшем смысле жизни?» Марина спрашивает, «А это как тебе? Не правда ли? Шедевр?» Туманова честно сообщает, «Ничего не понимаю, и никто ничего здесь не поймет». Марина поражена, даже шокирована. А вот я, когда мне очень тяжело, смотрю на эту картину, и тяжесть с души как рукой снимает. У Риммы сорвалось. «Марина, тебе, наверное, не было тяжело по-настоящему». Высоцкий, краем уха прислушивавшийся к разговору, обернулся. «Марина, ты не понимаешь». «Нет, не понимаешь. Как ты можешь понять, если совсем недавно узнала, что такое очередь за колбасой? И вот этого ты тоже не понимаешь. Наши люди воспитаны на художниках-передвижниках, и дай бог, чтобы на них. Рима, я правильно говорю?» «Абсолютно. Но если они в каком элитном обществе Москвы, то к Владе внимание намного больше, чем к Высоцкому. Его приятель рассказал, как увидел их на традиционном приеме, который дает французское посольство 14 июля, в день взятия Бастилии. Московская элита, отталкивая друг друга, набрасывалась на выставленные французами яства, а Высоцкий, одиноко стоя в сторонке, печально наблюдал за этим постыдным зрелищем. Приятель поинтересовался, а где Марина? Он кивком с усмешкой показал на толпу, плотно окружившую кинозвезду. Поэт явно был чужим на празднике жизни, и приятеля резануло одиночество, исходившее от него. Иван Дыховичный оценивает ситуацию со стороны. Володя, когда в его жизни появилась Марина, менялся. Это естественно. Авторитет Марины, ее положение, ее звездность производила на него впечатление. Во всяком случае, в первые годы их романа было так. С одной стороны, он робел, чувствовал себя скованно, а с другой светился больше, чем обычно. Он никогда не изображал из себя камень, глыбу. В нем много было детского, а другим я его просто не видел. И еще он был человек очень чистый во всех смыслах. Он исповедовал реальную жизнь, жизнь двора, подъезда, улицы. Он не был ресторанным человеком, он не был человеком тусовки. А Марина была звездой, умеющей вести себя и в тусовке, и часто в тусовке самого высокого полета. Поэтому, конечно, Володя перед ней был все-таки мальчиком, смущенным, удивляющимся, стеснительным, восторженным, влюбленным мальчиком. Все отмечают, Владя контактный человек, но при условии, если она находится с человеком в хороших отношениях. И наоборот, если человек ей не симпатичен, она будто наглухо задраенный люк. Никогда не подыгрывает человеку, даже из соображений вежливости. В ней проявлялась русская душа. Могла легко забыть что-то важное или бешено полюбить вдруг, неожиданно. Марина любила необыкновенных людей, выделяла их, обладала талантом находить их. Хотя и простых людей тоже любила. Обращалась, общалась с ними уважительно и внимательно. Еще отмечают, в ней много тепла. В жизни Высоцкого она была светлым пятном. Она потребовала от него сознательного ощущения, что есть женщина, что есть любовь, потребовала серьезного отношения к этому и ответственности за это. Многие считали, Высоцкому нужна такая жена, которая всегда была бы около него. Да не нужна ему была такая жена. Ему, наоборот, нравилось, что это была не жена, а скорее любовница, в высоком смысле этого слова. Владя была прекрасной хозяйкой. Она могла на то время, которое была в Москве, создать дом. В те годы он не пил абсолютно. Это было желание жить одинаковой жизнью со всеми. И он замечательно выглядел, прекрасно себя чувствовал. Потом ему стали внушать, что он становится серым, неинтересным. «Я даже знаю, кто эти люди», — вспоминает Дыховечный. Им было приятно заманить его в свой лагерь, почувствовать, что он такой же, как и они. Я знаю бесконечное количество людей, которые под знаменем Володи пьют. Но они никто. И снова она в Париже, он в Москве. Некоторые утешения, правда слабое, приносили письма. Первые 6 лет, рассказывает Влади, когда Володя не мог приезжать ко мне, а у меня были дела в Париже, мы писали друг другу почти ежедневно. Все его письма я храню, в них наша частная жизнь. После моей смерти пусть читают или даже публикуют, если это кому-то интересно, но сейчас это мое и его, пусть оно останется нашим. К тому же, если говорить откровенно, там ничего особенного нет. Нормальные письма влюбленного человека. Они сугубо личные, интимные и не имеют литературной значимости.
1: Продолжение через несколько минут. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио.
2: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
3: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
4: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В Прагматике великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? Прагматика великие луки. Новая Веста по выгодной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.
8: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
9: Часть 102. Глава 33.
0: Марина отважно вступает в советскую действительность. Приходит время, когда читатель начинает интересоваться каждым штрихом, связанным с жизнью и творческой биографией любимого писателя, артиста, путешественника. Это время для почитателей Владимира Высоцкого наступило очень быстро. Жизнь показывает, что вначале родственники ревниво скрывают рукописи, личные письма, дневники и прочее, считая, что все это принадлежит только им. Потом приходят к естественному выводу, что это принадлежит всем. Не сомневаюсь, скоро так будет и с парижской корреспонденцией Высоцкого. Вряд ли он вел с кем-либо еще более продолжительную переписку. Владе принадлежит уникальное собрание его сокровенных исповедей. Факты говорят, что письмам в литературном наследии принадлежит последнее место, их публикуют позже всего остального. Для обнародования полного литературного наследия Владимира Высоцкого срок еще не грянул. Его письма к Владе ждут своего часа в Государственном архиве России. Нина Максимовна рассказывала. Сын пел Марине по телефону только что родившиеся песни чуть ли не каждый день. Счета за телефонные разговоры, точнее, за телефонные концерты, были едва ли не из трехзначных цифр, но это его не смущало. «Мамочка», — говорил он, видя, что я беспокоюсь о его расходах, — «деньги мы для того и зарабатываем, чтобы их тратить». Поначалу ему с его нетерпеливым характером было трудно дожидаться, когда его соединят с любимой женщиной. И песня «07» появилась как раз в один из вечеров, когда он ждал разговора с Парижем. Потом телефонистки уже прекрасно его знали, соединяли их мгновенно, слушали эти необычные концерты. Большая любовь вдохновила Высоцкого на создание своеобразных по духу и характеру лирических музыкально-поэтических произведений, которые обогатили своими мелодиями, содержанием, формой его песенное творчество. Некоторые знакомые сравнивали Марину Влади и Людмилу Абрамову. Это неизбежно. Например, такие впечатления альпиниста Леонида Елисеева, который встретил их в Крыму. На пляже Володю и Марину никто не узнавал. Марина блистала фигурой, несмотря на то, что родила троих детей, но никто на ней надолго свой взгляд не задерживал. А Володя меня поразил. За полтора года, которые прошли со времени нашей последней встречи, он стал крепче и спортивнее в движениях. Я невольно вспомнил давнюю поездку в Рублево. Володя был с Люсей. С первых минут знакомства она располагала простотой. Тогда, по пути в Рублево, Елисеев рассказал Высоцкому с Людмилой, что недавно на стройке услышал, как один из монтажников неплохо пел песню о друге. Сообщил, что Владимир Макаров исполнил эту песню на международном песенном фестивале. Высоцкий молчал, а Людмила грустно сказала, что Володины песни должен исполнять он сам. Потом Высоцкий, обращаясь к Елисееву, сказал, что пишет сейчас песни-сказки, и прочитал одну из них. То ли буйвол, то ли бык, то ли тур. Именно прочитал. Людмила даже пожалела, что не взяли гитару. День был прекрасный, они остановились около магазина, набрали еды. Народу на Рублевском пляже было мало. Елисеев и Высоцкий плавали, прогуливались по берегу, разговаривали. Он много рассказывал о театре, о Любимове. А когда вернулись, то Людмила уже накрыла стол, а на примусе закипал чай. Все пребывали в превосходном настроении, все было душевно, просто, вкусно. «Люся, как человек, оставила неизгладимое впечатление», — вспоминает Елисеев. «А в Крыму, на берегу моря, все происходило по-другому. Пристегнутый к Владе Володя не был тем рубахой парнем с душой нараспашку, готовым первым оказаться там, где труднее и опаснее, каким он был в горах. Невольно припомнился и другой характерный случай, когда Володя со Славой случайно встретили мою жену. Володя отобрал у нее большой чайник и понес, не стесняясь, по улице Горького. и так с чайником в руках появился на пороге моего дома на Неждановой. Теперь же словно что-то подломилось. Елисеев скажет Говорухину: «Не завидую я Володе». Говорухин отреагировал мгновенно: «Он тебе тоже». Людмила Абрамова приводит неожиданный художественный образ. «Я работаю с детьми в прогимназии. Мы с ними, обсуждая изменения, произошедшие с первобытных времен, говорили о том, что все меняется, кроме чувств. Есть голод, есть радость от победы, есть отчаяние от неудачи. Я спросила, а какое самое сильное чувство? Ожидала, что они скажут: голод, страх смерти. Нет. Они думали, спорили между собой, и, наконец, одна девочка сказала: жалость. Она была абсолютно права. Жалость — самое сильное и самое главное человеческое чувство. И совсем неспроста нам много лет внушалось, что жалость унижает человека, что человек — это звучит гордо, а гордый человек не может ни жалеть, ни быть объектом жалости. То есть нужно было вывернуть человека наизнанку, чтобы он перестал ориентироваться в этом мире. И хотя опорочить жалость в какой-то степени удалось, это чувство не убили. И жалость к Володе была душераздирающей. Ему по-настоящему бывало плохо. Наступил момент, когда Марина сделала чудовищное открытие. Володя пьет. Страшно пьет. В компаниях это было незаметно. Он потреблял не больше других. К тому же она быстро сообразила: в России собраться у кого-то без бутылки водки на столе все равно, что быть в Париже и не подняться на Эйфелеву башню. Она и сама с удовольствием опрокидывала стопку-другую. Язык развязывался, охватывало ощущение свободы, все вокруг представлялись добрыми и милыми. Но речь о другом. Не о легкости, а о мрачных запоях. Когда Высоцкий еще при Людмиле предчувствовал грядущий запой, то на начальной стадии он избегал скопления людей, шума и гамма. Предпочитал в одиночку напиваться в тихом кафе «Паланга», что у Калужской заставы. Обслуга его уважала и обожала, хотя нередко он впадал в непотребный вид. Молодая администратор Шигаля старалась оградить Высоцкого от назойливого любопытства посетителей. Вызвала такси, когда он становился невменяемым, отвозила к Нине Максимовне. Этот паланговский период продолжался недолго. Чем чаще он впадал в душевный ступор, тем озлобленнее пил. Чем больше пил, тем властнее его влекло к угрюмым местам, к низменным людям, и он оказывался в таких злачных утробах, что не приведи Господь. А ведь добрые люди чуть ли не в первый день просвещали Марину о главном пороке Высоцкого. Одни из любви к нему, другие, наоборот, из злобности. Но и те, и другие давали похожие советы: следи за ним, не давая ему ни капли, он алкоголик, он не должен даже прикасаться к стакану. Сейчас он сдерживается, но сорвется, на стенку полезешь. Не верила. Чтобы веселый и обаятельный Володя превратился в чудовище? Нет, это невозможно. Она вглядывалась в него, когда он был слегка навеселе. Вид радостный, можно даже сказать, что хмель придает ему дополнительный шарм. Какой же бульдозерной силы был удар, когда это случилось. Она ждет его дома. Ужин остывает на столе. Смотрела скучнейшую программу по телевизору, да и заснула. Просыпается среди ночи от телефонного трезвона. Мерцает пустой экран телевизора, все программы закончились. Ночью советское телевидение делало перерыв. Володи нет. Телефон настойчиво звонит. Она хватает трубку и слышит незнакомый голос. «Марина, он здесь. Срочно приезжай. Его надо забрать. Приезжай как можно быстрее. Записывай адрес». Она ничего не соображает. Ей страшно. Стряхнула оцепенение, выскакивает на улицу, хватает такси. Вот и нужный дом. Бегом по скудно освещенной лестнице, в нос сшибает мочой, кошками. На последнем этаже распахнута дверь. Входит. Встречает неопрятную женщину. «Где Володя?» Женщина ведет ее в комнату. Пол уставлен бутылками, усеян окурками, блевотина. На столе газета «Правда» вместо скатерти, на ней объедки. Валяются тела по углам. Ни одного знакомого лица. Да это и не лица, а испитые рожи, рожи ублюдков. Она замечает какого-то человека, лежит на продавленном диване, скорбно стонет. «Боже, Володя!» Пытается подняться, протягивает к ней руки. Марина дрожит, помогает ему подняться. Выволакивает тело на улицу, ловит машину. Марина в ужасе. Впервые в жизни она увидела, как мощно засасывает его омут запоя. И каким же страшным становится близкий родной человек. Утром Высоцкий просыпается, мятый, злой, мутный. Встречает ее полный любви взгляд. «Марина, Марина, спаси! Шампанского!» Золотухин помнит другой страшный день. Был у Высоцкого с Мариной. Володя 2 дня лежал в Склифосовского. Горлом кровь хлынула. Скорая приехала через час и везти не хотела, боялись, умрет в дороге. Володя лежал без сознания, на уколах. Думали прободение желудка, тогда конец. Но, слава богу, обошлось. Говорят, лопнул какой-то сосуд. Будто литр крови потерял и долили ему чужой. Когда я был у него, он чувствовал себя, по его словам, прекрасно, но говорил шепотом, чтобы не услыхала Марина. А по Москве слухи, слухи. На другой день Золотухин снова в Склифосовского. Высоцкий худой, бледный, в белых штанах с широким поясом, в белой под горло водолазке и неимоверной замшевой куртке. Говорит: «Марина на мне». «Моя кожа на нем», — обрезала Влади. В тот первый раз она его спасла. Спасла тем, что просто была рядом. Он остановился. Позже в это трудно было поверить, но хватило одного ее хрупкого присутствия, он на 1.5 года отставил стакан в сторону. Никому до того не удавалось так надолго прервать алкогольное безумие, в котором он тонул. Интересно мнение Михаила Шемякина. Марина пыталась перенести на русского мужа свое трезвое во всех смыслах отношение к жизни. И считала, что именно рациональность, настойчивость, сильный характер ограждали Высоцкого от более раннего ухода. А он, умом понимая, где и кто его спасение, душой рвался в большой каретный. Легкая победа над алкоголем воодушевляет Марину. Она верит в собственное могущество. Если бы она знала, что ей придется вытерпеть из-за пристрастия Высоцкого к спиртному. А когда пошли наркотики... Ну, об этом наступит свой момент для печального рассказа.
7: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев о возвращении наших спортсменов на мировую арену.
11: Никто не верил в окружении и моем, и политические все крупные фигуры, с кем вот я говорил, никто не верил. Почему? Объясню. Ну, потому что отвыкли от хороших новостей, отвыкли от такой хорошей дипломатии. И мы назвали нашу операцию наступательной дипломатической операцией. И действовали по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина по восстановлению прав наших спортсменов. Мы все делали, чтобы это случилось. Но хочу объяснить так на пальцах, чтобы мы понимали, это всего лишь восстановление справедливости и возвращение к нормальности. То есть мы не требуем никаких особых отношений к России и к нашим спортсменам. Мы не требуем кого бы то ни было наказывать там, и выгонять. Мы просто свое место попросили нам вернуть. И сделали все для того, чтобы это произошло. Но это еще не вся работа. Сейчас будет имплементация, так называемая, решение МОК уже международными федерациями. Не везде гладко, хотя уже после решения МОК 4 федерации быстро нас вернули. Это и пятиборье, и гандбол, волейбол. И дальше будет эта работа продолжаться.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на Радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
7: О важном.
12: Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал сообщение о возможной мобилизации в стране лживой провокацией со стороны врага перед выборами. Медведев провел заседание Межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию вооруженных сил России военнослужащими по контракту. Он сказал, что сообщение о мобилизации – это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса. Воевать там некому, сказал Медведев. Заявление нового посла ФРГ в России Клеменса фон Гёце о требованиях к нашей стране могут привести к тому, что его диалог с Москвой не сложится. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Новый немецкий посол, едва приехав в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что будет чего-то там требовать от нашего правительства. Вышел очевидный фальстарт. С таким пониманием цели своей дипломатической миссии диалог у немецкого дипломата в Москве не состоится, указала дипломат в своем телеграм-канале.
9: О поисках.
12: В Тихом океане нашли потерявшегося месяц назад моряка. Кайчи Сато стартовал на парусной лодке от острова Каталина у побережья Калифорнии в начале июня. Он хотел в одиночку пересечь Тихий океан. Через 2 недели плавания у судна сломалась мачта. Вскоре из строя вышел и телефон, служивший моряку для ориентирования на местности. А примерно в 700 километрах от калифорнийского берега закончилось топливо. Рацион моряка на протяжении всего дрейфа составляли овсяная каша, рыба и кальмары, которые были на борту судна. Спустя 20 дней подошли к концу запасы питьевой воды, после чего Сато освоил сбор конденсата при помощи пластика. Слизывал образовавшиеся капли влаги. 21 июля лодку заметил экипаж, проходящего мимо контейнеровоза, и забрал Сато к себе на борт. Его вытащили недалеко от Гавайских островов. После спасения моряк долго плакал от счастья, а потом заявил, что планирует новую экспедицию, на этот раз на Филиппины.
9: О спорте.
12: Сборные России по волейболу практически обеспечили себе участие в Олимпийских играх 2028 года благодаря сохраненному высокому рейтингу. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола Александр Еременко. Ранее стало известно о допуске российских волейболистов до соревнований без ограничений. Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля в 2028. Официальный курс доллара – 78 рублей 70 копеек, евро стоит 89 рублей 63 копейки, курс юаня – 11 рублей 59 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 20 градусов выше нуля, завтра днем ожидается плюс 17, плюс 18 и пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 19 градусов, завтра днем плюс 21-22. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
9: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 103. Глава 34.
0: Характер далеко не нордический. «Добрый», «жесткий» — два самых частых слова, которые употребляют те, кто Высоцкого знал, когда пытаются выразить его характер. О доброте мы еще поговорим, и поговорим подробно, а в «жесткость» всмотримся внимательно здесь. Леонид Филатов кратко и четко определяет его натуру. Высоцкий был человек сложный и трудный в общении, но личность его непостижимо просто магнетически завораживала, приковывала к нему окружающих людей. Ольга Яковлева называла его «нежным бандитом». «Бандит» в кавычках, конечно, уточняет она. Мне такой случай запомнился. Сценарий Мартина Идена написал человек на вид вроде как ущербный. Он раздражал меня. Но Эфрос по этому поводу сказал: «Вы же говорили, что нужно бедных и обездоленных защищать, а сейчас на него нападаете». А Володя рядом смешно ковыряет на рукаве какую-то дырку. «Анатолий Васильевич, не обижайте ее, она хорошая». Потому и нежный бандит. Но если кто-то рядом что-то бестактное, грубое скажет, допустит хамство, то Володя реагировал резко. «Хочешь, я ему сейчас по морде дам?» Ощущение было, если к нему с нежностью, то и он излучал нежность. А чаще Высоцкий не спрашивал «хочешь, ему в морду дам?», врезал без раздумий. Мгновенно, без эмоций. «Могу привести пример», — говорит Георгий Епифанцев, его однокурсник по школе-студии. «Идем втроем, Володя, моя жена Ляля и я. Идем по Большой Бронной. Стоит группа парней, уже на взводе. Мы проходим мимо, и один вслед что-то грязное, оскорбительное по поводу Ляли. Володя оборачивается. Кто сказал?» «Я». Этому парню немедленно врезал в челюсть. Высоцкого могли привести в раздражение мелочь, пустяк. Да вот Игорь Шишкин подтвердит. Спускаемся во двор и рассаживаемся в две машины. Одна из них — новенький автомобиль Высоцкого с французскими номерами. Я сажусь на заднее правое место, от волнения слишком резко захлопываю дверцу. Высоцкий оборачивается. Это же иностранная машина. Ну и что, что иностранная? Она же железная, Владимир Семенович. Ей не больно. И не было случая, чтобы дверца какой-либо машины отвалилась от резкого захлопывания. Уж не говоря о том, что Высоцкий свои машины не жалел, разбивал их по собственному лихачеству. Можно ли по этому эпизоду судить о его мелочности? Ни в коем случае. Натура он широкая, почти безбрежно широкая. Наталья Сайко, актриса «Таганки», преподносит такой случай. Мы вышли с репетиции, а я только начала водить машину. Села за руль, естественно, не посмотрела ни направо, ни налево, стала выезжать и въехала в Володину машину. А у него какая-то иностранная марка. Вышла и расплакалась. Стою, жду. Сейчас Володя выйдет и такое мне скажет. Он выходит. «Володя, понимаешь?» А он: «Да плюнь ты на это дело, не переживай, это же железка». Так что по одному случаю не стоит делать обобщающие выводы о его характере. Да вот еще один случай, в пример. Как-то Шаповалов и Высоцкий были в гостях у общего приятеля, Володи Сидорова. Он жил неподалеку от театра, и в перерывах они иногда забегали к нему передохнуть. И в очередной такой забег немного посидели. Высоцкий прилег отдохнуть, вечер у него был свободен. А Шопен вернулся в театр, отработал свое и говорит Бортнику: «Пойдем глянем, как там Володя себя чувствует». Приходят. «Володь», — спрашивает Шаповалов, — «у тебя есть деньги? Мы хотим в Каму зайти». Он вытаскивает из джинсов рулон четвертных. «Возьмите сколько надо, остальное отдайте. Мне сегодня понадобится». Мелочный человек на такие поступки не способен. Анатолий Васильев приводит пример немелочной души Высоцкого. И проявилась она в острой ситуации. Васильев рассказывает. «Таганка едет на гастроли в Вильнюс. Гастроли идут шикарно, литовцы принимают нас очень здорово, и вдруг Володя срывается, сразу и резко. И во все дырки, которые образовались из-за Володи, ввели меня. Играем дальше. Вдруг стало известно, что через день на спектакле будут члены литовского ЦК. Сразу же бросаются Володю отпаивать, ставить на ноги, всякие препараты, уколы. Мне говорят, что этот спектакль будет играть Высоцкий. Я завелся. Нифига, буду играть я». Или играю я, или вечером сажусь в поезд и вообще уезжаю. И самое интересное в этой ситуации, как затих весь театр. Кто победит? Меня обрабатывает Дупак, уговаривает Юрий Петрович, а я уперся. Или играю, или уезжаю. Короче говоря, наступает день этого спектакля. В гримерную врывается Володя, весь зеленый, и ко мне. «Да ты что? Да кто ты такой? Да пошел ты!» И тут начинается. Драки не было, но близко к тому. Он выскочил из гримерной. Спектакль играл я. Злой был страшно. Сижу в гостинице, успокоиться не могу. А тут еще Боря Хмельницкий меня подзуживает. «Ты прав. Ну что это такое?» И вдруг входит Владимир. Садится и очень спокойно говорит: «Толя, прости меня, я был неправ». И тут я внутренне рухнул. Потом я много раз ставил себя на место Высоцкого. Да никогда в жизни я бы этого не сделал. Ну, может быть, через год я бы смог. Помнишь, тогда была такая ситуация, но чтобы вот так сразу, сходу? Нет. Все сразу понять, поставить на свои места, сделать то, что, в общем, и положено было сделать, вот это меня потрясло. Валерий Фрид дает Высоцкому впечатляющую характеристику. Интеллигентные мягкие манеры, внутреннее достоинство человека, знающего себе цену, и сила. Ни разу не слышал, как он повышает голос, но не завидую тому, кто повысил бы голос на него. В его суждениях о книгах и фильмах присутствовали и ум, и вкус, в оценках людей терпимость и доброжелательность. А Борис Глаголин, актер «Таганки», иного мнения об умственных способностях Владимира Семеновича бросил однажды безапелляционно: «Высоцкий глуп». В чем проявлялась глупость, не расшифровал. Думаю, что все же прав Фрид. В Высоцком проявлялся ум. Хотя глупые поступки он совершал, но об этом не здесь. Еще представится возможность поговорить о них. Но и к Глаголину стоит прислушаться. Он как-никак секретарь партбюро театра. А кому, как не партии, определять степень умственного развития человека? Мощный он был как человек, Натура могучая, непростой характер, многообразный, переменчивый. Лев Перфилов приводит такой пример. В кинофильме «Вертикаль» снималась актриса Маргарита Кошелева, с которой мы работали на киностудии «Довженко» в Киеве. Она попросила при случае передать привет Высоцкому. И не просто привет, а много-много теплых и ласковых слов от скалолазочки. Я обещал. Кошелева, напомним, вдохновила Высоцкого на создание знаменитой песни «Скалолазочка». Перфилов, будучи в Москве, заглянул в театр на Таганке. Посмотрел «Антимиры» с участием Высоцкого. После спектакля ждет его в служебном помещении. Когда он вышел, Перфилов приветливо воскликнул: «Володя, вы мне нужны!» В ответ злой неприветливый взгляд и злым тоном: «Подождешь!» Перфилов обиделся, разозлился. Высоцкий медленно одевался, не глядя в его сторону, долго зашнуровывал ботинки, подошел к нему. «Чего тебе?» И вместо добрых слов, которые Маргарита просила передать ему, Перфилов произнес свои, резкие, наотмашь, и закончил сердитый монолог словами: «Я вам привез привет от Риты Кошелевой из Киева. И все. Привет!» Повернулся и вышел из театра. Высоцкий догнал его на улице. Это был уже совсем другой человек. По-доброму улыбался, попросил извинить его за грубость. Сказал, что спутал его с надоедливым администратором, который предлагает ему левые концерты. «Был капризен», — добавляет краски к его портрету Иван Дыховичный. «Был предвзят. Что было в нас хорошего или дурного, в нем вдвойне, втройне». Противоречивый характер, далеко не нордический. Есть рассказы. Придет на съемочную площадку мрачный, угрюмый, замкнутый. По команде мотор включается в работу как зверь, с надрывом. После съемки лучше не подступаться к нему с разговорами. На съемках места встречи, когда он входил в двери автобуса «Фердинанд», кто-то из актеров толкнул его. Он зло: «На драку нарываешься!» Все в растерянности. Неадекватная реакция на обычную, в общем-то, ситуацию. Он развернулся, сел в свою машину, закрылся, долго сидел, не двигаясь, мрачный, со злобным выражением лица. Похожее впечатление у Донатаса Баниониса. Мы снимались вместе у швейцаров в фильме «Бегство мистера МакКинли». Съемки в Будапеште. Высоцкий был в очень плохом настроении. Был закрытым, почти не общался. Такое впечатление, что он находился в сильной депрессии. Мне сказали, что он бывает в состоянии, когда ему ничего не интересно. У актрисы Людмилы Гладунько, которая снималась с Высоцким в фильме «Единственная», тоже не особо приятные воспоминания. После общения с Высоцким осталось впечатление, что человек он замкнутый. Я к нему опасалась приблизиться. Казалось, что его не спроси, все будет не туда и не так. Такое ощущение, что единственное его желание, чтобы от него все отстали. Он казался ранимым, настороженно относящимся к вторжению незнакомых. Ко мне он относился индифферентно, держал дистанцию. Было видно, что он метущийся, неуспокоенный и некомфортно чувствующий себя. И Ганна Ганевская почувствовала в Высоцком похожее. У меня отношение к нему было двойственное. С одной стороны, обаяние личности. С другой, мне приходилось видеть его вне обычных рамок, не на сцене, не в фильме. И я понимала, насколько глубоко его нервное расстройство. Если бы не знала, что это Высоцкий, мне облик этого человека было бы трудно совместить с его творчеством.
13: Продолжение через несколько минут.
14: Реклама. А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
15: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
16: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
17: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь электрик. У нас обучение. Социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание. Корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
18: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
19: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
13: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
20: Часть 104. Глава 34.
0: Характер далеко не нордический. А может, права Влади? Всю свою жизнь ты разыгрывал некое тихое помешательство, чтобы скрыть глубокий внутренний разлад. Да нет, вряд ли. К чему ему строить из себя помешанного? Натура у него, судя по многочисленным воспоминаниям, была искренняя. Он не играл кого бы то ни было, кем не был по жизни. Характер у него был сильный, но и этой силы не хватало, чтобы подавить депрессию, тоску. Давид Карапетян знал Высоцкого годы, порой они неделями не расставались. У него много наблюдений о натуре друга. Пишет. Порой у Володи бывала беспросветная тоска, причины которой он не мог объяснить. Я спрашивал, в чем дело? Посмотри, ведь все у тебя есть, все. И Марина, и Слава, и друзья. Не знаю, тоска какая-то внутри, неизбывная. А логично это с точки зрения здравого смысла. Человек имеет все, и тоска неизбывная. Однако Влади настаивает. Ты каждый день маскировал отчаяние шутками, которые обезоруживали близких тебе людей, иногда устававших от твоих невероятных выходок. Их останавливало в критический момент одно твое слово, разглаживались морщины, и люди вновь обретали мужество и терпение. В армейской среде, где ты вырос, учат мужеству, но не учат восставать против зазубренных идей. Такие вещи здесь просто немыслимы. И в маскировку отчаяния не верится. Все по той же причине. Он в любой момент и в любой ситуации был искренен. Грубо среагировал на резко захлопнутую дверь машины — это он. Это же железка — тоже он. Ведь ему ничего не стоило просто промолчать, когда Шишкин неосторожно захлопнул дверь. И когда увидел помятый Сайко Мерседес, то хоть на мгновение могла на лице его появиться злость? Вполне. Но реакция была искренняя. «Да плюнь ты!» Владя очень хорошо его знала, быть может, лучше, чем кто-либо. Но в данном случае она не его характер описывает, а нечто мифическое, что, кстати, проявляется и в других местах ее книги. Интересное наблюдение над характером Высоцкого у композитора Буцко, и они, наблюдения, близки к взгляду Влади. «Моя излишняя жесткость явно мешала мне увидеть в Высоцком рост, жажду внутреннего обновления, его личностный выход к интеллектуальности, точнее, интеллектуальной напряженности, как обязательному состоянию любого человека, любой профессии. То, что я сам ценю больше всего в людях, было скрыто в Высоцком под игрой, под маской. Как видим, и Влади, и Буцко используют похожие слова «маскировка», «маска». С той только разницей, что Марина видит маскировку отчаяния, а Буцко видел, что Высоцкий скрывал под маской интеллектуальную напряженность. Фотограф Леонид Лубеницкий склонен подозревать, что Высоцкий, как говорится, играл на публику. С одной стороны, ему хотелось казаться своим парнем. Знакомых у него была тьма тьмущая, и ему хотелось поддерживать этот имидж. На самом же деле он был очень непростой. Он любил компании, но знал, кто он такой. У него были покровители, он этого и не скрывал. У него было двоякое положение. Официальные власти его терпеть не могли, а кое-кто из всемогущих людей ему симпатизировал. Сразу наведем ясность насчет своего парня. Своим парнем стремятся стать люди чем-то обделенные. То ли контактностью, то ли характером, то ли несоответствием того, что они о себе воображают, и тем, что окружающие о них думают. Вот они-то и стремятся создать некий привлекательный образ своего в доску. Но что значит по отношению к Высоцкому ему хотелось поддерживать имидж? Он, как можно понять из других воспоминаний, не подстраивался по других. Не в его натуре подстраиваться. Высоцкий сам порассуждал на тему «быть и казаться». Почему-то все люди, выступая по телевидению, стараются казаться умнее, чем они есть на самом деле. Всегда есть катурные во время этих передач. И даже самые уважаемые мною поэты, писатели или актеры, которых я жутко люблю, когда они играют на экране, в таких передачах почему-то не умнее, но чуть-чуть другие, чем они есть. А ведь самое интересное — узнать, какие они на самом деле. Я очень надеюсь, что из-за того, что у меня есть такой частый контакт со зрительным залом и с моими друзьями дома, я смогу избегнуть этого недостатка и сойти с этих катурнов, чтобы у каждого из зрителей осталось обо мне истинное, естественное, сиюминутное впечатление. И что стоит за фразой фотографа «у него были покровители»? Если были покровители, то почему его так мордовали? Почему эти самые покровители не прикрикнули «А ну-ка прекратить травить хорошего парня Володю»? Уместно после Лубеницкого привести мнение художника Бориса Диадорова. Его нельзя было не любить. Наверное, потому что он сам умел любить. Он был настоящим мужчиной. Он никогда не предавал. Никогда не был мелочным. А когда он пел «Лично тебе в комнате», это же вообще с ума сойти. Это комок в горле. Это сразу состояние обожания. С ним хотелось проводить время. В баньку пойти, пивка попить. Часто мы ходили в дом Жур, дом журналистов. Тогда там раков подавали. Но все же какая-то правда в утверждении Лубеницкого, что Высоцкий играл на публику, есть. Это подтверждает Ганна Ганевская. О Высоцком мы говорили с одной хорошо знавшей его женщиной. У них были чисто деловые отношения, ничего романтического. Она умница, человек проницательный. И у нас с ней совпали расхождения впечатлений от Высоцкого человека и Высоцкого творца. Как будто он посадил в подвал поэта и композитора, и те на него всю жизнь работали. Я испытывала только сострадание, когда поняла, в каком он находится состоянии. Причем это, видимо, было связано не с алкоголем. Я вышла во двор Мосфильма и вижу, как мне навстречу идет Володя. Я как шла, так и продолжала идти. И вдруг я понимаю, что он меня не видит. Прошел мимо меня, как мимо пустого места. Прошел с белыми глазами. Мне так его стало жалко. Вот уж с кем несовместима жалость, так это с Высоцким. Жалость — унизительные чувства, а унизить его было невозможно. К своей огромной славе он, такое впечатление, относился спокойно. Не сказать, что он не замечал ее, тут другое. Он с достоинством ее принимал. Слава его не поменяла, не испортила. Он был человеком огромного темперамента. Темперамент проявлялся и внешне, в поступках, в высказываниях, но и внутренне. Самый сильный темперамент именно внутренний. Здесь могут быть и голос, и жесты, но все это только пена над чем-то клокочущим в глубине. Для близких людей этот темперамент был очевиден и в повседневной жизни. Как доброе его отношение сквозило во всех его словах и действиях, так если уж он не любил, то не любил пламенно. Одним из проявлений этого темперамента было особое чувство ответственности. Ответственность начинается с ясного, почти пронзительного осознания собственного «я». Ответственность рождается из личного начала. Пространство, охватываемое этим «я», зависит от масштаба человека. Спал он мало, 4-5 часов. Александр Мета обсуждал этот момент со Станиславом Долецким, медиком. Сказал ему: «Так жить невозможно, он же с ума сойдет». Долецкий объяснил: «Это такой тип нервной системы, называется астенический гипоманьяк». Астенический синдром — это состояние повышенной утомляемости, ослабление или утрата способности к продолжительному физическому или умственному напряжению. А гипомания – легкая степень мании, при которой изменения настроения и поведения не сопровождаются бредом и галлюцинациями. При этом проявляется то радостная безоблачность, то раздражительность. Наблюдается при гипомании повышенная разговорчивость, но суждения облегченные, поверхностные. Человек бурно жаждет контактов. Отмечаются повышение аппетита, сексуальности, снижение потребности во сне, отдельные поступки, приступающие рамки морали, творческая продуктивность с переживаниями вдохновения. Судя по многим воспоминаниям, Долецкий точен в диагнозе. У Высоцкого была именно гипомания. По отношению к своему организму он поступал варварски. Сжигал себя беспощадно. Неправдоподобно много и подолгу работал, без передыха репетировал, писал песни, записывался на радио, мчался на киностудию, снова в театр. Играл спектакль, потом пел песни, давал концерты. А еще и личная жизнь, а еще активное общение с людьми. Да, при таком темпе на сон действительно приходилось отводить 4-5 часов. «Физически Володя был невероятно здоров», — говорит Борис Диадоров. «Он действительно мог не спать ночами. Я уставал, мог задремать, уснуть. Он работал. От него никогда не приходилось слышать «я устал». Никогда». Певец и граф Иошка скажет ему: «Володя, тебя так надолго не хватит. Ты сжигаешь сам себя. Яркая лампа долго не горит». Он в ответ: «Я не думаю о том, что мне надо поберечься, чтобы надолго хватило. Я выдавлю все из себя, отдам все, а там хоть трава не расти». Ценил людей работающих. Любил тех, кто делает что-то своими руками. Сам работоспособностью отличался зверской. Любил работать. В интервью на вопрос «какова отличительная черта вашего характера?» ответит: «желание как можно больше работать и как можно чаще ощущать вдохновение, и чтобы что-то получалось».
1: Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.

0: сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИДа Родион Мирошник об ошибочной стратегии давления Запада на Россию.
2: Здесь речь идет о том, что они зачастую закрывают глаза и допускают использование методов, которые, по их мнению, должны, ну, раскачать, наверное, внутреннюю повестку, которые нас с вами должны напугать. Это трактовки, которые идут на международных площадках, ну, на саммите НАТО, сколько было сказано, там, на европейских каких-то сходках, где говорилось, что вот мы сейчас вот этими ударами там, по гражданской инфраструктуре, по гражданским объектам, вот сейчас мы заставим Россию сесть за стол переговоров. Да, это очень глупая методика, это очень глупый подход. Это значит, говорит только о том, что вы вообще не понимаете, кто такие русские, значит, и что будет, когда, если на русских оказывать вот такого рода давление. Кровь за кровь. Здесь речь идет только о поднятии градуса ненависти и стремлении к ответным действиям жестким, которые должны все-таки принудить, значит, вот противоположную сторону прийти в какое-то сознание.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: Об атаках.
4: Нападение киевского режима на гражданские суда на Каспии свидетельствует о том, что создается явная угроза региональной безопасности прикаспийских стран, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она добавила, что Каспийское море должно оставаться свободным от любых военных инцидентов, быть зоной мира, добрососедства и сотрудничества. Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля напала на иранское торговое судно. Один моряк погиб, еще один получил ранение. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответ.
3: О вооружениях.
4: Многоцелевая атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» Ульяновск выведена из Эллинга на предприятии «Севмаш» в Севмаш.

0: убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах.
1: О катаклизмах.
0: В Тюменской области более 300 жилых и дачных домов, свыше 1500 приусадебных и дачных участков потоплено паводковыми водами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. В зону подтопления попали низководный мост и автомобильная дорога. К ликвидации последствий разгула стихии в Тюменской области привлечены около 300 человек и более 30 единиц техники.
1: О работе.
0: Спрос на кузнецов в России вырос более чем вдвое с начала года. Как выяснили аналитики, работодатели в среднем предлагают кандидатам чуть больше 130 тысяч рублей в месяц. Эксперты отмечают, что рост спроса связан с активным развитием машиностроения и строительного сектора, а также с повышением интереса к ремесленным профессиям и производству уникальных металлических изделий. При этом в условиях дефицита кадров компании все чаще готовы рассматривать кандидатов без опыта с обучением на рабочем месте, говорят аналитики. И о погоде. В эти минуты в российской столице 20 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет до 18 и дожди. Ольга Демидова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин с вами. Начинаем наш сегодняшний эфир. Тема у нас сегодня, друзья, необычная и без песни в самом начале. Сейчас я попрошу коллег поставить видео, но сначала можно и обозначить, важно ли вам, сколько было партнеров вашей жены, мужа до вас. Ну, сколько было у вашего партнера партнеров до вас. Важно ли вам? Вот, собственно, такой вопрос. От чего отталкиваемся? Ну, есть такой известный блогер Джарахов. Ну, молодежный блогер. Немногие из вас, скорее всего, его знают, хотя довольно популярный парень. Так вот, он на одном из подкастов заявил, что не хочет строить отношения с женщиной, у которой было столько же половых партнеров, сколько у него. Ну, смотри, давайте посмотрим фрагмент видео, он довольно интересный, а после этого начнем с вами постепенно разговор. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, смотрим видео, после этого еще несколько слов и начнем с вами этот разговор.
3: Пускай каждый спит с кем хочет, но я не смогу строить отношения с женщиной, у которой было столько же половых партнеров, сколько у меня.
4: Почему?
3: Четыре.
4: Это называется сексизм.
3: Это сексизм стопроцентный. Но давайте не забывать о том, что женщина... Это инстанция, которая разрешает секс. Мы для того, чтобы его получить, стараемся, становимся лучше, больше зарабатываем, обучаемся там, смотрим это в интернете,
4: так
3: как соблазнить девчонку или еще что-то.
4: Для того, чтобы
3: такому... Еще как я получить секс, нужно мне столько нужно было сделать для этого, просто кошмар. А для того, чтобы женщине получить секс, нужно просто разрешить.
2: Итак, это Эльдар Джарахов, известный блогер-миллионник, и, ну, вы все слышали, друзья, и отсюда можно и оттолкнуться, развить эту дискуссию, поговорить. 8 800 200 ровно 9702, звоните, пожалуйста, важно ли вам, сколько было партнеров вашей жены, мужа до вас. Не обязательно, кстати говоря, жены мужа. Сколько у вашего партнера было партнеров, простите за тавтологию, до вас? Вот этот момент для вас является ключевым. Вообще заморачиваетесь по этому поводу? Волнует ли это вас? Обсуждаете ли вы это со своей второй половиной? Обсуждали ли? Касались ли вообще этой темы? Ну, может быть, разве что одного бывшего, да, прошлого бывшего, некоторые обсуждают со своим партнером, но не всех предыдущих. И вообще, есть такой вопрос, конечно, у мальчиков к девочкам, сколько у тебя было парней до меня. Вот этот самый заветный в данном случае вопрос задавали ли вы своей половине, новоиспеченной или не новоиспеченной. Может быть, со временем вы как-нибудь так задумались и спросили: слушай, сколько у тебя было мужиков до меня? Или наоборот, женщин до меня? Пожалуйста, друзья, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, с удовольствием послушаем ваше мнение. Именно что, с удовольствием послушаем ваше мнение. И вообще, знаете, обсудим такой поворот сюжета –

0: насколько нормален в принципе, да, вот этот разговор, сам факт этого вопроса, нормален ли или это, ну, запретная территория, terra incognita, куда заглядывать не нужно, потому что все прошлое в прошлом. Итак, кто там у нас на линии? Андрей из Москвы, здравствуйте.
1: Здравствуйте, это мне, ну, просто, я два раза был женат. Первый раз я не просто спрашивал, а расследование даже проводил.
0: Ничего себе. Рассказывайте.
1: Да, ну, я обзванивал и выводил на разговор, в общем-то, ее подруг, и, в общем-то, даже с родителями разговаривал. Вот, в результате понял, что я ничего
0: не
1: точно...
0: понял.
1: Да, я ничего точно сказать не могу. И оказалось, что это не совсем важно. А важно вот именно как в данный момент она к тебе относится. Как только я в дальнобой пошел работать, она, ну, практически очень быстро начала мне изменять. Я это тоже узнал. Вот. Нет смысла никакого в том, чтобы знать, сколько у нее там было до меня. А второй жене я вообще даже не задавал вопрос. Я смотрю, наблюдаю за ней, конечно. Поэтому...
0: А уточните, пожалуйста, именно что мотив, что подстегнуло-то вас тогда задавать эти вопросы, расследование свое журналистское проводить и так далее.
1: Дело в том, что у меня, да, ну вот официальные жены, а так-то было много разных неофициальных и сожительниц, там, и просто подруг. Вот. Я просто знаю, кто они такие. Ну, в основном это, извините за выражение, не то чтобы шлюхи, но...
0: А вы сейчас уточните, пожалуйста, кто они такие, это вы про кого?
1: Про, ну, женщин, те, которые у меня были. Получилось, что у меня в основном попадались какие-то вот честные давалки.
0: Ага, ну, а вот уже так. Честные, уже как бы, согласитесь, хорошо.
1: Да, да, да, да. И не только честные.
0: И, кстати говоря, друзья, 18+, 21+, 22+, 25+, наш разговор сегодня для взрослых. Уберите детей от радиоприемников, от телеэкранов, вообще уберите лучше. Да, пусть не детское радио слушают, а то у нас тут разговор для взрослых. Спасибо вам большое, что позвонили, спасибо за искренность, за вашу удачу вам, всего самого наилучшего. Людмила из Пятигорска. Здравствуйте.
2: Хотела сказать, что не только, как вот заявил ваш, ну, в вашем интервью, что мужчины...
0: Не в моем, не в моем, это просто из, ну, подкаста фрагмент.
2: Да, да, да. Я просто забыла его фамилию.
0: Джараков.
2: Хочу сказать, не только... Да, да, да. Не только мужчине нужно много изучать, чтобы, ну, вот как он там выражается, а некоторым женщинам тоже. Это раз. Во-вторых, очень важно, конечно, я с удовольствием всегда слушаю, у кого сколько было, чтобы... Ну, понять, что за человек, потому что людям свойственно повторяться, и мужчинам, и женщинам. И вот если он так отнесся к предыдущим женщинам, значит, стоит ждать, и, ну, не всегда, конечно, но все равно.
0: А так отнесся, вы что имеете в виду, как отнесся? Я не понял. Расшифруйте.
2: Ну, вот, допустим, если у мужчины было очень много женщин, и я всегда с удовольствием слушаю, как он с ними обращался.
0: Так.
2: Потому что он может также обращаться со мной. Конечно, он может и не обращаться, но все равно. Людям, еще раз повторю, свойственно повторяться.
0: Логично, да. Я вас полностью поддерживаю. Но у вас-то какой опыт? Вы уточняли у своих джентльменов, сколько было?
2: С удовольствием слушаю.
0: А, задаете эти вопросы, да?
2: Один любит говорить, у меня столько было, сколько волос на голове.
0: Батюшки. Да. У меня до вас никого не было вообще, на самом деле. Я вам честно признаюсь.
2: А если никого не было у мужчины...
0: Тоже плохо, да, как бы? Что с ним делать?
2: Ну, это ненормальный мужчина, я лично так считаю.
0: Да, да, да. Много плохо, мало еще хуже. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Спасибо. Далее. Геннадий из Самары. Слушаем вас. Прошу.
3: Короче, я хотел сказать, для меня тема немножко диковатая. Я со своей супругой познакомился в 82-м году. Ну, в 1982 году. Вот. И у ней уже была дочь, ей 1.5 года было. И если мы друг друга полюбили, она уже со своим первым мужем развелась. Мы с ней одногодки, 60-го года, нам по 22 года было. И мы с ней всю жизнь, вот мне сейчас 66, и ей 66. Дочь меня считает, она знает, что я ей не родной отец, но она родного отца никогда не видела. И она меня папа, папа, ей уже тоже 46 лет, она 80-го года рождения. И вот я не, для меня вот этот вот выступал, который там интервью-то этот, ну вообще
0: Джараков.
3: Какой-то... Да, Джарах, это какое-то безумие. Иван, это просто.
0: А в чем безумие-то? В чем безумие? Есть мнение? Вы с ним солидарны или не согласны?
3: Ни в коем случае.
0: А я с даже... чем конкретно? Вот уточните, пожалуйста.
3: Ну, я никогда не задавал ни,
0: вот, вы не задавали.
3: Ни супруга мне не задавала вопросов. Ни я ей. Кто у ней до этого? Ну, я знал, ну, если у ней дочь, ну, конечно, у ней были мужчины.
0: Ну, вы не расспрашивали, короче говоря.
3: Никогда. Ну. Даже и я предлагал ей дочь усыновить, ну, то есть удочерить. Я говорю, Оль, давай удочерю. А дочь-то маленькая еще, что ей полтора года, угу. Она ничего не понимала еще. А она, нет, говорит, нет, пусть козел алименты платит. Я говорю, ну. Да на кой черт? А тогда в советские времена-то там алименты-то копеечные были.
0: Но, тем не менее, вы же понимаете, для женщин, в общем-то, не размер алименты важен. Как вы понимаете.
3: Нет, но она на него, наверное, что-то так обозлена была. Он не то таксистом работал. Я его никогда в глаза не видел. Он умер.
0: Короче, потом. Я понял. Вы, значит, за то, что прошлое оставлять в прошлом.
3: Конечно.
0: Ну и правильно. Конечно. Да, наверное. Может, и неправильно. Не все согласятся, друзья. Тем не менее, тема задана хорошая. Еще раз, 18+, разговор, друзья. Важно возрастное ограничение сейчас уточнить. Ну, вы поняли, мало ли там, какие словечки проскочат далее в нашем разговоре, а то потом пришлют эти всякие претензии, вот вы не сказали, что, значит, взрослые должны слушать, а детей нужно убрать, детишечек, подальше от радиоприемников. 8-800-200-97-02, дорогие друзья, ну, вопрос вы слышали, да, беспокоит ли вас, важно ли для вас, волнует ли вас, расспрашивали ли вы, сколько партнеров было у вашей второй половины до вас. И вообще это действительно важно ли это, отталкивает ли вас большое количество. 8-800-200-97-02. Перерыв.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Дмитрий Еловский о сложности к делегатов Госдумы.
7: Те депутаты, которые сейчас планируют остаться в Государственной Думе на следующий созыв, они сейчас сидят в регионах своих и занимаются своими избирательными кампаниями. И у них и отпуска нет. У них сейчас в разгаре выборы. Они носятся по региону, по встречам с избирателями и с трудовыми коллективами и пытаются победить на выборах. Я вам открою страшный секрет. У половины депутатов, кроме зарплаты, денег больше никаких нет. Поэтому миф о том, что у нас супербогатые депутаты, это миф. Я лично знаю десяток депутатов, которые живут реально просто на ту зарплату, которую платят. Она не маленькая, конечно, по меркам среднероссийским, но то, чтобы у них там какие-нибудь миллионы на счетах лежат, не лежат.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
8: Что будет?
4: «Честный взгляд» на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Важно ли вам, сколько было партнеров у вашей жены, мужа до вас? Ну, можно не только жены, мужа, партнера, девушки, парня, значит, леди, джентльмена. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Александр из Ростова-на-Дону.
8: Мне 55, вот свои 55 я был уже 5 раз.
0: Ничего жена. Себе, неплохо.
8: Да.
0: 5, 5, да, 25, да. Получается, в 25 впервые, да, женились, я правильно
8: понял? Нет,
0: в 27 где-то, да, 26.
8: 17.
0: 17,
8: обалдеть. Купили справку за 25 рублей тогда деревянными в СССР для того, чтобы жениться перед уходом в армию. Жена сказала, что не дождусь. Если буду девушкой, пришлось купить справочку о беременности за 25 рублей.
0: Так.
8: Тогда еще в СССР. Ну, соответственно, через полгода пришлось развестись, приехать из армии, так как она беременна была от другого. Она это признала. Ну, а сама суть передачи вашей, я, допустим, поддерживаю то, что надо еще на стадии отношений узнать человека, в том числе, как она разборчива в своих партнерах или неразборчива. То есть легкомыслие свое женское показывать, будет или нет.
0: А вы как думаете, мужчина это касается легкомыслия? Девушке стоит допытываться у мужика?
8: Да, вы знаете, есть мужики такие, у меня знакомых много куча, которые и женаты, и налево ходят. Вот, ну... Я почему 5 раз был женат? Ну, у меня такое правило, что ли. Я встречаюсь с женщиной, ну, хочу узаконить свои отношения. И, ну, то есть, любовь без границ. На все готов, на все согласен. Ну, в результате узаконим отношения. И...
0: Там, и?
8: Ну, в общем, узнаешь человека еще лучше, что, допустим, где-то в каких-то гулянках, где-то еще что, смотрит налево. У меня такого нет. Если вот у меня супруга, все, вот только ей, и никуда я не смотрю, никуда я не хожу. А вот женщины попадались вот такие, что одного мало, как говорится. Надо еще куда-нибудь свое внимание рассеивать.
0: А вы всегда были однолюбым, скажите, пожалуйста? Или только вот сейчас,
8: да,
0: вот, своим,
8: да,
0: 55
8: я... нет,
0: к этому пришли?
8: Нет, это было всегда.
0: Всегда?
8: Это было всегда.
0: Понятно.
8: Это было всегда.
0: Спасибо, спасибо. Ценный звонок. Так, Владимир из Москвы, прошу вас.
9: Ну, у меня мнение примерно такое. То есть, по факту половых партнеров, как бы, ну, неинтересно, сколько это, как бы, выбор человека. А вопрос, сколько было у нее, там, отношений, либо, ну, мужей. Потому что как-то я наткнулся на такую фразу, если четвертый муж идет по лицу, то, возможно, дело не в муже. Вот. И мне кажется, что нисколько половые отношения влияют на человека, сколько его совместное бытовое существование с другим человеком влияет. И тогда можно понимать, как с этим человеком там строить семью, либо не строить семью.
0: Понятно.
9: То есть, идеология интересна. Интересна мораль.
0: Спасибо. Далее. Одно мгновение. К нам присоединится Роман, да, из Хабаровска. Роман, здравствуйте.
10: Роман. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
10: Здравствуйте. Вы знаете, на мой взгляд, каждый человек в прошлом имеет как бы место ошибок. И каждый человек меняется в разные стороны. И каждый человек как бы имеет ошибку. И прошлое, если у тебя сейчас в данный момент отношения с этим человеком, иногда прошлое как бы ломает отношение к человеку, и поэтому знать, что у него, и интересоваться, что было раньше, на мой взгляд, ну, не нужно. Если ты любишь человека, то отношение, что было в прошлом, люди все меняются.
0: Пусть остается в прошлом, да? А вы считаете, что меняются люди? Да?
10: Ну, исключительно все меняются.
0: Все?
10: Я меняюсь. У меня была проблема, я 27 лет в браке, честно, загулял, у меня 17 лет была проблема, не было детей. Я загулял, была такая ситуация. У меня родилась дочь. Я пришел к жене, посыпал голову пеплом, встал на колени, говорю, хочешь, выгоняй. Но дочь не брошу. И сейчас у меня дочке уже 10 лет в этом году, в сентябре будет. Все счастливы. Я не имею отношений там, гулянки какие-то, но у меня хорошие отношения были плохие, но сейчас хорошие отношения с ее мамой. Я ей купил и квартиру, и как бы залез в ипотеку. И дочь полностью содержу. И единственное, что проблема у меня, моя супруга, после у меня родился сын, не дает общаться в данный момент между детьми. Ну, как бы у нее эта боль, она сохраняется. Как бы это откладывается.
0: То есть сын с дочерью, ваш сын с вашей дочерью не взаимодействует. Я правильно понял, да?
10: К сожалению, для меня это боль, да, в данный момент.
0: Понятно.
10: Но полностью свои функции, как бы не алиментов, а полное содержание, насколько я, мое здоровье позволяет, что я полностью содержу, все обуты, одеты, автомобиль, как бы квартира, все, насколько могу. И прошлое, я говорю, ну, как бы людей ломает. Я считаю, на мое мнение, что прошлое должно быть прошлым. Если ты любишь человека в настоящем, то должно быть только настоящее и будущее. Если его нету настоящего будущего, то зачем ворошить прошлое?
0: Ясно. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Дмитрий из Москвы. Здравствуйте.
11: Приветствую вас, Иван. Вот. У меня даже еще более интересная история.
0: Давайте.
11: Я был дважды женат. Вот. Моя вторая жена, я прекрасно знал, что она вот она такая, понимаете, творческая личность. Такая вот такая вся воздушная, непонятная, вот такое. У нее даже были не просто мужчины, у нее были даже и женщины.
0: Неплохо так, да. ЛГБТ запрещено и всенародно порицаемо в России.
11: Да, и порицаемо прилюдно, абсолютно. Да, да, да, да. Это мы проговорим обязательно.
0: Уже,
11: вот. Так. Я это прекрасно знал. Я даже общался с ее подругами,
0: так.
11: С ее бывшими. Ну а куда деваться-то? Любил я ее, дуру. Вот такая вот была ерунда.
0: Точно она дура, скажите, пожалуйста.
11: Или я дурак, наверное.
0: Вот, да. Для справедливости ради, так сказать.
11: Спасибо.
0: Да, да. Спасибо, спасибо, что позвонили. Далее. Олег из Самары, прошу вас.
12: Мне ухо резануло, когда этот товарищ, прошлый комментатор, сказал, что шлюхи у нее были. Слушайте, но ни один мужчина такой не должен сказать. Ты живешь с женщиной. Расстался и как-то назвал шлюхой. Нехорошо.
0: Нехорошо. Так.
12: Мне было очень неприятно. А то там давалки честные, недавалки честные. Слушай, ну, мужиком надо оставаться. Ты же жил с ней месяц, два, три, полгода. Разбежались. А может, ты такой хороший, и поэтому от тебя уходили. Ну, мое мнение такое.
0: Спасибо. Замечание принимается. Далее. Анатолий из Хабаровска. Прошу вас.
13: Ну, у меня гораздо проще ситуация. Тут я послушал. Да, проблемы большие. У меня жена как бы девственница. Вот. Проблем не было никаких. Ни о прошлом, ни о настоящем. Родили двух детей. Я знаю, что они мои. И я очень доволен. Поэтому проблем в этом не испытывал никогда. Ну, в общем-то, все.
0: Ну,
13: нужно выбирать. Нужно выбирать. Как у меня отец у моего друга говорил. Очи бачили, чуруки маяли. Вот и все. И не задавать проблемы другим. Спасибо.
0: Вам спасибо. Вам спасибо. В финале, кстати говоря, сегодня поставим песню «Все мы бабы стервы». Кто у нас не первый, тот у нас второй. Обратите внимание, хорошая песня, подходящая. Далее. Владимир из Самары. Выходите.
14: Смотрите, много я слушал, все хорошо. Согласен с тем мужчиной, который говорил, кто у него был. Это вообще не мужик, правильно. И еще один вопрос. Если ты выбрал женщину, тебя не должно волновать ее прошлое, ну, за исключением, допустим, если она была, ну, извиняюсь, женщиной для всех. То есть тогда, когда тебе будут в нос тыкать, потому что это действительно может разрушить. Вот в этом только случае может быть необходимо сказать, кто ты раньше был. Ну и последний, второй вопрос. У нас сегодня очень много говорится о православии, каждый второй верующий. И как все это много связи сочетается с верой. Почему-то никто на это не обратил внимания.
0: Да, все люди своими, значит, ну вы поняли. Все мы грешны. Мы же обычные люди. И, соответственно, я бы в данном случае про религию бы не говорил. На всякий случай. 8 800 200 ровно 9702, хотя сам православный человек, но, как мне кажется, вопросы любви, не только любви, они все-таки отдельно. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И важно ли вам, сколько было партнеров у вашей жены, мужа до вас? Звоните, пожалуйста, еще раз. 8 800 200 ровно 9702. Мы вернемся после перерыва.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Специалист по антитеррору и противодиверсионной работе Алексей Коленкин о том, что все военные преступники ВСУ будут наказаны.
16: У Советского Союза хороший опыт участия в Нюрнбергском процессе. Ну, а у нас опыт присутствует. Все преступления, конкретные люди, конкретные командиры, конкретные подразделения, которые наносили удары, которые так или иначе участвовали в операциях по уничтожению мирных гражданских российских граждан, все это необходимо фиксировать, и надо быть абсолютно уверенным, что каждый из них, если попадет в руки российского правосудия, эти все вещи будут доказательством его вины, и он получит свое заслуженное наказание.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
4: О важном.
17: Киевский режим, сознательно атакующий гражданский транспорт в России, пытается отомстить за нарастающие провалы на фронте. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИДа России Марии Захаровой. Она напомнила, что утром 28 июля в Шебекино украинские неонацисты нанесли удар дроном по рейсовому автобусу, ранив 19 местных жителей. Из них шестеро получили тяжелые травмы, сказала она. В то же утро беспилотники атаковали пассажирский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. Ранения получили 5 человек. В обоих случаях операторы беспилотников видели и понимали, что наносят удары по гражданским объектам, никак не связанным с вооруженными силами России. Визит в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера может состояться в ближайшие недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС. Ранее в ряде западных СМИ появилась информация, что Уиткоф и Кушнер могут посетить Киев в ближайшие 2 недели.
4: об образовании.
17: Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по программам магистратуры 20 сентября, сообщили в Миноборнауки. Для поступающих на платные места по всем трем уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно. Однако крайний срок не позднее 20 сентября. Миноборнауки предложило разработать новую цифровую платформу университета, которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Эксперимент по внедрению сервиса может пройти с сентября этого года по 31 декабря 2028 года.
4: О пожарах.
17: Лесной пожар в департаменте Жеронда на юго-западе Франции добрался до военного полигона «Суш», об этом сообщила газета «Фигаро». Огонь достиг территории военного объекта, который включает почти 3000 гектаров природной зоны и служит местом дислокации военнослужащих парашютно-десантного полка, входящего в состав сил специального назначения и специализирующегося на разведке. Для тушения самого масштабного пожара в истории страны в Жеронду прибыли около 2500 сотрудников пожарно-спасательной службы. Им помогают военные и полицейские.
4: О погоде.
17: На этой неделе самым дождливым днем в столичном регионе окажется четверг, это 30 июля. Об этом сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Синоптик уточнил, что в столице ожидается умеренный дождь, а в Подмосковье сильный. При этом порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, а температура будет на уровне 20-22 градусов. В эти минуты в российской столице 20 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 17, плюс 18 и дожди. Ольга Демидова, служба информации.
4: Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Сегодня вопрос звучит так. Важно ли вам, сколько было партнеров у вашей жены или мужа до вас? Ну, у вашего партнера, партнеров, да, до встречи с вами. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И стоит ли обращать на вот эти нюансы, детали, копаться в прошлом, расспрашивать, разбираться, может быть, по этому поводу нервничать, ревновать и так далее и тому подобное. 8 800 200 ровно 9702, звоните. Александр из Коломны, подмосковный, пожалуйста. Алло, Александр, здрасте, да, пожалуйста.
18: Да, да. Ну, смотрите, считаю, ну, во-первых, мужчины и женщины, скажем так, из разного теста, да, мужчины с Марса, женщины с Венеры, как гласит знаменитая книга. Вот. Но я все-таки считаю, что партнеров вообще количество не должно волновать. Ну, во-первых, это опыт, жизненный опыт, особенно в наше время, когда из средств массовой информации льется, скажем так, достаточно лишней информации про семью, а точнее про то, что нужно быть самим собой, да, как в старом советском мультфильме «Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех». Вот. А опыт притирания между людьми, он все-таки с возрастом больше опыта дает. И вот, ну, у меня очень большой жизненный опыт. И вот сейчас живу с женщиной, которая, ну, с которой мы, грубо говоря, пазлы. То есть я много лет учился притираться к разным типам женщин, да, и к разным типам характера. И сейчас мы живем вот уже, ну, порядка там 15 лет, живем душа в душу. Вот. И я не первый, да, у этой женщины, которая тоже прошла через определенные там типы отношений, через определенных мужчин. И тоже она говорит, что в молодости она считала, что вот надо вставать в позу, надо руки калачиком делать. Вот. А сейчас мы, говорят, по порядка 15 лет живем, уже, скажем так, притертые жерновами жизни. И у нас все замечательно. Замечательные дети растут. И, ну, даже честно скажу, вот не помню, когда мы последний раз ругались. Ну, и вообще за всю жизнь ругались мы, ну, не больше там 2-3 раз. И это было очень кратковременно и очень, скажем так, достаточно неэмоционально. Тут же все садились, разбирались, да, в своих чувствах, в своих ситуациях. Вот, ну и, собственно, вот мое мнение.
0: Уточните, игра слов «руки калачиком» — это нежелание идти на компромисс, я правильно понял, да?
18: Да, да, совершенно верно.
0: Значит, а со временем поняла, что необходимо все-таки идти на компромисс?
18: Да, ну, чем моложе люди, я думаю, что просто из-за отсутствия опыта, именно вот как раз из-за отсутствия опыта в различных отношениях, потому что все люди разные, да, и у всех абсолютно разное понимание жизненное, у всех абсолютно разное поведение. Поэтому, ну, я думаю, что надо именно вот находить компромиссы, и это главный залог. А компромисс находится, опять же, только с опытом, опять же, только вот спустя жизненный опыт.
0: Спасибо. Далее. Геннадий из Воронежа. Здравствуйте.
19: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
19: По поводу измены, не измены,
0: не про измены все-таки.
19: Нет, нет, я имею в виду то, что если где-то кто-то был когда-то, и помнить об этом, это глупо просто. Жить надо сегодняшней жизнью, а возвращаться и вспоминать, что было с кем-то когда-то, глупо. Вот. А так у меня 18 лет я женился и живу прекрасной жизнью. Уже почти 40 лет.
0: А у вас жена первая была, скажите, пожалуйста, или были девушки?
19: Первая, 18 лет,
0: одна единственная. Ну, еще бы вы по-другому-то рассуждали. Думать, но нет. Ваше мнение нерелевантно, извините. Не считается. Нет, спасибо, что позвонили, конечно, но я считаю, что тут все-таки уместнее послушать людей, у которых не первые отношения. Может быть, даже далеко не первые. Далее. Даниил, Нижний Новгород, прошу вас.
20: Сегодня у меня праздник, 20 лет совместной жизни.
0: Поздравляем.
20: Решил поздравить свою супругу, таким образом, слушаю всегда ваше радио. 20 лет, Евгения, тебе здоровья, всего наилучшего.
0: Присоединяемся.
20: Спасибо большое.
0: Так, по теме скажите.
20: По теме. И у меня, и у нее были отношения, то есть, ну, как бы, как у всех. Знал я только ее последнего, так скажем, друга, с которым очень хотел в свое время разобраться. Вот. Ну, ничем это не закончилось.
0: А разобраться по какому поводу-то хотели? Просто потому, что он был?
20: Как два самца.
0: А, вон ну что.
20: Да. Ну, он пользовался всякими такими способами. Присылал свою службу безопасности ко мне на работу. Вот от прямого контакта уходил.
0: Все понятно.
20: Вот. Сейчас счастливо живем, ругаемся по-бытовому. А так все классно.
0: Ну и хорошо.
20: Сын растет.
0: Может, и хорошо, что иногда ругаетесь. Спасибо. Далее. Дмитрий из Краснодара. Прошу вас.
21: Доброго времени.
0: Здрасте.
21: Благодарю за этот эфир замечательный. Очень слышал добропорядочные граждан нашей страны. И прям... приятно слушать. Ну, начнем с того, что тема такая, что ее поднял певец, который весьма уважаемый в нашей стране и много чего сделал хорошего. Вот. И это его боль личная. Надо об этом не забывать. А по сути, спасибо за такие темы, потому что на самом деле джентльменам, мужчинам нашей страны не хватает высказаться. И по сути мнение их ну, не так громко сказано, вот только благодаря вам. Вы скажете, вещаете, а так больше...
0: Ну да, на радио вот нигде, в общем, таких тем-то у нас и нет, это правда. Да-да-да.
21: Да-да, это правда, да, и это благодарю вас, что вы подняли тему, она, видите, животворящая, прям вот сколько звонков, я долго остался на линии. Я хочу сказать, что в первую очередь, конечно же, нужно... в Бога верить. И вот сейчас идет СВО там, и в мире творится непонятно что. Ну, надо понимать, что как-то о Боге все забыли. Вот никто не муссирует, что такая церковь против чего там выступает и так далее. В позитив, я имею в виду, выступает. Защищает какие-то права, осуждает бомбардировки и так далее. Никто об этом не говорит, к сожалению. Вот, хотелось бы, ну, увы. Так вот, женщины – это матери животворящие, наши любимые. И как можно не говорить плохого? Нет, нельзя. У них свой эмоциональный фон, своя эмоциональная аура определенная. Главное, что они у нас есть. И даст Бог и здоровья, так же, как нашим матерям. мы надеемся, что они нас услышат, и меньше будут инста-дамами, инста-вот этими всякими историями, а больше нашими настоящими. Вот и все, что я хотел сказать.
0: Спасибо, спасибо. Далее. Артур из Сочи далее. Здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Я вот что думаю. В любом случае, женщина должна более быть целомудренной. У нас, допустим, в Сочи невозможно молодому парню жить, чтобы не погулять. Есть до того доходит, что многие как на охоту выходят, пока молодые. Это вот я говорю про свою молодость. Но сейчас, конечно, я уже в возрасте, мне не до этого, но просто я что хочу сказать. Один мудрец восточный сказал, ключ, который подходит к любому замку, очень ценится. А вот любой замок, которому подходит любой ключ, не очень ценится. Поэтому женщина всегда должна себя держать целомудренной. В этом и заключается, похоже, жизнь. А не то, что там потом разбираться, кто с кем был, кто когда был. Поэтому, по-моему, разницы нет. Если любишь человека, любишь женщину, тебе должно быть все равно. Главное, чтобы когда ты с ней был, в этот момент никого у нее не было. А до этого это ерунда. Но лучше бы, конечно, чтобы было поменьше. Или вообще никого не было. Недаром ведь...
0: А может, так неинтересно? Она не нагуляется, а потом через пару лет как выдаст вам?
1: Нет, ну, не знаете, я что хочу сказать. Есть женщины, которые гуляют по молодости, потом выходит замуж, и ее даже под пистолетом не заставишь изменить. Такое тоже бывает.
0: А есть, которые целомудренные выходят замуж, а потом как?
1: А потом ходят к врачу, чтобы постоянно, как-то эта операция называется, чтобы снова восстановить.
0: Не будем об этом. Давайте не будем.
1: Ну, это есть.
0: Это перебор даже для нашей программы.
1: Это перебор. Даже рекламируют это. Поэтому я просто хочу сказать, что в любом случае, мужик есть мужик, но женщина должна быть скромнее, чтобы все было нормально и чтобы дети были здоровы.
0: И это называется сексизм тоже, понимаете? Значит, мужчина может себе позволить быть таким, а женщина не. Женщина должна быть целомудренной. Да,
1: вот. Знаете, почему было право первой ночи? Оно же, вот японцы доказали же, японские ученые, что женские органы, они как фотоаппарат фотографируют, особенно если первый, кто был у нее. Поэтому в этом и заключается, что вот раньше считалось, чтобы она была девственной, если выходит замуж. Да и сейчас многие также сохраняют девственность. Поэтому тут, ну, это глупо разбираться просто, если уже... Ну, я не знаю. Первый раз я женился, когда она была девственницей. Второй раз женился, взял с ребенком. И прожил очень нормально, долгую жизнь. Сейчас вот дети у меня, внуки. Даже правнучка есть.
0: Все, прекрасно.
1: Вот, потому что с ребенком. Вот. Дело в том, что дело не в этом вообще.
0: Спасибо. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Важно ли вам, сколько было партнеров у вашей жены, мужа до вас? Сейчас у нас перерыв.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Александр Насович о причинах отставки украинского правительства.
2: Смысл отставки правительства был именно в том, чтобы избавиться от министра обороны, потому что сейчас Министерство обороны на Украине стоит по бюджетоемкости всех остальных министерств вместе взятых. Почему? Потому что Украина сейчас это страна, которая живет с дотацией Запада, а 90% всех дотаций Запад дает на войну, на ведение войны против России. Соответственно, власть и деньги на Украине сегодня получает тот, кто эти средства агрегирует, распределяет, в чьи руки они идут. Здесь вопрос контроля над Министерством обороны, над Генштабом, над командованием ВСУ, он становится принципиальным. Принципиальный вопрос, кто будет раздавать подряды всем этим бесчисленным производителям дронов, производителям питания, одежды для военных. По меркам Украины это колоссальный день, потому что Украина сейчас живет войной. Там, в принципе, ничего другого нет для развития экономики.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем разговор. Важно ли вам, сколько было партнеров у вашей жены или мужа до вас? В общем, у вашей второй половины, скажем так, обобщим этот разговор не только до законного брака, но и в целом. У вашей второй половины, у вашего партнера-партнерши. Волнует ли вас, сколько было у него, у нее, до вас? 8 800 200 ровно 9702. Звоните Алексею из Уфы. Слушаем вас, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Иван. Первый раз дозвонился. Мне 33 года. Вот слушаю вашу радио последние полгода. Мне очень подходят многие темы. Позвонить, к сожалению, часто не получается, потому что я работаю весь день за рулем. В итоге по вашей теме можно, да, чисто сугубо личное мнение
0: конечно.
3: Выскажу?
0: Конечно, а какое еще? Давайте.
3: Так, 33 года, значит, я жил много с кем, пожил, гражданские браки всегда, до свадьбы никогда не доходило, чисто по своим принципам. Меня и таскали, и хотели затащить, но дело не в этом. У меня было две мечты в жизни – стать богатым и найти целомудренную женщину. Вторая мечта у меня – стать богатым не получилось, но женщину, которую я мечтал найти, я нашел, ей 25 лет было, у нас вот… Сейчас совместной жизни 5 лет, 4 года как свадьба была, вот льняная недавно, 22 числа. И две дочери у нас сейчас вот. Вот. И как бы я счастлив, что нашел такую девушку.
0: Уточните, она меня любит, 25 лет целомудренная, то есть у нее никого не было до вас, я правильно
3: понял? Не было. У нее даже семья говорила, пап, вот ты такой вот какой там, нормальный, пробивали, короче, меня вот. А так этот, я был счастлив, я сказал, я с ней до конца. Вот я сейчас счастлив очень сильно с ней.
0: Ага. Она... Хорошо. Это... Ну, если женщина подходящая, то и богатым станете, уверяю вас.
3: Дай бог.
0: Все, удачи вам. Спасибо, что позвонили. Далее. Игорь, Нижневартовск. Слушаем вас, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте.
5: Игорь, Нижневартовск. Я одно хочу сказать. Самое главное, не делать же не больно. А если гуляешь, то чтобы не знала никто, ни она, ни друзья. Блин,
0: вот это подруги. Очень мудрые слова, я согласен с вами. Ведь, измены нет, если об этом никто не узнал.
5: Конечно, меня даже она видела, елки-палки, что я у ее подруги сидел, она через окно, например, там же видела, а я не признавался, сказал, нет, это не я, и до сих пор. Я с ней знаком с 76-го года, представляете? Она меня после армии ждала. Все. Ну, жизнь есть жизнь, понимаете? Все бывает в жизни. И самое главное, чтобы жену любить и не давать ей, как сказать, внимания больше. Потому что у меня знакомый был, говорил, что у меня жена правильная такая. А ей внимание больше уделили и сняли ее. Так что жизнь такая штука.
0: Короче, не надо в прошлом копаться. Я правильно вашу мысль понял?
5: Да, ну да, самое главное, внимание жене больше взять, чтобы на нее и на другой никто не снял. Вот это мое мнение.
0: Метко вы сказали.
5: А так и не говорить никому. Но если
0: это
5: гуляешь,
0: это,
5: значит молчи.
0: Понятно, да, логично, да. Успех любит тишину. Далее, Виктор, Санкт-Петербург, здравствуйте.
22: Добрый день.
0: Да, говорите, пожалуйста.
22: Хочу высказать свое мнение. Вы знаете, для «Комсомольской правды» такая тема, по-моему, недопустима.
0: Недопустима. Вот, жалуйтесь в прокуратуру. Лично. В прокуратуру звоните.
22: Нет, не прокуратура. Просто в моих глазах вы очень пали.
0: Отлично. Очень это хорошо, что мы пали в ваших глазах. Переключите на другую станцию и забудьте о нашем существовании. Спасибо большое. Далее. Дмитрий, Краснодарский край. Здрасте.
23: Здравствуйте.
0: Так, да, говорите.
23: Тема очень, как говорится, злободневная, потому что наши женщины лучше всех.
0: Ну, пап, наши жены пушки заряжены. Так, ваше мнение, говорите, пожалуйста.
23: И, как говорится, ославлять их вот этими вот, как говорится, измышлениями, что она правильно ведет тебя, неправильно. Жизнь у нас какая? Страна тяжелая. Мы самый северный народ и трудно выживать. И, как говорится, И говорить о наших женщинах плохо, это просто недопустимо.
0: Все, не
23: вот
0: будем.
23: Мое такое мнение. Ну,
0: правильно, не будем говорить вообще о женщинах плохо. Друзья, на заметку всем. Далее. Наталья из Москвы, прошу вас.
6: Меня даже заинтересовало то, что в основном мужчины этим вопросом больны. Вот, и
0: решили, а женщины, вот вы знаете, женщины ленивы или очень заняты, я не знаю.
6: А я немножко в другом аспекте хочу свое мнение высказать, потому что, когда я замуж выходила, я, ну, была неопытна вообще и не понимала, что должно быть, вернее, как это все происходит, настолько, чтобы быть опытной в подборе партнера и будущего мужа. И уже прожив жизнь, на самом деле прожив, возраст уже такой серьезный, я понимаю, что как важно опыт именно, наверное, партнера, мужа, потому что если вы все хотите или жаждете девушек целомудренных, а при этом, если мужчина тоже не является таким, знатоком и опытным человеком, то потом в супружеской жизни ты даже, вот я прожив, я так и не сумела понять и получить удовольствие, потому что, желая все-таки каких-то таких отношений сексуальных, а это было просто, делание детей, так можно сказать. Uh-huh. Поэтому это тоже как бы такая трагедия, потому что потом ты, сохраняя, верность, живя нормальной жизнью, женщина, она не полигамна по своей сути. Даже если у тебя нет каких-то удовольствий, ты все равно, это семья, это уже какие-то ответственные отношения, тем более отношения, мне уже около 70, да. Соответственно, сейчас-то, наверное, на это смотрят по-другому, а раньше ты как бы живешь в семье, значит, ты уже сохраняешь все эти отношения и не думаешь о каких-то там иных. Вот. И поэтому это вот тоже, какая-то личная трагедия. Наверное, таких женщин немало.
0: Да, спасибо. Спасибо. Далее Иван из Казани. Прошу вас.
7: Алло.
0: Да, говорите.
7: Меня зовут Иван, 53 года, город Казань. Я постоянно слушаю ваше радио, мне очень нравятся многие ваши темы, но вместе с этим многие ваши темы вызывают...
0: Вам не нравится.
7: Не изучение, конечно, а вызывают... Нет, они вызывают недоумение.
0: Так, слава Богу.
7: В частности, именно сегодняшнее тоже. Я хотел дозвониться.
0: Так.
7: И слава Богу, дозвонился.
0: Слава Богу, да.
7: Так. Очень многие ваши темы, они пусты в связи с тем, что... Обратитесь, люди, обратитесь к Писанию. Все ответы на все ваши вопросы есть там, и в частности на сегодняшнюю тему. Какой опыт? Какие это все блуд?
0: Блуд, страшное дело, да. Вообще грех страшный.
7: Человек должен встретить свою единственную неповторимую и прожить эту жизнь вместе.
0: Должен.
7: Женщинам, братьям.
0: Так.
7: Все. О каких... Может быть, идти речь других партнеров, других...
0: Вообще ужас. У вас только один партнер был в жизни, правильно? Или вообще не было?
7: К сожалению, нет. Да, я искал свою любимую, единственную, 40 лет.
0: Да, пока покайтесь, люди, но и я грешен. Да, я понял. Спасибо большое, что позвонили. Обожаю таких слушателей, вообще таких людей. Друзья, всем спасибо, кто звонил. Хорошо поговорили сегодня. Сейчас перерыв, но совсем скоро мы вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: второй.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Министр транспорта России Андрей Никитин о высокоскоростных магистралях.
3: Высокоскоростные поезда наиболее эффективны на расстояниях до 1500 километров. Там, где это быстрее, чем самолет. Потому что поезд, конечно, идет медленнее, но зато он приходит из центра города в центр города. Высокоскоростные магистрали будут в первую очередь развиваться на таких расстояниях между крупными нашими агломерациями. Но есть и скоростное движение, когда просто, вот как сейчас ходит Сапсан, он же идет по существующим путям, 200-250 километров. И, наверное, когда-то, там через какое-то количество лет, появится потенциал такой между Хабаровском и Владивостоком, я думаю, скоростного движения. Но на такие дальние расстояния все-таки проще самолетом. Экономически проще.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше.